Может, разумеется. И здесь все ограничивается далеко не только красивыми поделками из кораллов. Я напомню, что представители типа стрекающие могут выглядеть как медузы, могут выглядеть как полипы, могут выглядеть как колонии полипов. Для абсолютного большинства их представителей характерно наличие стрекательных клеток, чем они доставляют купальщикам массу неприятных эмоций. И, опять же, позволю себе напомнить, что тип стрекающий делится на несколько классов. Вот класс сцифоидные – это те существа, у которых в жизненном цикле доминирует стадия медузы. Ну, подробно мы сейчас про их жизненные циклы не будем говорить, мы довольно много про это уже говорили. Если кто-то хочет освежить, можно посмотреть наш разговор об этом. Но важно, что да, для многих стрекающих характерно чередование в жизненном цикле стадий полипа и медузы. И вот у представителей класса сцифоидные медузы большие, яркие. Например, такая медуза Aurelia aurita, Aurelia ушастая. Ее можно встретить в наших северных морях, ее можно встретить у нас на Черном море. Вырастают достаточно крупными, ну, могут сантиметров до 20, даже больше в диаметре купола вырастать. Хорошо отличаются по наличию четырех таких чуть более окрашенных полукруглых структур, хотя изредка их бывает 6. Если не 4, а 6 полукругов таких, то это тоже Aurelia aurita. Что интересно? Интересно, что эти медузы являются съедобными. Если у вас возник вопрос, а как? И самое главное, зачем? Ну, наверное, сначала отвечу на вопрос, зачем. Они входят в кухню некоторых юго-восточно-азиатских народов, китайскую, например, кухню входят, ну, тех регионов Китая, которые прилегают к океану. Как известно, в кухнях этих регионов чего только не используется. Ну, на вопрос «как?» ответ интересный. Дело в том, что, как и все, абсолютное большинство стрекающих, у Aurelia есть стрекательные клетки. Если взять ее в руку, на самом деле они у нее довольно слабенькие, и кожу на пальцах не пробьют. А вот если ее живой поместить в рот и начать жевать, ощущение будет, как будто живешь, так жуешь, честно говоря, крапиву. Ничего приятного, в общем. Но если ее засолить и затем как-нибудь еще обработать, со специями, с соусом, получается очень интересное, ну, я бы сказал, такое немножко хрящеватое желе со вкусом красной икры. Действительно интересно. Главное, не есть ее живой. У живой вкус примерно такой же, но, напомню, ощущения неприятные. Что здесь еще важно понимать? Важно понимать, что если вдруг вы, ознакомившись там, с кулинарным рецептом, решили, например, на побережье Черного моря, отдыхая, попробовать такие соленую Aurelia. Помните, пожалуйста, вот что. Во-первых, Aurelia должна быть живой, не мертвой. А в мертвой могут начать размножаться, мягко говоря, неприятные микроорганизмы. А помимо этого, она должна быть более-менее целый, неповрежденный. Ну и, как я сказал, очень важно, что если вы захотите ее попробовать, следовать рекомендациям, как это делать, тогда есть шанс, что получится необычный гастрономический опыт. Ну что ж, двигаемся дальше. Представители класса гидроидные, напомню, у них в жизненном цикле напротив доминирует стадия полипа. У некоторых в процессе эволюции стадия медузы вообще была утрачена, как, например, у пресноводной гидры. Ну, хозяйственного значения для людей она никакого не имеет. Ее никто не ест. Она не ядовитая, но просто кому она нужна? Она очень маленькая. Однако это существо, которое достаточно просто содержать в аквариуме, размножать.

Ну, вот, собственно говоря, то, что мы обычно называем кораллом, напомню, это скелет коралла. Здесь было огромное количество маленьких зооидов. Ну, зооиды – это, опять же, напомню, отдельные части колониального организма, которые похожи на самостоятельных организмов, но соединены общим телом. И вот из таких скелетов известковых коралловых полипов, в общем, чего только не делают. Не все кораллы, будем честны, пригодны для использования в изготовлении украшений, но, тем не менее, некоторые виды действительно имеют очень яркую и хорошо поддающиеся обработке скелеты. Ну что ж, двинемся дальше. Разумеется, позволю себе сакцентировать немножко внимание на том, что роль коралловых полипов вообще в жизни нашей планеты, она огромна. Мы сейчас рассматриваем только то, как непосредственно люди их используют. Следующий тип – плоские черви. Ну, про плоских-то червей уж, казалось бы, что с ними можно делать? Они же... Никто их не ест. Никаких поделок из них не сделаешь. Ну, если говорить про представителей класса ресничные черви, то их, опять же, некоторые из их видов используют в качестве модельных объектов в лаборатории, очень популярных. В первую очередь за счет того, что для них характерна фантастическая способность к регенерации. Ну, помните, мы с вами говорили, что если мы ресничного червя разрежем, будет планарию, разрежем пополам, получится просто два ресничных червя. На 5 кусков при благоприятных условиях получится 5 ресничных червей. У вас может возникнуть вопрос, но с гидрой пресноводной у нас примерно так же. А уж губок вообще, мы знаем, что некоторые виды губок можно протирать через сито, так, чтобы они разваливались на отдельные клетки, и эта масса потом сползется в губку. Чем же так привлекают своими способностями к регенерации ресничные черви? Привлекают тем, что у них, в отличие от стрекающих и уж тем более от губок, есть не только ткани, но и уже достаточно сложные системы органов. То есть у них есть достаточно сложная нервная система, пищеварительная система, выделительная. И вот именно то, как они восстанавливаются, это очень интересно. Еще два класса плоских червей – сосальщики с довольно экстравагантными жизненными циклами и с довольно неожиданными последствиями для своих промежуточных хозяев. Помните, мы тоже обсуждали, как такой паразит, как рябий роя, заставляет несчастных головастиков отращивать лишние конечности, чтобы их более эффективно съедал следующий хозяин – птица. Но, ну, или класс ленточные черви. Довольно жутковатые создания. Тоже порой с необычными жизненными циклами. Но тут уж совсем закономерный вопрос возникает. А этих-то как человечество использует? Честно говоря, правильный ответ будет никак практически. Существуют довольно интересные рассказы про то, что якобы когда-то в начале 20 века было очень популярно есть яйца ленточных червей для того, чтобы потом худеть. Судя по всему, это то, что называется газетные утки первоапрельские. Так бывает, что когда после первоапрельской шутки в какой-то газете пройдет лет 100, к ней вдруг начинают относиться серьезно. Ну, мало ли, чем странным занимались люди 100 лет назад. А почему можно догадаться, что вот такие все эти рекламы, пилюль, содержащие яйца ленточных червей, это газетная утка, да просто исходя из жизненного цикла. Для наиболее распространенных ленточных червей, например, для бычьего цепня, жизненный цикл которого изображен здесь, напомню, характерна смена хозяев. Окончательный хозяин

0: хозяин. Это какой-нибудь хищник или падальщик. Ну, человек, например, типичный падальщик. В его кишечнике живет вот эта длинная-длинная лента из отдельных члеников проглотит, которые отделяются, забитые яйцами, скаловыми массами выходят наружу, яйца рассыпаются, и дальше вместе с травой их съедает какое-нибудь травоядное животное, например, корова, в теле которого происходит... интересные, ну, конечно, не очень приятные для коровы процессы. В пищеварительной системе из яиц выходят так называемые шестикрючные личинки, прорывают пищеварительную систему, попадают в кровь, разносятся по мышцам чаще всего, ну, если мы про бычий цеп не говорим, превращаются там в так называемые финны. Финны – это покоящаяся стадия, которые могут годами ждать, пока это мясо будет съедено окончательным хозяином. Например, человеком. Ну, я думаю, вы уже догадались, что просто зная этот жизненный цикл, очевидно одно. Никому в страшном сне не могло присниться употреблять для похудения яйца бычьего цепня или другого ленточного червя. Почему? Да потому что из яиц выходят личинки, которые потом по кровотоку распространяются по мышцам, превращаясь в финны. Никакому похудению не способствую. Чтобы действительно в кишечнике человека завелся ленточный червь, ну, ему нужно съесть финну. То есть плохо прожаренное мясо, например, с ней. Тогда, да, в нем разовьется этот паразит. В принципе, человек действительно начнет худеть. Но вообще продукты жизнедеятельности паразита настолько неполезны для человека, что есть значительно более безопасные способы похудеть. Так что при всей неординарности таких методов, ими никто в таком виде не пользовался. Конечно, изучение взаимодействия паразита с организмом хозяина – это интересно. Очень разные, ну мы это тоже уже обсуждали, разные эффекты оказывают паразиты на организм хозяина, но в качестве похудения их никто не использовал. Следующий тип – круглые черви. Круглые черви – существа, которые, среди которых есть паразиты, есть обитатели почвы, пресных вод, соленых вод. Да кого только нет. Везде они примерно обитают. Среди них есть существа, которые действительно полезны человеку. Не острица, разумеется, это паразит. Не человеческая аскарида, это паразит. А вот, например, только тут я прошу прощения, здесь опечатка. Здесь вторая буква должна быть «А», а после «Р» должна быть «H». Да, наверное, я просто в торопях набирал. Прошу прощения. Так вот, это замечательная нематода. Круглый червь Cynorhabditis elegans. Повторюсь, я с опечаткой набрал название. Вторая буква «А», после «Р» должна «H» идти. Очень маленький червячок. Чем он привлекателен? Привлекателен он тем, что он очень малоклеточный. Число вообще всех клеток у Cynorhabditis, а это, повторюсь, действительно крайне малоклеточный организм, ну, равно примерно в районе 1000 клеток. Это весь организм. Вообще. Причем число клеток у них постоянное. Из этой 1000 примерно треть приходится на, ну, чуть меньше, наверное, треть приходится на нейроны, нервные клетки. Cynorhabditis – это первое существо, для которого был полностью собран так называемый коннектом. Полная схема нейронов тела, полная схема нервной системы тела. Это открывает путь к моделированию и пониманию механизмов работы нервной системы, которые нам не до конца понятны еще. Ну и также за счет того, что у Цинорабдитиса, повторюсь, написано родовое название с ошибкой. Еще раз за это очень приношу извинения. Видимо, я, наверное, торопился, когда набирал его. Так вот, за счет того, что клеток очень мало, известно, какая клетка что выполняет, это дает очень интересный материал для изучения их эмбрионального, то есть зародышевого развития, когда можно проследить, ну, на тысячеклеточном существе можно проследить, что из какой клетки получилось. Поэтому, несмотря на свои скромные размеры, помощь от Цинорабдитиса для науки, ну, она практически неоценима. Кольчатые черви. Следующий тип. Здесь, ну, с одной стороны, все несколько разнообразнее. С другой стороны, безусловно, нельзя сказать, что кольчатые черви – это беспозвоночные, от которых прям как-то значительно зависело развитие человеческой цивилизации. Но если мы говорим про представителей класса полихета, многощетинковые, среди них есть крупные, среди них есть очень маленькие, активно передвигающиеся, есть сидячие на одном месте. Ну, напомню, для них характерно, что большинство сегментов их тела несет парные выросты параподии. Наиболее крупных из них, некоторых, можно употреблять в пищу. Ну, нерисы, например. Хотя, конечно, все-таки это проходит по разряду, ну, некоторой такой интересной экзотики. Ну, примерно как соленые аурелии. Ну, в качестве основного источника пищи, видимо, никогда никакие группы людей их не использовали. А вот с другим классом, олигохеты малощетинковые, все чуть более интересно. Ну, в плане я ни в коем случае не говорю, что многощетинковые неинтересны. Это очень интересные существа. Просто человечество с ними, ну, не то чтобы очень тесно взаимодействует. А вот среди представителей класса малощетинковые, к которым, например, первое, что приходит в голову, относится дождевой червь. Ну, дождевые черви, вернее. Это большая группа. Так вот, среди малощетинковых есть, помимо дождевых червей, много разных представителей, в том числе семейство тубифициды. Их называют трубочники. Я думаю, что аквариумисты и рыбаки знакомы с ними просто под названием трубочник. Действительно маленькие червячки, малощетинковые, которые живут на дне водоема, строят трубочки из ила, высовываются, шевелятся и могут образовывать настоящие такие шевелящиеся ворсистые ковры на дне водоемов, особенно на дне водохранилищ некоторых. Выглядят и жутковато, и притягательно. А если вы спросите, как человечество взаимодействует с такими пресноводными существами, в первую очередь их используют в качестве кормов. Кормов для рыбы. И в целом это достаточно популярный кормовой объект. Когда мы говорим, что их используют в качестве кормов для рыбы, важно понимать, что речь же идет не только о содержании рыбы в аквариумах, но и о промышленном разведении рыбы. Следующий класс – класс пиявки. Ну, здесь мы уже много про них говорили. Понятно, что самое главное, как человечество взаимодействует с пиявками. Так, что-то у меня подвисло. Так вот, ну, что касается пиявок, судя по всему, не будет преувеличением сказать, что с древних времен, по крайней мере, один вид из них, Geruda medicinalis, который так называется, медицинская пиявка, использовали для лечения самых разных болезней. Ну, правильно будет сказать следующее, что люди давно заметили, что иногда, если человеку плохо и к нему присасываются пиявки, ему почему-то становится лучше. Ну, поскольку они сосут кровь, понятно, что самым таким очевидным, приходящим на ум объяснением было то, что они забирают какую-то плохую кровь из тела человека. Но это ни в коем случае не так. Кровь они забирают самую обычную. Именно поэтому, кстати, во второй половине XIX века, когда медицина стала активно вставать на научные рельсы и избавляться от всяких странностей, ну, типа официально до конца XVIII века продававшихся в аптеках порошка из толченого рога единорога, имелся в виду, конечно, толченый бивень нарвала, но тем не менее. И на волне борьбы с каким-то шаманством, колдовством и так далее, второй половине XIX века также решили, что лечение пиявками – это какая-то дикость совсем древняя, поэтому это никак помочь не может. Тем удивительнее было, когда уже в XX веке разобрались, что да, медицинские пиявки действительно помогают. При довольно широком спектре нарушений, в первую очередь связанных с работой кровеносной системы, но помогают они не потому, что высасывают какую-то дурную, плохую кровь. Они, наоборот, впрыскивают вещества, которые препятствуют свертыванию крови. Делают они это не из альтруизма какого-то. Делают они это просто для того, чтобы маленькая ранка, которую они прорезают своими зубами хитиновыми, не закрылась быстро. И кровь из нее свободно текла. Но вот эти антикоагулянты, вещества, которые препятствуют свертыванию крови, они настолько эффективны, что в целом по всему организму действительно разжижают кровь. А есть состояние нарушения работы нашего тела, когда это очень полезно. Более того, как бы странно это ни звучало, медицинские пиявки иногда выступают помощниками в такой, казалось бы, высокотехнологичной сфере медицины, как пластическая хирургия. Потому что, например, если лоскут кожи пересажен с одного места на другой, ну, получил человек тяжелый ожог, и надо как-то косметически закрыть это место. Можно пересадить кусок своей кожи. И чтобы он не отторгся, в некоторых случаях на него сажают пиявок, потому что они улучшают кровоснабжение и уменьшают вероятность того, что этот кусок кожи пересаженный будет отторжен. Ну, вот так вот совсем древние методики лечения пересекаются с максимально современными. Единственное, напомню, с медицинской пиявкой очень часто в наших водоемах путают большую лыжноконскую, она прокусить кожу не может. Медицинская пиявка отличается наличием двух желтоватых, оранжеватых или красных полос вдоль тела. Важное только хочу отметить, если вы поймали медицинскую пиявку, не стоит ее все. То есть, если она к вам присосалась, это не страшно, но намеренно их на себя сажать не стоит. Потому что они могут занести каких-нибудь бактерий, прокусывая вашу кожу. Если вы хотите заняться лечением медицинскими пиявками, нужно купить разведенных и содержащихся в относительно чистых условиях пиявок. Ну, следующий тип, про который мы будем говорить, это моллюски. Тут, казалось бы, все очевидно. На самом деле не так очевидно, как может показаться. Ну, во-первых, моллюсков едят. Даже такой представители такого странного и немногочисленного класса, как хитоны, полиплакофора, помню, исключительно морские обитатели, вытянутой формы, раковина которых состоит, ну, обычно из 8 таких отдельных пластинок, соединенных между собой. Среди них есть виды с довольно массивным телом. Честно говоря, все моллюски на вкус примерно одинаковые. Поэтому если моллюск не ядовитый и там есть что пожевать, ну, в общем, почему бы не съесть? Известно, что на североамериканском континенте некоторые племена индейцев, которые жили на берегу океана, исторически довольно существенно включали как раз вот этих хитонов в свой рацион питания. Почему? Потому что их несложно собирать в отлив. А, как можно заметить, они крупные. Ну и к тому же питательные и вкусные. Такой класс, как брюхоногие моллюски, среди них есть много съедобных. Ну, из морских, например, рапана веноза, вселенец, который у нас живет на Черном море или, естественно, моря или обитания в некоторых других морях, на Дальнем Востоке, например. Вполне себе съедобное создание. Наземные улитки некоторые, опять же, вполне съедобны. Например, представители семейства гелициды. Особенно в некоторых странах Европы их ценят. Что здесь важно понимать? В принципе, среди наземных улиток, которые живут у нас, ядовитых нет. Но, опять же, я настоятельно не рекомендую вам собирать их просто где-то в поле и употреблять в пищу. Дело в том, что они могут быть промежуточными хозяевами некоторых паразитов. Особенно, кого точно нельзя употреблять в пищу, есть такие крупные брюхоногие моллюски охотины. Их довольно они являются популярными очень объектами содержания дома. В террариумах. Вот, несмотря на их размеры, есть их нельзя ни в коем случае. Потому что они действительно являются промежуточными хозяевами некоторых опасных паразитов. Так что, если хотите поесть улиток, лучше купить их в магазине, а не собирать. Ну, класс двустворчатые моллюски. Здесь все... Опять же, достаточно очевидно. Среди них есть съедобные. Ну, например, устрицы. Хотя, конечно, процедура поедания устриц, в общем, не каждому придется по душе, скажем так. Как, я думаю, вы знаете, их принято есть живыми, поливая лимонным соком и иногда некоторыми другими специями. А вот представители другого семейства, метелиды, к которым относятся мидии, главное не путать мидии с устрицами, их принято есть все-таки готовыми, вареными, там, леными, жареными, запеченными и так далее, и так далее, и так далее. Но помимо очевидного использования мидий в пищу, для них и для некоторых других двустворчатых моллюсков есть... Ну, вернее, скорее было. Сейчас таким все-таки не занимаются уже. Еще одно интересное применение. Дело в том, что некоторые двустворчатые моллюски обладают специальной так называемой бисусовой железой, которая выделяет нити бисуса. Это плотные нити органические, достаточно длинные. У некоторых двустворчатых моллюсков их можно набрать довольно много, и они действительно похожи на нити. Вот они, например. Ну, правда, эти нити взяты не от мидий, а от другого двустворчатого моллюска, пинна нобилис. Тоже, кстати, съедобный. Но, видимо, пинны просто за счет своих размеров и за счет того, что, соответственно, длина вот этих бисусовых волокон у них больше, в древности использовались для изготовления тканей. Из нити бисуса изготавливали такую тончайшую, но очень прочную ткань, как виссон. Правда, судя по всему, там много путаницы, потому что, видимо, в разных регионах виссоном называли разное. Где-то называли просто тонкие ткани, а где-то называли именно ткань из нити бисуса. Тем не менее, факт остается фактом. По крайней мере, в некоторых регионах из вот этих нити бисуса, выделяемых двустворчатыми моллюсками, человечество изготавливало ткани. Правда, повторюсь, сейчас этим никто не занимается, потому что при том количестве синтетических материалов, которые есть, в общем, такая супердорогая ткань особенно ни к чему. Ну, если только из интереса. Еще одно очевидное использование двустворчатых моллюсков – это жемчуг. который многие из них производят. На самом деле не только двустворчатые моллюски производят жемчуг. Есть небольшое количество видов даже брюхоногих моллюсков, которые производят жемчуг. Из двустворчатых, правда, не все эффективно образуют вот эти жемчужины. Ну, то есть завернутые во множество слоев перламутра какие-нибудь песчинки или иногда паразитов. Жемчужины могут быть довольно большими. Ну, вот слева изображена жемчужина, которая весом примерно 6,5 килограмм, жемчужина Лао Цзы. Она называлась, хотя у нее довольно много разных названий было, которая долгое время считалась самой большой жемчужиной. Ну, сейчас, правда, самая большая жемчужина весит больше 20 килограммов. Образовалась она, как несложно догадаться, в самом большом двустворчатом моллюске, в тридакне. Есть пресноводные, напомню, двустворчатые моллюски, которые тоже достаточно эффективно формируют жемчужины. Например, семейство жемчужницы Маргаритиферида. А до середины 19 века добыча речного жемчуга была в России довольно распространенным промыслом. Они встречались и в Центральной России, и в северных губерниях. Ну вот здесь, на этой фотографии, мы видим человека, который на плоту со специальной дыркой, в которую он опускает лицо, со специальным сачком, плывет вниз по течению и, соответственно, вылавливает жемчужниц. Ну вот он их достал и выбирает из них жемчуг. Правда, из-за того, что жемчужницы очень медленно растут, долго живут, правда, там больше 100, иногда до 150, возможно, даже больше лет, но они медленно растут, и поэтому в большинстве мест, где они обитали, в Европейской России, их просто всех выловили вообще, совсем. Они сейчас остались, ну, так, чтобы массово с ними можно было встретиться только в некоторых труднодоступных регионах. Например, в некоторых районах Архангельской области с ними можно встретиться, ну, так, чтобы вот легко их найти. А так, к сожалению, вот уже, причем уже к середине 19 века их практически всех извели. Следующий класс моллюсков – это головоногие. Ну, здесь мы уже много обсуждали, что головоногие моллюски обладают очень сложным поведением, его интересно изучать, но если немного более приземленно их рассмотреть, то в первую очередь, конечно, человечество активно использует головоногих моллюсков в пищу и использует оно представителей отряда кальмары, самых разных, и мелких, и достаточно крупных. Ну, правда, наиболее крупные, такие как рода, как Архитетис, Мизонихотетис, как раз те, которые с щупальцами там, до 15, а то и 20 метров в длину могут быть. Их никто промышленно не добывает, но есть некоторые кальмары там метрового размера, которых вполне себе человечество добывает. Правда, тут сразу хочется сказать, что здесь есть некоторая сложность. Дело в том, что в плане добычи пищевых объектов из океана человек не очень далеко ушел от древних охотников. На суше у нас много животных, растений, которые мы разводим, даже грибы есть, которые мы разводим, одомашненные организмы. Вот в океане, несмотря на все успехи нашей цивилизации, все равно, если глобально задаться вопросом, насколько мы эффективно используем ресурсы океана, можно сказать, что в эффективном использовании ресурсов океана мы, как цивилизация, делаем только первые шаги. Да, мы научились разводить многих морских существ, но основная масса, основное количество пищи, которую мы получаем из океана, мы получаем просто выловом. А это значит, что оно может закончиться. Здесь я ни в коем случае не рисую никакие апокалиптичные такие картины, но тем не менее, пока, например, наши взаимоотношения со съедобными для нас головоногими достаточно односторонние. То есть мы просто их вылавливаем из океана. А следующий тип, про который мы будем говорить, это тип членистоногие, тип артропода. А здесь важно отметить следующее. Во-первых, членистоногие, ну, пожалуй, будем честны, именно членистоногие являются, наверное, самыми распространенными, одомашненными, да и вас, собственно, пожалуй, что по-настоящему одомашненными беспозвоночными являются вообще только членистоногие. Что важно про них помнить? Что у них есть сбрасываемые хитиновые кутикулы. Кстати, из хитиновой кутикулы можно получать довольно много интересных и нужных нам веществ. Но помимо этого, про то, как мы можем использовать тела членистоногих, мы еще поговорим. Сначала вспомним вот про такой класс, отдельный класс, как миростомата. Это мечехвосты. Достаточно, ну, вернее так, мечехвосты – это одна из групп миростомат, но из ныне живущих это как раз мечехвосты. Так вот, довольно древние создания используются для немножко жутковатых целей. Из них добывают гемолимфу. Заводы по добыче гемолимфы из мечехвостов выглядят как, ну, такие, знаете, максимально страшные антиутопии, где из кого-то что-то добывают. Несмотря на то, что это очень древние существа, они достаточно многочисленные по числу особей, поэтому никакого урона им это, их популяции это не наносит. У них гемолимфа, ну, то есть их кровь, такого очень красивого голубоватого цвета за счет вещества гемоцианин, содержащего медь, которое выполняет те же функции примерно, что и у нас гемоглобин. Только гемоглобин содержит железо, поэтому кровь у нас красная. А у них гемоцианин содержит медь, поэтому кровь у них, ну, таких всяких оттенков голубого. Для чего добывать их гемолимфу? Это очень неожиданно. Из нее, у них очень чуткая иммунная система, и из нее делают субстанции, которые используются в качестве экспресс-тестов на загрязнение бактериями каких-нибудь объектов. Ну, когда нужно вот непосредственно сейчас понять, там, скальпель в руке, он, есть на нем какие-то бактерии или нет. Вот используется как раз субстанция, которая получается из гемолимфы мечехвостов. Следующая группа – это надкласс ракообразные крустации. Ну, во-первых, их едят. Причем едят порой самые неожиданные группы ракообразных. Ну, вот, например, такая группа, как усоногие ракообразные. С ними часто можно встретиться в приливно-отливной зоне. Вот как устроен домик и тело усоногого ракообразного. Считается, вот тут я, правда, честно могу сказать, не пробовал. Считается, что некоторые виды усоногих ракообразных обладают самым насыщенным крабовым вкусом, который вообще только можно встретить. Но, правда, чтобы наковырять их достаточное количество, ну, в общем, надо попотеть. Поэтому, хотя их, особенно крупные виды, иногда употребляют в пищу. Но понятно, что это, опять же, проходит по разряду такого экстравагантного деликатеса. Другие группы ракообразных, такие как ветвистоусы, куда там дафнии разные относятся, они часто используются, опять же, как кормовые объекты, разводятся как кормовые объекты не для людей, а для культур рыб, например. Здесь интересно, что есть такая группа ракообразных, жаброногие. К ним относятся, например, такие замечательные создания, как щитни. А также к ним относятся, собственно говоря, жаброноги. И есть виды жаброногов, например, Артемия солина, которые обитают в странных местах, например, вот в таком месте. Это фотография, которую я сделал в Монголии на пересыхающем озере. На самом деле там вдали озеро есть, просто дойти до него по этому слою растрескавшегося ила, в который, правда, все равно можно по колено провалиться, не очень удобно. Вот как раз в этом озере вполне себе живут эти рачки Артемия солина. Они могут выдерживать чудовищную соленость, а такие пересыхающие, особенно в Центральной Азии, водоемы часто бывают очень солеными. Ну, это, правда, другое озеро. Это озеро Туоликуль в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая. Ну, по цвету воды понятно, что там не особо кто живет. А вот артемии живут. И за счет того, что эти ракообразные освоили обитание в таких сверхсоленых озерах, у них там практически нет конкурентов, а бактерии там при этом прекрасно размножаются, то есть то, что кого поесть, для них там вполне себе есть. И они порой дают совершенно фантастические биомассы, количество в таких водоемах. Их часто там вылавливают в промышленных масштабах и опять же используют как кормовой объект для, например, рыборазводческих культур. Пробуют их разводить и за пределами таких озер, но пока это тоже только, если так можно выразиться, в глобальном масштабе первые шаги. Высшие ракообразные, ну, здесь все понятно. У нас, например, в пресных водах речной рак относится к высшим ракообразным. Речные раки, вернее, у нас разные виды живут. Их просто можно есть. Разнообразие морских высших ракообразных, в общем, впечатляет. Самое главное, что они большие, вкусные. Ну, тут все довольно понятно. А следующий класс – паукообразный. Первое, что хочется упомянуть в плане использования паукообразных человеком, это то, что человечество уже не одно столетие грезит использованием паутины в целях изготовления одежды. Действительно, паутины обладают рядом удивительных свойств, которые теоретически могут позволить изготавливать из нее очень тонкие, очень прочные ткани, которые там ножом нельзя будет прорезать. Но более того, на протяжении последних нескольких веков были успешные попытки какой-нибудь предмет одежды, там, перчатки, например, изготовить из паутины, но в культуру пауков никто не ввел, ну, то есть никто не научился размножать их в искусственных условиях так, чтобы они производили достаточное количество паутины. А собирать паутину вручную в дикой природе, ну, можно из интереса, чтобы создать какой-нибудь один какой-нибудь предмет одежды, но экономически это совершенно пока нецелесообразно. Хотя, возможно, когда-нибудь нам получится, у нас получится использовать паутину. А скорпионы, ну, этих-то как используем? Ну, тут все просто и банально. Человек вообще, будучи всеядным падальщиком, есть, может, много чего, но вот тут видно на ближнем плане здесь куколки насекомых, а вот чуть дальше видны как раз в левом верхнем углу видны обжаренные скорпионы. Их вполне себе едят. Подлаз клещи. Ну, с ними, конечно, человечество в конструктивном, скажем так, аспекте взаимодействует не очень много, но тем не менее взаимодействует. Например, есть замечательный сорт сыра мимолет во Франции, который получается при участии клещей. Ну, то есть получается сыр, и по мере его дозревания на него засеваются клещи, продукты жизнедеятельности которых, да, именно так, придают ему очень пикантный вкус. Но, честно говоря, пожалуй, особенно клещи больше никак человечеству вот, в качестве тех, кого можно использовать, и не пригодились. Ну, представители класса насекомые. Здесь много кто есть, кого мы используем. Ну, во-первых, насекомых можно есть. Многие насекомые прекрасно пригодны в пищу. Вообще, тело насекомых является очень питательным для нас. Разумеется, есть насекомые не ядовиты. Ядовитых насекомых тоже достаточно много. Но самое главное – это то, что насекомые очень быстро растут. Вес они набирают значительно быстрее, чем, например, позвоночные животные. Именно поэтому, кстати, различные международные организации начинают потихоньку рекомендовать развивать создание пищи из насекомых в самых разных странах, потому что, ну, учитывая, сколько человек сейчас живет на планете Земля, переход хотя бы частичный на питание пищи, произведенной из насекомых, а пища, произведенная из насекомых, важно понимать, не обязательно должна выглядеть как жареные насекомые. Можно и через мясорубку пропустить, котлетки сделать. Ты много чего можешь на самом деле сделать. Так вот, переход на питание пищи из насекомых значительно снизит нагрузку на окружающую среду человечества. Ну, напомню, что среди насекомых есть существа с полным и с неполным превращением. Мы по ним совсем быстро пробежимся. Если говорить про насекомых с неполным превращением, то в качестве съедобных объектов, например, используются представители отряда полужесткокрылые, подотряда внутри этого отряда клопы, семейство белостоматида, крупные, не ядовитые, правда, очень больно кусающиеся, но когда обжаренные, будучи обжаренными в масле, вот уже не кусающиеся. Водные клопы в Юго-Восточной Азии довольно популярны. А еще из этого же отряда, а дело в том, что в последние годы раньше был отдельный отряд клопы, сейчас сделали очень большой отряд полужесткокрылые гемиптеры, куда входит несколько разных подотрядов, и вот помимо подотряда клопы, туда входит подотряд грудохоботные стернаринха. Среди этого подотряда есть, на самом деле, несколько разных видов насекомых, которых называют собирательным словом кошениль. Это маленькие довольно существа, напоминающие каких-нибудь таких немножко лохматых бабочек, хотя, если присмотреться, то не похоже, но внешне чуть-чуть похоже. Важно, что их личинки производят и накапливают такое красящее вещество – кармин. Его активно используют, оно безопасно для использования человеком. Его активно используют как красящее вещество, но самое главное – в пищевой промышленности, в подкрашивании колбас, в подкрашивании некоторых кондитерских изделий. Поэтому на самом-то деле в пищевой промышленности насекомые используются активнее, чем можно подумать. Среди развития насекомых, развивающихся с полным превращением, ну, в качестве необычного можно вспомнить примеры использования отряд ручейники, личинки которых живут под водой, строят домики очень красивые. Есть несколько ювелирных фирм в мире, которые используют труд вытащенных из домиков, ну, то есть бездомных личинок ручейников для создания, ну, вот таких вот нестандартных украшений. Ну, просто насыпают в качестве строительных материалов там, кусочки золота, серебра, драгоценных, полудрагоценных камней. Но понятно, что это скорее такое, мягко говоря, не массовый вариант использования. А вот с чешуекрылыми бабочками ситуация чуть иная. Ну, во-первых, есть тутовый шелкопряд, который вид насекомых, который человечество научилось использовать для создания шелка. Ну, шелк, как ткань, ткется из нитей, из которых на самом деле, которыми замотан кокон тутового шелкопряда, соответственно, его распаривают и эти нити разматывают. Есть среди бабочек, правда, еще очень интересное существо – Галерия меланелла – это бабочка, личинки которой, взрослые бабочки, бабочки. А личинок этой бабочки, гусениц, подозревают за ними способность переваривать полиэтилен. Соответственно, как вы понимаете, полиэтилен, например, то, из чего делаются пакеты одноразовые в магазине. Если действительно окажется, что они умеют переваривать полиэтилен, это откроет широчайшие возможности для использования их в качестве переработчиков пластика. Правда, тут не все до конца понятно. Сначала вышла статья, где очень восторженно об этом было написано, потом вышло несколько статей, где было написано, что вообще-то нужно еще очень сильно разобраться, насколько действительно они могут это делать. Но если окажется, что так, это будут первые животные, которые действительно эффективно переваривают полиэтилен. Ну, следующий отряд – двукрылые. В хозяйственном плане человеку всегда очень помогали мухи. Вредили тоже очень сильно, но и помогали. Ну вот, например, здесь изображен обычный дачный туалет по типу выгребной ямы. Понятно, что в летний сезон там внутри разводятся личинки мух. То, что называют словом опарыши. Но важно, что развиваясь там, они перерабатывают отходы человеческой жизнедеятельности и уносят с собой оттуда вещество. После окукливания взрослые мухи и мага-мух ведь улетают. Соответственно, они обеспечивают биологическую переработку отходов. И вот именно биологическую переработку отходов, в этом в плане биологической переработки отходов, очень перспективными являются такие существа, как черные львинки. Мухи, исходно обитающие в Южной Америке, довольно крупные, Гермеция и люцинс, их личинки выглядят не очень приятно и аппетитно. Но, во-первых, очень быстро перерабатывают практически все, что можно съесть. Во-вторых, очень быстро растут. И, в-третьих, являются прекрасным источником очень питательного, ну, хочется назвать мясо, ну, в общем, того, что можно съесть. И почти точно, что через несколько десятилетий пища, сделанная из личинок черной львинки, войдет в наш обиход. Последний отряд насекомых, про который я упомяну, это отряд гименоптера, перепончатокрылые. Ну, к ним относятся такие не очень похожие существа, как, например, наездники и пчелы. Наездники, напомню, существа, которые способны откладывать, собственно, которые откладывают свои яйца, чаще всего в личинок или в яйца других существ, других насекомых. Некоторые из них, например, представители семейства трихограмматиды, используются в качестве биологического средства борьбы с вредителями. Они откладывают яйца в яйца насекомых-вредителей сельского хозяйства. То есть их специально разводят и выпускают. Ну и, конечно же, в завершение нельзя не упомянуть медоносную пчелу, Apis mellifera. Пчеловодство – одно из достаточно древних занятий, которым занимается человек. Правда, в том виде, в котором мы его знаем, с вот такими вот ульями, оно появилось все-таки уже достаточно поздно, в XIX веке оформилось совсем. Но действительно, мед долгое время был для человечества, особенно в тех регионах, где сладких растений растет мало, одним из основных источников какой-то сладкой добавки к пище. Ну что ж, на этом с рассказом все. Есть ли вопросы какие-то? Я единственное только буду вынуждать, мне нужно в 5 минут уложиться, постараться с вопросами, потому что у меня студенты. Ну, лучше даже чуть раньше. Ну, давайте, я сколько успею, отвечу.
1: Ну да, мы сегодня задержались чуть-чуть.
0: Да.
1: Давайте вопросы. А как дошли до того, чтобы вшивать губки в подбородки? Опытным путем на обезьянках экспериментировали?
0: Ну, сейчас в качестве таких имплантов используют различные синтетические конструкции. Для того, чтобы такой имплант был успешным, важно, чтобы он, как бы вещества, из которых он состоит, не взаимодействовали с человеческим телом. Никак. Были просто каркасом. Да, и, безусловно, пробовали вшивать различным животным. Ну, в общем, оказалось, что вполне себе это... То есть скелеты губок не обладают какими-то ярко выраженными биологически активными свойствами. Поэтому было их удобно использовать. Плюс у них пористая структура, которая затем обрастает как бы тканями нашего тела. Поэтому... Но сейчас, разумеется, делают иначе.
1: А есть ли фермы по разведению питательных медуз? Существуют ли продукты из них в виде консервов, как икра рыбы?
0: Да, в Китае вы можете, и в Москву их иногда привозят, можно поискать. По крайней мере, я видел несколько раз даже в Москве, в китайских магазинах, консервированных медуз, маринованных. На фермах их, насколько я знаю, не разводят, ну, потому что их и так можно вылавливать в море. Еще вопросы?
1: А как же использование инактивированных гельминтов для борьбы с аллергией?
0: В этом направлении, помните, я упомянул, что изучение взаимодействий организма паразита-хозяин, паразита и хозяина, оно идет. Возможно, там будет найдены какие-то массовые применения, но пока, скажем так, в качестве широко распространенных медицинских методов это не встречается. Хотя исследования воздействия паразитов на организм хозяина, они, безусловно, активно ведутся.
1: Про пиявки интересно. А из них выделяли в лекарство отдельно то, что они впрыскивают?
0: Герудин... Да, можно, но на самом деле они впрыскивают целый такой коктейль веществ. И понятно, что есть антикоагулянты разные. Есть те, которые, в общем, есть и синтетические. В общем, есть много разных антикоагулянтов. С пиявками, почему ими продолжают пользоваться? Потому что они действительно достаточно просты в разведении и оказывают понятный прогнозируемый терапевтический эффект. Причем, ну, тот коктейль, который они вводят, он действительно очень эффективно работает. Поэтому понятно, что можно подбирать, и в разных случаях это, безусловно, делается, какие-то другие вещества, но в некоторых ситуациях просто экспериментально было показано, что эффективнее и дешевле поставить на человека пиявок.
1: И последний вопрос. Слышал, что паутину получают из молока коз, которым добавлен ген от паука. А еще есть случаи, когда беспозвоночные поделились своими генами на благо народного хозяйства?
0: Честно могу сказать, не слышал про то, чтобы паутину получали из молока коз. Более того, как бы совсем полностью синтетических аналогов паутины, а тут, безусловно, нужен все-таки синтез, если говорится о каких-то веществах, их не существует, поэтому эксперименты по тому, чтобы так или иначе получить синтетический аналог паутины, они, конечно, есть, но они пока максимально успехом не увенчались.
1: Появился еще один вопрос, давайте по-быстрому отвечаем и заканчиваем эфир наш. Могут ли использоваться в качестве массового источника пищи рачки гамарусы? У них темпы размножения высокие и живут некоторые в широком спектре условий.
0: В качестве кормовых объектов для рыбы, например, да, безусловно, они могут и используются. В качестве питания для человека они не очень подходят, потому что у них довольно твердая, довольно толстая кутикула хитиновая. Хитин мы переваривать не умеем, а, собственно, съедобной части у них там не так уж и много. В качестве источников белковой пищи среди беспозвоночных в первую очередь для нас подходят сверчки, личинки некоторых жуков, личинки некоторых двукрылых. В этом направлении как раз и производятся исследования.
1: Спасибо за лекцию и за ответы на вопросы.
0: Спасибо большое. До свидания.

Всем доброе утро! Как видите, я исправился и на сей раз выступаю вместе с Куксой. И мы вместе с Куксой решили сегодня вам рассказать про аммонитов. Нет, я безусловно уверен, что вы знаете, кто такие аммониты, но возможно, что вы не представляете себе, насколько разнообразная была эта группа, ну и кроме того, наверняка вы не знаете, сколько жили аммониты. Кстати, об этом даже не догадывались многие ученые. Но со временем все исправляется и новые данные появляются. Итак, на всякий случай напомню, кто такие аммониты. Аммониты – это головоногие моллюски, и, как и положено всем головоногим моллюскам, у них была крупная голова, из которой сразу росли щупальца, по всей видимости, достаточно крупные глаза. А у аммонитов также была то ли крышечка, то ли клюв, ну, скорее всего, и то, и другое было, и причем выполняла как бы и функцию крышечки, и функцию клюва одно и то же образование. Кроме того, у аммонитов была раковина, в которой они могли прятаться. Этим они немножко похожи на современных наутилусов, которым, по сути, они родственниками и являются. Раковина большинства аммонитов была закручена в спираль, причем спираль, как выясняется, была логарифмическая, прям четко математически выверенная, ну просто красота, да и только. Все на эту спираль смотрят и налюбоваться не могут. Но самое интересное, что оказывается, далеко не все аммониты были такими уж красивыми спирально завитыми. Были среди них и некоторые отщепенцы, которые решили, что раковину можно как-то изогнуть иначе. Таких странных ребят назвали гетероморфными аммонитами. То есть, ну, как бы аммонитами с какой-то странной формой, такой необычной. Среди гетероморфов можно было повстречать кого угодно. Некоторые гетероморфы были с треугольной раковиной. Некоторые гетероморфы были практически с прямой раковиной, с небольшим крючком на конце. Некоторые, вот, например, как аммонит, который лежит у меня на столе, анкилоцерос, были похожи на некий крючок. Были аммониты, напоминающие какую-то скрепку. Аммониты, например, такие как непонитосы, или как их мы часто называем непонятносы, вообще закрученные в странный круг.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Привет, друзья! У нас уже был готов новый выпуск неземного подкаста о чудесах Вселенной, но, к сожалению, пришло не очень приятное известие, и я обязан его прокомментировать. Первая в истории России космическая эпопея к Луне, Луна-25, к сожалению, закончилась неудачей. Роскосмос сообщил, что аппарат вышел на нерасчетную орбиту и разбился о поверхность Луны. Как говорится, произошла жесткая посадка. Честно говоря, у меня и у многих, кто следит за историей космонавтики, было такое впечатление, что особенно рассчитывать на первый полет к Луне не стоит. Ну, я не говорю, что первый блин комом, бывает по-разному. Но новое поколение инженеров, новая техника, новое место для посадки на Луну – слишком много нового, и надо было ожидать всякого исхода. К сожалению, получился не лучший исход, но не будем горевать. Надеюсь, инженеров это многому научит, они сделают выводы, и затем

0: корректирует полет следующего аппарата. Я надеюсь, что все-таки Южный полюс Луны, Южная полярная область Луны станет доступной для нас. В экваториальную область Луны мы летали, надежно летали. В советское время аппараты садились туда, брали пробы грунта, возвращались на Землю. Но теперь предстоит изучать южную, а затем и северную область Луны, богатую замерзшей водой. Это намного более интересные места, но и более сложные для полета. Не будем горевать, а просто сделаем выводы и следующие аппараты отправим более подготовленными.
1: Всем мира во Вселенной. Правда ли, что найдены инопланетные корабли с телами пилотов внутри? Почему крупные звезды нам подмигивают и как появились планеты-гиганты? Обо всем этом и другом, что нового мы узнали о нашей Вселенной, говорим сегодня с астрономом Владимиром Сурдиным. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей. Ну и тему-то.
1: Тема удивительная.
2: Удивительно. Но... Где пилоты, где космические корабли?
1: Вот сейчас будем разбираться.
2: Предъявите.
1: Сейчас. Первое событие. Это действительно пилоты. Давайте начнем с текста. Бывший сотрудник Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Груш, дав в суде, заметьте, присягу, рассказал, что был одним из руководителей секретной Госкомиссии по изучению неопознанных летающих объектов. И заявил, что американцы действительно находили обломки инопланетных кораблей и даже тела пилотов. А что вы об этом думаете? Это вообще возможно?
2: Ну, что об этом думать? Надо посмотреть оригинал его выступления. По-моему, его фамилия все-таки произносится как Граш, а не Груш. Но дело не в этом. Тут важно отношение к словам. Когда журналист хочет привлечь внимание к своей публикации, он такие слова, как «секретное», «рассекречено», «военные», там и так далее, «слушание в Сенате», что, конечно, поднимает уровень этого заявления. Давайте разбираться. Все, что от военных, секретно, по определению. Военные ничего не рассекречивают, прежде всего, финансирование, статьи финансирования свои. Об этом мы тоже поговорим. Он действительно бывший, и это тоже очень важно, бывший руководитель небольшой группы, которая в рамках Министерства обороны расследовала, что НЛО, да, а что такое НЛО? Журналисты это представили как космические пришельцы, да, корабли космических пришельцев. Переводим с английского. Неопознанные воздушные феномены, то есть явления в воздухе. Когда любой человек смотрит наверх, он все понимает? Да нет, конечно. Даже профессионалы, даже астрономы, метеорологи, геофизики не все понимают, что у них в небе видно. И часто это бывают настоящие интересные явления, о которых раньше не знали. Я давно уже перечислял в нашей передаче, что за последние десятилетия открыли несколько воздушных научных феноменов, то есть явлений, которые раньше были либо редко видены, либо недостаточно хорошо зафиксированы, либо просто непонятны. Вот такие спрайты, например, это молнии, точнее, разряды, которые из тучи не вниз в Землю, а в космос бьют, ну, в ионосферу, на самом деле, Земли. И прочие вещи, которые из космоса только удалось увидеть, редко с Земли. То есть речь идет о неопознанных для каких-то определенных групп людей феноменах, когда вот у нас над головой. Почему военные этим занимаются? Почему американские, да не только американские, и наши советские военные этим занимались, я еще об этом скажу, и в других крупных странах. Военные должны бдить. Все, что непонятно, должно быть им стать понятным. Началась история после Второй мировой войны, когда Германию разбили, фашизм уничтожили, но технику-то фашистскую увидели и поняли, что очень много было задумано того, что ни в СССР, ни в Штатах
1: вплоть не было... Вплоть до летающих тарелок.
2: Даже летающие тарелки. Ты имеешь в виду самолеты круглой формы, которые плохо летали, вообще издалека были похожи на летающие тарелки. И тогда, по-моему, в 47-м или 48-м году в Штатах, в Министерстве обороны создали небольшую группу из ученых и военных специалистов, которым поручили... Разберитесь, ребят, что там непонятного летает. А может, это потенциальный враг, а может, это что-то... надо знать, что это. Одним из самых грамотных людей в этой конторе ну, в этой группе, был Дональд Мензел, очень сильный астроном американский. Возьмите его книгу, переведенную на русский, «Дональд Мензел. О летающих тарелках», и вы узнаете, как работала эта группа, какие факты они собирали, какие впечатления публики или военных сообщения, и что на самом деле удалось расшифровать.
1: Уверен, что многие в последнее время с грустью смотрят на курс валют и мечтают о том, чтобы вернуться на год назад, закупить евро по 60 рублей и получить внушительную прибыль. Вернуться в прошлое или предсказать будущее мы не можем, но можем получать доход через грамотные инвестиции. Одним из инструментов, помогающих сохранить доход в нестабильное время, может стать краудлендинг, то есть коллективное финансирование проектов через инвестиционные платформы. Крупнейшая в России краудлендинговая платформа JetLand предлагает частным инвесторам кредитовать малый и средний бизнес и получать доход до 20% годовых. Как это работает? Небольшая компания, например, производитель натуральных продуктов, подает заявку на сайте. Платформа тщательно проверяет компанию, выставляет рейтинг и предлагает поучаствовать инвесторам. Ситуация выгодна для обеих сторон, поскольку с банками не надо делиться прибылью, бизнес получает инвестиции по ставке ниже, а инвестор, если все пойдет хорошо, более высокий доход. Статистика показывает, инвестировать таким образом выгоднее, чем вкладываться в облигации, и не так рискованно, как покупать акции. Все официально. Платформа JetLand лицензирована Центральным банком и Сколково. На платформе очень низкий процент невыплаченных займов – 1,4% за все время работы. Впечатляющий показатель. Обезопасить свои инвестиции, вкладывая одновременно в сотни компаний, поможет функция автоинвестирования. Это режим автоматического распределения денежных средств инвесторов в соответствии с рейтингом компаний, уровнем риска и сроками вложений. То есть уже готовая стратегия для инвесторов. Кстати, в среднем за последний год инвесторы JetLand зарабатывали до 20% к своему капиталу, а это 200 тысяч рублей годовых на каждый 1 миллион инвестиций. Вы можете оценить платформу JetLand самостоятельно. Регистрируйтесь по QR-коду или ссылке в описании к видео и получайте дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения сроком на месяц.
2: Кстати, у нас, когда мы говорим «американцы рассекретили», мы-то давно рассекретили. И у нас такая группа в рамках Министерства обороны работала тоже совместно с Академией наук. Академия наук СССР тогда и Министерство обороны создали группу, называлась она, по-моему, «Сетка», ну или не группа, а, как сказать, а проект «Сетка». В нем были и военные, и академические люди. И вот один, точнее говоря, двое, Платов и Рубцов, написали потом хорошую книжку, очень хорошая книжка, «НЛО и современная наука», с расшифровкой того, что им удалось расшифровать.
1: Возможно ли все-таки перемещение в огромных пространствах больших объектов,
2: с большой скоростью,
1: да, чтобы они преодолевали световые года и достигали вот нашей орбиты Земли?
2: Пока никто об этом не знает. Таких технологий у нас нет. Если они у кого-то есть, ну, позаимствуем. У нас пока таких технологий нет. Намеки есть. Это вот туннели пространственно-временные, кротовые норы. Но это намек на уровне уравнений. Как технологически это создать, никто не знает. Поэтому не будем об этом говорить. Я хочу закончить разговор про груза Дэвида, Груша. Он вышел в отставку. И мы таких случаев знаем очень много. Отставные инженеры НАСА. Бог знает, что иногда наградят. Просто диву даешься. Вроде инженеры, а начинают отставные военные. Это понятно. И те, другие вышли на пенсию, получили регулярный доход, но хотят большего. А большее придет только, если они привлекут к себе внимание СМИ, журналистов, публики, их начнут приглашать с лекциями платными, их начнут как-то раскручивать. У них такие сведения, которые они вынесли из недр секретных ведомств. Кстати,
1: Интересно, что вот ни один из космонавтов никогда в публичном поле не поднимал такую волну, что мы летали в космос и видели НЛО. И вот я общался с героями Советского Союза, общался с российскими космонавтами, которые, конечно, докладывали обо всем, что они видели, и понятном, и непонятном в определенную комиссию. Но ни разу я не слышал от них, даже в разговоре без микрофона, чтобы они видели что-то, что вот прям напоминает инопланетный корабль
2: или летающую тарелку. А я слышал от Георгия Гречка. Когда он летал на орбитальной станции, он своих коллег так разыгрывал. Кто-то сидит, смотрит в иллюминатор, а Гречка рядом чуть-чуть стукнет по обшивке, по внутренней обшивке станции, и тогда с внешней обшивки отлетают небольшие замерзшие кусочки газов, которые всегда там конденсированы, и, пролетая мимо иллюминатора, они создают впечатление НЛО. Ты же не знаешь, далеко или близко, это метр или там 100 километров от тебя. И он таким образом...
1: Ну, вот это космический юмор.
2: Это космический юмор, да, ничего более толкового. А если вспомнить, где это произошло, вот эти вот заявления Груша, слушание в американском Сенате. Там же почти на равных постоянно борются две партии, и это хорошо. Но это заставляет одних разоблачать других, других разоблачать первых, в том смысле перетягивать на себя общественное мнение. И когда речь идет о военных, одни, ну, демократы говорят, надо больше рассекречивать, надо всю информацию от военных отдавать публике, а консерваторы говорят, наоборот, надо кормить армию как следует, надо все секретить, держать, иначе враги узнают. И вот такие малосерьезные комиссии, как комиссии по исследованию вот НЛО, точнее говоря, неопознанных явлений в атмосфере, они как раз на грани вот этого вот спора. Надо ли их вообще содержать, надо ли на них тратить деньги, надо ли рассекречивать сразу их данные или, наоборот, вдруг что-то действительно важное. И вот как раз на этой борьбе двух коалиций в американской Думе этот самый, Дума, она и есть Дума в Сенате, да, американский офицер и поймал, так сказать, струю. Теперь все про него знают, теперь он публичная личность, и его звезда опять взошла как человека, который на расхват. Теперь его будут там в течение нескольких лет таскать по разным
1: фестивалям в штате Невада, да, в том числе.
2: О, точно-точно, где НЛОшники собираются. Ну, вот такая история, не более того.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Много вопросов у нас накопилось к Вселенной, но, оказывается, у Вселенной тоже есть к нам вопросы. Телескоп Джеймс Уэбб нашел космический объект. Он в форме вопросительного знака. Что это такое, о чем нас Вселенная спрашивает?
2: Ну вот, Алексей, это та же история, которая говорит о том, что журналисты видят то, что может привлечь общественное мнение, а вовсе не интересные научные открытия.
1: Ну, это и хорошо, вот в том числе. Вот... Людям интересно,
2: да,
1: то,
2: нет,
1: интересно, это а потом надо разбираться.
2: Это
1: Давайте разбираться.
2: Ну, разберемся сейчас. Но вот этот вот вопросительный знак, маленький такой, еле видимый на фотографии, он отвлекает внимание от объекта, который на самом деле на этой фотографии представляет гигантский интерес. Посмотрите на эту фотографию целиком. Не на маленький ее кусочек с вопросительным знаком. Это наверняка какая-то галактика странной формы, или, скорее всего, сливающиеся две галактики, или планетарный туман. Мы пока не знаем, что это. Таких фантастических образов в космосе сколько хочешь. Есть планетарные туманности в виде бабочки, в виде скорпиона, в виде эскимоса, например, лицо эскимоса, есть такая туманность и так далее. Космос гораст на всякие формы, но рядом там находится великолепный объект, который был целью этой фотографии. Туманность Хербига-Ара. Огромная, красивая, очень детально сфотографированная. Я восхищен просто этой фотографией, потому что это и была цель запуска телескопа Уэбб. У него инфракрасные глаза. Он видит сквозь пыль. А раньше мы как раз сквозь пыль не видели. Хаббл не видит сквозь пыль. Он в оптике, в ультрафиолете смотрит. А именно там, в недрах пылевых облаков, рождаются звезды. А как они рождаются, мы не знаем. Иногда, когда уже звезда почти сформировалась, она окружена протопланетным диском, из этого диска вылетают газовые струи, джеты. И вот если они пробивают это облако, наружу вылетают, тогда мы говорим, о, говорим, там звезда родилась. Но как это происходит? Как она там это все производит? Эти джеты, кстати, тоже загадка, как она их формирует, мы не видели, потому что все это в недрах облака. Открытие это сделали еще в середине 20 века два астронома, мексиканский и американский, Хербиги Аро. HH, их фамилии с буквы H начинаются, поэтому их объекты, каталог Хербига Аро, HH, такой-то номер, такой-то номер. Вот в данном случае, по-моему, 46-47 Хербига Аро. Это туманность, от которой мы только видели раньше вылетевшие вот эти наружные части, а теперь Веб глянул туда и увидел ее всю. И, может быть, мы разберемся, каким образом новорожденная или супермолодая, скажем так, звезда формирует вот эти два реактивных выброса. А знак вопроса? Ну, пусть это наш знак вопроса Вселенной. Это мы спрашиваем, как это там происходит?
1: Как многого мы еще об этом не знаем, но умеем присваивать громкие заголовки. Вот еще один американский астроном обнаружили звезду, которую назвали звездой-террористом, и это опять привлекает внимание, а она выжигает атмосферу одной из своих планет. Но, если честно, мне кажется, что такая звезда не одна.
2: Их много, но и сейчас идет речь о явлении, которое журналисты не уловили. А на самом деле довольно интересное явление. Это известная звезда, она недалеко от нас, микроскопа. А у нее, по-моему, три планеты уже, или две планеты точно, а третья под вопросом. Но одна из них близко к звезде. У нее один оборот, то есть ее один год, там чуть больше нашей недели. А звездочка маленькая, красный карлик. Но красные карлики очень вредные звезды. Они очень нестабильны. У них бурлит... У них все недра бурлят, конвекция происходит. И на поверхность выходят магнитные поля. Магнитные поля, их энергия превращается в электрический ток и вызывает мощный нагрев атмосферы. То, что мы называем вспышка на поверхности звезды. Ну, солнечные вспышки мы знаем, они довольно неприятны для нас. А на красных карликах, хоть они и мельче Солнца, вспышки бывают в сотни раз, а то иногда и в тысячу раз более мощными. А планетка совсем близко к звезде, просто в притирочку, ближе нашего Меркурия. И на нее эти вспышки, это просто удары, такие
1: какая
2: удары.
1: Какая там вообще у этой планеты может быть атмосфера?
2: Ну, планета довольно массивная, она держит атмосферу, долго не удержит. Но что интересно, обычно мы замечаем присутствие этих планет, когда они проходят на фоне своей звезды и чуть-чуть ее затемняют. Ну, такое пятнышко темное, мелкие затмения. А в данном случае, когда эта планета проходит перед своей звездой, яркость звезды повышается. В чем дело? Затмение, да, происходит. Но звезда так сильно испаряет атмосферу этой планеты, что атмосфера раздувается. А в основном это легкие газы, водород уходит, и он окутывает планету, как комета такая маленькая получается. И в этой водородной, скажем, короне или оболочке планеты ультрафиолетовые лучи поглощаются и в виде видимого света переизлучаются. Ну, нагревается эта атмосфера водородная, и планета как бы ярче становится, такой яркой точкой на фоне звезды. Это, так сказать, обратное затмение. Вот это очень интересно, редко мы такого раньше не видели. И это говорит о том, что мир разнообразен, что даже затмение звезды планетой может привести не к понижению ее, а к повышению яркости. Довольно и очень полезно. Эта атмосфера у нас как бы на виду. Мы видим ее проявление. Но то, что она скоро испарится, это факт. Планета погибает.
1: Не так часто мы говорим о России и космосе, но вот интересно, что сегодня есть повод. В Бурятии заложили крупнейший в Евразии солнечный телескоп. Что это за инструмент? Расскажите о нем.
2: А правда, мы мало знаем об отечественной астрономии за Уралом, да, в Саянах. А там ведь очень хорошая погода. Я бы сказал, там условия для наблюдения лучше, чем на Кавказе. Хотя основные наши инструменты стоят в предгорьях Эльбруса, на Кавказе, на Северном. Крупнейший наш телескоп. Но атмосфера у нас на Кавказе не очень. Я имею в виду воздушную оболочку. Атмосфера не очень стабильная, там ветры сильные, там влажность повышенная. А в континентальной Бурятии, вот там вот в районе Саян, там более сухой климат.
1: Сухой воздух, мороз,
2: и горы есть, ну, может, не очень большие, но вполне себе нормальные горы. И там астрономия сейчас развивается, особенно солнечная. Она там и в советское время была, а сейчас очень сильно, потому что рядом Байкал, на Байкале нейтринный телескоп, рядом с Байкалом Тункинская долина, там у нас много астрономической техники, даже цивилизации мы там ищем в Тункинской долине. Ну, а солнечная астрономия, она довольно сильно изменилась в последнее время. То, что нам нужно... Нам, я имею в виду российскую науку, подробно изучать Солнце – это факт. У нас космонавты летают, нам надо за Солнцем следить, прогнозировать его, вспышки особенно. Значит, надо знать, как оно себя ведет. Раньше там был довольно мощный радиотелескоп. Сейчас начинается модернизация, собственно, она уже почти закончилась, модернизация радиооборудования. Военные отдали свой гигантский радиолокатор, им тоже используется. А в оптике мы очень долго обходились какими-то скромными оптическими телескопами. И вот почему. Атмосфера Земли портит изображение, размывает их так, что редко-редко, обычно и никогда, детали мельче одной угловой секунды на небе не видны. Ну, ночью, когда прохладно, когда воздух устаканивается, и все хорошо, бывает мельче угловой секунды. Но когда речь идет об изучении Солнца, это день, это яркий солнечный свет, это горячая поверхность Земли, бурлящий воздух, теплые потоки, редко-редко, когда бывает 2-3 секунды угловых, и то хорошо, до одной никогда. Поэтому никогда никто не делал большие солнечные телескопы. А зачем? Солнце много света дает, много. Значит, маленький телескопчик вполне уловит, так сказать, достаточно света. У телескопа два врага. Первый – атмосфера. Но если ты каким-то образом преодолел, ну, например, в космос, запустил, там нет атмосферы, тогда речь идет только о фундаментальной физике, которая запрещает маленькому объективу делать четкую картинку, создавать четкую картинку. Чем больше диаметр объектива, тем более четкая картинка. Так вот, одна угловая секунда уже достигается объективом размером вот с этот стакан, 10 сантиметров. Более крупный солнечный телескоп, казалось бы, вообще нет смысла делать. Примерно так и жили. Крупнейшие телескопы в мире для изучения Солнца были 40, ну, 50, максимум 70 сантиметров. Вот у нас на Байкале такой старый стоит там в Листвянке. Больше никому, казалось, не нужно. И тут появилась новая техника, которая преодолевает атмосферные искажения. Адаптивная оптика. Очень-очень быстро компьютер анализирует вот эти вот дрожания изображения, которые создает атмосфера, и нейтрализует их. Хорошо, значит, можно делать более крупные телескопы. Насколько более крупные? А тут вторая проблема. А нам надо много света от Солнца получать? Оказывается, надо. Потому что мы этот свет для анализа растягиваем спектр, как бы размазываем тонким слоем по светоприемной аппаратуре. И на каждый ее элемент не так уж много получает света. А если хотите преодолеть атмосферу, надо быстро-быстро-быстро анализировать картинку. Значит, за тысячную долю секунды, которая отдана, так сказать, компьютеру на этот анализ, не так уж много света от Солнца приходит в результате. Все страны, которые занимаются солнечной астрономией, поняли, солнечные телескопы тоже надо делать большими. И сейчас в мире работает несколько метровых, двухметровых, и, по-моему, самый рекордсмен – четырехметровый телескоп на Гавайях стоит, американский. Но мы это поняли и делаем сейчас свой трехметровый телескоп. Это большое достижение будет для Солнца. Таких, наверное, два или три во всем мире будет. Вот четырехметровый американский, трехметровый наш. Да, по-моему, других и нет. Остальные все меньше. Наш будет на втором месте. Я очень рад, что это делает Иркутский институт солнечно-земной физики, такой очень известный институт, продвинутый в области солнечной радиоастрономии, а теперь еще будет продвинутым на мировом уровне в области оптической астрономии Солнца.
1: Ну, я помню старую астрономическую шутку про то, что на Солнце в телескоп можно посмотреть только два раза в жизни, один раз с левым глазом, а другой раз правым глазом.
2: Теперь эта шутка должна звучить по-другому.
1: Как?
2: Если ты в четырех или в трехметровый телескоп посмотришь на Солнце одним глазом,
1: это то будет, тебя и не останется.
2: Тебя не останется.
1: Но, просто соответственно, есть фильтры, и вы говорите, что спектр раскладывается. А что благодаря этому вот узнали? Можно какой-то яркий пример привести для того, чтобы понимать, с чего мы дальше добьемся от этих данных? Может быть, управляемого термояда, наконец-то. Может быть, поймем, как вот эта вот управляемая, неуправляемая реакция термоядерная существует, живет.
2: Термоядерная реакция происходит в недрах Солнца, глубоко-глубоко внутри.
1: Не увидим.
2: Но бывают вспышки на Солнце, когда настолько высокая температура достигается, что там может идти недолго, может идти термоядерная реакция. Это интересно, об этом сейчас говорят. Эти так называемые нано-вспышки раньше не замечали, потому что масштаб их такой маленький, там меньше 100 километров размером область, мы ее просто не видим на Солнце, такую маленькую, не видели раньше. По этой же причине не только на Земле модернизируется телескопное, так сказать, направление, но и к Солнцу сейчас летят 3 космических зонда, 2 европейских, 1 американский, которые прямо к нему туда приближаются, чтобы детально рассмотреть поверхность. Может быть, эти нано. Это для Солнца нано, а для нас это такая энергия, которую там 10-20 водородных бомб одновременно взорванных не выделяют. А для Солнца это так, малозаметная вспышечка, незаметная издалека.
1: Масштабы огромные.
2: И, может быть, это поможет как раз в укрощении термоядерной энергии.
1: Давайте теперь не о звезде по имени Солнца, а о других звездах. Ну, вот опять же, если в стихах, то мерцание звезд и так далее. Вот это вот про мерцание звезд
2: твинкл,
1: можно встретить
2: твинкл,
1: везде. Да,
2: квазистар,
1: твинкл. Как говорят. А вообще вот сейчас говорят, что ученые выяснили, почему звезды нам подмигивают, особенно крупные. Владимир Георгиевич, все ли звезды нам подмигивают или мерцают?
2: Да в этом может любой убедиться. Вышел ночью, посмотрел на небо, видишь, мерцание звезд. Но звезды тут ни при чем, конечно.
1: Это атмосфера.
2: Это атмосфера, да. Есть звезды так называемые переменные. Ну, у них они раздуваются, сжимаются регулярно. Вот цефеиды, например, такие дышащие звезды. Есть другие типы. Двойные звезды. Они обращаются одна вокруг другой. То одна закрывает соседку, то другая свою соседку. Естественно, но это все другое. А сейчас речь идет о том, что на поверхности звезды рябь такая возникает, мелкая рябь, ее трудно заметить, но она очень важная. Смотри, мы хотим узнать, что и как происходит в недрах звезды. А как это узнать? Наши радио и оптические телескопы проникают только в самые верхние слои звезды, которые прозрачны. Для радиолучей это корона солнечная, например. Для оптики это более глубокие слои, но все равно мы упираемся где-то в то место, где плотный газ, и уже свет оттуда не выходит к нам, мы ничего не видим глубже. А хотелось бы. Какие есть для этого возможности? Свет не помощник. Он рождается в недрах звезды, там, где идут термоядерные реакции, и долго-долго выходит, заплетаясь между атомами, отражаясь, много раз поглощаясь. Даже трудно представить, что луч света, который с поверхности звезды Солнца нашего до нас за 8,5 минут долетает, из центра Солнца до его поверхности, как ты думаешь, сколько он путешествует?
1: Ну, я как раз знаю, благодаря вам.
2: То есть, в общем, около 200 тысяч лет. И он все забывает. А какие еще носители информации мы оттуда можем ждать? Нейтрино. Замечательная нейтрино, легкая частица элементарная, которая легко протыкает Солнце, долетает до нас за те же 8 минут, мы их получаем. Но они мало информации несут. Они несут информацию о том, что происходит между атомами там, как атомы водорода превращаются в атомы гелия. Это интересно, но это и все, о чем может рассказать нейтрино. Вот как бурлят, как устроены недра звезды. Хорошо, они бурлят? Бурлят. А бурление – это ведь звук. Вспомните, как кипит чайник, как пролетает сверхзвуковой самолет, и от него ударная волна звуковая приходит. Любое бурление газа активное – это звук. А звуковые волны выходят на поверхность звезды. И там колеблят эту поверхность. Возникает рябь, связанная с выходом звуковых волн. И мы это потихоньку учимся. Это называется гелио, когда мы на Солнце смотрим, гелио, сейсмология, когда на Землю просто сейсмология, да, земная, звуковые волны выходят из Земли, а когда на звезды, астросейсмология. И вот астросейсмология как раз мелкие-мелкие вспышечки. Это не вспышечки, мелкие-мелкие колебания яркости и движения вещества. Замечает по доплер-эффекту. И это говорит о том, какие звуковые волны оттуда выходят, как они рождаются, через какие слои. Ну, как мы недра Земли, мы же таким же образом исследовали. Откуда мы знаем, как Земля устроена? Звуковые волны проходят сквозь нее и рассказывают нам. Этот сам звук рождается в недрах звезды. И вот заметить эти вспышечки трудно. Та же наша атмосфера мешает. Космическим телескопам намного легче. И даже небольшим космическим телескопам поручают такую работу. Вот они... Твинкл-твинкл.
1: И мерцают. Среди миров в мерцании светил одной звезды. Я повторяю имя. Ну, давайте к другим светилам, да, и не к звездам. Фотография опубликована Европейской Южной обсерватории. Говорят, что проливает свет на то, как формируются планеты, планеты-гиганты. Что об этом стало известно?
2: В руках Южной Европейской обсерватории есть хорошие приборы. Во-первых, это система крупнейших телескопа 8-метрового диаметра объектива у них, Very Large телескоп, очень большой телескоп, на самом деле очень большая компания очень больших телескопов. Кроме того, у них в руках недавно появился международный радиотелескоп ALMA, и тот, и другой находятся в Чили. И тот, и другой в горах Чили, в Андах, на хорошей высоте, особенно Алма там на 5 километрах. Это уникальные приборы, и они сделали уникальное открытие. Открытие в чем заключается? На оптических телескопах появилась новая техника. Поляризационные фотометры. Они не только яркость, но и направление электрического вектора света измеряют, поляризацию света. А почему это важно? Когда свет идет от какой-то лампы, он не поляризован. Всякие фотоны есть. А когда он отражается от какой-то поверхности, ну, даже от пыли космической, часть отражается, часть не отражается, поглощается, и уже отраженный свет поляризованный. Поэтому вот такие поляризационные фотометры, они помогают нам пылевые области хорошо исследовать. Например, диски, протопланетные диски вокруг молодых звезд. Кстати, на нашей Кавказской обсерватории МГУ тоже есть такой поляризационный фотометр. Но у нас нет 8-метрового телескопа пока еще, 2,5 метра максимальный диаметр нашего телескопа. Так что немножко европейцев впереди. Так вот, они увидели интересную вещь. А как формируется планета-гигант рядом с молодой звездой? А почему это было важно? Есть две группы астрономов, которые по-разному представляют себе формирование таких планет, как Юпитер, Сатурн, гиганты. Одна группа говорит, дело складывается так. В газопылевом диске, окружающем молодую звезду, сначала слипаются пылинки, мелкие частицы. Слипаются, получается комочек, такое твердое тело, ну, вроде Земли, маленькая планетка. Потом она начинает притягивать к себе окружающий газ и оборачивает себя такой плотной, массивной атмосферой. Вот вам и Юпитер. Сначала пылевое ядро, потом на него наросла большая газовая оболочка. Другая группа говорит, нет, дело происходит так. Сначала в газе возникают звуковые колебания, а они в любом газе всегда возникают. И некоторые из этих звуковых волн становятся гравитационно неустойчивыми. Это значит, что давление газа перевешивается гравитацией, которая стремится сжать этот газ. Это называется эффект гравитационной неустойчивости. И если такой звук возник в этом диске, то некоторые уплотнения в этом звуке могут сразу сформировать планету. Вот не было планеты, и вдруг в облаке выделилось какое-то уплотнение, которое стало сжиматься гравитацией и превратилось в Юпитер. Две совершенно разных теории происхождения планет-гигантов. И в данном случае мы увидели на фотографии, что в диске протопланетном сразу сформировался какой-то массивный комок, которого даже спиральные волны пошли, ну, своей гравитацией он там возмущает диск, мы видим такие спиральки в нем. Это сильный аргумент в пользу тех, кто решил, ну, так сказать, поддерживал теорию единовременного, моментального, ну, моментальным не назовешь, но, так сказать, быстрого формирования планет-гигантов путем гравитационной неустойчивости. Поздравляю моего старого знакомого Брюса Эльмегрина, американского астронома, который эту теорию 30 лет уже поддерживает, развивает, и вот ему подарок от астрономов-наблюдателей.
1: Присоединяюсь к поздравлениям, и давайте напомню нашим неземным друзьям, друзьям неземного подкаста, о том, что о фотографиях у нас есть отдельные дополнительные выпуски на платформах Boosty и Patreon. Смотрите, подписывайтесь. Астрономы Ричард Паркер и Кристина Шотлер обнаружили в молекулярном облаке, где как раз формируются молодые уже не планеты, а звезды, звезду умирающую. Как она могла там очутиться?
2: Ну вот мы же говорили, что молодые звезды, они всегда кучкуются внутри непрозрачных облаков, там, где они рождаются, да? Есть небольшая вероятность, что залетная какая-то случайная старенькая уже отжившая свой век или отживающая звезда случайно через это облако пройдет. Почему бы нет? Кстати говоря, наше Солнце вместе со своей Солнечной системой и планетами, похоже, несколько раз проходило мимо или рядом, или даже через недра, через центральную часть таких газопылевых облаков. А к чему это в данном случае может привести? Они наблюдали, вот эти астрономы, очень старую звезду. Она прямо на последнем издыхании. Она типа Солнца, но уже состарившаяся. В момент или в преддверии смерти такая звезда раздувается, превращается в красный гигант и выбрасывает в космос довольно много своего вещества, не только с поверхности, но и с довольно глубоких слоев, в которые замешалось вещество термоядерных реакций, то есть довольно тяжелые химические элементы, в том числе и радиоактивные. Куда они потом деваются? Она выбрасывает, а рядом формируются звезды следующего поколения. В их состав это вещество может войти. И тогда в молодых звездах окажутся тяжелые радиоактивные элементы, которые начнут там распадаться, им так природой велено, и нагревать это вещество. Можем ли мы вспомнить такие эпизоды в истории нашей Солнечной системы? Оказывается, они есть. Во-первых, не исключено, что толчок к рождению Солнечной системы тоже дала какая-то умирающая звезда, скорее всего, сверхновая. Она взрывается, если рядом с ней находится облако, готовое к тому, чтобы сжаться, удар оболочки сверхновой может запустить этот процесс быстрого сжатия. А какие-то другие аргументы? Есть такой аргумент. В составе некоторых древних метеоритов и комет найдены остатки распада радиоактивных элементов. Алюминий 26-й, там, железо 60-е, они не очень быстро распадаются, но все-таки неустойчивые, радиоактивные распадаются. И вот, когда они вошли в состав Солнечной системы, они попали в недра небольших протопланетных тел. Ну, планеты же постепенно рождаются. Сначала там комочки небольшие, потом они слипаются, получается вот Земля или там Марс. И мы видим в числе метеоритов железные метеориты. А откуда они взялись? Железные, значит, в недрах какого-то протопланетного тела произошло разделение вещества на тугоплавкое и легкоплавкое. Железо легкоплавкое, оно ушло в недра и ядра сформировало. Потом эти маленькие протопланеты стукались друг в друга, разрушали друг друга, и из недр железные кусочки вылетали от метеорита железные. Но маленькое тело не может себя просто так разогреть. Чем? Оно маленькое. А вот если туда входил радиоактивный элемент алюминий 26-й, там железо 60-е, они, распадаясь, грели. И вот концы с концами как-то сомкнулись. В местах формирования молодых звезд присутствие старой, умирающей звезды может резко изменить ситуацию, заразить новыми химическими элементами, подтолкнуть к формированию планет и даже повлиять на формирование планет. Даже своим теплом эти радиоактивные элементы влияют на то, как эти планеты эволюционируют. Хорошо, что мы нашли этот объект. Теперь понятно что-то из прошлого Солнечной системы.
1: Спасибо огромное, Владимир Георгиевич. Будем разбираться в том, что происходит во Вселенной и далее, но уже через неделю. До встречи!
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: два. И вот, например, после предыдущего стрима Александр Хохлов уже выбрал двух авторов лучших вопросов. Ими оказались зритель с ником Гали Гали, который спрашивал: интересно, а все ли космонавты, астронавты умеют ловить рыбу? И зритель Нетрикс, который спрашивал, насколько реалистично выглядит на сегодняшний день строительство и поддержка обитаемой станции на орбите Луны. Вот, дорогие Гали Гали и Нетрикс, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате, и узнаете, как вам получить заслуженные футболки. А все остальные, пожалуйста, готовьте вопросы к нашему гостю. А теперь...
1: Ну и про форум надо сказать. Или да, я пропустил, и, конечно, это надо... объявление?
0: Нет, ты не пропустил это объявление. Важно напомнить, что 6-7 марта состоится форум «Ученые против мифов 14». Это такое эпохальное событие, которое пропустить нельзя. Да, поэтому, Виталик, ты его не пропустишь, я надеюсь.
1: Так куда я денусь?
0: Да, значит, среди тем форума мифы о вакцинах, о раке, о шизофрении, о викингах, о ниндзя, о Моцарте, Александре Македонском, о пищевой химии и темной материи, слонах, квантовой физике и не только. Поэтому, друзья, регистрируйтесь, пожалуйста, ссылка на сайт форума сейчас появится в чате, и не пропустите, пожалуйста, ну, серьезно, это нельзя пропустить. А теперь... переходим, собственно, к вопросам. Виталий, я прошу тебя тогда начать.
1: Да, с большим удовольствием. Итак, первый вопрос. Яковлев. Так, то есть, погодите, церковь тогда была просто институтом науки, типа как всякий Иран там и Оксфорд?
2: Конечно же, не просто. Церковь нельзя назвать, естественно, научным институтом, но мы спокойно можем назвать ее институтом, занимающимся в том числе наукой. Вообще, давайте подумаем, что считать институциональной наукой. То есть какое-то учреждение, которое занимается не только образовательной, но и научной деятельностью. То есть ученые-одиночки известны нам с античности. Но вот научные институты, научная организация, что это? То есть школа жрецов в Древнем Египте, Платоновская академия, кафедральные школы в эпоху Карла Великого. Мне придется начать немножко издалека. То есть смотрите, в Римской империи большая часть мужского населения, ну и женского тоже достаточно, была грамотна. Чтение и письмо были широко распространены. В городах существовала система риторических и грамматических школ, но с распадом Римской империи начала приходить в упадок вот эта система школ во всех странах того, что мы сейчас знаем как Западную Европу. И последние сведения о таких школах, они относятся уже к VI веку в Испании и в Италии. И вот в этот самый момент церковь попыталась восполнить этот пробел в образовании, в науке и взяла на себя эту функцию. То есть начала создавать при монастырях специальные школы, в которых принимали как монахов, так и мирян. Вот античные ученые придумали понятие «septem artes liberales», то есть «семь свободных искусств». Все, наверное, знают. Вот именно этому обучали в монастырских школах, а позже эта система стала основой европейских университетов. В 1155 году появился первый европейский университет, Болонский университет, основанный императором Фридрихом Барбароссой специальной буллой «Authentica habita». То есть император даровал правовую автономию Болонской юридической школе. Ну, естественно, после того, как тамошние юристы помогли ему обосновать свое право на престол. Ну да ладно. Вот сейчас, может быть, кто-то погуглит и поправит меня, что Болонский университет был основан в 1088 году, то есть гораздо раньше. Но на самом деле это не так. И вообще история его основания, она такая запутанная и, кстати, очень веселая. Кому интересно, пишите в чатике, я расскажу. Так вот, а вторым университетом Европы стал Парижский университет, та самая знаменитая на весь мир Сорбонна. И вот этот университет, его уже основала церковь, то есть он был основан под патронажем церкви, и высшей инстанцией для него являлся Папа Римский. Члены этого университета, то есть преподаватели и студенты, они имели статус клириков, то есть духовных лиц, носили соответствующую этому сословию одежду и даже носили танзуру. Это такая штука, вот на голове выбривают, да, католические священники выбривали раньше. И, собственно... из кафедральных школ появилось потом достаточно много университетов. И вот дальше так и пошло. То есть любой университет, он имеет какой-то учредительный документ, привилегию. Она дается либо императором, либо папой римским. И вот, простите, пожалуйста, за упоминание Википедии,

0: Но там есть хороший список старейших университетов Европы. Вот лучше смотреть его на немецком. Там он более полный, и там еще указано во многих случаях, кто основал, то есть чьим декретом, чьей привилегией основан университет. И вот интересно, что количество университетов, основанных папской привилегией, оно намного превышает количество университетов, основанных императорской или еще каким-то другим правителем. Вот кроме Парижского университета, например, можно назвать Монпелье. 1289 год основан папской буллой на базе, знаете чего, медицинского факультета, первого в Европе. А этот медицинский факультет в 1220 году основал кто? Основал его кардинал Конрад, папский легат. Это к вопросу о том, что церковь якобы была против передовых медицинских методов. Дальше Гейдельбергский университет, то есть вообще-то Хайдельбергский в Германии, старейший университет Германии, тоже был основан папской буллой и так далее. Перуджа, Кёльн, Эрфурт, Майнц, Копенгаген. А вот из крутых европейских университетов, основанных привилегией императора или какого-то другого правителя, ну, кроме Болоньи можно назвать, наверное, Виттенберг, 1502 год, Йенский университет, моя альма-матер. Или, например, в 1575 году в Лейдене основал университет вообще вождь мятежных нидерландских повстанцев Вильгельм Оранский. Вот. А, да, сейчас я скажу страшное. Иезуиты. Вот кто читал Александра Дюма, да, и другую художественную литературу XIX века, вы же помните, какое там было отношение к иезуитам, да, это практически ругательное слово. И в русском языке же есть тоже такое выражение «иезуитские методы». А вот между тем, только за вторую половину XVI века вот этими самими иезуитскими методами по всему миру было основано около 1000 качественных школ, многие на уровне гимназий. И иезуитский орден основал немало университетов. Например, есть такой забавный эпизод, известный из биографии Иоганна Кеплера, великого астронома и математика. Вот когда он приехал преподавать в высшую школу Граца в Австрии. Кроме этого вуза в городе был еще один вуз. Вот университет, основанный иезуитским орденом. И причем протестант Кеплер прекрасно нашел общий язык с местными католическими профессорами этого университета. Они дружили, общались, и даже после того, как католические власти Граца изгнали всех протестантов из города и устроили феерический костер из протестантских книг и разных манускриптов на одной из площадей города. Вот так. И так, ну что, какие еще? Прага, да, например, в Праге был университет в Каролинум, основанный гораздо раньше. Но после гуситского восстания там засеяли чешские радикальные националисты, утракисты. И в 1562 году был основан еще один университет, Клементинум. Он был иезуитским орденом. И вот так существовали два университета, конкурировали между собой. Что еще, где еще? Вильнюс, Ингольштадт, Мюнхен, иезуитский университет в Риме, ну, естественно, Григориано, Римский университет. Кроме того, иезуитский орден основал два университета в Аргентине, четыре в Бразилии, по одному в Чили, Эквадоре, Сальвадоре, Гватемале, Юго-Восточной Азии и целый список такой университетов в будущих США. И не устаю об этом повторять, что духовный сан имели многие видные ученые средневековья и нового времени, в том числе те, кто занимались естественными науками. То есть, например, Андреа Чизальпина – это директор Римского ботанического сада и лейб-медик Папы Римского. Некоторые считают, что он открыл кровообращение еще до Уильяма Гарвия. Он подробно описал клапаны сердца, малый круг кровообращения, отметил различия в структуре легочных артерий и вен. Вот угадайте, как он это сделал. А он, как вы понимаете, проводил вскрытие. Это к мифу о том, что церковь запрещала вскрывать умерших людей. Или Андреас Визалий. Это самый великий анатом XVI века, наверное, автор первого медицинского атласа современного типа. У него духовного сана не было, но свои лекции в Болонье он читал в здании, принадлежащем церкви, а публичное вскрытие проводил в анатомическом театре, который тоже принадлежал церкви. Еще кого можно упомянуть? Джероламо Фракастера. Это Медик и астроном – это лейб-медик Болонского, нет, не Болонского, это лейб-медик Веронского епископа и главный врач Тридентского собора, который, собственно, и спас этот Тридентский собор от эпидемии тифа. Так вот, он не только ввел в обращение слово «сифилис», но и ввел вообще в научное, в медицину понятие инфекции. А кроме того, разработал теорию о том, что человек заражается инфекцией путем таких маленьких, крошечных, невидимых частичек, попадающих ему в организм. То есть тех самых, которые впоследствии назовут микробами и вирусами. Так что да, церковь занималась наукой, хотя и, конечно, не в той форме, как это делали и делают в Оксфорде или, допустим, в РАН.
1: Спасибо большое. Это практически целая лекция. Такая получилась, да, широкий ответ на конкретный вопрос. Queen Q задает следующий вопрос. Звучит он следующим образом. Почему дурак? Потому что этим словом и называли шутов в старом русском языке. И тут, наверное, контекст нужно.
0: Да-да-да, это я сейчас поясню контекст. То есть в моем докладе был такой эпизод, что вождь реформации Мартин Лютер назвал Николая Коперника якобы дураком, ознакомившись с его теорией. И там имело место, ну, такая специфическая переводческая, наверное, неточность, и то, что меняются значения слов. В общем, я об этом в своем докладе достаточно подробно рассказывала. То есть что Лютер, собственно, Коперника дураком не называл и идиотом не считал, он просто заметил, что ну, этот человек ведет себя смешно и нелепо в своей претензии на оригинальность вот с этой теорией. Вот. А почему дурак? Потому что в немецком употребляется, в немецкой цитате употребляется слово «нар» немецкое. И оно переводится с немецкого языка, в общем-то, как «шут». Но вот Михаил Александрович Энгельгард, это ученый в XIX веке, который писал биографию Коперника в конце XIX века, такой биографический очерк, он почему-то перевел его «дурак». И вот так оно и пошло дальше в русскоязычной историографии. То есть оно было как? Когда за Лютером записывали в XVI веке его застольные речи, то слово «нар» – это означало «шут». То есть «шут» – это была профессия. Было, по-моему, 4 разных разновидности шутов даже. То есть когда это в XIX веке на немецком читал Энгельгард, то уже в самом немецком языке значение этого слова поменялось. Да? То есть, как мы знаем, значения слов, они со временем меняются, потому что, ну, скажем, не знаю, сегодня мы знаем, что бабки – это деньги, а еще лет 50 назад все знали, что ну, бабки – это просто группа старушек. Да? Или вот, там, не знаю, во фразе «парень склеил в клубе модель», там поменялось значение сразу 3 слов. Ну так вот, вернемся к дуракам-то. Значит, в XIX веке в немецком языке слово «нар» оно уже имело тоже такое значение, ну, переносное, потому что профессия уже исчезла как таковая, шута, и это был ну, просто там шут, глупец, дурак, там, человек, который ведет себя смешно и нелепо. И Энгельгард, конечно, мог перевести его и как шут, в принципе, ничего страшного, но в русском языке уже существовал синоним «дурак». Вот как говорит автор вопроса, называли так шутов в старом русском языке. Он выбрал это слово, потом с течением десятилетий значение слова «дурак» опять поменялось в русском языке, и современные авторы, читая слово «дурак», они уже понимают а под этим что-то свое, то есть что это означает сегодня. Ну, а по факту, да, в результате Лютеру приписываются какие-то выражения, которых он не делал, и то, что он не имел в виду.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Переходим уже к вопросам, которые сейчас нам шлют наши зрители. И вопрос от Роджера Вилко. В фильме «Агора» Гипатия догадывается, что Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите. А в реальности кто-либо до Кеплера высказывал предположение, что планета движется не по окружностям. Помню, кстати, этот фильм.
0: Фильм отличный, кстати, фильм, да.
2: Отличный, но там явно, так сказать, много фантазий.
0: Ну, там много фантазий, каких-то допущений. То есть я так поняла, что в фильме они пытались вообще показать вот сам этот процесс развития науки и показать, что вот античная наука, там тоже было много всего передового достаточно. Но нет... В данном случае вот честь открытия расчета эллиптических орбит, она, насколько вот известно по современному состоянию истории, да, она принадлежит Иоганну Кеплеру. То есть это было непросто. Он это считал долго, много лет, со множеством проб и ошибок. В конце концов, сам не хотел в это верить, но в конце концов понял, догадался.
2: Спасибо. Вот какой лаконичный ответ. Замечательно.
0: Ура.
2: Благодарим Сержа Любомудрого за поддержку, который пишет нам спасибо, как всегда. Вам спасибо, как всегда, коллега. И дальше Артемидия. А вот дальше я боюсь мое знание греческого, так сказать, плокамиду. Ладно.
0: Ох.
2: А почему...
0: Я говорила, да, я... Да, пожалуйста.
2: Да нет, я просто боюсь, что я прочитаю неправильно. А почему Константинопольский чего-то там не считается старейшим университетом Европы?
0: Ох, я тоже это не могу прочитать. Но это, видимо, какая-то константинопольская высшая школа, возможно, да? Ну, возможно, потому что он находится не в Европе. Самое простое объяснение, потому что Константинополь в то время, ну да, это была Восточная Римская империя, потом это была Византийская империя, то есть к Западной Европе это никак не относится. Я рассказывала об университетах Западной Европы, то есть Исламский Восток, допустим, я тоже этого не касалась.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от человека, который подписался, Евгений Сайбал-Носорог, это наш регулярный зритель, спасибо вам, что смотрите. Прошу дать определение того, что вы называете университетом. Что такое университет, а что такое, видимо, школа?
0: Угу. Да, в общем, университет. То есть сейчас объясню разницу. Были, допустим, кафедральные школы в эпоху Карла Великого, их стали основывать при соборах, кафедральных соборах, и многие из них были на достаточно, они имели достаточно хороший уровень образования, исследований, но тогда их университетом еще не называли. Что такое университет, значит, как это возникло? Допустим, какой-то магистр, ученый, закончил кафедральную школу, и он едет в какой-то город, начинает там преподавать, берет себе несколько учеников. Магистр и школяры, студенты, слова еще не было. Если магистров в этом городе несколько, они могут объединиться и брать себе уже тех же учеников, то есть каждый там читает лекции по своему предмету. И вот в какой-то момент вот такие группы магистров, они задумались о том, чтобы как-то узаконить свой правовой статус. Потому что мы должны понимать, что вот в то время, это был ну, где-то 11 век примерно, что в то время жизнь человека, она была немыслима вне группы. К людям человек, вот его жизнь, его как, возможность зарабатывать на жизнь, возможность вот социальных каких-то контактов, она зависела от того, к какой группе он принадлежит. И то есть одиночки их считали асоциальными, маргинальными, их опасались, это были какие-то бродяги, странствующие артисты, наемники. Вот. И вот у этих магистров у них не было какого-то официального правового статуса. Это означало что? Что когда они приезжали в город, люди городские не знали, как с ними общаться, какие у них права, обязанности, да, по отношению друг к другу, и это открывало такой достаточный простор для злоупотребления. Магистрам нужно было защищать свои интересы. Также свои интересы нужно было защищать и школярам, потому что, представьте себе, это подростки, ну или уже более взрослые люди, которые, чтобы учиться у магистров, они переезжают в другой город, в неизвестность, и там их, собственно говоря, никто не ждет. И пользы от них городу, в общем-то, никакой. Наоборот, один вред, потому что возникает такая ситуация, она приводит к каким-то возникновению множества каких-то социальных коммуникаций, которые не урегулированы. Люди не знают, как себя вести, это чревато конфликтами, часто принимающими насильственную форму. Так вот, университас – это вообще с латыни, тогда это в тогдашнем праве это любое объединение. Любое какое-то объединение. И то есть первоначально это называлось Universitas Magistrorum et Scholarum, то есть объединение магистров и школяров. И когда вот Фридрих Барбаросса впервые дал Болонскому университету вот этот статус официальный, то есть появилось, все это было урегулировано, появились какие-то права и обязанности. Университет – это, и потом, соответственно, магистрорум, скаларум, это все убрались, и просто ну, стал называться университас. Хорошо, теперь чем это отличается от школы? У школы есть какой-то определенный учредитель, который несет расходы, который задает там политику, учебные планы. Это может быть церковь, это может быть город, это редко мог быть какой-то правитель. Теперь что такое университет? Университет – это абсолютно самостоятельный правовой субъект, самостоятельная общность. То есть это действительно так, это как отдельный, вот университет – это отдельный город в городе. Понимаете, то есть если была в те времена вот 11-й, 12-й век, не, не 12, да, 12-й, вот 13-й, вот это все, была светская власть, была церковная власть, то есть университет – это была третья форма власти, это называлось civis academicus. То есть академическое гражданство, даже было такое понятие, что то есть, когда человек поступал в университет, не обязательно студент это был, то он, можно сказать, получал академическое гражданство, и он был не подотчетен больше ни городским властям, ни какому-то правителю, он был подотчетен университету. У университета был свой суд, у многих университетов была своя тюрьма, даже он представлял, университет представлял интересы своих членов, то есть это были и магистры, и профессора, и студенты, и все вот, весь персонал, который принадлежал к университету, причем с семьями. То есть, вот, например, университетский там какой-то привратник, университетский там писарь, секретарь, то есть вот не только он, но его семья тоже относились к университету. Вот, университет защищал их интересы, они несли ответственность перед университетскими властями. Вот это была принципиальная разница.
1: Спасибо большое. Очень живо обсуждают в чате Дарта Вейдера на заднем плане, на столе
0: который... Да. Я люблю по выходным переодеваться в Дарт Вейдера и пугать людей. Да, не, на самом деле карнавал просто сейчас в Германии.
1: Спасибо большое. Так, следующий вопрос от Ивана Булавина. Он спрашивает, а в каком году католическая церковь признала, что Земля вертится вокруг Солнца? И плевать, что это не так. Гугл отвечает, что в 1992. Есть еще раз, в 1992 году. А когда это же самое сделала РПЦ, такая хорошая, с отдельно мракобесными элементами. Google говорит, что официально она до сих пор не сделала этого.
0: Да, вот в комментариях к моему докладу там была, кстати, критика, что я как-то оправдываю церковь, хотя не совсем понятно, что, в чем именно я ее оправдываю. Потому что вообще, как историк, я знакома с различными негативными явлениями и тенденциями церковной политики по ходу истории, и я ни в коем случае это не отрицаю, не оправдываю. Но нельзя никогда говорить, что какая-то церковь, она плохая или хорошая. То есть все намного сложнее. Мы должны понимать, что католическая церковь, ну или до раскола, вот до реформации просто церковь, да, христианская, это несколько миллионов человек. И говорить, что все они плохие, все они хорошие, все они передовые или все они мракобесные, ну, это нельзя. Разные части церкви проводят разную политику, разные люди ведут себя по-разному. Что касается признания гелиоцентризма, так называемого, вот смотрите, в 1992 году церковь реабилитировала Галилея. То есть именно Галилея, то есть вот эта процедура, она относилась конкретно к пересмотру результатов вот этого судебного процесса. Между тем, еще в апреле 1757 года папа римский Бенедикт XIV, он объявил, что снимается запрет на чтение, обсуждение, пропаганду, значит, книг, содержащих гелиоцентрическое учение. То есть церковь больше не ругала за это, можно было их спокойно читать, обсуждать, писать об этом, пропагандировать. Далее, в сентябре 1822 года папа Римский Пий VII и конгрегация Римской инквизиции, они официально разрешили печать книг, в которых проповедуется, описывается, утверждается гелиоцентрическое учение. И когда издавали следующую версию индекса запрещенных книг, это был уже 1835 год, то книгу Коперника уже оттуда убрали. И другие книги, которые там относились по признаку, значит, попали в этот индекс по признаку того, что они проповедовали гелиоцентрическую теорию, то да, да, конечно, можно сказать, что 1757 год – это все-таки уже очень поздно. Да? Но все-таки это, во-первых, не 1992 год, а во-вторых, ну, знаете, как поздно, потому что в середине 18 века все-таки гелиоцентрическое учение, оно все-таки относилось еще не к разряду общепринятых научных знаний, общеизвестных, а все-таки к разряду специальных научных. То есть это еще не преподавали в школе. В университетах – да. И да, казалось бы, ну, середина XVIII века, уже после Ньютона, у кого из ученых могли остаться какие-то сомнения. Но на самом деле, между тем, еще в начале XVIII века находились такие ученые, которые считали, что модель Коперника и гибридная модель Тихо Брага, скажем, это две равнозначные альтернативы. То есть, например, еще в 1728 году об этом писал известный астроном Бьянкини, итальянец. Да, и, кстати, вот эти перечисленные выше шаги церкви по отмене различных запретов, это мы не можем считать это признанием гелиоцентрической теории, признанием того факта. То есть церковь не сказала, что да, мы сейчас признаем тот факт, что Земля вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца. Это ни в коем случае не так. Вообще, к тому времени церковь уже сообразила, во-первых, что вот астрономия, физика, химия, естественно, науки – это уже немножко не ее компетенция, скажем так. Но просто ситуация была какая, что существовали на то время, когда-то, давно, несколько сотен лет назад, принятые запреты, запретительные акты. И вот в какой-то момент кто-то из церковных чинов, интересующихся наукой, он, видимо, вспомнил, что, о, да, действительно, у нас вот тут еще гелиоцентрическая теория до сих пор запрещена, а наука уже шагнула далеко вперед, потому что когда вот отменяли, то есть разрешали печать книг, в которых описывается гелиоцентрическая теория, ее разрешили, знаете, с какой формулировкой, то в соответствии с общепризнанными научными знаниями. То есть вот так в данном случае церковь, она, так сказать, послушалась науку. Вот, то есть были запреты. Церковь так посмотрела, очнулась, такая, о, надо их снять, и сняли эти запреты. И, кстати, это вот та самая причина, почему, как вот пишет автор вопроса, православная церковь до сих пор якобы не признала гелиоцентрическую теорию. На самом деле, я думаю, что просто православная церковь в свое время не успела выпустить каких-то запретительных актов на этот счет, и поэтому теперь ей просто нечего отменять, соответственно, говорить тоже не о чем. А, понимаете, если церковь будет выпускать каждый раз какой-то документ по поводу, что да, мы признаем факт вращения Земли вокруг Солнца, да, мы признаем закон всемирного тяготения, да, мы признаем существование микробов, но я не вижу, в чем здесь смысл. И, кстати, я как-то не слышала до сих пор о православных священниках, которые бы считали Землю неподвижным центром Земли, я имею в виду о современных. То есть это все люди, они ходили в школу, я думаю, они все в курсе.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Симон Кин. А есть сведения не о европейской науке, а о восточной, арабской или азиатской, китайской, например, в те же средние века? Или там было жестче с исламом?
0: Вы знаете, с исламом там было наоборот не жестче. То есть арабская наука, вот если мы берем европейскую науку до существования университетов, скажем так, ну мы берем, скажем, первый университет, это вот начало 12 века, во многих случаях с начала 13 века вообще-то началось массовое основание университетов. То есть вот все это время до этого на арабском востоке, собственно, наука развивалась, цвела. И наоборот, в Европе считалось, что арабская наука, она более передовая, то есть Европа в этом плане была достаточно еще отсталой, а в арабском мире уже существовали, ну как, у них это не называлось университетами, ну это, собственно, была вот высшая школа, где там преподаватели обучали студентам наукам, студентов наукам, то есть такое уже было. И, собственно, арабская астрономия, арабского востока, скажем так, это Осман, да, она во многом, ну, не предвосхитила, но во всяком случае известно, что многие арабские ученые, они раньше европейских ученых начали сомневаться в геоцентрической модели Птолемея, они пытались ее всячески улучшить, и у многих это даже получилось. И, собственно, многие европейские ученые 12-13 века, они руководствовались арабскими научными знаниями. А что касается Китая, насколько я знаю, у них гелиоцентрическая модель, сами они до этой идеи не дошли. И у них модель была геоцентрическая всю дорогу. И когда в Китае когда туда стали проникать европейские миссионеры, это был уже там конец 16-го, даже 17 век, собственно, они везли с собой книги, в том числе как по космологии. И что интересно, это вот европейская иезуитская миссия, оказалась в Китае как раз в то время, вот когда книга Коперника попала в индекс запрещенных книг. И вот у этой иезуитской дипломатической миссии была с собой в багаже вот эта вот книга Коперника. То есть они везли ее, чтобы познакомить, так сказать, китайских коллег, ученых с европейскими космологическими представлениями.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Роджера Вилко. Какие среди ученых времен Коперника были мнения о размерах планет и о том, из чего они состоят? Чем они считались? Такими же твердыми телами, как Земля, или какими-нибудь сгустками света?
0: Кстати, вы зря так поднимаете брови. Они считались именно практически сгустками света, то есть не совсем света, а эфира. То есть, смотрите, до Коперника и, в принципе, еще долгое достаточно время после него в университетах преподавали физику Аристотеля. Что это означало? То есть Аристотель, он собрал знания древних ученых, имевшихся на тот момент, объединил их в систему. Вот это было важно, потому что людям нужна была наука, стройная, взаимосвязанная система, где законы функционирования природы, организации природы, они взаимосвязаны, и все стройно вот так вот уложено. Да, и вот Аристотелю как раз удалось даже вывести некоторые универсальные закономерности существования Вселенной. Ну, неправильные, как мы знаем сегодня, но зато универсальные. Это всем понравилось. Так вот, по Аристотелю было во Вселенной всего 5 элементов. И разделялся мир принципиально на земную часть, подлунную часть мира, то есть вот это выражение «ничто не вечно под Луной» там, и так далее, это вот пошло из тех представлений. То есть вот до Луны это вот была наша земная подлунная часть мира, она состояла из 4 элементов, то есть это земля самая тяжелая, вода на ней, потом воздух и огонь. Огонь, он самый легкий, он стремится вверх. То есть центр мира это была земля, поэтому самый тяжелый элемент Земля, он, соответственно, стремился к центру мира, формировалась планета, на ней была вода, над водой был воздух, и огонь стремился вверх. После Луны начинался такой уже надлунный мир. Это был космический мир, который функционировал совершенно не по другим законам. Он был принципиально различен по своей природе от мира подлунного. И вот этот космический надлунный мир, он состоял из 5 элемента чистого эфира, само совершенство. То есть вот 5 элемент придумал не Люк Бессон для своего фильма, а Платон с Аристотелем. Да, так вот, и, естественно, природа Земли и природа небесных тел представлялась тогдашним ученым вплоть до Коперника и часто еще после Коперника принципиально абсолютно разной. То есть из эфира состояли и Солнце, и планеты, и звезды, и кометы, и, в общем, все, что там было над нами. Луна состояла из 5 элемента, но из-за близости к Земле она была загрязнена 4 остальными элементами. То есть вот это была такая промежуточная стадия между мирами. Вот как-то так они это себе представляли. Насчет размеров планет, настоящие их размеры определить, конечно, было трудно. И когда Коперник уже, когда Коперник рассчитывал пропорции Солнечной системы, он рассчитал, что, кстати, я об этом говорила в своем докладе, он рассчитал совершенно правильно расстояние от Земли до различных планет в астрономических единицах. То есть он довольно точно выяснил пропорции Солнечной системы. Но он весьма серьезно ошибся с величиной астрономической единицы самой. И поэтому у него Солнечная система получилась гораздо меньше, чем наша. Он ошибся там раз в 20, по-моему. Вот так вот. А что касается размеров звезд, там есть интересная история. Ну, во-первых, во времена Коперника и тоже после него многие полагали, что... То есть сначала все полагали, а потом многие полагали, что звезды, они находятся на сфере, прикреплены все к ней. И что касается их размеров, то есть по Копернику сфера звезд, она была очень-очень-очень далеко. И ученые, естественно, противники его теории говорили, но как она может быть так далеко? Тогда звезды должны быть просто огромными, они просто не могут быть такими огромными. А когда уже изобрели телескоп, то есть уже потом в 17 веке, в середине 17 века, там, кстати, забавная история, когда ученые стали смотреть в телескоп на звезды, они пытались оценить их примерные размеры и, ну, по возможности, там, расстояние до звезд, да, потому что уже в сферу звезд верить перестали. Так вот, Они, смотря в телескоп, они видели, как они думали, физическое тело звезд, они его измеряли и пытались понять, какой же оно величины. И они получались просто какие-то вообще огромные, непредставимые размеры. И противники гелиоцентризма говорили, ну как, ну не может быть звезда таких размеров. Ну тут они ошиблись вдвойне, потому что, во-первых, может, потому что, вот, например, самая большая известная звезда – это Уипсилон, созвездие Щита. Да, она, если вот смотреть в Солнечной системе, она вот ее диаметр примерно вот размером с орбиту Сатурна. А во-вторых, вот эти вот несовершенные телескопы 17 века, они давали такой своеобразный оптический эффект, что вот это свечение вокруг звезды, они его показывали таким ярким, что ну, его можно было принять за физическое тело этой звезды. И то есть ученые, когда это измеряли, естественно, у них получались какие-то огромные непредставимые размеры. Вот так.
1: Круто, спасибо. Так, Сергей Власов задает следующий вопрос. А в чем проблема с благосклонным отношением папы к теории гелиоцентризма? Сомневаюсь, что высшие лица в церкви были сильно религиозными. Ну, одно дело теория для внутреннего употребления, другое – подрыв устоев в массовом сознании.
0: Да, автор вопроса прав, что далеко не все из них были религиозными. Но на самом деле религиозность здесь не так уж важна и не так уж важен чин церковной иерархии, потому что, например, возьмем лучшего друга Коперника, это епископ Кульма Тидеман Гизе. Он был всего лишь епископом, он был действительно верующим человеком, то есть намного более верующим, чем, скажем, его коллеги по капитулу. Но при этом он принял теорию Коперника, он поверил в нее и ее поддерживал. А здесь, вы знаете, скорее всего, вопрос образования и вопрос отношения к знаниям. То есть те носители сана, кто интересовался наукой, получил образование, занимался самообразованием, они, естественно, имели возможность знакомиться с любыми самыми передовыми научными теориями, имели возможность обсуждать им, и никто им не мешал, не запрещал поддерживать какую-то научную теорию, даже такую странную, как теорию Коперника. Образованные люди в церкви, они, в общем-то, прекрасно понимали, что наука не стоит на месте, развивается, и, собственно, даже 16 век его не зря называют началом научной революции, и они понимали, что церковь должна идти все-таки в ногу со временем. Но есть большая разница между просто обсуждением какой-то теории между образованными людьми в узком кругу и публичной поддержкой этой теории или даже пропагандой какой-то теории этой не очень образованной пастве, потому что тогда придется иметь дело с последствиями. Теория Коперника, она означала слишком серьезные перемены в мировоззрении. И я сейчас говорю вообще не об астрономии и физике. Просто понимаете, религиозная картина мира того времени, она абсолютно антропоцентрична. То есть считалось, что Господь Бог создал всю Вселенную для того, чтобы поселить туда человека, что Земля уникальна по своей природе, неповторима, а все остальные небесные тела, они сотворены, как говорилось в книге «Бытия», они сотворены на тверди небесной для того, чтобы светить на землю, на пользу человека, служить ему для отсчета времени, времен, дней и лет. То есть вот на это место в Библии ссылался еще Фома Аквинский в XIII веке, когда он приспосабливал передовое на тот момент учение Аристотеля к христианской теологии. У него это отлично получилось, потому что Земля и там была в центре мира, все прекрасно. И вот человек, он изначально был центром Вселенной, центром мира видимого и невидимого. И вот, кстати, о невидимом мире. В христианской теологии ведь небо являлось местопребыванием Бога, ангелов, то есть каким-то тоже принципиально отличным по своей природе местом, ну, не местом, как это сказать, то есть на небо попадала душа человека, если он следовал всем религиозным предписаниям, туда попадала его душа после смерти, в рай, вверх, а если не следовал, то, соответственно, она попадала в ад, который, как известно, располагался под землей. И в религиозном мировоззрении мир представлялся действительно, вот как я говорила про Аристотеля, разделенным на принципиально две разные части, то есть телесный, греховный, подлунный мир и небесный, надлунный, какой космический, да, вот космос. И вот эти представления, они действительно были основой европейской христианской культуры, этики и общества. И вот появляется Коперник со своей теорией и полностью меняет систему координат. То есть дело было не в просто в том, что вот Земля вращается вокруг своей оси, или что она вращается вокруг Солнца, а в том, что она одна из шести, ну, на тот момент было известно, шесть, да, вместе с Землей, то есть она одна из шести планет. То есть остальные планеты должны быть вроде бы такие же, но как, если по христианской теологии и по Аристотелю это принципиально разная природа. Другие небесные тела из эфира, а Земля совершенно точно известно, что не из эфира, да? И вот где тогда небеса в поменявшейся системе координат? Где находится Божий престол? Где летают ангелы? Где расположены теперь рай и ад? То есть где вообще теперь будет верх, где низ? Раньше-то понятно, что низ – это к центру Земли, верх – это к небесам. Теперь как мы будем считать? Где верх, где низ? И если все люди несутся вокруг Солнца на огромном вращающемся шаре, то куда попадут их души после смерти? Если Земля всего лишь одна из шести планет – то значит другие планеты, они состоят примерно из той же субстанции, и Бог, наверное, тоже населил их людьми. Но если есть на других планетах люди, то как они могут быть потомками Адама и Евы? И вот эта концепция первородного греха – это важнейшая концепция для христианской теологии, христианской этики. То есть вот что с этим делать, как они могли, люди на других планетах, унаследовать первородный грех от Адама и Евы? Как люди на других планетах могли узнать о Спасителе, который пришел им открыть возможность вечной жизни, и, кстати, куда вознесся Иисус Христос после своего воскрешения? То есть вопросов было огромное количество, и объяснить вот это все даже не то, что неграмотной деревенской пастве, даже относительно образованным городским людям было сложно, даже университетски образованным людям это объяснить очень сложно. Да, кто-то, может быть, естественно, скажет, что ну, это не повод был для церкви осуждать, отрицать, запрещать там, книгу Коперника, книгу Галилея и так далее, что можно ведь было приспособить как-то христианскую картину мира под новые научные факты, да, вот, собственно, как сейчас церковь ее и приспособила. Ну, да, можно было, если точно знать, что гелиоцентрическая теория научно верна. То есть если знать, что она доказана учеными, и оно вот так вот есть, то есть тогда это имеет смысл. Но, понимаете, дело в том, что в 16-м, 17-м и даже еще, ну, вплоть там до второй половины 17 века теория Коперника, она была недоказанной теорией. И какой резон для церкви как-то менять всю парадигму и начинать вот этот коренной переворот в сознании паствы, если точно непонятно, что вот эта гелиоцентрическая теория верна, доказана, потому что действительно ведь вплоть там до середины 17 века коперниканская модель гелиоцентрическая и гибридная модель, допустим, Тихо Брага, геогелиоцентрическая, это то есть где Земля в центре мира, вокруг нее вращается Солнце, а вокруг Солнца уже вращаются остальные планеты. То есть вот эта гибридная модель, то есть они считались равнозначными, оба имели право на существование, были аргументы за и против обеих моделей, и проводились даже физические эксперименты. И что самое смешное, эти эксперименты, они даже опровергали теорию Коперника. И вот как вот в таком случае должна была вести себя церковь? То есть действительно автор вопроса прав. Есть ну, не для внутреннего потребления, конечно, теория, но, скажем так, для научного обсуждения в узких кругах, и это на одной стороне, а на другой стороне действительно подрыв устоев. А церковь, она прекрасно умела, исторически так сложилось, что она прекрасно умела бороться с разными возмутителями спокойствия и оберегать, так сказать, свою власть над умами, чем она, собственно, и занималась. Это был налаженный механизм.
1: Спасибо большое, очень интересно. Так, Андрианов Александр задает следующий вопрос. Почему в обществе иезуитов старших по званию называли «черный папа»?
0: Не знаю, не знаю. Я не специалист по обществу иезуитов, но, наверное, это в интернете где-то можно найти. Почему? Я не понимаю, почему именно черный, но ладно.
1: Спасибо. Так, Фроумин, наверное, так? Фроумин. Да, Фроумин. Извините. Так, а где в Библии написано, что Земля – это центр мира?
0: Вы знаете, Библия – это как бы не учебник природоведения, и там нет такой главы «Физическое устройство космоса», в которой было бы написано, что дети, все мы живем на Земле, это планета, которая находится в центре мира, и которой вращаются Солнышко, Луна и другие там планеты и звезды. Да? То есть авторы священных текстов вот об этой космологической стороне, они думали в последнюю очередь. Но дело в том, что когда создавались вот эти священные тексты, то есть в мире все-таки господствовала еще геоцентрическая картина мира. И поэтому при описании вот этих вот всех поучительных библейских событий, которые мы знаем, то есть ну, там в этих историях машинально просто проскальзывают какие-то указания, какие-то упоминания вот, определенных характеристик физических, космологических, которые позволяют вот, ну, прийти к тому, что тогда считалось, что да, там Земля в центре мира, все вращается вокруг нее. То есть эта Библия, она имеет определенные космологический контекст, который вот обусловлен тем, что во времена создания этих текстов вот такая картина мира была. И что теперь получается? Что, например, когда Лютер вот, высказывал свое мнение по поводу теории Коперника, недоверчивое мнение, да, он, например, приводил в пример 10-ю книгу Исаии, где Иисус Навин остановил солнце. И Лютер говорил, но как же так? Ведь, получается, по священным текстам Иисус Навин велел остановиться именно Солнцу, а не Земле. То есть, значит, все-таки Солнце двигается вокруг Земли, а не Земля двигается вокруг Солнца. Ну, звучит это довольно странно, да, но для тогдашних людей это был, собственно, аргумент. И вот в XIII веке, когда Фома Аквинский пытался приспособить передовую на тот момент физику и астрономию, космологию Аристотеля под, скажем так, совместить ее с христианской теологией, то есть они прекрасно подошли друг к другу, прекрасно легли друг на друга. А какие-то небольшие противоречия, которые там имелись, Фома Аквинский успешно исправил, истолковав соответствующим образом места там в Библии, в других священных текстах. И что же получалось? Когда появился Коперник со своей теорией, то у противников гелиоцентризма уже имелся там целая куча соответствующих толкований от авторитетных людей, где все это объяснено. То есть почему, как, что, почему картина мира все-таки у нас правильно гелиоцентрическая. И таким образом они могли заявлять, что да, учение Коперника противоречит Библии. Хотя в Библии, как я уже сказала, нигде это прямым текстом вот так не написано. Но и, кстати, что интересно, что сторонники гелиоцентризма, они в определенный момент занялись ровно тем же самым. То есть они начали искать в Библии те места, которые можно было бы истолковать в том смысле, ну, в пользу гелиоцентрической теории. И что самое интересное, они их там, конечно, нашли.
1: Спасибо большое. Нет, Саш, надо сначала звук включить.
2: Да, спасибо. Вопрос от Алексея Кузовлева. Нет ли у вас перекоса в сторону европейской науки? Порох изобрели в Китае, цифры используем арабские. Может быть, мы упускаем огромный пласт истории науки?
0: Ну, перекос в сторону европейской науки у меня, несомненно, есть, потому что я специалист по европейской истории, то есть истории европейского, континентальной Европы XVI века. Про Азию, ну, я при всем желании... Нет таких историков, которые были бы специалистом по всему. Соответственно, про Азию, про Исламский Восток, ну, мои знания, естественно, они меньше, там, чем про Западную Европу. Ну, понятно, что изобрели и порох изобрели в Китае, цифры мы используем арабские, но тут еще можно упомянуть и бумагу, да, которую тоже изобрели в Китае и потом постепенно привезли в Европу. Но на самом деле мы, это очень интересная тема, есть на эту тему множество книг, но сейчас мы говорим о гелиоцентрическом учении Коперника, и тут мы должны двигаться в рамках Западной Европы географических и в определенных временных рамках, соответственно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает Роджер Вилко. Геоцентристы-то, что никто не падает с шарообразной Земли, объясняли тем, что все стремится к центру мира, где и находится Земля. А как пытались объяснить земное тяготение гелиоцентристы в период между Коперником и Ньютоном?
0: Кстати, да, Коперник об этом в своей книге «О вращениях небесных сфер» писал. Ну, во-первых, Коперник, он по-прежнему верил вот, в это аристотелевское учение, в аристотелевскую физику о четырех элементах, это без вопросов, то есть он поменял только, ну, скажем так, поменял систему координат, поменял расположение небесных тел, но вот всю эту основную физику Аристотеля он, ну, не то, что он ее не мог, ему просто нечего было, как предложить взамен. Что он пишет в своей книге? Он пишет в своей книге, что вот это вот тяжелый элемент, вот этот тяжелый элемент Земля, да, которая там формирует нашу планету, как же он там писал, что она обладает нечто в... что там есть нечто вроде определенного поля, которое... значит, держит вот, собственно, Землю вместе и держит вместе все то, что, как он писал, написал, все то, что сродно с Землей каким-то образом. То есть вода на Земле, она как-то более сродна с Землей, да, и вот все, что на ней находится. То есть он еще не мог сформулировать понятие гравитации, там пришлось ждать там еще 150 лет до Ньютона, но в принципе вот сама идея, она уже у него появилась, и он ее высказал, ну так, мельком, потому что книга его была посвящена совсем другому. Но, в принципе, да, Ньютон дальше развил это.
1: Спасибо. Так, Джон Смит с вопросом, а что за карта на стене? Дарт Вейдер мы уже обсудили, вот теперь пришла очередь карты.
0: Да, это карта Парижа. Какая-то, по-моему, сама карта, она не такая старая, 19 века, но я имею в виду, это копия какой-то карты Парижа 19 века.
1: Спасибо. Так, Артем Лобанов. А как можно назвать представление Галилея, преследование Галилея правосудием?
0: Преследование Галилея правосудием. Да, выбирайте слова. Но я говорила, во-первых, о многом с иронией, потому что есть просто в русском... Да, это я сказала в своем докладе, что Галилею вот в 1616 году удалось вырваться из цепких лап правосудия. Но просто в русском языке есть же такое выражение, да, цепкие лапы правосудия. Но даже вот если не брать иронию, то здесь со стороны того времени, если смотреть из того времени, то это действительно вполне выглядело правосудием. Вы понимаете, мы не должны переносить на то время наши современные представления о справедливости и о правосудии. Потому что, смотрите, были определенные церковные предписания, установления Галилея, их нарушил, его судили. Более того, я вам сейчас скажу, что сеньора Галилео, он самый настоящий рецидивист. Потому что в 1616 году же инквизиция уже завела на него дело, все по тому же поводу. Он пропагандировал теорию Коперника, как раз в этом году книгу Коперника внесли в индекс запрещенных книг. Значит, Галилея предупредили, сделали ему внушение. Он что? Он пообещал, что он больше не будет. Церковь сказала, окей, он больше не будет, и отстала. И даже в знак примирения его удостоили аудиенции с Папой Римским Павлом V. Что делает Галилей после этого? Галилей после этого в течение 16 лет все более активно пропагандирует гелиоцентрическую теорию дальше. И, то есть он нарушает закон. Ну, не закон, я имею в виду не светский закон, но он нарушает церковные предписания, да, тем более после предупреждения. Так что в данном случае все было сделано правильно. И тем более мы же не должны, да, забывать о том, что ни в 1616, ни в 1632 году теория Коперника, как я уже говорила, ни в коем случае не была доказанным научным фактом. И так что вот да, не нужно переносить современные представления о правосудии на тогдашнее правосудие, потому что еще, например, в конце XVI века, например, судебный процесс над Вервольфом, это было правосудие, а в Средневековье, скажем, суды над свиньями, да, насекомыми, это тоже считалось правосудием.
1: Удивительно. Сейчас. Тогда нет. Так, Анна Задирака задаю следующий вопрос. А разве общение с Китаем началось с 16 века? А как же Македонский?
0: А Македонский – это у нас не западноевропейская культура, это эллинизм, и это 300 лет до нашей эры, так что Македонского я не считаю в данном случае.
1: Спасибо.
2: Иван. Следующий вопрос задает мэр Ронни Грейт, мистер Ронни Грейт. Как так лютеры в ретрограды записали? В 16 веке это были самые передовые люди.
0: Это были самые передовые протестанты, да, имеется в виду, Лютер и его последователи. То есть это были самые передовые люди, возможно, в религиозном плане, в политическом плане, в социальном плане, да, то есть что касалось социальной структуры общества. И да, конечно, можно даже сказать, что лютеранство, оно было и передовым и в научном плане, потому что именно вот с лютеранских университетов, например, с Виттенбергского, да, где преподавал Лютер, началось... внедрение, появилась новая модель обучения, сильнее ориентированная на математику и на точные науки. Но это, собственно, заслуга не Лютера, это заслуга его ближайшего сподвижника Филиппа Меланхтона, которого прозвали учителем Германии. Собственно, он курировал в Виттенберге преподавание математики и естественных наук. Да, а сам Лютер, ну что он знал об астрономии? Он знал об астрономии не больше, чем вот любой другой образованный европейский человек, доучившийся до магистра. И в этом плане, ну, как раз интересно, что реакция, отношение, мнение Лютера вот о гелиоцентрических идеях Коперника, оно прекрасно иллюстрирует, в принципе, реакцию вот среднего человека с университетским образованием того времени на гелиоцентрические идеи. Они, я имею в виду, с непрофильным, не астрономическим, да, не математическим, то есть они это не совсем поняли поначалу.
1: Спасибо. Прежде чем к следующему вопросу перейти, предлагаю несколько объявлений. Мы уже час находимся в эфире. Нужно дать чуть-чуть передохнуть Ксении, и, соответственно, у нас есть возможность рассказать вам о том, как можно поддержать наш проект, например, и данный конкретный стрим. Спасибо, что смотрите. У нас 376 человек в эфире, и это круто. Спасибо. Не забывайте поставить лайк, если вы этого еще не сделали, подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни одно наше видео или вот подобный стрим. Конечно же, вы можете задавать свои вопросы при помощи суперчата и при помощи ссылки, которая имеется в описании, и вопросы, которые таким образом к нам приходят, задаются в самую первую очередь. Ну и, конечно же, у нас есть Patreon, используйте его, чтобы помочь нам делать вот подобные стримы как можно чаще. Спасибо.
2: Спасибо, Виталий. А я расскажу о том, что ждет зрителей наших каналов в ближайшую неделю. Ну, во-первых, я хочу сказать, что то, что, какой стрим у нас будет в среду, 17 февраля, мы вам сейчас не скажем. Следите за новостями. В ближайшее время мы вас об этом проинформируем. А вот в четверг, 18 февраля, в 19:00 на канале Антропогенез выйдет египетский дневник с Александром Соколовым, то есть с мной. На самом деле... это по мотивам нашей поездки в Египет аж 2018 года. Там было, не помню, 4 или 5 дней, и я никак не мог доделать нашу поездку именно в той части, где мы лазили по храмовому комплексу Карнака. И вот, наконец, с помощью Ксении Аблис, которая помогает монтировать, это видео будет доделано, я надеюсь. И в следующий четверг вы его увидите. В частности, там Николай Васютин изучает супертехнологичные, недостижимые даже для современной техники, огромные пропилы на гранитных воротах. Вот те самые пилон, значит, в Карнаке с гранитные ворота. Там Николай Васютин будет смотреть на этот пропил, насколько он технологичный. Вот. А в субботу, 20 февраля, 19:00, будет у нас эффект присутствия. И, кстати говоря, тоже египетский, потому что наш дорогой коллега и египтолог Максим Лебедев проведет экскурсию по египетской коллекции Британского музея. Я думаю, что это будет очень интересно. Это будет в субботу, 20 февраля, на канале «Лаборатория научных видео». Да, Виталий?
1: Угу. Еще я хочу уточнить, кстати, что нам сейчас наши общие коллеги скинули о том, что мы уже договорились, и в среду у нас будет доклад Насонова по поводу, сможем ли мы колонизировать Марс. Это, опять же, лекция, которая была на форуме «Ученые против мифов» не так давно, на последнем. Так что вот этот материал мы ждем в среду в прямом эфире. И, кстати говоря, во вторник на канале «Лаборатория научных видео» выйдет лекция Екатерины Умниковой, которая была записана еще, если не ошибаюсь, в декабре на фестивале 3+3. И наши патроны и спонсоры его уже могут посмотреть. Да, кстати, у нас в Инстаграме уже есть тизер по этому поводу, так что можете подписаться на Инстаграм «Лаборатория научных видео». И у Антропогенеза также имеет свой Инстаграм. Заходите, подписывайтесь.
2: Да, ну и еще раз, 6-7 марта форум «Ученые против мифов» в 14. который будет онлайн, поэтому вы в любом городе, находясь, сможете его смотреть. Причем базовая трансляция у нас такая, она бесплатная. Вот. И там будет много ярких докладов. Сейчас как раз проходят у нас репетиции с докладчиками. Это будет очень интересно. Не пропустите, друзья. А сейчас продолжаем вопросы.

0: Добрый вечер, люди понедельника. Пришло время нам с вами полезно провести 45 минут перед экранами наших гаджетов. В эфире программа о человеческих возможностях и нечеловеческих потребностях. Пирамида Урмаслоу. И я ее ведущая Наталья Урмацких. Не устаю напоминать, что наш эфир интерактивен. В углу трансляции вы в скором времени увидите наш телефон, который наш любезный режиссер выведет на экраны. 8-965-108-3493. По этому номеру в WhatsApp вы сможете задавать вопросы сегодняшнему гостю. А также, если вы меня смотрите в Facebook, мой аккаунт Наталья Урмацких, там можно комментировать происходящее, задавать вопросы. Также гостю, который в студии у нас. Сейчас я его представлю. Это Михаил Ярин. Михаил Ярин, здравствуйте. Михаил – это замечательный, уникальный человек, инструктор по выживанию в дикой природе, действительный член Русского географического общества и автор проекта «Аутдор для чайников». То есть тема у нас сегодня самая, что ни на есть, актуальная потребность выжить. Причем не просто выжить, а еще и в дикой природе. Михаил, вам слово. Поздоровайтесь.
1: Здравствуйте.
0: Вот такой немногосклонный Михаил. Ладно, хорошо, придется мне чирикать дальше. По данным служб спасения разных стран, около 80 человек в моменты опасности впадают в ступор. 10% начинают паниковать, и только оставшиеся 10% быстро берут себя в руки и действуют, чтобы спастись. А еще есть люди, которые верят в конец света, вечно таскают с собой рюкзаки, но не походники. Отлично стреляют из собственных ружей, но не охотники. Сурвивалисты, если по-русски выживальщики, считают, что в любой момент может случиться какой-нибудь катаклизм, и к этому надо быть готовым. Достойное мужское хобби. Но у Михаила это хобби переросло в образ жизни, он немножко не выживальщик в условиях города, мегаполиса, да? Но, в принципе, вы тоже относитесь к числу людей, умеющих выживать.
1: Ну, будем так говорить, я специалист по выживанию в природной среде, так получилось как-то по жизни. Но экстраполировать свои навыки на город я совершенно спокойно могу.
0: То есть в очереди за себя стоять сможете, например,
1: ну,
0: за пенсией?
1: Конечно.
0: Хорошо. Проблема сегодняшнего дня, ну, на мой взгляд, я бы с этого даже и начала, чтобы долго не ходить вокруг да около, это большая мягкость современного человека. Мягкость в плане ткнешь и лопнет. Ткнешь – упадет. Нажмешь посильнее, начнешь жаловаться вместо того, чтобы постоять за себя. А вот как вам кажется, от чего эта проблема возникает и как с ней бороться?
1: Мир превращается в Макдональдс. Когда ты приходишь, у тебя есть булка с котлетой, свободная касса, денег заплатил, и как бы все нормально. Люди живут в городах, мы живем в крупнейшем, в одном из крупнейших мировых, так сказать, центров. Все хорошо, есть телефон, есть 112 номер, есть все что угодно, вот, есть магазин, ну все есть.

0: Ну, человек живет год, два, три, четыре, начинает расслабляться. Потом, опа, авария на подстанции случается. И все. И начинается паника сразу. Никто не готовится, всем хорошо. Мне периодически говорят, ну ты что, идешь что ли? Никто не умрет, ничего не будет. Я говорю, да нет, ну что, ну не может такого быть. Ну, не, старый, не бухти.
1: Вас всерьез не принимают?
0: Не, ну принимают, конечно, всерьез. Всем интересно узнать, как бы так сказать, откровение такое. Что надо делать, чтобы все хорошо было. И любят задавать такие вопросы, вот особенно там. Был у меня, значит, один случай, когда главный редактор одного известного глянцевого толстого журнала спросил, а вот если вы окажетесь в трусах в Антарктиде, что вы будете делать? Я говорю, ну, умру в течение, там, скорее всего, 24 часов. А он ждал от меня откровения, что я сейчас расскажу.
1: Ну да, что вызывается белого медведя,
0: завернётесь в его шкуру. Да, мы там в Антарктиде, кстати, нету.
1: Ну, пингвины ощипаете,
0: да, построю, это, обрасту шерстью и все остальное.
1: Нет?
0: Нет, такого не бывает. А люди хотят, вот, чтобы им сказали откровение. Когда начинаешь говорить, что у тебя ножик есть? Зачем мне ножик? Я в городе живу. Ну, а у тебя есть? Я говорю, есть. А вот зачем тебе? Я говорю, ну, вот я вот вчера в Ашане был, мне надо было там веревочку, которой корзинка привязана, разрезать. Я ее разрезал ножиком, а потом еще даме рядом помог разрезать такую же веревочку. Вот, зачем мне ножик нужен? Да, у меня нету. А фонарик у тебя есть? А зачем мне фонарик? У меня есть телефон. Я говорю, сколько твой телефон сейчас за процентов на зарядке? 40. Я говорю, сейчас включишь фонарик, будет 10. Ни телефона, ни фонарика. А зачем мне фонарик? В метро ездишь, в метро езжу. А вот метро остановилось, свет погас. Точно. А вот в подъезд зашли, лампочка в подъезде перегорела. Точно. Такие простые вещи.
1: То есть люди не задумываются о том, что все в один момент может измениться.
0: Вот сколько людей в метро в час пик едут, и у каждого уши заткнуты? 90%. Час пик. Человек, ничего не видит, потому что он зажат, б, ничего не слышит. Ну, все что угодно может произойти. Что делать? Я говорю, ну один наушник-то оставь, а второй вынь. Уши-то тебе для чего надо? Чтоб слушать. Зачем мне это надо? Это, ну хорошо, не надо так, не надо. Жизнь одна. Обратно не отыграешь, ресет не сделаешь. Поэтому вот эта вот расслабленность, она как бы притупляет у человека рецепторы. Все.
1: Ну вот смотрите, в городской среде действительно много людей, которые живут расслабленно, но понимая о том, что надо как-то себя поддерживать в форме, как фитнес, наверное, да, люди, когда занимаются спортом, они поддерживают себя в форме. А куда городскому человеку пойти и приложить вот это свое неумение выживать, чтобы взять умение?
0: Здесь даже не в этом вопрос. Здесь вопрос в том, что не надо идти учиться там есть лягушек и строить временное убежище. Там, в принципе, даже ко мне в школу не надо ходить, если вы не хотите, если вам плохо в лесу там и все прочее. А в первую очередь будьте внимательны, будьте аккуратны. То есть внимательный и аккуратный человек, он минимизирует процент чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть у него там в процессе движения. Например, перемещение по городу, либо там нахождение в квартире. То есть вот внимательность и аккуратность – это первые шаги, которые самый обычный человек делает для того, чтобы чрезвычайная ситуация не случилась. Потому что когда она случается, это уже все равно. Тут уже другие факторы вступают в действие. Но для того, чтобы она не случилась, внимательный и аккуратный. Смотри под ноги. Смотри вокруг, по сторонам, там, слушай, что происходит, как бы, выбирай маршрут движения, не ходи в толпу, особенно если ты с ребенком. Ну, вот такие вот какие-то вещи. Пропусти. Вот идет поезд, все ломятся туда, как будто он последний, в метро. Ну, зачем? Ну, пропусти. Уйди в хвост, уйди в начало, где людей нет. То есть, сделай себе комфортно. Комфортно и безопасно. Будешь аккуратен и внимателен, все будет хорошо.
1: В условиях большого города, большого скопления людей, у человека, естественно, в момент стресса у него возникает желание быть как все, да, двигаться в одном направлении со всеми. Мне кажется, это неправильно с точки зрения безопасности.
0: Неправильно.
1: Как действовать правильно?
0: Надо уходить от толпы сразу. Причем, если вы находитесь в середине толпы, уходить надо не по ходу движения, а по диагонали. Почему? Потому что вот идет толпа, как поток воды, например. Вы идете вот так, толпа вас будет сносить в сторону. Ну, представьте, что вот как щепочка течет по воде, как вы привязаны. Если вот бревно привязать за веревку, то оно вот так вот по течению идет. То есть вы идете по диагонали. Если вы пойдете так, вас могут ударить под коленку, вы упадете, толпа пойдет по вам. Если вы пойдете так, вас просто сомнут, потому что вы идете против потока. Да. А идя по диагонали, вы идете в потоке, но все время расстояние убираете. И ищите карман. Карман – это выступ, это все что угодно. Увидели скамейку, ну, там, какая-то. Да, ниша, там, метро, скамейку. Залезьте под скамейку. Просто пропустите толпу, а потом уже дальше вылезайте и все остальное делаете. То есть да, вот задача уйти от толпы. Поэтому у меня один раз был случай, мы поехали на концерт, давно это было очень, Жан-Мишель Жарра на Ленинских горах. Мы подъехали куда-то там практически вплотную, я посадил там дочь на плечи, и мы пошли. И вот когда я понял, что я не могу маневрировать в толпе...
1: Это 97-й год мы были.
0: Да, по-моему, что-то. Так. Я развернулся и сказал, что не, ребята, вот сейчас отъедем там на мост и посмотрим с моста фаер-шоу, послушаем это все потом по радио. И как бы тем более с ребенком. Я не могу маневрировать. Если я не могу маневрировать, значит, меня просто сомнут и все. То есть вот...
1: Хорошо, но все-таки дикая природа. Откуда к вам пришло это увлечение, вот ставшее вашим даже образом, наверное, жизни, профессией? Это же не просто так. Вы же городской человек, я так понимаю.
0: Нет.
1: А где вы родились?
0: Ну, родился я в городе. Вот. Но мой папа геофизик, и он после окончания университета Казанского улетел на Дальний Восток, в Приморский край. А мама у меня участковый детский врач. Всю жизнь работала. И она полетела вслед за ним. И меня там, сколько мне, месяцев 6 было, загрузили в люльку, в Ту-114. И я через всю страну летел. Или даже на Ил-18 летел, по-моему. И прилетел туда. То есть я учился ходить в тайге. Вот, в прямом смысле этого слова, как бы ногами ступать по земле. Мама со мной ходила в горы, в сопки гулять. И все, я там прожил 11 лет, а потом мы повернулись на материк. Как бы мне спросила пионер-вожатая, тогда еще были пионер-вожатые, Советский Союз был. Хочешь пойти в поход? Я говорю, конечно, хочу. Я ничего другого просто делать не умею. И вот с тех времен я ходил, сначала школа юных туристов, потом армия, вот, потом из армии пришел, опять ходил, уже там другие школы, инструкторскую школу закончил. И все, я просто ничего другого делать не умею. Я занимался бизнесом, ну, был достаточно известен. Мне это скучно стало. И я потом стал писать очень много. Блог свой сделал, это было 10 лет назад. Стал заниматься экипировкой, вот, продолжил заниматься там активностями различными, там, завязался альпинизмом, начал заниматься охотой, двигаться как-то. И в конечном итоге вот пришел к этому. Ну, реально, я специалист очень узкого профиля.
1: Ну, зато какой-то интересный профиль таких специалистов можно по пальцам пересчитать.
0: Ну, с точки зрения основного количества людей, да, я такой вообще как бы дерсу узала в Москве.
1: Мне странно, что в Москве.
0: Ну, так получилось. Но, тем не менее, меня это не смущает. Я вот за 19-й год, который сейчас идет, у меня уже было две экспедиции. Одна в Арктику, ну, по месту основной работы, и одна на Камчатку, там охотничья уже.
1: Что самое сложное в экспедиции? Вот, например, для новичка.
0: Перестройка. Вот, перестраивать свои ритмы и перестраивать свои привычки. Потому что экспедиционный уклад, он предполагает наличие определенных алгоритмов. Действий, поведения. Вот. А человек, который первый раз туда летит, у него этих алгоритмов нет. Поэтому, начиная от того, что вдруг появляются там в первые дни проблемы сходить в туалет, и заканчивая тем, что тебя там, у тебя нет душа, у тебя едят комары, вот,
1: это
0: ты неправильно
1: страшное.
0: Поставил палатку, и ты спишь там на жестком, как-то так, вот. То есть вот эта вот перестройка, когда человек перестраивается, он начинает получать удовольствие.
1: А вы участвовали в спасательных экспедициях, когда действительно приходилось спасать людей?
0: Ну, один раз я занимался непосредственно этим. спасением человека. И несколько раз принимал участие, но в основном в составе транспортировочной команды. Там уже не спасать надо было, а выносить.
1: Альпинизм?
0: Да, когда в альпинизме был. А вынимал человека из машины, руководил. Потому что никто я так... Когда я осмотрел, ну, посмотрел на место и оценил ситуацию, как бы я понял, что там никто не понимает, что надо делать. Вот я взял власть в свои руки. В конечном итоге мы человека извлекли, переложили на носилки и отправили его на скорую, а я уехал дальше. С рыбалки ехали.
1: Рыбалка, грибничество, лесничество – все такие вещи, которые приводят к совершенно неожиданным результатам. Я нашла статистику за этот год. Только в Подмосковье более 600 человек заблудились, их искали с поисковыми отрядами «Лиза Алерт». Из них 9 погибли и 11 на тот момент, ну, на момент публикации, 11 еще были в розыске. А такое элементарное, ну, времяпрепровождение, как тихая охота, да, грибы. Что нужно, что важно помнить людям в лесу, даже если они уходят вот так вот через дорогу за грибами?
0: Ну, во-первых, надо понимать, что мирозданию ему все равно, кто ты. Инструктор по выживанию, либо там обычный офисный планктон, который поехал грибы собирать с товарищем. Оно абсолютно цинично, это мироздание. И если ты пропустил что-то, то догонит, даст, и потом, ну, будет как печально очень. А, опять же, внимательность и аккуратность. То есть самый простой пример алгоритма. Вы идете в лес. Во-первых, что такое поисково-спасательная работа? Начнем, так сказать, с конца. Поисково-спасательная работа — это на 90% это информация. И на 10% это силы и средства. Потому что если ты не знаешь, где искать, то, соответственно, у тебя увеличивается количество времени, количество задействованных сил и средств, и шансы найти человека, они как бы начинают сокращаться со временем. Поэтому поехали вы за грибами. Предупредите оставшихся в городе, что вы поехали за грибами в Нарфоминский район или там Сергиево-Посадский район, в район там города Кубринск. В субботу на машине с другом или подружкой, да. Это первое. Второе, зарядите телефон. У нас покрытие сейчас практически везде есть. Возьмите обязательно с собой фонарик. Возьмите средство розжига огня, то есть спички или зажигалку. Даже если вы не курите, лучше две. Одну в куртку, одну в брюки. Оденьтесь по погоде, и не в камуфляж. Вы не спецназовец, вы не партизан отрядов пока. Будьте ярче. Есть красная куртка и розовые штаны. Одевайте красную куртку, розовые штаны. Возьмите с собой компас. Либо, если вы не знаете, что такое компас, вы не знаете, где его брать, поставьте себе приложение на свой телефон. Откройте Яндекс.Карты, найдите это место или Google Maps. Угу. И посмотрите, что находится вокруг. Север всегда наверху. Вот вы открываете экран ноутбука, вот, смотрите на карту. Вот север всегда сверху. Соответственно, юг всегда внизу, восток всегда справа, запад всегда слева. Вы открываете, смотрите. Я пойду вот сюда. Ага. Что у меня на севере? На севере у меня шоссе. Что у меня на юге? На юге у меня болото. На востоке? На востоке у меня шоссе. На западе у меня леса. Просто сделайте такую некую рекогносцировку, сидя в офисе, либо дома там, попивая кофеек или виски. Отложите эту картинку себя в голове. Возьмите ножик. Ну, если вы за грибами идете, пусть он у вас будет. Ну, можете там взять какой-нибудь набор параноика сделать. Там плащ взять, еще что-то. Ну вот фонарь, компас, либо навигационная система и средства розжига огня — это как бы минимум. Вы приехали, вы пошли, нашли грибов и поняли, что вы попали.
1: Надо было сейчас с собой водичку взять и теплую вещь.
0: Ну да, согласен. Водичку и теплую вещь. Ну, обычно берут с собой бутерброды, термос, там все какие-то такие вот эти перекусы. А теплая вещь — одеться по погоде. вы попали. Что такое вы попали? Это вот классический когнитивный диссонанс, когда картинка в голове, а она не соответствует картинке на местности. И человек начинает натягиваться в уноглобус, то есть он вот эту картинку из головы пытается, а, нет, я помню, здесь был где-то поворот туда-сюда, вот не надо этого делать. Как только вы почувствовали, что вы не понимаете, куда вам идти, вы останавливаетесь, садитесь, расстегивайте ворот, чтобы отстыть немножечко, попейте водички, если у вас есть какие-то вредные привычки, воспользуйтесь этими вредными привычками, вот, приведите голову в порядок сначала, потому что заблудиться, ощущение, понимание того, что ты заблудился, это физическое ощущение. Я блудил, вот, причем один раз даже так смешно было. Но суть в том, что как только идет несоответствие картинке, то тут же мозг дает тревожный сигнал, тут же начинают работать надпочечники, тут же адреналин начинает лететь, то есть организм мобилизуется мгновенно. И ты вдруг, у тебя холодно было, тебе вдруг стало жарко, пот пошел, как вот, не надо вот, метаться, не надо. Сел, подышал, дыхание выровнял, уровень адреналина упал, после этого начинаешь думать. Достаешь, ага, у меня же есть смартфон, там же есть, так, на компас у меня есть, так, куда? Север, так, север. Я смотрел на север, на севере было шоссе. Включайте там GPS-модуль. Ну, посидите, потратьте 2 часа в офисе, когда делать нечего, научитесь пользоваться системой. Все, вы понимаете, вы можете там посмотреть расстояние, померить. По крайней мере, вы поняли, что надо идти на север. Тогда вы выйдете к шоссе.
1: Так а как ты понимаешь? А, ну по GPS-навигатору.
0: Конечно, у вас вот есть смартфон. Самое простое. Вы достали его и как бы посмотрели.
1: Я просто помню, как
0: приложение
1: мы были в обычное. Этом где-то. Как это называется, шоссе, не помню, на юг. Поехали с подружкой, с собакой, у меня вечером эфир, мы тоже радостные пошли грибы собирать, тут мы поняли, что мы чуть-чуть заблудились, хотя шоссе было слышно, и никакой там GPS не ловит, это всегда так происходит. Когда тебе нужно, он никогда не ловит, ничего нет, сети нет, нет, понятно, что мы вышли, мне пришлось звонить, сказать, что извините, я заблудилась, не поверите, коллеги, но мне надо подменить.
0: Бывает такое, да.
1: Но я
0: тем
1: к тому,
0: более,
1: что...
0: а вот вы слышали шоссе, то самое, заблудились, все, есть звук. Все, вы идете на этот звук. Причем, как я вот на тренировках людям показываю, вот вы остановились, услышали звук. Возьмите палочку, встаньте вот так в направлении звука, палочку вытяните, потом присядьте, положите ее на землю, и после этого совершайте все, что угодно. Потому что звук – это не ориентир. Звук – это просто звук. Он сейчас есть, а вот тут его нет. И вы услышали, да, это было там, потом повернулись за рюкзаком, и вы не найдете. А так вот вы, ага, там, раз, так, палочку, угу, ну там, оп, на землю, и все, и дальше хоть джигу танцуете.
1: Вы сказали, знаете, у вас смешной случай был, вы заблудились. Почему смешной?
0: Я охотился, я охочусь в одиночку на севере. У меня это специфические очень охоты, там, на снежных баранов. Я беру рюкзак, беру винтовку и где-то на неделю хожу один. И я отстрелялся очень поздно. Часов в 6, пока я там его разобрал, а стрелялся на самом верху, на хребте. Пока упал вниз в ручей, уже потемнело. И я по ручью иду, как бы вот слева хребет, справа хребет, слева хребет, посередине ручей. У меня на отроге левого хребта стоит палатка. Мне нужно пройти где-то километров 6 по ручью, потом подняться через сланники наверх и выйти к палатке. Я иду, так. А навигатор без карты, просто точки стоят. Смотрю по навигатору, ну, вроде пора. Полез. А сланник – это жуткая вещь, особенно ночью. То есть по нему и так днем-то тяжело ходить, а тут еще ночью. В общем, лес, падал. Потом право-лево уже как-то так потерялся. И опять вдруг падаю, ну, склон вниз пошел. Я думаю, ладно, пойду вниз. Падаю в ручей, понимаешь, я не понимаю, где я нахожусь. Я как таракан в обувной коробке. Я не могу никуда деться, у меня один ручей, но я не понимаю, где я нахожусь. Я остановился, на берегу развел костер, разулся, там носки стал сушить, попил водички, потом достал там горелку, чай себе сделал. Сижу, думаю, ну вот темно уже, да. Ну что, в принципе, я сейчас могу в Ягель завалиться, вот, без всяких проблем. У меня одежда есть, немного как бы, но есть так. Мембрана, Ну, посплю до утренних этих, до рассвета, часов там до пяти, а дальше по-светлому уже совершенно спокойно иду. И включаю еще раз навигатор, и он мне показывает по прямой, как ворона летит 950 метров до моей палатки. Мне стало стыдно. Ну, ты же инструктор, ты же там людей тренируешь, как бы натаскиваешь. Ты что, 950 метров пройти не можешь, что ли? Миша, ну не смеши. И я так сам себе это сказал, встал, у меня как раз носки просохли, обулся. Костер завалил камнями, но на галечнике там ничего в тайге бы не было. И прошел буквально метров 50, речка повернула, у меня картинка только щелк и встала, как в телевизоре. И все, я понял, где я нахожусь. Через час я был возле.
1: Это вы свой барана тащили еще, козла?
0: Ну да, барана. То есть вот абсолютно такая вот как бы жизненная ситуация.
1: А вы верите в то, что какой-нибудь леший водит?
0: Конечно. А вы нет?
1: Не знаю, я не попадал в такие.
0: Лесные духи, они всегда присутствуют.
1: А можно задобрить лесного духа?
0: Ну, можно проявить к нему уважение. Вот я когда пошел на свою первую гору, на восхождение, которое я сам планировал, я еще тогда не был на сборах нигде. Я нашел гору на Кавказе, ездил на Таганку в городской клуб, читал отчеты, писал, выписывал. В общем, детализация была полная. Как сейчас проекты готовят, вот я так делал восхождение. Нашел, да, нашел напарника. И мы с ним пошли, мы, правда, не залезли на ту, которую я планировал, а на соседнюю, потому что она оказалась попроще, а та оказалась слишком сложной, я не переоценил свои возможности. И мы с ним спускались, очень известная такая единичка Б, на которую ходят новички, и там спуск 250 метров, снежно-ледовый гребень такой, в две ступни шириной.
1: И
0: мы когда спускались, я говорю своему товарищу, говорю, Рауф, вот мы если спустимся, все нормально будет. А страховка на гребне очень проста. Если товарищ падает направо, то ты должен падать налево. И вот как бы в развесочку ты страхуешься. Ну, представьте, да, ты самостоятельно падаешь с горы. Я говорю, у нас там есть банка сгущенки, я, наверное, ее вот духом оставлю. И мы спустились, все нормально, пришли к палатке. Он говорит, ты помнишь, что ты говорил? Я говорю, точно. Я достаю эту банку сгущенки, а там такой рваный ледник, трещины глубокие. Собираюсь ее кидать и думаю, черт, она же железная, она же закрытая, у них же ничего нет. Я ее поставил на камень, ледорубом пробил в двух местах и выкинул ее в трещину. Вот с тех пор я закончил свой активный альпинизм в 98 году, пройдя северную стену Эйгера. Мы с Валерой Бабановым, первый из русских, этот маршрут прошли. Я ни разу не срывался. Я потом попадал под камнепады, как бы потом у меня там были всякие там небольшие проблемы, но когда я активно занимался, я ни разу не скрывался.
1: Вкусная сгущеночка была.
0: То есть относитесь с уважением. Ну вот, не доели вы конфетку там, или просто придите, положите под кустик, только разверните обязательно. Вот, скажите, вот.
1: Грета Тунберг вам скажет, вы загрязняли природу своими банками жестяными.
0: К тому моменту, когда эту жестяную банку вынесет на конечную марену, она превратится в порошок.
1: Что такое марена?
0: Это вот ледник стекает, лед же, он же течет, это жидкость, как бы, и вот впереди толкает камни.
1: И они все перетирают перед собой.
0: Ну, вот то, что попало в трещину, он выкинет ее потом лет через
1: 200. Вы сказали, вы попадали под камнепады. А вот действительно, ну, правда, в кавказских районах, в горных районах люди часто в такие ситуации попадают, даже туристы, которые мимо ехали, что называется. Какой алгоритм действий?
0: Внимательность и аккуратность. Я идиот был просто-напросто. Я попал под эту вилку.
1: Если идет сель, допустим, да, вот дожди. Мы в этом году в Абхазии попали под сель.
0: Что такое сель? Сель – это грязи водяной поток. От чего он получается? От того, что в горах скапливается большое количество влаги. От чего скапливается большое количество влаги? От того, что идет сезон дождей. Ну, не едьте в сезон дождей. Либо поменяйте маршрут, если вы боитесь.
1: Ну, слушайте, это был серийный август. Никто не подозревал, что вдруг начнется сезон дождей.
0: А никто никогда не подозревал. Для того, чтобы озера переполнились, как вот на Кавказе, там должно поливать, мама дорогая.
1: Ну, у нас весь июль лило, холодный июль. А у них там в Сочи.
0: Ну, это вот самое простое.
1: Потому что делать, если все-таки ты такой молодец и в сезон дождей поперся.
0: Если ты увидел, что пошло какое-то движение по склону, вали оттуда со скоростью поросячьего
1: визга. Вперед или назад?
0: Любую сторону, главное от этого места.
1: Угу. Все, поняла. Надеюсь, вы тоже поняли. У нас есть эфир на WhatsApp, напоминаю, 8-965-108-3493. Можно задать свой вопрос, потому что я на вас уже не отвлекаюсь. Я вся поглощена беседой с Михаилом. Очень хочется выжить. Частенько попадаем в разные неприятные ситуации. Ну, видимо, карма. Но пока это духи добрые. Я тоже стараюсь класть всяческие конфетки, признаюсь честно. А про горы я поняла. А вот люди, которые действительно уходят, допустим, сейчас скоро зима, начнется вся эта идея с рыбалками, с льдом. Вот по вашему опыту, куда можно ходить, куда нельзя ходить? Я имею в виду, вот даже не знаю, как сформулировать, я не рыбак.
0: Ну, я тоже, в принципе, не рыбак. Но опять
1: что же,
0: внимательно и аккуратно быть. Вот и все. Но если ты видишь, что лед тонкий, не ходи туда.
1: А вы не разбираетесь в толщине льда, когда можно, когда нельзя?
0: Ну, там, если, по-моему, от 5 сантиметров начинается, тогда человек может и дальше. Есть в интернете таблица, которую МЧС делает, там все написано.
1: Вам приходилось сотрудничать с МЧС? Я имею в виду именно по вопросам спасательных операций, либо каких-то разведывательных экспедиций?
0: Нет, как у меня много друзей, которые там работают и работали, но так, чтобы взаимодействовать, нет, слава богу.
1: А что вы делаете?
0: Единственное мое сотрудничество с МЧС заключается в том, что приезжая куда-либо, я иду и регистрируюсь.
1: Как охотник?
0: Ну, и как охотник, и как, ну, в основном, когда в горах ходил, то есть вот мы на Кавказ приехали, там школу иглу проводить, пришли, зарегистрировались, и все.
1: А что вы делаете в российском, в русском географическом обществе? Что такое действительный член РГО?
0: Ну, вы знаете, быть путешественником и не состоять в РГО, ну, не знаю, я вот взял, решил, вступил.
1: Легко это сделать?
0: Легко, элементарно. Вы платите взносы, как бы, и получаете членский билет. Но я еще связан с РГО через комиссию воздухоплавательную, как она, по-моему, так называется. Я тренирую пилотов частных по выживанию.
1: Вы еще летать умеете?
0: Не, я летать не умею.
1: В смысле, когда они уже вдруг, если упали, то
0: да, если упали, то вот я как бы с ними работаю, там, помогаю создавать носимые аварийные запасы, провожу полевые тренировки. Как, вот, а эти ребята, они как бы входят вот в это, по-моему, комиссия по воздухоплаванию называется.
1: Ну, может быть, ладно, уточню.
0: Не знаю. Точно.
1: Ну, вы говорите, что про пилотов, да, которые упали, там им надо что-то выживать. А что входит в набор такого выживальщика, который случайно, не случайно, а как бы у него есть возможность не долететь?
0: Я это называю набор параноик. Ну, вот, во-первых, да. Если вы, нет, возможность не долететь докуда?
1: Ну, до точки Б из точки А.
0: Он в качестве кого летит?
1: Ну, нет, в качестве... Космонавт, пилот, летчик, ну, разведчик.
0: Космонавтами и пилотами занимаются специально обученные люди.
1: То есть вы не участвуете в составлении их вот этого тревожного чемоданчика?
0: Я внимательно его изучаю, я как бы имею все методические материалы по поводу этого. Нет, там другая специфика. Значит, она основана на том, что пилота или тем более космонавта, во-первых, не выпускают из виду. Соответственно, при возникновении чрезвычайной ситуации силы и средства развертываются мгновенно. Я занимаюсь обычными людьми, которые не входят, будем так говорить, в интересы государства. То есть это пилоты частных самолетов, пилоты частных вертолетов, обычные люди, там, путешественники какие-то. То есть вот ими. И у меня носимый аварийный запас, он несколько больше. Ну, по крайней мере, мои методики создания. Они несколько больше, несколько шире и немножечко по-другому сделаны, нежели чем там у космонавтов и у гражданской авиации или военной. Но я думаю, что больше, наверное, к космонавтам больше подвинуто в плане наполнения, потому что у пилотов это все поменьше, да и используется редко.
1: Ну что входит в состав параноидального чемоданчика?
0: Ну, у вас должны быть средства обеспечения жизнедеятельности, средства оказания первой медицинской помощи, средства сигнализации и средства ориентирования. То есть вот четыре основных блока, которые есть. Что такое средство обеспечения жизнедеятельности? Это как минимум там нож и зажигалка. Можно еще использовать там вот эту серебрянку, аварийный тент. Ну, как бы три составляющие. Там средства ориентирования, это компас, минимум. Средства сигнализации, это фонарь. Его можно и к обеспечению жизнедеятельности отнести, но как бы будем считать, что это средство сигнализации. Ну, и если у вас есть возможность, там, какие-то пиротехнические средства, типа фальшвейера, там, ракеты, вот. А средства оказания первой помощи, это как минимум индивидуальный перевязочный пакет. И средства остановки кровотечения. То есть жгут и какой-нибудь там порошок типа Селокса или какой-то гемостатик. То есть вот это вот минимум, вот эти четыре блока.
1: Ладно.
0: Что касается аварийного питания, там добычи животных, ловли рыб, ну... Не знаю, я к этому отношусь скептически, потому что, можно использовать, положить туда там аварийное питание, там 4 шоколадки, например, высококалорийных. Вот, вам этого хватит, ну там, получается, вот 4 шоколадки, там 4 бульонных кубика, к примеру, 4 пакетика горячего шоколада быстрорастворимого. Там. И это получается так практически конверт обычный.
1: Почему именно 4? Не
0: неделя? Ну, 4 дня.
1: 4 дня – это срок, когда вас могут отыскать?
0: Ну, будем так говорить, что лучше, чтобы вас отыскали сразу, через сутки ты начинаешь чувствовать откат. Вот мы проводили тренировки 72 часа. И с носимыми аварийными запасами, и немножко расширенными. Откат? Откат ты сначала на адреналине, ты там что-то двигаешься, а потом ты начинаешь подмерзать, тебе хочется спать, тебе неудобно, тебе надо что-то делать, костер не горит, хочется кушать, а кушать у тебя нечего практически. То есть получаются такие качели. И как показывает практика, 72 часа – это такой критический уровень. Поэтому 3 это мало, пусть будет 4. Можно и на 10 дней это все сделать.
1: Всё зависит тащить на себе.
0: От габаритов, укладки, упаковки. Ну вот лучше рассчитывать там 72 часа плюс еще чего-то. А если у вас этого нет, то, конечно, можно там научиться ставить силки, еще что-то делать. Но
1: мы не
0: любое
1: рыба.
0: Такое действие, оно требует навыка определенного. Невозможно открыть книжку по выживанию. Сказать, я сейчас поставлю петлю на зайца, поставить петлю и поймать. Ну, не знаю, люди разные бывают, у кого-то может и получится, но я считаю, что любое действие, оно требует определенного потраченного на это времени. То есть, например, вот есть огниво, ферроцериевый стержень, которого там при помощи ножа или предмета с острой кромкой можно добыть искру, которая там воспламенит огонь. Вот я когда первый раз руки взял, я очень долго тренировался для того, чтобы выбрать угол,
1: кино,
0: там смотреть.
1: В диких джунглях.
0: Сейчас я это делаю практически автоматически, да. Там, или там добывать огонь трения. Вот посмотрели на Ютубе, как человек приходит, там раз, два,
1: не
0: три, четыре. Я сутки пытался это сделать, у меня не получилось. Я это буду тренировать, как бы. Ну, это надо узнать, уметь, подбирать, как бы понимать. То есть невозможно это вот прийти и все сделать. Поэтому. Лучше взять 4 шоколадки, 4 бульонных кубика там, и 4 горячих шоколада.
1: Это представить себе ситуацию, ну, грубо говоря, да, там катастрофа плавсредства, лодки, не знаю, корабля. Потому что катастрофа самолета, понятно, шансов гораздо меньше. Но все-таки, если вы куда-то плывете и случилось несчастье, то вас выбрасывают на берег. Вы назвали первые сутки это вот этот адреналиновый запас. Помятуя, ну, многие читали, естественно, практически все наши ровесники читали «Робинзон Крузо».
0: Очень правильный пример.
1: Да. Мужик, как я считаю, правильно все сделал. Он сразу начал, он не стал это вот кричать, махать, он сразу начал строить дом, забор. То есть правильно вот этот адреналин использовать на обустройство сложившегося своего ареала.
0: Ну, адреналин вы не сможете использовать его, потому что
1: силы, я имею в виду,
0: для другого предназначен. А выровнять психику и дальше идти по принципу Робинзона Круза, да, я во всех своих лекциях говорю, что это единственный способ. Вот. Что такое вообще выживание как термин? Вот я как его трактую. Это процесс сохранения физического и психического здоровья человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию.
1: То есть в любой чрезвычайной ситуации начни
0: с головы, да. Систематизируйся и будь аккуратен и внимателен. По-другому ничего не получится. Начнешь бежать впереди мироздания, получишь травму. Травма – это стрессор. Вот. И вот так уже попало. Тут еще усугублять. Поэтому нет, спокойно, да, все. И использовать такую практику, что вот я здесь сейчас буду жить, и мне здесь будет хорошо. Вот тут, ага, вот здесь вот там козы, вот тут вот пальмы, здесь бананы, там все прочее. То есть Робинзон Круза очень хороший пример. А что касается плавсредств, это спасательный жилет. Сели в лодку покататься, одели спасательный жилет. Поплыли на пароходе, обязательно шлюпочная тревога будет. Посмотрели, где что лежит, проверили, посчитали, чтобы хватило. Посмотрели, как завязывается, одевается. Это однозначно. Мы один раз попали в аварию в Магаданской области с племянником. Влетели в завал просто на повороте. И если бы не жилеты, мы бы там и остались.
1: Снежный завал?
0: Нет, а там лиственница поперек реки лежала, и мы туда попали, лодка перевернулась. Ну, там пришлось повыживать в прямом смысле этого слова. Но вот если бы не было жилетов, то это поэтому жилет должен быть на воде всегда. Причем пусть он будет оранжевым.
1: Да, не хаки. А у нас такая мужская тема появилась, прошла за эти 40 с чем-то минут, но мне вот интересно, а женщина во всем этом безобразии участвует? Женщине нужно учиться выживать или ей достаточно борщ варить?
0: Ну, конечно, нужно. У нас выживают в основном женщины, мужики-то все погибают.
1: Они выживают потому, что умеют или потому, что просто ничего не делают?
0: Ну, во-первых, женщина умеет выживать, потому что априори ее задача – это спасти ребенка. То есть, им Богом заложено все остальное. Женщина, она более системная. Женщина, ну, не знаю, как бы, как по поводу там, кто больше подвергается панике, мужчина или женщина, сложно судить, нет у меня таких данных, но обычно как бы бабы соображают быстрее, особенно если они с детьми. Вот тогда инстинкты включаются и все остальное. Поэтому женщина, ну как, конечно, должна знать.
1: Но вы в группах водите?
0: Да, девушек? Ну, стараюсь как бы минимизировать, но те, кто хотят, ходят.
1: Почему минимизировать?
0: Ну, потому что я провожу тренировки вот в такую погоду, и как бы это без всего, без спальников, без палаток, поэтому...
1: Ну, сделали бы тур для девочек специально в хорошую погоду.
0: А в хорошую погоду не доходит до людей. Человек пострадать должен, чтобы понять, как двигаться. А как по-другому-то? Вы возьмите тренировку в спортзале, на фитнесе. Вы же бьетесь, вот аж чтобы вот 10 подходов, так уже не могу еще 10 подходов. А как выживание обучать? Человек лежит и понимает, что вот если он сейчас не встанет и дров в костер не кинет, он просто тупо там закончится. Как личность, потому что у него ничего нет, а вокруг леса он один. Это, правда, контролируемое безумие, но тем не менее.
1: То есть шоу «Последний герой» – это выдумки, там никто не выживает.
0: Не, ну это шоу, в шоу никогда никто не выживает.
1: Все, да, что... как Николай Николаевич, который жабу отравленную съел.
0: Николай Николаевич – это, давайте не будем,
1: не будем сказать,
0: на пантеон лезть и богов трогать.
1: Хорошо, согласен.
0: Николай Николаевич – это энциклопедические знания. Эта жаба пришла, поздоровалась с ней и отдалась ему, так сказать, в качестве эксперимента. Поэтому
1: то есть это не задача редактора
0: была? Умный человек. А все, что показывают, это, конечно, постанова в чистом виде. Почему?
1: Хорошо. Да, для того, чтобы попробовать эту жизнь по-настоящему на вкус, наверное, нужно хотя бы раз обратиться в такие институты, как у Михаила Ярина. Я имею в виду институт образовательный. Институт жизни. Да и попробовать себя на прочность. Я не знаю, я бы, наверное, не смогла. Поэтому мое место на кухне. А мы с вами попрощаемся на этой веселенькой ноте ровно на недельку. И следующий понедельник увидимся с не менее интересным гостем. Спасибо вам, Михаил, за то, что пришли.
0: Вам интересную спасибо, что позвали.
1: Далее там. Всего лишь понедельника. Пока.

Область моих научных интересов – это как раз эколого-географическая изменчивость жизненных циклов рыб. В рамках решения этих задач мы осуществляем сбор материала. Прежде всего, это черноморские виды, черноморские прибрежные виды массовые, такие как морской ёрш, такие как ставрида, султанка. Изучаем структуру их популяций, размерную, возрастную, половую структуру. Изучаем их рост, соответственно, осуществляем сбор возраст-регистрирующего материала. Главным образом это отолиты, слуховые камешки, так называемые, по которым определяем возраст, изучаем рост, моделируем рост. И далее, основываясь на наших собственных данных и приобщая опубликованные данные зарубежных коллег, которые занимаются изучением этих же видов на других участках ареала, прежде всего это Средиземное море и Восточная Атлантика, мы пытаемся отследить вектор адаптивных изменений из Средиземного моря в Черное, поскольку условия меняются естественным образом, меняются климатические условия, меняется соленость, и биологические свойства наших объектов отвечают на эти изменения соответствующим образом. Прежде всего, такой подход позволяет нам сказать, а что же будет с рыбами дальше, с нашими вот этими прибрежными видами, прежде всего, которые доступны для облова. И все мы знаем про глобальное потепление, уже установленный факт. Температура поверхности Черного моря изменяется с трендом примерно 0,06 градусов в год. Соответственно, через несколько десятков лет, если следовать этим моделям, если ничего не поменяется, то температурные условия в Черном море станут соответствовать современным средиземноморским. И главный вопрос состоит в том, будут ли соответствовать биологические показатели, я имею в виду структуру популяции, возраст, созревание, рост, смертность современных видов, вот в этих новых условиях, будут ли они соответствовать современным средиземноморским. Ну вот такая прогностическая, можно сказать, часть наших исследований. Другое направление – это оценка состояния популяций промысловых видов, массовых промысловых видов Черного моря. Это прежде всего шпрот и хамса, которые являются основными промысловыми объектами. Мы отслеживаем динамику их внутри видовой структуры. Известно, что у хамсы есть две экологические формы, так их назовем. Это азовская хамса и черноморская хамса, которые обладают немножко разными свойствами, различным темпом роста, поскольку обитают и нагуливаются в разных условиях. И мы отслеживаем их динамику и преобладание в общей популяции той или иной формы и в каком направлении смещается этот баланс. В общем, два основных таких направления исследований. Что касается первого направления, то нам уже удалось установить, что темп роста черноморских популяций средиземноморских видов гораздо ниже, что связано прежде всего с сезонностью. Для Черного моря, для рыб Средиземноморского фаунистического комплекса, Черное море является северной границей ареала. Соответственно, условия отличаются от оптимальных, и прежде всего это связано с сезонностью, то есть с падением температур до значений, когда эти виды перестают питаться и могут существовать за счет экзогенных источников питания, то есть за счет того жира, который они накопили в период нагула. В результате предельная длина этих видов меньше, и их основная адаптация в этих условиях заключается в том, что они созревают при меньших размерах, в отличие от своих средиземноморских родственников. И это позволяет им сохранять плодовитость и поддерживать свою численность в этих
ну, условно говоря, экстремальных для них о условиях обитания, когда есть выраженная сезонность климата. В условиях глобального потепления надо полагать, что период вот такой паузы в росте, сезонный период паузы в росте, он будет снижаться, соответственно, мы можем ожидать увеличения предельных размеров наших черноморских видов, и которые станут соответствовать своим современным средиземноморским родственникам. Пока что это вот такая рабочая у нас гипотеза, которую мы на нескольких видах отрабатываем. И будем смотреть, расширять, скажем так, количество исследуемых объектов и искать какие-то общие закономерности, вот наподобие того, о чем я говорил. Наподобие снижения предельных размеров и снижения темпов роста. Может, какие-то закономерности. Есть еще один такое характерное свойство, пока мы его отрабатываем, это развитие полового диморфизма в направлении от Средиземноморского бассейна к Черному морю. И оно, например, наблюдается у скорпена, у морского ерша, то есть представители средиземноморских популяций. У них половой диморфизм, разница в темпах роста у самцов и самок выражена гораздо слабее в Черном море. Самцы сильно отстают в росте от самок, и это тоже такая форма адаптации, когда в условиях, опять же, этой сезонности есть условный дефицит ресурсов, которые грамотнее использовать популяции, вкладываясь, скажем так, в плодовитость именно самок. Плюс разделение экологических ниш. Понятное дело, что в связи с размером немножко разный спектр питания, разная кормовая база, что также позволяет увеличить объем используемых ресурсов.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И тема нашего сегодняшнего заседания – пожары в Австралии. В студии биолог, руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко. Алексей, здравствуйте. Добро пожаловать. Ну, я введу, не то чтобы введу в курс дела, а напомню слушателям. Огненный сезон, так называемый, в Австралии стартовал еще в июле. Пожары не утихают до сих пор. Засушливая, жаркая погода. По наблюдениям, такой жары никогда не было. Это самый теплый сезон. А это еще не лето в том полушарии. Большие площади в стране занимают, вот мы говорим, лесные пожары, а там кусты. По-английски это bushes. То есть специалисты называют это такими кустарниковыми пожарами, потому что они больше всего горят. По всей стране в огне на сегодняшний день, насколько я понимаю, погибло 25 человек, в том числе несколько пожарных добровольцев. Уничтожено только в одном штате, я на примере вам говорю, штат Новый Южный Уэльс, более 2000 домов, и там сейчас, вот на данный момент, бушует около 100 активных пожаров. И пишут, что большинство возгораний возникает по естественным причинам. Например, от ударов молний в сезон засухи.

0: и начинала развивать. То есть, если у нас... Понятно, что это дело статистическое, но, тем не менее, если мы понимаем, что молний в таком-то районе не было, не зафиксировано, а пожаров возникло много, скорее всего, пожары рукотворные. Да? Мы можем проанализировать это дело, и мы это много кто делает в разных ситуациях, например, корреляцию мест возникновения пожаров и дорог, и поселений, ага, и мест рубок.
1: Все, да? Вот теперь понятно, я уловила. А животных как считают? Вот откуда у них 1,25 миллиарда?
0: Ну, конечно, это оценки, то есть никто их прямо посчитать не может. То есть есть оценки плотности, численности видов на такой-то территории, ну, приуроченных к каким-то определенным экосистемам, и на основании этих оценок делается уже экстраполяция на всю выгоревшую площадь. Конечно, это очень грубые оценки. Тут других просто нет.
1: Понятно. Говорят, людей, я тоже читала впечатления в живых журналах, в других соцсетях, эвакуировали чуть ли не в новогоднюю ночь. То есть человек обычный, я имею в виду не пожарный, не специалист, не способен адекватно оценить опасность. Ну, далеко он, ребят, ну что, он не доберется. Это действительно так, что вот они с такой скоростью распространяются и пожирают дома, жилища и жизни забирают, что невозможно даже поверить в это.
0: Во-первых, да. Во-первых, пожары могут распространяться с очень большой скоростью, быстрее, чем человек может бежать, а иногда даже быстрее, чем человек может на машине ехать. Да? То есть, если это мощный,
1: сильный ветер... Вот сейчас вы меня поразили.
0: Ну, конечно, да. То есть, мощный травяной пожар, он может распространяться на десятки километров в день. Вот, может, там и на первые сотни при худших условиях. Но это первая причина. А вторая причина, она тоже связана с массовым применением огня в практике землепользования. Когда люди к этому привыкают, да, когда каждую весну где-то кто-то что-то выжигает, при этом часто это делается, ну, у нас весну, да, у них, можно сказать, что... осень, да, когда это делается официально, что вот разрешено выжечь, люди просто привыкают, что все время где-то что-то горит.
1: Запах,
0: ну, дым,
1: да.
0: Да,
1: это
0: ну, обычное
1: понятно,
0: дело,
1: принято.
0: И не обращают внимания.
1: Хорошо, возвращаемся все-таки к природе. Есть ли шанс лесу пережить пожар? И что такое пережить в данном случае?
0: Нет, ну, шанс пережить есть, да, то есть вот, например, в этом году у нас площадь лесных пожаров в стране 15 миллионов гектаров в 2019 году в России. По предварительным оценкам, которые опубликовал недавно Институт космических исследований и Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов, они оценивают площадь погибших от пожаров лесов в этом году в 4 с небольшим миллиона гектаров, то есть это уже в разы меньше. Мы оцениваем побольше? Не-не-не, почему? Это хорошие специалисты, добросовестные, честные. Да, мы оцениваем немножко больше, может быть, там в 5-6 миллионов гектаров, но тоже не 15. То есть на самом деле львиная доля лесов, обычно больше половины, переживает пожар. Пожары формируют свой тип ландшафта, да, то есть если лес постоянно горит, да, там может быть лес приспособленный, приспособившийся к такому регулярному выжиганию, но это будет не любая лесная экосистема, да, это будет определенный тип лесных экосистем. Те, которым нужно, чтобы пожаров не было столетиями, они, конечно, будут в такой ситуации исчезать.
1: Наверное, последний вопрос будет вот о чем. Когда мы поймем последствия вот этой глобальной катастрофы, когда каждое лето в нескольких точках планеты, ну или же нон-стоп, такие масштабы пожаров. И что это будут за последствия для нас с вами? Вот мы сидим сейчас вроде живы-здоровы, разговариваем.
0: Ну, наверное, одно из первых последствий будет такое. Вот сейчас лес является мощным поглотителем углекислого газа и регулятором климата. Если лес горит очень часто, вот так, как наша Сибирь или так, как Австралия, он из поглотителя превращается в мощный источник углекислого газа, и он уже начинает работать не против изменения климата, не смягчает эти изменения, а увеличивает их. Да, вот это будет, наверное, самое первое глобальное изменение. Оно или уже произошло, или мы где-то очень близки к нему. То есть это реально...
1: И что, мы начнем задыхаться с вами, Алексей?
0: Ну, конечно, не так быстро, и, в общем-то...
1: Я задаю именно те вопросы, которые приходят на ум любому
0: горожанину. Я понимаю, да. Нет,
1: который сейчас едет за рулем автомобиля.
0: Изменение климата – это все-таки не про количество кислорода, да? То есть кислорода в атмосфере достаточно много. Изменение климата – это скорее накопление других газов, углекислого газа, метана.
1: Это вот зима без снега, самая теплая за период
0: наблюдений. Вот то, что мы сейчас имеем. Да, это вот явное проявление. Так вот, лес – это один из самых мощных регуляторов климата на планете. Океан и лес, да, но мы про океан сейчас не говорим, мы говорим про лес. Так вот, вот эти пожары, они ломают этот регулятор и ломают очень быстро, да, то есть мы пока надеемся, что они его еще не сломали в планетарном масштабе, но это уже надежда немножко, она качается, да, то есть и в любом случае мы понимаем, что

0: сломать этот регулятор можно там, ну, в ближайшие годы.
1: Гораздо
0: там,
1: быстрее, чем планета сможет приспособиться, и вообще сможет ли она. Это ни один ученый вам не скажет. Ну, по крайней мере, до сих пор никто не
0: конечно,
1: смог предсказать.
0: Да, здесь слишком много неопределенности.
1: Спасибо. Я очень надеюсь, что мы как-то будем пристальнее смотреть за всем за этим и наблюдать, и уделять этому больше внимания. Биолог, руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко был в студии «Комсомольской правды». Благодарим.
0: Спасибо.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
2: Экономика.
4: Покупательная способность тех денег, которые вы...
2: Аналитика.
5: Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
2: Технологии.
6: В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
2: Музыка.
7: Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
2: «Комсомольская правда». Радио для тебя.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: А с чем был связан ренессанс динозавров? Вот с этим товарищем, звали его Дейнонех, и поэтому пернатое животное, выйдя на солнце, скорее всего, никак не согреется. И оказалось, что клоака динозавров полностью повторяет по строению клоаку птицы. Есть, например, единственный динозавр, который от кринжа помер, это вот Большой Джон.
3: Дмитрий Соболев, автор канала «Упоротый палеонтолог».
4: Перейдем к делу. Вопрос. Когда динозавр болел, у него температура тоже подскакивала, как и у нас?
2: Да, на самом деле это у всех животных так случается, встречается. Ой, будет ли время у меня пить? Вот приеду домой и буду. Так вот. Естественно, повышается. Недавно буквально была описана животинка плотозавр из конца триасового периода. Чувака нашли под Цюрихом в Швейцарии, очевидно. Чувак болел остеомиелитом, и по нему прям видно, что правая ручка у него от плечевой кости до, ну, то, что у них называется лопаткой, по-нормальному называется скапула каракоид, было поражено этим самым остеомиелитом. Вот и чел 4 года практически ходил и заживо гнил. С газовыми гангренами, что называется, лайк и репост. Ну, и чувак просто шел по болоту и внезапно взял и там завяз. А вот была бы у него не такая больная ручка, может быть, и выжил бы. Ну ладно, температуры мерить будем у вымерших животных прямо сейчас. И косвенно, и напрямую. Немножко бэкграунда, опять же, потому что, как всегда, как называется, я часто рофлю над этим выражением, да, говорим «партия», подразумеваем «Ленин», говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Здесь у нас просто восприятие динозавров. В том плане, что чаще всего, ну вот представьте, да, Ситуёвина. Как у нас обыватель представляет динозавра, это, по сути, либо четвероногая, либо двуногая. Я пшерица, холоднокровная, ужасная, она берет, просыпается. Первое, что с утра она думает, я хочу убивать всех. Просто примерно как в песне Летова или как в «Парк юрского периода». Ну, честно говоря, на самом деле ситуация, конечно, интересная, потому что, понятное дело, что страшные фигурки динозавров веселее всего продавать, но реальная современная наука, конечно же, уже давно динозавриков бедных, да и на самом деле большинство групп вымерших животных, и поведение их, и физиологию, и представление как таковое уже давным-давно переформатировало, и началось на самом деле в случае динозавров все еще во второй половине 19 века, когда товарищ Томас Гексли, один из, ну, вообще Хаксли, кому как больше нравится, это британец, по-моему, насколько я помню, был, который был прям таким сподвижником дарвинизма и эволюционной теории, и он первый предложил, что динозавры и птицы являются родственниками, и птицы являются потомками динозавра. Откуда это он выяснил? А там просто была тема такая прикольная. До этого, по-моему, где-то в середине 19 века был описан товарищ Археоптерикс, такая первоптица, помните его, наверное, Археоптерикс литографика, его там обнаружили в Лагерштете германском, насколько я помню, Зальхоф-информация, там с перышками, отпечатками, со всеми, прям видно было, что это вроде как рептилия с длинным хвостом, с зубами, без клюва, но при этом есть крылья, перья, и, может, он даже умеет летать. И вот во второй половине 19 века был также обнаружен динозавр такого же примерно размера, где-то меньше метра в длину, компсогнат. И оказалось, что скелеты типа первоптицы и типа вполне себе стандартного динозавра оказались очень сильно схожи. И вот это было где-то в 1876, по-моему, 6 или 8 году. Гексли так неиронично, конечно, высказывался, что смотрите-ка, у нас, оказывается, вот есть переходные звенья, и динозавры на самом деле потомки птиц. Но в те времена были очень веселые орнитологи, которые посмотрели на это все и сказали, что да, чуваки, что-то вы нам очень сильно врете, и вообще птицы как бы появились там где-то от отдельных групп животных. И даже вот неиронично, что сейчас у нас есть около 600 видов динозавров, которые являются практически птичьими динозаврами. Это и джихолорнисы, и нансуорнисы, и конфуциорнисы, всевозможные группы паравиесов типа анхиорнитиц, консориоптериксов. И все равно находятся десятки ученых, орнитологов и палеонтологов, которые до сих пор верят, не считают, а именно верят в то, что птицы — это отдельная группа архозавриков, и к динозаврам никакого отношения не имеет. Буквально советская школа палеонтологии об этом говорит. Короче говоря, на все это происхождение птиц от динозавров и их родственность было отложено на долгий ящик до конца 60-х годов 20 века. До момента так называемого ренессанса динозавров. С чем был связан ренессанс динозавров? Вот с этим товарищем, звали его Дейноних. Дейнониха описали как раз-таки в те времена. И как раз-таки в те времена в палеонтологию, в особенности в палеонтологию, связанную с изучением динозавров, пришли всевозможные гистологические методы. Начала всякая эта вот любовь приходить с изучением изотопов, про которые мы тоже сегодня поговорим. И оказалось, что Дейноних, судя по гистологическим данным, как минимум, является достаточно высокометаболитичным животным, потому что кажется, что он достаточно имеет высокие темпы роста. То есть получалось, что животное длиной 3,5 метра и весом около 100 килограмм могло достигать своих размеров взрослых где-то в 3-4 года. То есть все такие темпы роста характерны, в принципе, больше для современных птиц и млекопитающих, которые примерно вот такого размера животные взрослеют примерно в это же самое время. Это был первый намек. Началось все это, конечно же, с товарища Астрома и товарища Беккера, которые начали кричать во все услышания об этом. Их очень долгое время не слушали, почти на протяжении где-то 30-40 лет. Но на данный момент Дейноних, вот из представлений уровня парка юрского периода, да, из реконструкции 69-го года, стал существом тем, которое мы сейчас как бы имеем в реконструкциях и в восприятии этого животного. У меня, кстати, видосик скоро будет про этого животного от самых маленьких его моментов вылупления до моментов, когда животинка начинала охотиться на крупную добычу. Как-нибудь можете потом агрессивно зайти ко мне в канал и поставить дизлайк. Что очередные колдуны-ученые что-то намудрили, а мы тут сидим, короче, на Ютубе это смотрим. Так вот, а как мы из двуногой ящерицы с загнутым назад когтем на задней лапе получаем пернатое ничего? На самом деле, начинается вопрос как раз-таки с тем, что а как мы будем подтверждать теплокровность? И как вообще ученые на данный момент изучают физиологию динозавров? Потому что вообще вот если посмотреть на то, как обыватель представляет себе изучение палеонтологических остатков, да, это у нас просто приходят, изучают кости, изучают их длину, там смотрят, какие у них углубления, какие дырочки, какие отростки, где потенциально может крепиться там какие-нибудь сухожилия, какой-нибудь мышцы, изучают суставные поверхности, а потом берут, пишут научную работу, выкладывают ее, и вот мы описали нового динозавра. Берем там самые непонятные сочетания греческих и латинских слов, называем так, чтобы никто не смог это повторить с первого раза, как какой-нибудь консориоптерикс, да, там, или кархародонтозавр, да. Я просто постоянно так вот люблю прикалываться над людьми в этом плане, там, сканцориоптеригида, ну, типа, стандартное название, как бы. Это с детства привык латинские слова читать, а у некоторых людей это пугает. Вот, и, соответственно, обыватели так и считают. На самом деле, современная палеонтология, она, ну, куда сложнее, скажем так, и микроскопы, и микро-КТ, и все остальное там используется. Так вот, как подтверждали теплокровность у динозавров, и как, соответственно, из лысого ящероподобного дейнониха получили пернатую няшку с теплым сердцем. На самом деле, у динозавров обнаружили сложные покровы. Началось все вот с этого чувака под названием Синозавроптерикс. Его обнаруживают в 90-е года. Причем прикол в том, что это животное — это представитель группы компсогнатов, то есть динозавров, которые к птичкам отношения практически не имеют. Они на филогенетическом древе даже к тираннозавридам ближе. Синозавроптерикса, угадайте, где нашли, да, нашли его в Китае, нашли его тоже в Лагерштете, то есть в месте, где хорошо сохраняются окаменелости, нашли вместе с перышками. Это, конечно, довольно интересная тема, потому что после 90-х годов таких пернатых динозавров начинают находить очень-очень много. Но Синозавроптерикс был первым. А теперь просто вот подумайте, Если посмотреть на стандартное восприятие динозавров, то как это обычно воспринималось палеонтологами, например, там, середины 20 века? Динозавр просыпается, разминается утречком, выходит погреться. Окей, да, как бы, если мы подходим к вопросу, как к низкометаболитичному животному, оно что должно сделать? Оно должно погреться на солнышке, чтобы разогреться, поднять свой метаболизм. А теперь представьте, если у вас есть внешние покровы, если у вас есть покровы даже вот тех самых четырех типов, которые у динозавров описаны, то есть различные типы стержневых и безстержневых перьев, и вы выходите на солнышко погреться в шубе. Вот знаете, как раньше в погребах хранили всякие, ну, пытались точнее хранить максимально долго всевозможные пищевые ресурсы. Да, это можно, конечно, засолить, а можно сделать по-другому. Можно зимой выйти на реку, напилить там больших глыб льда, закопать их глубже в погреб под землю, засыпать сеном, и эта глыба льда все лето пролежит в этом погребе и не растает. Короче говоря, термоизоляция работает в обе стороны. И поэтому пернатое животное, выйдя на солнце, скорее всего, никак не согреется. В особенности, если оно будет окрашено вот так. Потому что, ну, большая часть света просто переотразится. Увы и ах, так что наличие сложных покровов, каких-либо термоизолирующих, уже говорит о том, что, скорее всего, они были нужны для того, чтобы удерживать получаемое внутреннее тепло от внутренней печки. Далее, двуногая походка. Надо понимать, что динозавры изначально появляются как небольшие собиратели всякого мусора. Где-то в середине триасового периода, 235 миллионов лет назад. Там есть, конечно, датировочки в Южной Африке, 242, по-моему, миллиона лет назад. Но там очень спорно, там фрагментарные остатки. Пусть будет 235 в среднем. Короче говоря, в любом случае, первые динозавры — это, что называется, двуногие, бипедальные животинки, у которых очень... О, да надо целый рулон, чё. Да поздно уже, все, остыл. Так вот, двуногость им была нужна для того, чтобы перемещаться экономично на большие расстояния. Там у них развитая хвостобедренная мышца, которая оттягивает бедренную кость назад. Хвостик там по-всякому виляет, чтобы компенсировать латеральные нагрузки при ходьбе. Вот у нас хвостика нет, мы ручками машем, наоборот, в противофазе движения ног. Как бы им приходилось жопой вилять, ничего не поделаешь. Простите. Так вот, у меня про это даже целый ролик есть, если что. В принципе, вот я единственный человек на Ютубе, который... может пятой точке динозавра посвятить целый ролик. Почему бы и нет? Поэтому и канал так называется. Так вот, двуногость в любом случае, она предполагает, в особенности в случае динозавров, что у тебя будут очень большие мышцы, которые будут тратить очень большое количество энергии, и эти мышцы нужно как-то обеспечивать. Их нужно обеспечивать кровеносными сосудами для того, чтобы поставлять туда пищевые всякие прикольные, вкусненькие вещества и кислород через эритроциты в этой самой крови, ну и еще отводить. Так что наличие двуногой походки по одной из работ 2000... Ой, нет, это даже не 2000, по-моему, это конца 90-х была одна из первых работ. Посчитали, что базовый метаболизм динозавров, чтобы двуногость была эффективная у этих самых динозавров, должен быть равен базовому метаболизму современных птиц и млекопитающих. Иначе такие мышцы питать будет невозможно, и двуногая походка даже у ранних динозавров просто не состоится. Так что... как бы, ладно, перья нашли, теперь еще и математически доказали. Но, как я уже говорил, косточки можно изучать гораздо серьезнее, чем просто описать в них какие-нибудь дырки и места крепления мышц сухожилий. На самом деле, у костей динозавров есть очень интересная особенность. Не у всех, конечно, есть, но у большинства. Это так называемая пневматизация. Пневматизация костей у них существует и среди трубчатых костей, воздушные полости есть, воздухоносные полости. Есть в телах позвонков, там в шейных, например, это обналичествует. Там, у некоторых даже и в ребрах есть. Есть и в скапулокаракоиде, везде, короче говоря. Эти пневматизации — это, что называется, ответвление воздушных мешков, которые были у динозавров. В частности, у хищных динозавров, у терапод с помощью воздушных мешков формируется такая, как называемая, система проточного дыхания. То есть она связана с тем, что тут, на самом деле, даже не знаю, кому будет лучше видно, я не буду сейчас прямо целиком всю эту систему объяснять. Главное, в чем здесь вывод. У вас есть система мешков шейных, передних, там, которые находятся в брюшной полости, а также система с задними мешками. Посреди них находятся легкие. И ты через эти воздушные мешки таким образом прокачиваешь воздух, что и на вдохе, и на выдохе у тебя через легкие проходит свежий воздух, обогащенный кислородом, и на вдохе, и на выдохе ты имеешь, так сказать, фазу насыщения кислородом. Правда, из-за этого приходится увеличивать ЧСС, то есть частоту сохранения, сокращения сердца в два раза, но, тем не менее, зато у тебя максимальная аэрация кровишки, и к твоим мышцам поступит гораздо больше кислорода, чем у сообразного, соразмерного тебе, не родственного, но, тем не менее, конкурирующего для тебя млекопитающего. Более того, воздушные мешки, они также очень часто примыкают к группам мышц, к особенно крупным группам мышц, обеспечивают их охлаждение, то есть через них еще терморегуляция происходит. Плюс динозавры, как и их потомки птицы, не умели потеть, и единственный способ охладиться – это тоже через воздушные мешки, испарение осуществлять прямо там, хотя голуби еще и клакой умеют потеть. То есть вот видите, пятая точка динозаврам пригождается и в этом плане достаточно интересным способом. Так что представьте себе, как бы мог потеть тираннозавр. Рядом бы в этот момент лучше бы не находиться, особенно людям с хорошим чувством нюха. Далее. Поговорили про крутые мышцы, которые потенциально математически мы нашли. Поговорили, что в костях нашли пневматические полости, которые потенциально связаны с воздушными мешками. И это все сравнимо с современными птицами, проточная система дыхания. Но нужно как-то доставить кислород до мышц. Мы знаем, что у современных птичек, вот тут слева картиночка есть, эритроциты содержат ядро. Оно не особо функциональное, тем не менее оно есть. И прикол в чем? Да, мы знаем, какого примерно размера эритроциты были у динозавров. Как это узнали? Короче говоря, размер клеток красных кровяных телец у птиц и вообще, в принципе, у большинства нормальных животных, за исключением млекопитающих. У млекопитающих нет ядра в клетке эритроцитной. Размер эритроцита ограничен размером ядра. Как мы можем узнать потенциальный размер ядра у динозавра? Так называемые остеоциты, которые откладывают костный матрикс в кости. Они формируют вокруг себя, набор этого костного матрикса из гидроксиапатита и постепенно ужимаются. Ужимаются они до размеров ядра плюс там какие-то микрометры. Вот. И, соответственно, если мы сделаем гистологический срез кости динозавра и увидим размеры лакун остеоцитов в костях, то есть клеток, которые собирают костный матрикс, мы узнаем размер ядра. Оказалось, что ядро у динозавров уже было маленьким, как у современных птиц, еще в момент их только появления. По-моему, даже у гирерозавра уже было так, а это 227 миллионов лет назад. Так что уже тогда... Даже у предков диплодоков, как минимум, размер ядра и генотип устроен был так же, как у современных птиц, задолго до появления предков этих самых птиц. Более того, надо понимать, что можно заняться тем, что да, у тебя маленькие эритроциты. Теперь у тебя получается в одном объеме крови может содержаться больше этих эритроцитов. А значит, у тебя будет большая площадь клеток этих эритроцитов, на которых будет находиться гемоглобин, больше гемоглобина, больше аэрация крови, все такое прочее. Оксигенация крови, лучшая, соответственно, аэрация всех органов, до которых эта кровь будет добираться. Плюс, чем меньше эритроциты, тем, конечно же, можно сделать меньше капилляра, а это более такая удачная, потенция для формирования более удачного насыщения тканей кровью и питательными веществами из этой крови. Но тебе в любом случае нужно иметь два круга кровообращения. Вот, и прикол в чем? У нас есть крокодилы, у нас есть птицы. Они все являются представителями архозавров. А если подойти к этому вопросу так со стороны так называемого филогенетического брекетинга, то можно заметить, что и у крокодилов, и у птиц есть четырехкамерное сердце с отдельными кругами кровообращения. Да, у крокодилов есть типа шунтирование, которое позволяет кровь смешивать, но судя по эмбриологическим данным, дырка между, предсердиями возникает немножко по другой причине, и возникает она где-то за несколько недель до вылупления детеныша. Поэтому, видимо, крокодилы просто себе дополнительное шунтирование и эмуляцию трехкамерного сердца сделали тогда, когда вторично потеряли теплокровность. Это им потом еще поможет выжить в мелполиогеновое вымирание, так-то, если честно. Но у птиц стандартное четырехкамерное сердце с двумя кругами кровообращения, то есть ты загоняешь сначала кровь в легкие, там она насыщается кислородом, а потом по всему телу, соответственно, ее гоняешь там через дуги аорты. И, судя по всему, судя по всему. Если у нас у крокодилов, как ветки, которая раньше всех отделилась от архозавровой ветки, есть четырехкамерное сердце, и оно и генетически, и морфологически, и морфогенетически, скажем так, идентично по развитию сердцу птиц, то можно сказать, что, скорее всего, у динозавров тоже было четырехкамерное сердце. Более того, если мы берем и делаем гистологические срезы косточек динозавров, то мы даже можем измерить нижнюю границу артериального давления у этих самых динозавров. Я сейчас, конечно, пример тут приводить не буду, но просто, короче говоря, систолическое давление выше 90. Нормально, нормально. Это даже в некотором случае гипертоническое состояние для некоторых людей. Далее, темпы роста я уже в самом начале говорил. То есть, к примеру, вот такое животное, как тираннозавр, здесь показано, дорастало до своих максимальных размеров видовых где-то примерно в 10-12 лет. Это была масса где-то 6-7 тонн. Потом на протяжении остатков там своих 15-20 лет жизни, как, например, Скотти, там Сью, Стэн, это такие хорошо обнаруженные, описанные скелеты тираннозавра, ты там дорастаешь всю дополнительную тонны полторы, вот как, например, Сью, она или он, да, Сью это может быть и мужик, просто из США, поэтому ничего удивительного. Так вот, масса оценена в 8200 кило. Но это редкость, это только один такой, одна такая особь обнаружена, потому что самый длинный товарищ по имени Скотти, он длиннее на полметра, но весит где-то 7800-7500 килограмм. Немного. Тем не менее, за 10 лет. Вот. Например, те же самые диплодоки, те же самые титанозавры, это длинношеи, растительноядные динозавры, они в первый год своей жизни уже набирали первые полтонны. То есть животное вылупляется массой где-то 500 грамм, а к концу года оно уже 500 килограмм. То есть представьте, как нужно много через себя растительности пропустить. И кроме того, насколько высокий базовый метаболизм нужно иметь, чтобы как можно быстрее из этой всей растительности, которую ты поглотил, кроме навоза, создать еще и свою собственную тушку. Поэтому да, судя по темпам роста в динозавров, а онтогенетические ряды от молодняка до самой взрослой особи описаны у многих их видов, и везде наблюдаются высокие вот эти самые темпы взросления. Например, для среднеразмерных динозавров это часто вообще 2-3 года, что вообще сравнимо с соразмерными им современными млекопитающими, а иногда даже их и обгоняет. Понятное дело, что это не для всех так. Например, гадрозавры вроде как могли расти и 15-20 лет. Не для всех так. Утконосые динозавры, например, тот же самый паразауролов. Но, опять же, и динозавры — это не просто какая-то монолитная группа. Они чисто экологически, морфологически даже разнообразнее, чем современные млекопитающие. Как бы, увы, потому что, я как часто говорю, все нормальные млекопитающие сдохли вместе с нептичьими динозаврами. Сейчас живут самые вот главные овощебазы. Там, потому что, ну, например, как бы нормальное млекопитающее яйца должно откладывать, а не рождать живых детенышей. Это вот мы просто такие. Ну, что называется, в семье не без эутериев, ничего не поделать. Далее, гигантотермия. Понятное дело, что когда ты быстро растешь, ты достигаешь больших размеров, и в какой-то момент у тебя становится даже больше проблема как бы не перегреться, а не переохладиться. Потому что, ну, просто представьте себе, вот какую-нибудь... Господи, у кого на даче такое часто тоже было? Кто-то в ваннах воду хранит там, да? Кто-то специальные бочки еще при Союзе там эти соседи кому-нибудь варили. Вот там тонна воды стоит, да? И она может не замерзать там на протяжении месяцев осенью. То есть, в принципе, для какого-нибудь динозавра, который тяжелее 500 килограмм, зачастую больше проблема... ну, как бы, не получить себе солнечный удар или просто тепловой удар. Из-за этого даже, например, у многих крупных динозавров была водяная система охлаждения для мозгов, потому что все-таки нейроны, нейроглия, она к температурным режимам куда более, скажем так, требовательна. Поэтому у тираннозавра, да, там чуть ли не треть всей черепной коробки занимали кровеносные синусы вроде. Может, не треть, может, четверть, но что-то, короче, очень много. Так что водяное охлаждение тоже было придумано еще до того, как люди начали ставить в компы Ryzen. Вот. Ну, как бы у нас тоже синус кровеносный в мозгу большой, но немножко по другой причине. Вот, так что и далее, да. Даже для некоторых групп динозавров, например, для достаточно производных завропод, типа титанозавров, считается, что им даже в принципе-то свой метаболизм каким-то высоким, базовым, держать не нужно было. Животное просто сделает несколько шагов, и оно уже перегрелось. Например, тираннозавр. Да, тираннозавра температура была где-то чуть выше 34 градусов, стандартная температура тела. И она была выше, чем средняя температура окружающей среды, то есть он был теплее, чем окружающая среда. Но если посчитать, что взрослый тираннозавр, у него мышцы, которые его заставляют приводить в движение, например, у тираннозавра весом 7500, примерно 2700-3 тонны — это мышцы, которые его двигают. Вот. И получалось, что примерно тираннозавр активно пробежать мог только метров 500-600. То есть буквально я пешком бы от него такого смог бы уйти. Потому что 500-600 метров он пробегает, и даже при всех его способностях иметь воздушные мешки, проточную систему дыхания, крутые эритроциты и все такое прочее, у него просто перегрев наступает. И отвал пятой точки, действительно. То есть, как бы там уже просто начинают мышцы сами такие, примерно как в сувиде готовятся. Вот, не знаю. Олег с канала Обломова сейчас бы просто порадовался дико этому пониманию. Далее, самое страшное, полярные динозавры. Динозавры были обнаружены в Антарктиде, например, тот же самый криолофозавр, они еще в триасовом периоде там жили, и Антарктида тогда действительно была тоже достаточно сильно на юге, там тоже были полярные ночи, и вообще-то не очень-то и тепло. Более того, у нас есть динозавры из Якутии, северо-восточного Китая, как, например, самый большой пернатый динозавр Ютиранус, который там длиной под 10 метров был, и то это вроде не самая взрослая особь. А динозавры с Чукотки, динозавры из Аляски с формации Принц Крик, как, например, здесь слева нанукзавр, полярный тираннозаврид, а рядом рогатые динозавры из группы пахиринозавров. И как бы, ну окей, да, мы знаем, что температуры в мезозое были чуточку средние по больнице, по планете, повыше, чем сейчас. Но никто не отменяет того, что, например, в формации Принц Крик температура зимой в среднем падала где-то до минус 5. То есть, хочешь ты или не хочешь, греешься ты или не греешься, но теплокровным нужно быть, и покровы тоже нужно термоизолирующие иметь. Ну, либо мигрировать. Хотя, на самом деле, как раз-таки у живущих в заполярье динозавров следов миграции обнаружено не было. Это можно установить с помощью изотопного состава зубов и костей. Далее, биомаркеры. Здесь, на самом деле, сильно останавливаться не будем. Просто можно, как я уже сказал, до костей вымерших животных докопаться куда более качественно. Так, если очень сильно упростить, то у животных, которые обладают высокими темпами метаболизма, у них, соответственно, высокие темпы кислородного обмена, и у них там, больше возникает, более высокая активность митохондрий, и, соответственно, большее количество свободных радикалов высвобождается, которые там активно окисляют всевозможную органику внутри этого самого животного. Соответственно, у нас есть определенные биомаркеры этого переокисления. Ну, по сути, это буквально вы просто на жир льете перекись водорода. Буквально так вот получается, если химическую реакцию просто упростить. Потому что перекись тоже не от балды появляется. Вот, и маркеры этого переокисления вы в костях можете обнаружить. И они будут коррелировать с темпами метаболизма. Это можно откалибровать по костям современных животных и по концентрации самых этих маркеров. И оказалось, что действительно динозавры по большей части были либо теплокровны, либо близки к самой этой эндотермии. Для птицетазовых динозавров было показано, что не такие-то они метаболитически крутые, но зато вот если мы будем говорить про хищных динозавров и про теропод, они практически все оказываются в зоне теплокровности. Для некоторых из них были показаны температуры под 40 градусов. Хотя, конечно же, вот изучение, скажем так, метаболитической способности динозавров только по этим биомаркерам – это плохая идея, потому что там очень интересно оказалось, по коэффициенту, значит, этих биомаркеров ALE оказывалось, что, по-моему, варан современный, то ли нелец, то ли водник, оказывался метаболитически круче, чем некоторые современные млекопитающие. То есть, конечно же, этот метод требует дополнительной калибровки, но вместе с остальными методами морфологическими, он, конечно, может помочь. Но в любом случае у нас как бы есть немножко проблема, потому что, ну, сложно на основе этого метода, как и любого другого, показать реальную температуру тела вымершего животного. Вот сейчас вот поговорим про палеотермометры. Что такое палеотермометры в целом? Ну, есть такой раздел палеонтологии, климатологии, называется палеоклиматология. Как бы логично, почему он так называется. Они обычно занимаются тем, что восстанавливают климатическую обстановку в тот или иной геологический эпизод времени. И там измерить температуру воды, ее соленость, там не знаю, что там еще можно сделать, там температуру воздушных масс, а вот ниже температура нуля падала или нет, реки замерзали или нет и так далее. Тому даже можно палеоальтиметрией заняться. То есть понять, на какой высоте от уровня моря находилась и закладывалась та или иная порода. И можно там по-всякому это все измерять, можно вот как по флоре, то есть буквально вот сидишь, да, и смотришь, насколько зубчатый у листика край, а насколько он гладкий, потом сравниваешь с морфологией листьев современных растений, например, покрестосеменных двудольных, и смотришь, какой, соответственно, климатической зоне эти листики принадлежат, и действительно корреляция существует. Например, зубчатости листика от того места, где он живет, от влажности воздуха и так далее. Можно там вообще, вот как вот клэмп-анализ, там около 30 всяких особенностей, чуть ли даже и не жилкование этих листьев используются, но, тем не менее, конечно, все эти способы определения температуры, они очень относительные, у них очень широкие диапазоны, они для растений, ну, скажем так, больше для кайнозоя. Ну, потому что, ну, сами подумайте, что покрытосеменная флора активно заселять начала нашу планету только во второй половине мелового периода. Вот, другие палеотермометры повеселее. Они там по микроэлементам. Вот я как пример здесь привел, это вот соотношение магния к кальцию, стронция к кальцию. Это все просто, короче говоря, от банальной термодинамики зависит. При какой температуре формируется, там, например, карбонат кальция какой-либо раковины. Там сидишь, смотришь, сколько стронция по отношению к кальцию, там магния по отношению к кальцию, и, соответственно, можешь примерно понять, что вот взял, например, с датировкой 20 тысяч лет, и взял с датировкой 10 тысяч лет. Потом сравнил две концентрации и такой, вот с этого момента до этого момента температура повысилась там на 1,7 градусов. Но опять же, точную температуру ты не узнаешь. Ты узнаешь, насколько градиент изменился между двумя эпизодами. Нужно калиброваться. И калибровки есть, но магний и стронции в динозаврах ищут в последнюю очередь. Больше, конечно, всем интересно два метода. Это дельта-О18 и КАП-47, или некоторые тоже говорят Дельта-47. Так вот, метод Дельта-О18. Не знаю, достаточно простая схема формул, если что. Но если что, объясню. Короче говоря, у любого вещества, что кислород, что углерод, что какой-нибудь азот, я как на бремичке практически выступаю. Так вот, есть изотопы. То есть у нас, например, есть вот углерод, С12. Что значит это С12? Это значит, в ядре находится 6 протонов, 6 нейтронов. Вот. А есть углерод, например, С13, стабильный изотоп углерода С13. В нем 6 протонов и 7 нейтронов, то есть на 1 нейтрон больше. То есть это варианты одного и того же вещества, которые отличаются просто количеством нейтронов. Ну а еще они бывают стабильные и нестабильные. Вот, например, углерод С13, он стабильный. Он живет практически столько же, сколько и С12. А вот С14 распадается через 5700 лет, точнее полураспадается. Вот радиоизотопные методы типа углеродного метода, вот радиоизотопного, они основаны как раз на том, что изучают концентрацию С14, которая у нас в атмосферке образуется и потом накапливается в процессе биогенных циклов в растениях, например. В случае с кислородом есть аналогичная тема. Есть кислород-16, это стандартный кислородик, 8 протонов, 8 нейтронов, а есть еще его изотопы, два стабильных, кислород-17, кислород-18. Опять же, как вы понимаете, в 17-м просто плюс 1 нейтрон, в 18-м плюс 2 нейтрона. Так вот, метод Дельта-О18 банально изучает и применяет сравнение концентраций кислорода 18-го из пробы какой-либо и сравнивает ее со стандартным каким-нибудь значением, например, венское значение концентрации кислорода 18 в воде, или, например, есть стандартная метка, когда вот по белемниту берут очень прикольному меловому, в котором этого О18 было феноменально много, а должно быть там на самом деле около 0,11%. от общей концентрации. Так вот, если очень сильно упростить, то при формировании карбоната кальция, того самого кальция СО3, из воды берется кислородик, вот этот О, он может быть либо О16, либо О18. И получается очень интересная вещь. Если очень упростить, то надо понимать, что термодинамически О18, он тяжелее, он ленивее, и он медленнее всех испаряется. Вот, и раньше всех выпадает в осадок. И если подойти к этому вопросу, опять же, достаточно упрощенно, как мы делаем, то в образце, который получился при более низких температурах, концентрация О18 будет расти. Затем вы также просто берете образец, например, который там продатирован, например, 62 миллиона лет назад, и образец, который датирован, например, 60 миллионов лет назад. И затем сравниваете. И если количество О18 растет в нашу сторону, да, вот, например, 60 миллионов лет кислорода О18 стало больше, то температуры падали. Если его становится меньше, то температуры повышались. Окей, но это нам не дает абсолютных температур. Но ученые на месте не стояли. Если у вас есть такой метод, то почему бы его не использовать? Ну и, честно говоря, хотя бы косвенные какие-то показатели, но можно изучить и использовать их для изучения, скажем так, терморегулирующих способностей вымерших животных. И здесь на самом деле надо отдать должное ученым, которые, что называется,

0: Далее.
1: Потом перенести это на динозавра, спасибо.
0: Прямо клоаки? Ну, клоаки, насколько понимаю, птицы унаследовали от динозавров. Потому что пятую точку динозавров исследовали на основе птитокозавра. И оказалось, что внезапно клоака динозавров полностью повторяет по строению клоаку птицы. Даже установили, что у них секс был ненасильственный. Утки, товарищи, поучитесь этому, пожалуйста. Вот, такие дела. Не знаю, можно ли обсуждать клоакальный поцелуй? Ну, так называется научно. Так научно называется. Мы в храме науки, как бы, вы что? Я пользуюсь только настоящей терминологией.
2: Так, вопрос от зрителя с ником Селигер. Сохраняются ли отпечатки мозгов в окаменелостях древних животных? Можно ли делать выводы о наличии извилин и т.д.?
0: Я о существовании своих-то извилин не уверен. Вообще, слепки содержимого черепной коробки, они существуют. Да, это эндокасты, там кто-то называет эндокранами. Хотя эндокасты и эндокран — это немножко разные вещи. Неважно, слепки содержимого черепной коробки делают. Но можно хоть 1000 раз их наделать, но плотность расположения нейронов, там, упаковку их где-нибудь, вы вряд ли поймете по этому делу. Но можно зато будет, там, не знаю, сравнить, например, с развитие среднего мозга у теризинозавра с его ближайшими там родственниками, например, там, эрликозавра, да, и посчитать, кто там из них лучше смотрел, там, лучше, более умный был и так далее. Ну и плюс там морфогенез мозга посмотреть. Плюс для некоторых животных можно изучать даже эволюцию борозд. Например, это реконструировано для тюленей современных. То есть там даже проследили, как формировались луковицы и борозды осязательные, которые подвязаны к их вибрисам, которые нужны для ориентации в воде и охоте на рыбу. И так далее. То есть даже это можно, но в очень редких случаях. Чаще всего это просто типа, ой, у этого средний мозг больше, чем обычно. Как бы, ну и ладно, окей.
2: Прошу.
3: Здравствуйте, меня зовут Никита, у меня внезапный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, если бы вам предложили на месяц, скажем, воплоти, поизучать любого из динозавров на свой выбор, кого бы вы выбрали и что бы это дало бы науке в перспективе? Спасибо.
0: Динозавров неинтересно. Интереснее куда-нибудь во времена Кембрийского взрыва рвануть. Там это посмотреть, это самое червье, там как там, неврацели всякие формируются и так далее. Не, если именно с динозаврами, на самом деле интереснее было бы двинуть, а отправить кого-то, кто более-менее будет в этом шарить, поизучать самых ранних динозавров, потому что там действительно проблема, что с ранними птерозаврами, что с ранними динозаврами жесткая такая вещь, что мы уже находим их зачастую как довольно специализированную и развитую группу. Вот. Так что посмотреть на реальности жизни там какой-нибудь таввы, какого-нибудь там ставрикозавра, неосозавра, демонозавра и так далее. Вот это да, было бы интересно.
2: Давайте дадим микрофон в третий ряд. Пожалуйста, девушка, вставайте, представляйтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Катерина. Возник такой вопрос. Вот раньше считали, что динозавры хладнокровные, скользкие, страшные. Сейчас доказали, что они теплокровные.
2: И не страшные совсем.
4: Да, и не страшные. Какие?
0: Теплокровность тоже достаточно широкий термин, если что.
4: Какие еще есть гипотезы для доказательства про динозавров? Куда дальше двигается наука? То есть...
0: Ну теперь больше хотят поисследовать уже их поведенческие особенности. Там любят в гнездах покопаться и так далее и тому подобное. То есть окаменевшее поведение. Ну вообще в этом плане очень хорошо помогают максимально драматичные и глупые смерти. Там, например, как авираптор, которого на гнезде завалило, или там утонувшие птенцы птитокозавра, за которыми, видимо, их более старшее поколение детей следило и потонуло вместе с ними. Вот, потому что там, видимо, ну, батя за сигами ушел, и как бы все, увы и ах, как бы спасать некому. Или, например, птенец Мейлуна, который уснул и задохнулся в болотных газах, но зато 6-месячный ребенок задохнулся, сидя на пенечке, но зато мы теперь знаем, что не такие уж хорошие мамы были среди троодонта.
2: Вот тут как раз вопрос прямо откликается на то, что ты сказал. Вопрос от Пардуса Ориенталиса. Были ли счастливы динозавры?
0: Мы счастливы. Ну, честно сказать, вот, когнитивную нагрузку смоделировать в их мозгах сложно.
2: Я вижу...
0: Я думаю, явно не грустили, хотя вот даже...

0: какой-то элемент депрессии вполне себе для них был возможен.
1: Ну, ты же сказал, от кринжа кто-то умер.
0: Ну да, от кринжушки там, на самом деле. То есть он просто пришел, как Илья Муромец такой, я проиграл, лег и все. То есть и как бы уже просто не есть, есть просто у рептилий даже на самом деле вот такая тема, что вот, просто что-то случилось, он тебе сказать не может, но он отказывается жрать, все. Вот у меня у знакомой так питон 7 месяцев не ел, а потом что-то опять щелкнул, такой, все, излечился, такой, опять ест. Ну вот как так?
1: Может, он параноед, питон твой.
0: Питон, да.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон.
0: Питона с петунией попутали, наверное.
2: Вот некоторые современные птицы на зиму улетают в теплые страны. А было ли такое с видами динозавров, которые, ну, средние между динозаврами и птицами?
0: Ну, с миграциями, вроде как небольшие миграции для некоторых динозавров показаны. По крайней мере, у эдмонтозавра что-то такое находили. Но там, дай боже, если 500 километров. Но, например, прямо стопроцентно доказать, что какие-то там далекие перелеты были, это, по-моему, вот Энонсорнеса. Это группа таких вот типа птиц. Вот. И они, по-моему, наряду с... Ну, среди динозавров они были первыми такими трансконтинентальными чуваками, способными к далеким перелетам. Но вот сезонные миграции я вот с трудом докажу. Я знаю, что есть точно обнаружены места колонизации каких-то прибрежных птюшек, которые прилетали тупо на безлюдные, короче говоря, понятное дело, слава богу, безлюдные в те времена хотя бы, на пустые неплодородные острова безопасные, там гнездились, потом улетали, вот, куда-то, видимо, где можно уже было нормально жить и питаться, но это вот тоже такая спорная тема. Сложно вот это доказать.
1: Вопрос задает Борода Бориса. Если через миллионы лет палеонтологи новой разумной земной расы, енотов, найдут мой скелет, как они смогут понять, что я любил пиво?
0: Но если оно было оригинальным крафтовым, как по ГОСТу у немцев, то, наверное, по изотопному составу зубов можно будет понять. Все-таки это же растительное сырье, вот, а если ты питаешься каким-то растительным сырьем с определенным изотопным составом, то это на твоих зубах отразится. По-моему, под C13 тоже делают что-то такое. Подсказывай!
1: Так, я сейчас ты просто мне скажешь, кому достанется книга «С нами или без нас. Естественно, история будущего» Роба Дана, а также «Зуб мозазавра из Марокко» от Палеохантер за лучший вопрос.
0: Прогнатодон? А вот про пересечение...
1: А, вопрос
0: самый подходящий. Ну, вообще редко спрашивают.
1: От Анны про болезни динозавров. Пересекаются ли с современными болезнями? Вам достается книжка «Из зуб мозазавра» из Марокко.
3: На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Это, конечно, совсем неверные реконструкции, но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг там открывается такой новый микромир.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Средний размер больничных в 2025 году составит 2000 рублей в день. Такой размер пособия по временной нетрудоспособности будет доступен людям с зарплатой в 100 тысяч рублей, подсчитали экономисты. По их словам, в России предлагаются достаточно щедрые больничные, если сравнивать с развитыми и развивающимися странами. Такая ситуация сложилась благодаря сохранению советской модели защиты трудящихся. Но проблемой остается то, что она распространяется далеко не на всех работников. Большинство сотрудников в малом бизнесе и в неформальном секторе не смогут получить выплаты по больничному. В России запретят продавать на маркетплейсах БАДы без госрегистрации. Минэкономразвитие предложило новый законопроект, который будет регулировать работу сетевых торговых площадок. Предполагается, что правила заработают с 1 сентября 2025 года. Сейчас нет ограничений на продажу таких товаров в онлайн-торговле, а санкции за реализацию БАДов без госрегистрации отсутствуют. Нарушение требований закона грозит штрафами от 50 до 500 тысяч рублей. Аналогичные меры предложены и для других чувствительных категорий товаров, подлежащих госрегистрации, включая лекарственные препараты, пестициды и агрохимикаты.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова. Вы слушаете программу «Медсовет». Ну что, Новый год уже совсем не за горами. Предпраздничная суета набирает обороты, подарки, меню, корпоративы, детские елки. Ну, одним словом, все и вся напоминает о приближении праздника. Но далеко не у всех этот праздник вызывает буйство чувств или волшебных ожиданий. И у некоторых даже наоборот, к концу года настроение изрядно портится. Что делать, если у всех Новый год, а вот у вас нет? Где взять гормоны радости и счастья? Об этом будем говорить с Ириной Анатольевной Петровой, кандидатом медицинских наук, эндокринологом. Вот бывает так, что у многих новогодний контекст просто вызывает некое раздражение. Как вы думаете, с чем это в первую очередь связано? Действительно ли, что чаще всего это происходит из-за психологических причин, и если да, то каких?
2: Очень часто это бывает связано с тем, что человек заблаговременно начинает готовиться к Новому году. В октябре, в ноябре он уже весь в мыслях, продумывает, что он будет готовить, что он будет дарить, какие скатерти будут, вот вообще кого, что одевать. И происходит такой элемент перегорания. То есть ты настолько уже устал, ты так к этому готовился, что у тебя уже не осталось сил в последней дистанции. Вторая причина, она тоже частая, связана с одиночеством, воспоминания о предыдущих новых годах, нахлынывает такая вот психологическая депрессия, становится тяжело, горько. Для всех праздника, для меня нет. Третья причина, вот я же все-таки эндокринолог, и я должна об этом говорить, и это связано с гормональными проблемами. То есть человек либо прямо вот накануне Нового года сталкивается с какой-то проблемой, которая до этого назревала, потому что у нас все-таки нету в эндокринологии таких экстренных, да, болезней. У нас болезни, которые развиваются, обостряются в осенний период и зимой, вот мы как раз можем получить какое-то заболевание. Чаще всего, конечно, то, что связано с настроением, заболевание щитовидной железы, это сахарный диабет, это остеопороз. Четвертая причина связана с дефицитами микро-, макро, элементов, витаминов.
1: То есть получается, что есть какие-то заболевания гормонального характера, которые могут влиять на наше настроение. А каким образом это происходит? Как проседают гормоны и как их приподнять?
2: Первое, это, конечно, гормоны щитовидной железы. Каждая третья женщина, четвертая имеет какое-то заболевание, связанное со щитовидной железой, с изменением гормонального статуса. Вот если мы говорим про гипотиреоз, это недостаточная функция. Так вот, это недостаток проявляется во всем. То есть это недостаток сил, недостаток энергии, недостаток настроения, психоэмоциональная такая вот подавленность. Поэтому вот человек бы вроде бы и хотел бы, но не может физически выполнить подготовку к Новому году, и настроения нет. Гипертиреоз. противоположная ситуация. Такой человек более активный, более живой. Да, этот человек горит, но это неэффективно, это не доводится до конца, это также приводит уже к психоэмоциональному такому истощению, и вот это вот все хотят Новый год, а я нет, потому что у меня вот миллион разных дел, я ничего не успеваю. Далее это заболевания, связанные с углеводным обменом, это сахарный диабет. Лидером в сахарном диабете является сахарный диабет второго типа. Возникает инсулинорезистентность в основе диабета второго типа. Вырабатывается множество гормонов, пептидов, факторов некроза и так далее, которые блокируют вообще человека, и он хронически плохо чувствует. Ему не до празднования праздника. И это подкрепляется как раз повышением уровня сахара, такое токсичное состояние. Двигаемся дальше. Это остеопороз. Заболевание и у женщин, и у мужчин. После 50 лет, конечно, особенность его в том, что у человека возникает низкотравматичный период. Он подвернул ногу и может получить перелом. И тут тоже уже не до праздника.
1: Это из-за недостатка каких-то определенных гормонов, да, снижения их уровня?
2: Да. Вот у мужчин это связано с дефицитом тестостерона. У женщин это связано с дефицитом эстрогенов, которые защищают как раз минеральную плотность костной ткани.
1: Что должно насторожить в своем состоянии, чтобы появился повод пойти к эндокринологу и проверить себя на гормоны?
2: Повышенная слабость, немотивированность. Ничего такого не делать, чтобы так уставать. Это нарушение сна. Днем ты хочешь спать, а ночью, вечером ты не можешь заснуть или просыпаешься. Это отечность. Это набор веса. Это, наоборот, излишняя худоба. Это повышение артериального давления. Не всегда это связано с сердечно-сосудистой системой, особенно очень высокий цикл давления, ассоциированный с надпочечником. Еще одна причина усталости и перепадов настроения – это надпочечники, которые вырабатывают у нас множество гормонов, помимо кортизола. И это жалобы, связанные с снижением либидо.
1: И раз мы так подробно говорим о гормонах, есть 4 основных гормона, отвечающие за радость и счастье. Но я думаю, что многим слушателям название знакомо. Это дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. Как нам их можно повышать, если не гормонотерапия, а, например, вот просто в быту? Я читала, финики, по-моему, что ли, повышают, или шоколад, серотонин.
2: И, между прочим, каждый из них несет свою определенную функцию.
1: Расскажите.
2: Это радость, дофамин – это уже удовлетворение собой полное. Нейрогормон, который отвечает за наши зависимости от сладкого, от спорта. Окситоцин – это гормон любви. Окситоцин мы можем даже без еды получить. При поцелуях, при объятиях, при приятном общении, тактильном. Поэтому больше целуем своих партнеров, обнимаемся с детьми, приятные рукопожатия к своим коллегам. Это действительно выработка вот этого мощнейшего, целебного, заживляющего нейромедиатора. Что касается других вот этих вот 3 наших нейрогормонов, у них предшественники являются аминокислоты, и у нас есть много продуктов, которые содержат вот эти вот аминокислоты. Вы правильно назвали, это, конечно, финики, это инжир, это горький шоколад, это сыр, это морепродукты, это творог, это специи различные, куркума. Помимо того, что она имеет воздействие на гормоны, она еще и является иммуномодулятором.
1: Правда ли, что выработку того же серотонина тормозит алкоголь и кофеин?
2: Да, по поводу алкоголя абсолютно с вами соглашусь. Особенно алкоголь нельзя употреблять для снятия стресса, потому что как раз блокируется выработка нейромедиатора, которые потом нам дают удовольствие, спокойствие. Что касается кофеина, вопрос очень дискутабельный, потому что оказалось, что общественность, которая занимается кофеином, она очень сильно разделилась на несколько фронтов. Кто-то считает, что кофе – это очень вредный напиток, а кто-то считает, включая известных докторов, что это полезный напиток, который как раз стимулирует выработку дофамина, который улучшает нам артериальное давление, желчный отток. Я знаю другое, что кофе нельзя пить натощак. Мы будем негативно влиять на надпочечники, на выработку нашего кортизола. Зачем нам лишний раз тревожить надпочечники? Поэтому кофе лучше пить после завтрака или в течение дня между приемами.
1: Хотелось еще поговорить про витамины и микроэлементы, которые могут поднимать нам настроение. Я читала, что тот же витамин D и магний, опять-таки, помогают помогают вырабатываться серотонину?
2: Конечно, есть такие вещества, которые мы должны получать круглогодично и постоянно. Это названный вами витамин D и магний. Это то, что у нас расходуется постоянно, то, что нам необходимо. И витамин D мы не можем зимой получить, потому что у нас нет инсоляции. А магний у нас расходуется на любые процессы в нашем организме. На хорошие и на плохие. То есть понервничали – израсходовали магний. Порадовались – израсходовали магний. И его в избытке не бывает.
1: Что еще может поднять настроение человеку и поднять нужный уровень гормонов для положительных эмоций, кроме каких-то добавок, кроме питания, то есть что? Сон, физическая активность?
2: Я считаю, что в декабре надо уделять время для походов на спектакли новогодние, концерты новогодние, совместное такое приятное времяпрепровождение, где можно обменяться приятной энергетикой. Второе – это прогулки на свежем воздухе и по возможности заняться какими-то активными видами спорта. Это коньки, это лыжи. И, наверное, уже подходить к подготовке к Новому году, постепенно осознавая это подсознательно, что этот процесс неизбежен, он будет, с радостью выбирая какие-то подарки, с радостью смакуя это время, не торопясь. Тогда мы не будем нервничать, и тогда мы получим максимум удовольствия.
1: На чудесной ноте заканчиваем программу. Мы говорили о том, как поднять себе настроение в преддверии Нового года, что делать, если оно никак не поднимается, и не связано ли это не только с психологическими проблемами, но и с какими-то еще и проблемами со здоровьем. Моим гостем была эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Анатольевна Петрова.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Какие только обезболивающие не применялись в истории медицины до появления анестезии, и почти все они мало помогали справиться с болью во время операции. На протяжении веков пациенты были вынуждены терпеливо переносить мучения, а лекари не имели возможности прекратить их страдания. На вооружении эскулапов были различные средства. В Древнем Египте использовали в качестве анестетиков крокодилий жир или порошок из кожи аллигатора. Но главными обезболивающими в древности были травы – белина, белодонна, конопля, опиумный мак. Они активно использовались врачами в Египте, Вавилоне, Риме, Греции, Индии. Как правило, травы сжигали, чтобы пациенты впали в сон, надышавшись парами. Первая операция под общим наркозом была проведена в Китае в 140-150 годах нашей эры. Ее выполнил самый знаменитый врач древнего Китая Хуа То. В качестве анестетика он использовал крепкое вино, смешанное с растением конопля. Кстати, до того, как к власти в Китае пришли коммунисты, день рождения Хуа То отмечали как национальный праздник. Но в том же Китае использовались и совсем негуманные способы. Так, чтобы отключить сознание человека для проведения наиболее сложных манипуляций, хирурги использовали деревянный молоток. Пациенту наносился удар по голове, и он временно впадал в беспамятство. Но метод все-таки был признан грубым и неэффективным. На рубеже 16-17 веков неаполитанский врач Аурелио Саверина решил, что отличным обезболиванием может стать холод. Больная часть тела натиралась снегом, таким образом подвергаясь незначительной заморозке. Этот метод применяли и во время наполеоновского вторжения в Россию. Так, зимой 1812 года хирург Ларей проводил операции раненым французским солдатам прямо на улице при температуре минус 25-30. Но применение настоящей, привычной нам анестезии в военной медицине связано с именем русского врача, творца военно-полевой хирургии и основателя общества «Красный крест» Николая Пирогова. Именно он, сначала испытав на себе, применил эфирный наркоз во время Кавказской войны в 1847 году. Пирогов знаменит еще и тем, что также впервые наложил гипс и ввел принципы сортировки раненых, которые позволили в условиях войны спасти жизнь сотням солдат. А еще именно ему принадлежит идея привлечения женщин в качестве сестер милосердия в период проведения боевых действий. Но это уже совсем другие истории. А изначально эксперименты с эфирным наркозом во второй половине XVIII века начал Джозеф Присли. Он открыл закись азота, так называемый веселящий газ, а его ученик Хэмфри Дэви впервые заметил его обезболивающее действие. Когда он находился в камере с закисью азота, у него проходила зубная боль. Другой исследователь, Майкл Фарадей, установил, что похожий эффект вызывают пары серного эфира, но их открытия не нашли практического применения. А официально считается изобретателем наркоза и первым в истории медицины анестезиологом Уильям Мортон. В 1846 году в Массачусетском госпитале он впервые успешно продемонстрировал операцию, проведенную под эфирным наркозом, и запатентовал свое изобретение. Произошло это 16 октября, с тех пор эта дата считается профессиональным праздником анестезиологов. Слухи об эфирном наркозе быстро распространились из США в Европу и захватили умы ученых. Это привело к открытию еще одного анестетика – хлороформа. Здесь пальма первенства принадлежит британскому медику Джеймсу Янгу Симпсону, который случайно надышался хлороформом во время экспериментов и потерял сознание, а очнувшись, понял, что обнаружил новое средство для анестезии. Этот наркоз был намного удобнее и выгоднее, чем эфирный. Он быстрее погружал человека в сон, оказывал более глубокое воздействие. Для него не нужна была дополнительная аппаратура, достаточно вдохнуть пары со смоченной в хлороформе марли. Но начали выявляться и отрицательные качества. От неприятных ощущений при засыпании до остановки дыхания и сердечной деятельности и летального исхода на операционном столе в первые дни после операции. Было выявлено, что хлороформ – наиболее токсичный наркотик и что применение его небезопасно и требует большой осторожности. В современной хирургии он больше не используется из-за своей канцерогенности, но в минимальных количествах хлороформ может содержаться в некоторых лекарствах от кашля и простуды и стоматологических изделиях, например, в зубной пасте и жидкостях для полоскания рта.
0: Говорит, что...
1: Мировая экономика теряет до 1 триллиона долларов в год из-за нерешенных проблем с психическим здоровьем людей. Компании теряют до 12 миллиардов рабочих дней из-за депрессии и повышенной тревожности. Почему это происходит и что с этим делать, расскажет Егор Волгин.
3: Врачи предупредили о новой пандемии. Пандемии проблем с психикой. Как пишет издание Financial Times со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения и Международную организацию труда, на сегодняшний день проблемы с психическим здоровьем людей в мире достигли пугающих масштабов, сравнимых с пандемией. По примерным оценкам, в год в мире теряется 12 миллиардов рабочих дней из-за депрессии и повышенной тревожности. Ущерб для мировой экономики оценивается в 1 триллион долларов. Тенденция ухудшения психического здоровья наметилась во время пандемии COVID-19. В 2020-2021 годах случаев депрессии в мире стало больше на четверть, и к настоящему моменту мир не вернулся к показателям 2019 года. Особенно остро проблема с психическим здоровьем стоит у людей, работающих в бизнесе, в сфере финансов и страхования. Однако некоторые специалисты не совсем согласны с выбором термина «пандемия». Все дело в том, что в мире стало не столько больше людей с проблемами с ментальным здоровьем, сколько людей, которые эти проблемы признают и хотели бы их решить. На сегодняшний день люди гораздо чаще и охотнее признаются в проблемах со сном или в том, что принимают антидепрессанты, рассказала радио «Комсомольская правда» психолог Анна Девятко.
4: Сейчас люди больше заботятся о себе, и разговаривать о своем состоянии стало модно. Исчезла стигматизация рассказов о том, что, например, ты плохо спишь, или что переживаешь, или что пьешь медикаменты для того, чтобы стабилизировать свое эмоциональное состояние. Сейчас люди стали меньше терпеть и больше обращаться к врачам за помощью. И вряд ли это приобретает формат пандемии, это скорее приобретает формат здоровой коммуникации с врачами, когда людям необходима помощь.
3: Однако это совершенно не значит, что проблема преуменьшена, и решать ее стоит уже сегодня. Так, по словам экспертов, в ближайшем будущем компаниям придется вкладывать больше денег в психическое здоровье своих сотрудников и открыто говорить с ними об этой проблеме, иначе они рискуют потерять ценные кадры, а вместе с ними и прибыль. Например, одним из способов решения проблемы является сотрудничество с психологами, причем именно с агрегатором, где работники могут выбрать себе специалиста сами, а не найм штатного психолога, подчеркнула Анна девятка.
4: Самый оптимальный вариант – это сотрудничество с агрегаторами психологов для того, чтобы была возможность сохранить конфиденциальность и для того, чтобы не было пересечения контекстов. Потому что, когда работает только один корпоративный психолог, к нему ходит несколько специалистов, люди не могут ему рассказать все искренне, потому что они понимают, что к психологу ходят и другие люди из этой компании. А когда корпорация заключает договор с агрегатором, в котором работает много психологов, то люди себя чувствуют более свободно. Они могут выбрать любого психолога, компания оплачивает часть консультации или же иногда оплачивает целиком 3-4-5 консультаций. Остальной человек уже оплачивает для себя сам.
3: В то же время, как показывают исследования, в компании, где проблема с ментальным здоровьем сотрудников не замалчивается, сотрудники чувствуют поддержку и работают гораздо эффективнее. Они не покидают это место работы, а их производительность только растет. А ученые Оксфордского университета доказали сильную положительную связь между психофизическим состоянием сотрудников и показателями компании. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Людям с депрессией или СДВГ нельзя употреблять алкоголь. Врачи предупреждают, что спиртное само по себе является сильным депрессантом. Потому даже если пить его умеренно, все равно можно легко спровоцировать это расстройство. Также следует прислушаться к совету людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, так как алкоголь увеличивает импульсивность, притупляя позитивные эмоции. Вместе с ними от спиртного специалисты советуют воздержаться тем, кто застрял в одном состоянии. Алкоголь мешает человеку раскрыться. Потенциал.
3: На правах рекламы.
1: Нет ни одного продукта, повышающего иммунитет, утверждают диетологи. Они поясняют. Иммунитет – это сверхсложная система, и на нее влияет множество факторов. Нельзя фокусироваться на отдельных чудо-продуктах и уж тем более верить в волшебный БАД. Главный фактор для поддержки здоровья – это сбалансированное питание. Что входит сегодня в это понятие? Во-первых, минимизация сверхпереработанных продуктов. Их главный признак – количество ингредиентов в составе. Как говорится, состав на 5 строчек. Снеки, готовая еда, полуфабрикаты – все это ведет к ухудшению здоровья. Во-вторых, пища должна быть разнообразной. Полезно пробовать разные продукты, а не есть одно и то же. В-третьих, важно употреблять 400 грамм овощей и фруктов ежедневно. Зимой, например, это капуста всех видов, в том числе квашеная, свекла, морковь. В России потребление овощей остается низким. Многим мешают проблемы с пищеварением – вздутие, боль, нарушение стула. В этом случае стоит прибегнуть к ферментной поддержке. Переваривать овощи помогает фермент альфа-галактозидаза. А вот отказываться от положенной нормы овощей и фруктов точно не стоит.
3: БАД не является лекарственным средством.
1: С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Письма людей, живших тысячи лет назад. Остатки существ, погребенных миллионы лет назад. Они должны были истлеть, рассыпаться, раствориться. Но попали в руки ученым. Древние кости, древние отпечатки, древние тексты и древние мифы. Невероятная удача или подлог? Невозможные артефакты. Эдуард Мычко, кандидат геолого-минералогических наук, автор более 40 научных публикаций и научно-популярных книг.
2: Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Друзья, призываю вас голосовать. Что изображено на этой вот картинке? Капролит хищного динозавра, нора древнего червя, игра природы, конкреция, раковина гигантского моллюска или артефакт древней цивилизации. Лично я призываю голосовать за последний пункт. Вот. Но вы голосуйте, как вы считаете нужным, перейдя по ссылке. А я хочу спросить. Дерево, упав в лесу за год, превращается в труху. Любой грибник это знает. А вы нам что-то втираете про миллионы лет. Это абсурд.
3: Да, действительно, это очень правильный и важный вопрос, потому что так в большинстве случаев и происходит. Представим такую гипотетическую картину. 70 миллионов лет назад, позднемеловая эпоха, в лесу бредет динозавр, раненый динозавр. В конце концов он умирает, он падает, опять-таки, в лесу. Начинает разлагаться. Его сначала поедают падалиеды какие-то, животные, потом уже за это берутся грибы, бактерии, и постепенно перерабатывается его плоть, а затем уже кости в труху. Все попадает в биокостное вещество, в почву. И в геологическую летопись остатки этого динозавра к нам не попадут. Что же должно произойти? Здесь очень важная и тривиальная для палеонтологов, но любопытная для обывателей вещь. Чтобы стать окаменелостью, организм должно повести. Его остатки после смерти должны попасть в определенные условия. Тот же самый динозавр до гибели должен, например, подойти к озеру, и уже его труп должен попасть, например, в какой-то осадок. Тогда уже мягкие ткани исчезнут, а костные остатки попадут, захоронятся в этом осадке, и тогда может быть, а почему может быть, я скажу подробнее, он попадет в геологическую летопись и сможет стать окаменелостью. С этим связан миф основной, почему тогда вот не завален мир скелетами, ископаемыми скелетами. У нас же есть окаменелости, динозавры, почему их везде нет? Ну, потому что как раз-таки большая часть организмов после смерти не попадает в геологическую летопись, это просто все сгнивает. А вот эти счастливчики – это вот наша окаменелость. Я думаю, многим присутствующим хорошо известен такой писатель, советский писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов. «Таис Афинская», «Туманность Андромеды», «Час быка». Я думаю, у многих на слуху. Но для палеонтологов, для нас он в первую очередь фигура научная, серьезный ученый. И в свое время он разработал целую дисциплину, которая называется тафономия. Тафос по-гречески – это захоронение или могила. Это палеонтологическое направление, которое изучает, как организмы после смерти захораниваются, как происходит процесс вот этого захоронения, что в этот момент происходит, как происходит процесс окаменения или фоссилизации, и что уже с этими окаменелостями происходит позднее. Это целая большая наука. Ефремов установил очень интересные вещи, когда изучал эти вот захоронения различные. То, что два принципа, фундаментальных принципа тафономии – это принцип этапности и принцип выборочности. Дело в том, что вот это захоронение от гибели организма до фоссилизации проходит несколько этапов. В первую очередь, это первичная переработка вот органики, отсеивание, аккумуляция этих остатков, затем уже перераспределение в осадке и фоссилизации. Я подробнее немножко об этом сейчас расскажу. Вот с первым этапом, а на каждом этапе, вот это очень важно, происходит еще принцип выборочности, так называемая тофономическая решетка. Например, не все организмы попадают в осадок, не сохраняются в геологической летописи по причине того, что их очень мало. Например, какие-то краснокрижные животные, которых очень-очень мало, они, скорее всего, в геологическую летопись просто не попадут. А попадают те организмы, те животные, растения или грибы, которых очень-очень много. И вот на первом этапе, когда после еще того, как организм помер, и он еще не захоронился, очень важный миф с тем, что многие считают, что мы находим окаменелости, ископаемые остатки в том месте, где организм жил. На самом деле это далеко не так. В тофономии, палеоэкологии существует такое важное понятие, как посмертный перенос. Звучит довольно зловеще, конечно, но что это значит? Вот на первом этапе тофономического цикла организмы различными течениями, различными какими-то механическими факторами после смерти их трупы переносятся на определенные расстояния, бывает на очень-очень большие. И вот этот посмертный перенос, в некотором виде искажает наше понимание, палеоэкологическое понимание, там, где организм находится и где он захоронился. Самый простой такой пример посмертного переноса, вертикальный так называемый посмертный перенос, мы обратимся к такому известному Лагерштету. Лагерштет – это месторождение окаменелости, где они встречаются в большом количестве и хорошей сохранности. Зуленгофен в Германии – это юрское местонахождение. Очень известно, оттуда описана первоптица Археоптерикс. Это что представляла собой Европа 150 миллионов лет назад? Это архипелаг островов, мелководная лагуна. Вот в этом месте, где Зуленгофен, была как раз-таки лагуна с очень любопытными условиями, с бескислородными и гиперсоленными условиями. Даже некоторые исследователи считают, что нижние слои они содержали ядовитые газы. И вот при шторме вот эти газы выходили на поверхность воды, поднимались выше, и животные, которые летали, например, те же самые археоптериксы, какие-то птерозавры, насекомые, они гибли, падали уже на дно, опускались вертикально и захоранились уже в осадке. Но к чему это говорит? Дело в том, что мы же встречаем и вот этих вот летающих форм животных, и морских животных вместе. Это не значит, что они вместе жили, они туда попали. Вертикальный перенос, он существенно искажает наше понимание геологической летописи. Дело в том, что какой-нибудь археоптерикс, он на дно этой лагуны опустится за считанные минуты, труп этого археоптерикса. А мелкие микроскопические организмы после смерти они опускаются очень-очень долго. Например, вот форминиферы, протисты, имеют известковую раковинку в большинстве случаев, и некоторые планктонные формы, которые обитают в толще воды, после гибели опускаются на дно очень долго. То есть это там дни, даже годы. Вот интересно, более микроскопические организмы, протисты тоже, как элитофориды, на второй вот они фотографии тут есть,

0: в меловых-то, о чем я говорил, тофономические циклы, они изменяют наше понимание геологической летописи, того биоразнообразия прошлого. И с этим связано такое фундаментальное понятие в палеонтологии, в геологии. Это не полнота геологической летописи. Она как раз-таки обусловлена какими-то тофономическими принципами. На самом деле все сложнее и интереснее. А несмотря на то, что эта неполнота существует, то, что на разных этапах вот этой тофономической решетки отсеиваются какие-то остатки и не сохраняются, не попадают в геологическую летопись, а мы имеем довольно много находок разных видов, и это нам все-таки позволяет осознавать и понимать, что эволюция это абсолютно точно была и есть и происходит. Но с этим связаны очень интересные эффекты. Например, эффект сеньора Липса, про который мало кто знает. Вот за счет этой неполноты мы практически никогда, изучая какой-то таксон в геологическом прошлом, мы не встречаем первых и последних представителей. Мы, как правило, встречаем родственников предков и родственников потомков. Другой такой эффект, эффект Лазаря, я думаю, некоторые присутствующие слышали про него, очень интересная вещь, но вот рыба целокант, да, или латимерия до 40-х, до 30-х годов считалась вымершим животным, а тут ее вылавливают в Индийском океане, открытие, то есть в меловых отложениях целоканты. Ну, не этот вид, не этот род, а целоканты, они встречаются в палеогене, в неогене не встречаются, а в современном океане, оказывается, водятся. Это что значит? Она пропала из геологической... Она просто туда не попала, и мы не нашли, потому что их, по-видимому, популяции небольшие, они там пелагические животные, они не донные, и в геологическую летопись просто не попадали. Вот, ладно, там целоканты, но, например, целые классы моллюсков, моноплакофоры, они считались, что вымершие в Девоне до там, 50-х, по-моему, годов, когда вылобили, во-первых, моноплакофор, оказывается, они живы до сих пор. Просто в геологическую летопись они не попали. Вот такие интересные искажения. Но, несмотря на это все, нельзя говорить, что мы ничего не знаем. Мы знаем мало, но этого мало вполне достаточно, чтобы практически для каждого крупного таксона, отряда или тем более класса восстановить все переходные формы и понять вот этот эволюционный процесс, который был. Мы это можем, даже несмотря на неполноту палеонтологической летописи. Потому что какие-то группы организмов сохраняются лучше, какие-то хуже. Те, что имеют какие-то твердые покровы или внутренний скелет, они сохраняются, конечно, лучше, чем те, которые этого не имеют. Сейчас существует много крупных баз данных. Началось все, например, с базы данных Джек-Сипковски, конец 80-х годов. Ученый собрал информацию о родах и семействах ископаемых животных. 36 тысяч родов. Да. И когда графики построили, да, вот такой график интересный, ну, это такая знаменитая, известная вещь, мы увидели, то, что вот эти колебания кривой свидетельствуют о том, что были, по-видимому, какие-то крупные вымирания, какие-то эволюционные всплески потом. Тем не менее, я как-то говорил к тому, что несмотря на то, что вот неполнота палеонтологической летописи существует, мы картину прошлого, картину эволюции более-менее хорошо понимаем.
1: Спасибо. Давайте посмотрим теперь, как проголосовали наши зрители. Что, по их мнению, было изображено на этой фотографии? И побеждает раковина моллюска? Прокомментируйте, Эдуард.
0: Да, на самом деле, это такой вопрос с подвохом, такой сложный вопрос. Эту штуку нашли в карьере в 20-е годы в Англии, в графстве Сассекс. И обратили внимание, что она похожа на, действительно, на улитку, на раковину улитку. Потом начали смотреть, оказалось, что там никаких остатков раковины, и это не ядро моллюска. Хотя ее назвали Дендрокахлея ингенс, то есть страшная раковина, гигантская страшная раковина улитки. Были предположения, что это капролит динозавра. Это действительно научные предположения, потому что рядом есть карьер, где ископаемые остатки динозавров известны. Но капролиты, они имеют определенные структуры, и они состоят из того органического вещества,

0: два экскрементов, которые можно понять, что это такое. Было последнее предположение, и если мы там откроем ту же самую Википедию, мы видим, что это нора якобы какого-то животного, непонятного, неизвестного морского животного. Недавно вышла статья. Посмотрели ученые в этом карьере новые находки, нашли нечто похожее, только не такое правильное, не закрученное, а разные формы, и доказали, что это просто игра природы, конкреция. Вот такой интересной формы. Так что первый вариант.
1: То есть никакое не животное вообще.
0: Ну вот за него, между прочим, проголосовало на втором месте, да.
1: Значит,
0: так что да.
1: Понимают зрители.
0: Да, ну вопрос сложный, да.
1: Да, но сейчас здесь начнется битва геологических масштабов.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Павел Селиванов, геолог, старший инженер Центрального научно-исследовательского геолоразведывательного института цветных и благородных металлов. Прошу, Павел. 10 минут.
3: Здравствуйте. Я вот вас слушал и могу сказать, вы меня убедили. Убедили в том, что креационисты правы.
0: Ну, не знаю.
3: Да. Вот вы рассказывали тут, значит, то у вас мягкие ткани не сохранялись, теперь сохраняются. То у вас белки сохраняются уже. И уже и ДНК, да?
0: И ДНК.
3: Ну, вот про ДНК вы ошибку совершили. Вы сказали про период полураспада, да? 500 лет там что-то. Если взять радиоуглерод. У радиоуглерода там 5000 лет там, с чем-то там период полураспада. Его применимость – это 10 периодов полураспада. Ну, это почти у любого изотопного метода. 10 периодов полураспада, там в 1000 раз все падает, ничего не остается, датировать нельзя. У радиоуглерода вот 50 тысяч лет. Соответственно, я беру 500 лет, умножаю на 10, да, 5 тысяч лет. Все, ДНК никакого быть не должно. А тут читаем, значит, неандертальцы ДНК, они там 40 тысяч лет назад вымерли. ДНК мамонта нашли 1 000 000 лет, не. Может быть, не было никаких 1 000 000 лет, а?
0: Да. Спасибо за вопрос. Но по поводу, да, по поводу полураспада ДНК я говорил это в кавычках. Это не тот полураспад, что происходит в изотопах, который стабильный, который вот, да, там уран там распадается на свинец через 4-5 миллиарда лет, там тот же самый радиоуглерод. Это абстрактное такое понятие. С разной скоростью этот полураспад происходит, этой ДНК. Где-то я говорил про это, что вот в хороших условиях, в замороженном каких-то туши, в вечной мерзлоте, он медленнее происходит. А если эти остатки погребены просто в отложениях или в каких-то там в пещере хранятся, то намного быстрее. Но происходит в любом случае. В отличие, мы, скорее всего, не найдем там ДНК динозавра того же самого. Про это
3: а если найдете, вот как выкручиваться
0: это будет очень, ну это будет открытие, очень большое, серьезное открытие.
3: И опять подвинете.
0: Ну да, что-то. Да. И окажется, что полураспад там ДНК, он в определенных условиях длительный.
3: Откручивать.
0: Ну да, ну а да? Как оказалось с органикой? Вот. Ну, мы считали, что пептиды, да, или полипептиды, они там ограничены там, там столетиями, а потом оказалось, что 1 000 000 лет.
3: Ну, тушенку вот нашли, да. Ноя. Ладно, я тут на антропогенезе вот вашем читал недавно заметку, что нашли, значит, зуб акулии, там какой-то меловой акулы, кажется, там, или рыбы другой, вместе с костями людьми. И вот там объясняли, дескать, это они вот нашли, там использовали как подвеску какую-то, вот, хотя там следов никаких не показали, по-моему. Вот. А где доказательства? Может, они вместе жили? И, может, человек охотился на эту меловую акулу? Вместе же нашли? Вместе?
0: Не, ну спуститесь в метро московское и посмотрите на мрамор. И там увидите много окаменелости. Аммонитов.
3: Есть.
0: Да, аммонитов тех же самых, наутилусов и так далее. Но это не значит, что мы живем вместе с этими наутилусами. Также и здесь. Это, кстати, вовсе не знаю. Это зуб не акулы, это гибодонтообразные, хрящевые рыбы вымершие, птиходусы. Это вовсе не значит, что они жили вместе. И это не значит совершенно, что эти древние первобытные люди использовали их как ожерелье. Это значит всего лишь, что они могли использовать песок, с меловыми какими-то отложениями, с этим, он уже тогда был окаменелостью, естественно. Просто там что-то зарыли или это уже речкой намыло. Это
3: палеонтологи.
0: Это надо смотреть вот эту именно кристаллофономию, как это получилось. Я, например, видел только этот зуб и все. А какой контекст археологический и геологический я не видел.
3: А если человек эффект Лазаря? А вот...
0: В будущем?
3: Да. Нет, а если мы не находили вот в прошлом человека, там, да, скелеты, эффект Лазаря сработал.
0: Какого-то вида?
3: Ну да.
0: Там... Такое может быть на самом деле.
3: Да, то есть люди, вот слушайте.
0: Такое может
3: спикер
0: быть.
3: Спикер подтвердил, что люди могли жить вместе с динозаврами.
0: Нет.
3: Могли такой... просто не найти. И виноват эффект Лазаря.
0: Я про такое не говорил. Я в пределах существования рода Гомо имел в виду, что какие-то виды, там, например, мы найдем денисского человека, что там не 50 тысяч лет, там, а там 70 тысяч лет, а вот в этот промежутке мы не находили. Я имел все-таки это. Ну, конечно, да.
3: Да, конечно. Ну ладно, вот вы про фасилии там говорили, да. Вот, и сами сказали, что это не обязательно тысячи лет, но у вас там какой-то скорпион замещенный. По-моему, это вообще что-то из какой-то ручной шахты. И известен, например, перитого человека, шахтер, натурально провалился там куда-то в трещину, буквально там за десятки лет он заместился перитом. И более того, креационисты что сделали? Вот мы слышим зачастую, за миллионы лет там это окаменело. Креационисты взяли, пошли, бревно кинули в гидротермальный источник. За 10 лет окаменело, вот не отличишь от того, что там петрифает форест этот. Вот.
0: Нет, отличить можно. Дело в том, что фасилизация, она происходит с разной скоростью, и я уже об этом тоже говорил, что она не свидетельствует о миллионах, там, тысячах лет. Она может проходить очень быстро. Вот действительно, тот шахтер, которого
3: нашли... Это не аргумент.
0: Но
3: то, что у нас фасилизация, это не аргумент древности.
0: Фасилизация – это не аргумент древности. Аргумент древности очень много. Даже те же самые варвиты, про которые говорили, да, те же самые ленточные глины. Да, вот есть приледниковые озера, где формируются вот эти ленточные глины. В летний период они обогащены органикой, в зимний период напротив. И они такие полоски, черные и белые. И просто есть обнажение, где есть вот эти ленточные глины, их можно посчитать, там 14 тысяч лет. Миллионов лет.
3: Современные. Хорошо, нет. Тысячи лет там, да, ладно, согласен. Но вообще, когда мы переходим к миллионам лет, да, вот вы базируетесь на чем, когда говорите о миллионах лет? На данные изотопии, да, радиохронологические исследования.
0: В том числе.
3: А кто их проверял, эти радио? У вас же нету разреза ленточных глин там на 100 миллионов лет единого.
0: Конечно,
3: таких разрезов нету.
0: Такого разреза нет, конечно. Нельзя просто взять и посчитать слои. Нельзя посчитать, к сожалению, скорость осадконакопления по всем отложениям, потому что есть перерывы осадконакопления. Нет такого постоянного разреза, где вот до Кембрия...
3: Да, они еще с разной скоростью...
0: Они с разной скоростью происходят. Да. Вот. Были попытки, когда неизвестна была радиоактивность, были попытки измерить, там, причем были похожи, там 400 миллионов лет Земле, но мы базируемся все-таки на научном методе, который может проверить фактически любой в лаборатории, в любой лаборатории мира. Ну, это есть верификация.
3: Но смотрите, а что если у нас радиоактивный распад, да, вот, ну, постановили, вот радиоактивный распад, он идет с одинаковой там частотой. А если он в прошлом быстрее шел, этот распад?
0: Ну,
3: вот как?
0: Был такой советский физик, термодинамик Вейник, может быть, слышали. Он занимался активно научными исследованиями, а потом под конец жизни пришел, значит...
3: К Богу, да.
0: Ну, как бывает, там, готовился к экзаменам вступительным, не знаю. И как-то надо было применить термодинамику с младоземельчеством. Ну, не знаю, почему так именно с младоземельчеством. Он придумал, что есть обратная величина к времени, хронос. Не слышали такое, да?
3: Нет.
0: То, что время текло в геологическом прошлом быстрее намного. И все эти миллионы лет. Ну, это же не подходит под критерий Поппера, да? Мы это не можем, это не позитивизм, это вне науки. Мы не можем это ни опровергнуть, ни доказать. Мы знаем, что есть константы. Вот мы свинец имеем только потому, что уран в свое время там распался за 4-5 миллиарда лет.
3: Ну, подождите. А вдруг у нас там ядерный реактор какой-нибудь там в древности был?
0: Так вы вот. Докажите это. Вы сначала это докажите. Мы вот доказали, да, что есть...
3: Вот так сразу.
0: Ну, а вы докажите
3: попер.
0: Это.
3: Попер. Ну, не знаю, не убедили. Ну. То есть попером прикрываетесь, да?
0: Прикрываюсь, да.
3: Вы свою...
0: Позитивизмом.
3: Венским
0: позитивизмом методологии.
3: Ну, так. Ну, вот вы говорили, что там летопись там любого можно проследить. Но вы же не показали. Не показали ни, там, родословную.
0: Ничего. А как, надо было каждую это сам? Ну, это есть научные публикации, есть монографии, посвященные этому. Это уже вот, по запросу так. Только. А так все, вот. Ну, как можно все
3: вот,
0: осветить?
3: Вот, конечно, по нет. Запросу скрывают, запомните. Вот, ну ладно, там 10 секунд... Вы не успеете. Но вы не убедили.
1: Я знаю, что у Павла были хорошие учителя. У него просто научный руководитель, креационист, я знаю. Поэтому было у кого поучиться. Спасибо. Так, давайте, тем не менее, оценим, насколько Павел был вреден. И искренен, я бы так еще сказал.
4: Вот этого не надо.
1: Так вот, проголосуйте, пожалуйста, оцените вредность Павла Селиванова. А у нас вопрос, который прислал Михаил Сычев. Интересно, смогут ли узнать о нашей цивилизации палеонтологи будущего через 65 миллионов лет? Смогут ли высокотехнологичные девайсы сохраняться в виде окаменелости? И насколько беспрерывна палеонтологическая летопись? Или там могут быть пробелы в пару десятков тысяч лет, от которых нет ни одной находки? А туда может провалиться целая цивилизация?
0: Спасибо. Это очень интересный вопрос. И ответ на него также, кстати, связан с именем Ефремова. Ефремов обратил внимание на то, что не только есть какие-то интересы закономерности при захоранивании остатков, но есть закономерности при разрушении геологической летописи, так называемой деструкции. Во времена Ефремова были практически неизвестны, например, озерные отложения древнейших периодов – Силура, Ордовика, Кембрия. Сейчас известны, но в очень ограниченном числе. И чем... Ну, такой вывел интересный закономер. Чем дальше мы в геологическое прошлое двигаемся там, к центру материка, тем меньше мы вероятности встретим какие-то ископаемые остатки вообще животных и растений. То есть все практически наше понимание ограничено так называемым базисом эрозии. Это вот первичный уровень моря фактически. Озера, реки, уровень моря. Вот, и вот с этой вопрос недавно нас задавали исследователи в статье, которая называется «Силурианская гипотеза» или «Силурийская гипотеза», о том, что может ли в геологическом будущем сохраниться остатки человечества. Ответ, вот именно сами остатки, скорее всего, нет. То есть это ближайшее геологическое будущее, там миллионы лет, мы что-то там, наши какие-то инопланетяне, которые нас будут изучать, может быть, они что-то найдут. Там 10 миллионов лет маловероятно, 100 миллионов или миллиард наверняка нет. Наверняка нет. И они смотрели на какие-то процессы геологического прошлого, можно ли искать подтверждение того, что были какие-то цивилизации, о которых мы ничего не знаем, потому что они не захоронились в геологическом прошлом. И так вот обращают внимание, например, на палеоценно-оценовый термический максимум, когда где-то 50 там, миллионов лет назад было очень-очень жарко, там на 16 градусов температура была выше, чем сейчас по планете. Может ли это быть парниковым эффектом, обусловленным какой-то древней цивилизацией, которая полностью исчезла, но ее следы жизнедеятельности, они отражены в геологическом прошлом. Вот, например, наши изменения климата, которые частично все-таки имеют, ну, я сторонник того, что оно имеет антропогенный какие-то фактор, может быть, не весь, не целиком, но что-то имеет. А вот от нас ничего не останется, но в геологической летописи, в тех же самых варвитах, про которые я говорил, сохранится информация о том, что климат изменился как-то быстро, скачкообразно, не совсем по...
1: Подождите, а каменные орудия? Что с ними случится?
0: Ну, их не в таком... С ними ничего не случится. Ну, просто они не в таком большом количестве. Просто происходит деструкция. Ну, происходит еще деструкция.
1: Ну а что с ними будет? Какая деструкция? Кремневые эти самые, ну, рубила.
0: Ну, рубила. Горный массив, в которых эти отложения, в которых каменные орудия, через него протекает там несколько рек. А нет, горный массив за 100 миллионов лет там полностью уничтожит. Постоянно происходит деструкция. Уральские горы, когда они сформировались, они были очень высокие. Скорее всего, как Тяньшань. Сейчас это там километра даже нет. Деструкция постоянно происходит. Эрозия, выветривание, они уничтожают нашу информацию о геологическом прошлом. Поэтому все это будет быстренько уничтожено.
1: Все, убедили. Так, а вот там вот, смотрите, на самом заднем ряду два огонька качаются. Махают, можно, да, туда дать микрофон? Уж больно там сигнал подает кто-то.
5: Здравствуйте, Иван из Самары. Такой вопрос. В Норвегии есть семенохранилище. А можно что-то создать наподобие ДНК-хранилища? Ну, учитывая, что у нас наука не стоит на месте, и в будущем, лет через 500, именно воскресить те виды, которые сейчас в красных книгах.
0: Ну, я думаю, такие даже опыты... Ну, я все-таки не молекулярный биолог и не специалист по ДНК, но я думаю, такое есть. Я думаю, даже такое есть. И попытки заморозить ДНК, ну, я думаю, даже такие проекты существуют сейчас. Я думаю, это вполне возможно. Тем более 500 лет в хороших условиях. Это не те условия. Почему мы там не клонировали до сих пор того же самого мамонта? Вроде бы ДНК там секвенировали, а не клонировали. Потому что мамонт в этой вечной мерзлоте, он до того, как захоронится, он там несколько раз размораживался. И ДНК повреждено, оно денатурировано все равно. Помимо того, что есть вот этот полураспад, оно еще повреждено, и мы не можем его взять и там оплодотворить слониху и сделать нового там хорошего мамонтенка. А в надлежащих условиях, ну, холодильники, которые будут работать там столетия или тысячелетия, или то же самое хранилище семян, которые в Скандинавии, да, я думаю, это возможно.
1: Так, а возможен ли блиц сейчас будет с вами?
0: А не вопросы? Ну, давайте.
1: Три блиц. Это будут вопросы. Только надо отвечать на них максимально лаконично. 3 минуты. Готовы?
0: 3 вопроса.
1: Ага. Как и где обнаруживаются следовые дорожки древних организмов и как их отличают от обычных следов коррозии, написано?
0: Ой, ну это отдельная, кстати, дисциплина палеонтологическая, палеоэхнология. Следы жизнедеятельности разнообразные очень бывают. Это следы ползания, следы зарывания, следы питания, следы отдыха. Это и следы и беспозвоночных животных, и позвоночных животных. Это, как правило, либо это морское дно какое-то, либо это вот условия прибрежные, да, вот следы динозавров тех же самых. Динозавр прошел по какому-то мягкому илу, ил застыл, засох. Ну, это за быстрое время, там, за часы. Его там покрыло новым слоем уже другой ил. Но плотность у них разная осталась. И уже в процессе вот диагенеза мы имеем там те же самые какие-то ископаемые там глины или алевролиты. Мы раскалываем, плотность разная. Мы вот получаем слепок и сам след. Такое бывает, да. Вот. Но следы крупных каких-то животных, они не так часто встречаются, в отличие от следов жизнедеятельности беспозвоночных.
1: Так, в каких минералах, в принципе, находят окаменелую живность, а в каких – никогда?
0: В очень разных минералах. В основном это что у нас самое распространенное? Да, это кремнезем, да, силициум-2, карбонат кальция. Это различные модификации карбоната кальция, это и пириты, это и фосфаты различные. Вот на самом деле очень-очень много, но мы вряд ли найдем там в алмазе. Да, это совершенно другие условия формирования, то есть это зависит от минералов, в каких он условиях сформировался. Но есть удивительные вещи. Не так давно вот была описана находка насекомого в опале. Опал, это вообще он из горячих растворов, как такое могло быть? И до сих пор не очень понимают, есть гипотеза о том, что это янтарь, который был преобразован в опал. Есть научные статьи о отпечатках брахиопод в гранитах. Граниты – это магматические интрузивные породы. Удивительно, но в основном это ограничено именно минералами, у которых формирование осадочное. Не метаморфическое, не магматическое, а осадочное.
1: Какие самые крупные объекты находили в янтаре? Например, ящерицу.
0: Да, действительно. Ну, янтарь – это такая смоляная ловушка, в которую крупное животное, когда попадало, оно довольно легко выбиралось. Да, какой-нибудь там динозавр или там какое-то млекопитающее, оно быстро выбиралось. Но из крупных крупных животных, в янтаре это лягушки, это ящерицы, гекконы. Они очень-очень редки. А от млекопитающих вот известны остатки шерсти.
1: Какой-то птичий хвостик, по-моему.
0: Это да, это меловой янтарь из Мьянмы, там и голова ящерицы динозавра.
1: Вы угадали, три вопроса. А вы хотели показать янтари, но не показали.
0: Да,
1: может, прокомментируете, что там у нас такое лежит?
0: Там инклюзы, я оцениваю инклюзы из Калининградской области. Там муравей и грибной комарик. Это просто хотел, собственно, когда мы рассказывали про ДНК в янтаре, их продемонстрировать. Вот. Но это так для интереса. Можно будет потом посмотреть.
1: Так, давайте дадим микрофон вот туда. Вот.
6: Здравствуйте, Андрей, Москва. Хотел дополнить оппонента. В Африке был найден естественный реактор. Как вот это может повлиять на датировку захоронений и фасилизации?
0: Вы имеете в виду искажение от радиоизотопии?
6: Да.
0: Довольно сложный вопрос. Все-таки надо это к физикам адресовывать, а не к палеонтологам, потому что это больше такие физические вопросы. Поэтому, наверное, это не ко мне все-таки.
1: Вопрос от Ольги Окман из Нидерландов. Сколько живет ДНК? Сейчас во многих раскопках проверяют почву на ДНК для полной картины. До какого периода эта технология работает?
0: Ну, по-видимому, по нашим исследованиям, это там, может быть, сотни тысяч лет нам известны, там десятки тысяч лет. Но вот опять-таки, если мы действительно найдем ДНК там миллион лет, а может быть, и уже нашли, но ничего суперудивительного в этом не будет. Хотя, говорю, ДНК – капризная молекула, и, по-видимому, у нее есть вот этот распад, полураспад ДНК.
7: Здравствуйте, Роман Орел. Подскажите, пожалуйста, вы описали ситуацию, в которой фасилизация не происходит. Существуют ли биомы, биологические отдельные регионы, в которых наиболее сложно найти фасилизированные останки? Ну, которые практически не оставят нам окаменелости.
0: Хороший вопрос. Опять я обращусь к Ефремову. Да? Собственно, он разработал, кроме тафономии, другую дисциплину, лейтономонию, про которую мало кто знает. И обрисовал такую ситуацию, что есть два типа фаций – ультрафаций и инфрафаций. Вот ультрафаций – они, которые дошли до нас из геологического прошлого, а инфрафации, которые не сохранились. Вот какие-то биомы высоко в горах, в высокогорье, вот, скорее всего, они никогда в геологическую летопись не попадут, потому что там активные тектонические условия, активная эрозия, они просто не сохранятся и будут быстро уничтожены эрозией. Вот, пожалуйста, высокогорные какие-то биомы, они в геологическую летопись не попадают. Поэтому мы динозавров знаем, тех же самых, которые обитали не в высокогорье. А их там было, там, по-видимому, множество видов и родов, про которых мы никогда не узнаем.
1: Иван Гайдуков задает вопрос. Недавно была новость о том, что найден скелет млекопитающего репеномама, погибшего в битве с пситокозавром. Причем репеномам напал на пситокозавра. Но затем появилось сообщение, что это подделка. Есть ли шанс, что такое млекопитающее действительно существовало и было угрозой для динозавров?
0: Ну, вот, это известно. Находка какого млекопитающего действительно существовала, и это скелет его, и в этом ничего удивительного нет. И действительно, скорее всего, он там могло охотиться на каких-то динозавров некрупных, в этом ничего удивительного нет. Но касаемо этой находки, большая вероятность, что это действительно подделка. Большая вероятность. Такого много. Это к вопросу то, что палеонтологи иногда получают материал не из обнажения, а где-то там покупают. Вот недавно был описан какой-то там паук из Китая, новый там рот установили, или там что-то такое интересное, необычное. А потом оказалось, что это на рынке они купили у какого-то торговца, который к отпечатку ракообразного так его сильно изменил, что это было похоже на паука. И они это описали, ну как это, отзывать статью, да, там. Но вот эта находка вызвала, про которую идет речь, много вопросов, слишком хорошая. И нет томограмм, они не делали томографию, они как-то только фотографию одну привели, и все.
1: Так, вот там зонтик кто-то поднимает, видимо. Дайте человеку с зонтиком, пожалуйста, микрофон.
8: Здравствуйте, ничем не примечательный чумной доктор с города Москвы. Итак, вопрос такого характера. В Помпеи людей, вот эти тела, накрыло, собственно, пеплом, и там остались такие, можно сказать, пустоты. И потом их, собственно, залили гипсом. Вот вопрос, это считается окаменелостью или это не совсем окаменелость? Спасибо.
0: Ну, вопрос интересный. Но их залили, я не совсем понял, их залили уже там люди гипсом, но это...
1: Там полости, ну, известная же вещь, в Помпеях там слои,
0: Помпеях,
1: и
0: да,
1: в них пустоты по форме
0: тела. Это уже люди залили гипсом.
1: Да, люди залили гипсом, получили форму.
0: Это артефакт, да. А окаменелости – это не артефакты. Артефакты – это то, что сделано руками. Вот. Поэтому нет.
1: Но вообще в археологии мало окаменелости, как таковой, в человеческой археологии там просто мало что каменеет в том смысле, ну, не успевает заместиться.
0: Ну да, нет, но это не в классическом, это не окаменелости, это не природного даже характера. Это можно формочку сделать из ракушки, назвать окаменелость, это же будет просто отливка, да, какая-то.
1: Так, сейчас вам предстоит выбрать, кому достанется книга Эдуарда Мычко, случайно тут у нас оказалась, «Ископаемая летопись янтарного края». За лучший вопрос. Их было 9.
0: Ну, мне понравился про биомы, потому что это вот связано как раз-таки с инфрафацием и ультрафацием. Это вот вверху, по-моему, задавали.
1: Вопрос про биомы, в которых сложно найти. Это Роман из города Орел. Роман получает вашу книгу. Надеюсь, вы подпишете ему.
0: Конечно, да.
1: Значит, давайте сейчас посмотрим, как оценили вредность Павла Селиванова наши зрители. И он, ну...
0: Гроза.
1: Да. Грозный
0: серьезный
1: Павел. Сегодня мне предстоит быть по отношению к нему вредным оппонентом. Но вот там мы посмотрим, кто кого. Еще не вечер. Вот, вам подарки от нас, от форума «Ученые против мифов». Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Сейчас на экране должна появиться картинка Юлии Родиной.
9: Чем хороша береста?
1: А ты сам-то находил берестяные грамоты?
9: Это классическое некорректное сравнение. Автор задавался вопросом, не грех ли ходить по бересте.
1: Сколько берестяных грамот среднего размера получалось с одной березы?
10: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Напротив меня сидит палеонтолог, молодой, но уже зарекомендовавший себя российский исследователь Антон Ульяхин, которого я пригласил не просто так. Дело в том, что почему-то до широкого круга общественности никак не дойдет, что мы живем в эпоху глобального вымирания. Человек своей деятельностью поставил многие виды животных на грань полного исчезновения. Ну, хрестоматийные примеры, что человек убил странствующего голубя, птицу дронта, морскую корову. Но сейчас к полному исчезновению приблизились или приближаются многие виды. Мы недавно потеряли, например, северный подвид белого носорога. Практически исчез в дикой природе суматранский носорог. Под огромной опасностью находится, просто под дамокловым мечом, я бы так сказал, вымирание находятся крупные хищники, хотя это не все понимают. Многие крупные животные находятся на грани вымирания. В общем, человек поставил планету на грань катастрофы, и это может привести к вымиранию животных, поскольку все они звенья определенной экологической цепи, к катастрофическим последствиям для самого человека. Это мало кто понимает. Поэтому вот мне интересно, что было в прошлом. Мы можем посмотреть назад и понять, что бывает, когда случается вымирание. Итак, здравствуйте, Антон.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте начнем.
2: Да, давайте
1: наш
2: начнем.
1: Наш грустный разговор.
2: Вот поскольку вы начали с нашего времени, вот с такой вот неутешительной тенденцией к тому, что по вине человека какие-то виды вымирают, к сожалению, если обратиться к данным палеонтологии, к тем данным, которые собраны уже за многие сотни лет, а это колоссальная база данных, то получается, что за всю историю существования нашей биосферы земной вымирания происходили далеко не единожды. Это были буквально десятки раз, но при этом, если взять в целом все эти вымирания, из них были такие, о которых можно сказать, что они этакие великие вымирания. Почему? Потому что вот за достаточно короткие по геологическим меркам интервалы времени вымерло, исчезло более 75% всех живых форм, которые существовали тогда-то, тогда-то и тогда-то. Вот если взять эпоху фанерозоя, то есть от докембрия до нашего времени уже, то получается...
1: Это сколько примерно?
2: Это от 540, то есть вот когда первое массовое вымирание было в Ордовике, и до 66 уже миллионов лет, до последнего массового вымирания. И вот за этот промежуток времени, 540-66, произошло 5 таких массовых вымираний, о которых сейчас знают палеонтологи. Первое из них — это Ордовикское 540, потом Девонское 370 миллионов лет назад. Третье, самое массовое, это Пермское 250, следом идет Триасовое 200 миллионов лет назад, и последнее — меловое вымирание, когда вымерли известные всем динозавры 66 миллионов лет назад.
1: Ну, мы знаем, что когда вымерли динозавры, на смену им пришли находящиеся в тени и жившие рядом с динозаврами, но не столь заметные, так сказать, прежде всего своими размерами, млекопитающие. А что было до динозавров? Кто вымирал-то? Вот. Это же вы говорите, вымерли, а кто?
2: Да. Самый, наверное, интересный показательный пример – это как раз-таки Пермское великое вымирание. На языке палеонтологов это называется Пермский биотический кризис. Это время было интересно тем, что во время Пермо-Триасового кризиса погибло более 90% всех живых форм, включая наземных, по большей части морских и наземных.
1: Ну, а что это за формы были?
2: Если брать, значит, океаны, моря, то вымирают известные всем, например, трилобиты, то есть эта группа полностью перестает существовать.
1: Это, знаете, Антон, широко известные в узких кругах это называется. Как они выглядели, хотелось бы понять.
2: Это были такие древние членистоногие, далекие-далекие предки современных членистоногих, таких как раки, крабы и так далее.
1: То есть они выглядели примерно как странные раки.
2: Но если сопоставлять с чем-то современным, на что больше всего они были похожи, на кого они больше всего были похожи, то это, наверное, мокрицы. Вот.
1: Понятно. Вот, значит, вымирание мокриц было чудовищно. И за ними последовали...
2: За ними последовали очень многие беспозвоночные, которые были рифостроящими организмами. То есть это кораллы, скажем, мшанки. То есть очень много групп вот этих вот организмов действительно исчезло, и вот прекратилось фактически рифостроение в это время.
1: Ну, потом оно возобновилось.
2: Потом возобновилось,
1: уже, да,
2: потому что каждый кризис впоследствии переходит на новую фазу развития. Но чего-то уже совсем другого.
1: А в Перми кто вымирал?
2: В Перми очень много...
1: Это примерно сколько миллионов лет назад?
2: Это 252 миллиона лет назад. Вот этот вот интервал Пермь-Триас, это 252 миллиона лет назад. И за это время исчезло, сократилось достаточно большое наземное сообщество. Вот в первую очередь то сообщество, вот те формы, которые вот мы непосредственно изучаем в Палеонтологическом институте. Очень сильное сокращение идет рептилий, в первую очередь, которые тогда были доминирующей группой наземной. И при этом, что самое интересное, если брать амфибии водных форм, то к концу Перми здесь даже идет не убыль, а некоторый прирост по количеству тех родов, которые были. Вот эта странная особенность такая совершенно не накладывается на предполагаемую версию того, почему вообще это вымирание произошло.
1: И вот это интересный вопрос. Мы чуть позже, наверное, поговорим, но тут вот что мне интересно. Вы говорите рептилии, а динозавры, они кто, что, не рептилии?
2: Рептилии.
1: Но они были потом, оперенные динозавры, как известно, это птицы. Это уже не рептилии, да? То есть рептилии вы имеете в виду как стадия, что ли, да?
2: Вот...
1: Или какая-то особая группа рептилий вымирала?
2: Не динозавровые, понятное дело, группы еще до них, и... Это та группа рептилий, которая вообще к динозаврам никакого отношения не имеет. То есть это так называемые зверообразные рептилии.
1: То есть предки млекопитающих.
2: Да, предки млекопитающих.
1: Понятно. И причем первые млекопитающие появились уже тогда, по всей видимости.
2: Да, ну, нечто похожее на млекопитающих, но все-таки еще не совсем, потому что взять даже, например, юрский период, когда вот нашли ценодонта, далекого-далекого предка современных млекопитающих, но даже он еще в то время откладывал яйца, потому что нашли самку с большим количеством яиц, сопоставимых по числу, как это есть у рептилий.
1: То есть получается, что если много яиц, значит, ну, мы не знаем, какой тип выводковый у нее был, да, или какой-то гнездовой, да, то есть водил потом ценодонт своих зверообразных, ну, цыплят, неправильно сказать, но щеночков, значит, за собой или не водил, это вопрос, да. Номер два. Но вопрос номер один, я хотел бы пояснить, что, ну, вот до наших дней дожила такая форма, которая, ну, если мы рассматриваем как жизненную форму, да, или стадию эволюционную, ехидные, проехидные и утконосы, они дожили вполне до наших дней, и они все-таки относятся к млекопитающим.
2: Да.
1: Но подробнее мы об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что наряду с гигантскими массовыми вымираниями целых систематических групп, типа звероящеров или динозавров, на планете происходили вымирания не столь массовые, но от этого не менее драматические и волнующие? Так, 13 тысяч лет назад наш мир покинул последний гигантский лев. Изначально из-за относительной массивности костей считалось, что найденные останки принадлежат вымершим гигантским ягуарам или тиграм. Однако генетический анализ выявил, что покойные были ближайшими родственниками современных львов. Фенотипически, то есть внешне, эти гиганты напоминали гибриды льва и тигра, лигра, как известно, отличающегося массивностью и огромными размерами. Гигантские львы населяли так называемые

0: просто цифрой. Друзья, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с палеонтологом Антоном Ульяхиным на достаточно актуальную тему о том, почему случается вымирание на планете Земля. Это очень поучительно. Спасибо за внимание. До свидания. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Не может быть исторический фильм учебником истории. И все-таки, если рассказываешь о какой-то эпохе, надо, чтобы детали были достоверными. Я должен как-то включить облик того мира в представление современного человека, чтобы зритель, опираясь на достоверность показываемого на экране, что-то для себя вынес в настоящее. Ежи Гофман, кинорежиссер.
1: С нашей современной точки зрения выборы короля превращались то ли в клоунаду, то ли конкретно в военно-исторический фестиваль.
2: Вся шляхта разом выхватывает сабли.
1: Ну, представляешь, рукой подкову сломать. Это что у него была за рука такая? За одного битого двух небитых дают. Такой обменный курс. Вот это конкретно была самая интересная загадка вообще всей польской истории. Никакого отношения к реальности не имеет вообще.
3: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». И сегодня мы обсуждаем фильм Ежи Гофмана «Пан Володаевский». И у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина. Очень рад тебя видеть.
0: «Пан Володаевский». Фильм режиссера Ежи Гофмана 1969 года. Студии-производители, камера и фильм «Польский» в сотрудничестве с киностудией «Мосфильм». Это экранизация одноименного произведения Генрика Сенкевича, которое является заключительной частью трилогии, в которую также входят «Огнем и мечом» и «Потоп», но снят раньше остальных ее частей. Фильм был представлен в конкурсной программе 6-го Международного московского кинофестиваля в 1969 году.
3: Обсудим одну из первых сцен фильма, где действие происходит в 1668 году. Шляхта собирается для того, чтобы избрать нового короля. Какой вообще был политический режим в то время и как избирался король?
1: Это была большая проблема Речи Посполитой, потому что если мы посмотрим на всю ее историю, ну вот буквально там, с 15 века, когда, даже с конца 14 века, когда Кревская уния впервые соединяет вместе в единую полунезависимую конфедерацию Польши и Литвы, эти два государства. Что там происходило с властью? Власть все время качалась как маятник от короля к знати. И обратно к королю, и снова к знати. И вот кто эту самую поймает, этот маятник, кто поймает эту власть? Вот это конкретно была самая интересная загадка вообще всей польской истории. Как мы понимаем, любое государство – это инструмент насилия в руках правящего класса. А, собственно говоря, власть и закон – это воля господствующего класса, возведенная в ранг обязательного. То есть короля делает свита. Король всегда – это высший выразитель правящего класса, в данном случае феодалов, ну, потому что феодальная монархия, как бы это еще было. Но вот конкретно как сложится судьба королевской власти? Будет ли это абсолютная этатистская монархия? То есть этатистская, от слова «le état», государство французское, которая была бы объективно выгодна вообще всему большому государству. Мы видим, как во Франции, в Англии складываются абсолютные монархии. То есть да, монарх, феодал, но у него абсолютная власть. А просто из-за некого консенсуса в среде правящего класса. Это правящему классу выгодно. В Польше, которая не смогла перейти на строго капиталистические рельсы, по крайней мере в своих основных производительных силах, этатистская монархия сложиться не могла. Потому что феодальная монархия, монархия, которая сложилась довольно поздно относительно остальных европейских стран, опирающаяся на очень специфический экономический базис, это монархия, которая опирается всегда в первую очередь на группы феодальной магнатерии, феодальных олигархов с очень разными интересами. И поэтому король в Польше, ну, шире, в Речи Посполитой, в описываемое время, это король той самой эпохи, когда маятник власти поймал правящий класс и не собирался отдавать его в какие-то одни руки, в руки какой-то одной группировки. Наоборот, он собирался эту власть поделить более-менее справедливыми ровными порциями между собой, то есть разорвать ее на части. Как легко догадаться, вместе с государством это всегда неизбежно происходит. Феодальная раздробленность. То есть сначала у вас есть некий общественный договор, а потом, когда выясняется, что вы ни о чем не договоритесь, кончается государство, а за ней кончается страна. Что произошло с Речью Посполитой в итоге? Короче говоря, король – высший авторитет, он нужен в любом случае, потому что кому вы будете апеллировать? То есть хотя бы в виде знамени он нужен, хотя власть реальная, повторюсь, она у олигархических группировок. Нужен король. А значит, что его будут избирать, потому что Речь Посполита – это точный перевод на польский латинского слова «res publica» – «общее дело». То есть Речь Посполита самым наглядным образом демонстрировала, что такое демократия, потому что, как легко догадаться, они считали, что у них демократия. Казалось бы, феодала, какая демократия? Товарищи, докладываю, и тебе, Кристина, с удовольствием доложу. Демократия переводит из греческого как «власть народа», когда власть конкретно зависит от народа. А дальше мы продолжаем логическую формулу. Только тот считается народом, от кого реально зависит власть. В феодальной республике Речи Посполитой власть зависела от феодальных олигархов, а значит, они и были народом, а все остальные считались быдлом. Поляки именно этот термин использовали, то есть скотом. То есть кто не является шляхтичем, тот скот, то есть все остальные. Ну, правда, шляхта бывает разная, бывает мелкая, бывает средняя, бывает совсем ее мало, крупная, это как раз, о чем я говорю, аристократы, магнаты, олигархи. Вот именно они занимались выбором короля, они приводили с собой на собрание свои шляхетские свиты, которые должны были проголосовать за короля. А Польша находилась под властью закона Liberum Veto, то есть свободного вето, свободного запрещения, который и являлся вот таким ярчайшим выражением того, что власть растащена конкретными шляхетскими группировками. Потому что если в Сейме любой закон при голосовании имел один голос против, один голос, не 1%, я подчеркиваю, один голос против, закон не принимался. Все. То же самое выборы короля. Один шляхтич говорит, я не согласен, все, король не избран. Хотя он устраивает вроде бы уже всех. Как мы отлично понимаем, рядовой шляхтич, он, конечно, сам мог там эту свою саблю поднять, но, естественно, за ним стоял его патрон, его олигарх, в свиту которого он входил. И поэтому, конечно, все эти свиты голосовали такими большими группами. И с нашей современной точки зрения выборы короля превращались то ли в клоунаду, то ли конкретно в военно-исторический фестиваль. Потому что толпа людей собиралась на поле, ставили шатры. Это может быть на несколько недель или даже несколько месяцев. Там продолжалось, люди там бухали, ходили в гости, закатывали пиры, договаривались друг с другом между собой, кто против кого будет дружить, до тех пор, пока они все не договаривались и не выбирали фигуру, которая устраивает вообще всех. И вот эта фигура становилась королем. За нее должны были проголосовать 100% собравшихся. Не 99,99, а 100. Иначе этот король королем не будет. Все. Точка. Как мы понимаем, это с одной стороны хорошо. То есть когда вот эта фигура верховного авторитета устраивает вообще всех, неважно каким способом вы этого добились, это объективно неплохо, а может быть даже здорово. Но вот что будет, если этой фигурой окажется, например, Хотинский лев, король Сармат, Ян II Собесский. Харизматическая фигура. Да, конечно, шведский коллаборант в свое время, который все продал и предал. Ну, если мы опять же возьмем современные термины и понятия. Но это опытный воин, очень опытный воин, который и побеждал, и был бит, как известно, за одного битого двух небитых дают. Такой обменный курс. Который был знатен очень, который пользовался уважением и имел огромные связи. Вот такой король, который всех устраивает, это хорошо, это правильно, это здорово. При нем государство будет только переть вширь, вверх и вглубь качественно. Но как только на его месте окажется человек типа Августа Сильного в 18 веке, курфюрст саксонский, Август Сильный, что будет с государством? Август Сильный, в отличие от Собесского, имел ровно одно достоинство – свою силу. Он был реально чудовищной физической мощи, руками ломал подковы, это опять же, это говорят об этом все источники, это не какие-то панегирики, которые могли бы ему саксонцы написать, где он был, курфюрстом. Ну, представляешь, рукой подкову сломать, это что у него была за рука такая? И что-то, я не помню, то ли 300, то ли 400 внебрачных детей он умудрился наделать, то есть тоже все в порядке у него было с физическим здоровьем. На этом его достоинства заканчивались. Он был дурак, прямо скажем, небольшой дисциплины ума человек и, прямо скажем, с небольшим авторитетом. И никакой дипломат, никакой политик, никакой полководец. А, так что, а при нем все, Польша фактически как единое государство перестала существовать. Вот мы об этом говорили при Августе Сильном в начале 14 века. Вся эта гигантская Речь Посполитая собирает 18,5 тысяч войск. Все. То есть это очень сильно меньше, чем Польша собирала в 14 веке. Я уж не говорю про 17-й. То есть все, государство кончилось. И это вот конкретно то, что послужило выражением развала Речи Посполитой. Это проклятый Liberum Veto, эти выборы короля, это вот растащенность власти по феодальным олигархическим группировкам. Потому что пока у них есть общие интересы, а конкретно кого грабить вместе, вот да, они более-менее будут идти в одну сторону. Как только эти интересы пропадут, каждый клан пойдет вместе со своим куском власти, со своим куском территории в разные стороны. На этом страна кончится. И, как мы знаем, Речь Посполитую ждала именно такая участь. Феодальная империя не может нормально существовать, если она постоянно не расширяется. Ну, просто потому, что должны постоянно экстенсивно прибывать новые земли, на которых можно будет селить новых феодалов своих. Таким образом, расширяя и военную базу, и налогооблагаемую базу, и утилизируя, так сказать, прирост населения в новых землях. А этого у Османской империи давно не было, потому что она расширилась до своих естественных пределов. Дальше было уже не пройти. Ну, только если не предположить себе некую гипотетическую возможность сокрушить Священную Римскую империю германской нации, там, захватить половину Венгрии, половину Австрии, то есть продвинуться уже строго в Европу. Ну, мы же понимаем, что это было невозможно. Это было бы сопряжено с чудовищной кровью и не закончилось бы ничем хорошим. Хотя турки пытались, конечно. А вот тут бесхозная Украина. Плодороднейшие земли, которые можно занять, заселить, и на них претендует что? Ослабшая Польша. С которой тут буквально только что, в 1621 году, была война под Хотином. И надо же скрепить, правильно? Это понимали поляки, что турки полезут. Это понимали турки, что столкновение неизбежно. Потому что кто будет владеть этой частью земель? Их, конечно, подзуживали казаки, в первую очередь, из числа не присоединившихся к России. Потому что вот с кем мы будем дружить? С поляками или с турками? Петро Дорошенко на какой-то момент выбрал турецкое подданство. Ну а раз такой благовидный предлог, турки, конечно, начали войну. И опять же повторюсь, это уже к выборам короля было всем понятно, что так как Польша не может закончить военные действия, вообще, ну в принципе, не может, потому что вот с Россией, со Швецией прекратилась война. Со Швецией в 60-м году, с Россией в 1667-м. То с Крымским ханством и с казаками продолжается непонятно что. То есть Польша не может обеспечить стабильность на границах. А значит, в зону нестабильности вторгнется новый игрок, конкретно Турция.
3: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
0: Ежи Гофман, польский кинорежиссер, заслуженный деятель культуры, родился 15 марта 1932 года в городе Краков. В 1955 году окончил режиссерский факультет Московского ВГИКа. Первой самостоятельной картиной Гофмана был снятый для телевидения в 1967 году фильм «Отец». Второй фильм «Пан Володаевский» стал первым масштабным проектом режиссера. В 1982 году Ежи Гофман получил диплом министра иностранных дел Польши за заслуги в деле пропаганды польской культуры за рубежом. В 1983 году награжден офицерским крестом Ордена Возрождения Польши. С 1983 по 1987 годы был вице-председателем Главного правления польских кинематографистов. В 1999 году на 29-м международном кинофестивале «Молодость» в Киеве Ежи Гофман получил почетный приз за вклад в развитие мирового кинематографа. 12 февраля 2004 года на Аллее звезд на улице Петраковской в Лодзе открыли «Звезду». Гофмана.
3: А какова была комплектация турецкой армии и из кого она состояла?
1: В турецкой армии, конечно, все было не совсем хорошо в это время. Как и с самой Турцией. Потому что, повторюсь, снаружи Турция выглядела несокрушимым алмазным бастионом, где внутри порядок, где есть у них император, то есть султан, а он-то называл себя именно, ну как, его со стороны называли именно так, император. Все понимали, что это не просто султан, это император. Он, кстати, себя регулярно называл, угадай как, султан Аль-Рум, то есть римский император. Они же все до сих пор смотрели в сторону Римской империи, и наши, и их. То есть султан Аль-Рум, таким образом он показывал, что он претендует на наследство Римской империи. Так вот, снаружи все было хорошо. Огромная страна, гигантская, с гигантскими финансами. И с армией, которая, представляешь, до конца 16 века объективно была сильнее любой европейской армии. И даже если взять Соединенные войска Священной Римской империи, в широком смысле, то есть Германия, Австрия, там, Венгрия, даже Испания, вот если их всех вместе взять, они были бы все вместе слабее одной Османской империи. Даже вместе с великолепной Испанией. Там было больше дисциплины, гораздо больше. Турки первыми смогли создать, что? Не просто регулярную армию, регулярную пехоту. Они сумели создать регулярную пехоту с регулярным военным обучением. Это я говорю, конечно, о корпусе Янычерри, то есть новое войско. То есть то, что мы называем янычары. Потому что янычары, натурально, они обучались в военном училище. Сначала начального уровня, как бы мы сказали, в Суворовском училище, да, а потом сразу поступали там на следующий этап. И когда они выходили, собственно, в армию, это были профессионалы, которых учат натурально с детства. Это была очень крутая штука. То есть это значит, что куча людей, взрослых, мужиков, можно оторвать вообще от производственного цикла и полностью посвятить военному делу. Это очень дорого, это невероятно дорого.
3: А кто это все оплачивал?
1: Как что? Империя оплачивала турецкая за счет казны. Это прямо находилось в ведении султана. И султан лично управлял вот этим войском. При том, что этот корпус, куда входили янычары, корпус Капы-Кулу, корпус постоянного войска, он же разросся. Да? Дальше там появились артиллеристы свои, появились свои саперы. И даже к этому корпусу были приписаны службы логистики и обеспечения, чего вообще в Европе в 16 веке даже придумать не могли, чтобы специально выделять такие службы. То есть служба водоносов была, то есть это войско на походе обеспечивалось водой специальной службой. Вот до того, как так все было продумано. Вот, это первая часть. Это называлось, вот это постоянное войско в целом, включая янычаров, называлось таким красивым турецким словосочетанием «Капы-Кулу Аскерлери». Аскер – это воин, значит. Аскерлери – воинство, войско. А была вторая часть, которая называлась «Эйялет Аскерлери», то есть это ополчение. Самая большая часть войска, которая собиралась с земель, которые принадлежали Османской империи. И самая главная их часть была, это были тимариоты, то есть феодалы в полном смысле слова, которые владели землей на условном основании. То есть им давали землю, они обязаны были за эту землю службой, конно, людно, оружно. То есть настоящие рыцари турецкие. Так как надел назывался по-турецки тимар, то конный рыцарь, сипах, назывался тимариот, то есть держатель тимара. И вот это была основа именно боевой мощи в широком смысле турецкого войска. То есть это была тяжелая или средняя конница в доспехах, с копьями, со щитами, с саблями, которые приводили с собой боевых слуг. Их было просто много, они были очень неплохо обеспечены и подготовлены. А у них перед европейскими рыцарями было ровно одно преимущество, их всегда было больше. Вот элементарно всегда было больше, потому что в Османской империи еще 16 века, ну я молчу про 15-й, было гораздо больше дисциплины, чем в любой другой стране Европы. То есть да, там был феодализм, но нет, там не было феодальной раздробленности. Там было два сословия по большому счету. Крестьяне, податное население, феодалы, служилое население. Все, и над ними, над всеми стоял султан Аль-Рум, которому все были обязаны службой как рабы. То есть перед султаном рабы были поголовно все. Хоть крестьянин, хоть тимариот, неважно. А это значит большая дисциплина, очень большая. А раз большая дисциплина, порядок с финансами и порядок с землепользованием. А значит просто этих рыцарей турецких будет больше, чем европейских рыцарей. И на поле боя они будут более дисциплинированы, потому что у них один начальник. Фактически полуобожествленный император. И они очень долго оказывались грознейшим противником. Но вот мы, то, с чего начали, Османская империя уперлась в границы естественного расширения. А как только это происходит, любая феодальная империя, даже такая мощная, как Османская, начинает клониться к закату. Потому что у каждого тимариота, естественным образом, дети. И так как это там 16-17 век, детей много. Дети должны получать новые земли, потому что если твое поместье дробить, рано или поздно его не останется. То есть нужно, чтобы у тебя основная часть поместья выходила в майорат, то есть к старшему сыну, а остальные куда-то дети утилизировались. То есть на богослужебную ли карьеру, на новое ли поместье, для этого нужно постоянно новые земли, чтобы просто эта система держалась в стабильности. Новых земель нет, система разбалансируется. Просто потому, что у тебя феодалы, основа твоей власти, основа управления экономикой, основа войска, основа всего начинает разбалансироваться. И вот конкретно к началу 17 века уже система тимариота очень сильно разбалансирована. К Хотинской битве, точнее после Хотинской битвы, польский посол в Османской империи Зборожский, он прям писал, что и сипахи уже далеко не те, что были раньше, потому что они предпочитают откупаться от службы и не служить, потому что им это просто уже не очень надо. А зачем? Потому что завоевания-то нет, мы можем победить, а новых земель не будет. Стало быть, какой смысл? Рисковать жизнью, куда-то там скакать с саблей? Так может быть, просто сейчас денег зашлем, и кто-нибудь еще будет вместо нас воевать? Ну вот так. То есть основа именно численной мощи Османской империи, тимариотная милиция, Эйялет Эскарлери, она просто начинает падать, эта военная мощь. Ее пытаются заменить наращиванием корпуса Капы-Кулу, то есть в том числе и янычар. Но янычары, они были прекрасно ровно тем, что их обучали, вот их, ну, условно, там, в 4-5 лет забирали из семей. Как правило, из семей податного немусульманского населения. То есть их отнимали у христиан, там, у румын, болгар, сербов, неважно. И вот христианских детей, изъяв из семей, запирали в этом интернате военном навсегда. Это прямой аналог гулямов или мамлюков, например, в Египте, в Персии и так далее. Но это значит, что каждому был индивидуальный подход. Их очень хорошо учили. Это очень дорого, повторюсь. А значит, их не могло быть много. То есть их было реально немного, но они были круты до предела. И преданы султану до предела. Но как только ты начинаешь заменять тимариотную милицию Капы-Кулу, постоянным войском, их нужно что? Их нужно делать больше. Но как только ты их делаешь больше, тем более резко больше, там, на десятки тысяч человек, сразу проседает средний уровень, тут же. То есть они делаются хуже. И янычар к началу 17 века, это уже далеко не тот янычар, который наводил ужас на Европу в 15-16 веках. Вообще не тот. Он уже и предан, прямо скажем, очень сомнительно, просто потому что с каждым из них идеологическая обработка ведется оторви и брось, плохо. Обучен гораздо хуже. И самое главное, вот тут третий момент, проблемный момент. Турция не смогла выйти на второй этап военной революции. Военная революция нового времени, излета средневековья и нового времени всегда характеризовалась тем, что, во-первых, резко увеличивается армия. То есть армия из старой, феодальной, которая, в общем, очень небольшая. Вот как мы говорили про Польшу. Это тоже страна, которая не смогла выйти в новый этап военной революции. Постоянное войско 3-5 тысяч человек. Это что такое? Это очень мало. Это ни о чем. Это меньше дивизии. А вот Турция перешагнула первый этап. Войско огромное у турок. Просто огромное. Но вот дальше это войско должно пойти по направлению регулярности. То есть основа войска должна стать вот то самое Капы-Кулу. Но турки не смогли этого сделать. Да, они попытались. Этого Капы-Кулу стало много, но стало паршивое. А должно было быть ровно наоборот. У тебя это вот ленная милиция, тимариоты. Ну да, они, понятно, сразу бы не исчезли никуда, но их роль должна была съеживаться. И качество. А качество регулярной армии должно было нарастать и в конце концов стать определяющим. Европа смогла пройти этот процесс. Турция нет. Потому что третий этап, уже явный этап, что именно и является военной революцией, это овладение регулярно огнестрельным оружием. То есть это пехота, которая ходит строем, стреляет залпами из мушкетов и подчиняется уставу. Вот это оно. турки, опять же, вот на этом моменте остановились. У них была очень сильно разбалансированная экономика, и они не могли просто позволить себе такие дорогие фокусы. Да, они создали огнестрельную пехоту, конечно. Вот янычары — это огнестрельная пехота. Но они не могли сравниться к тому времени уже с европейской пехотой. Притом, повторюсь, из-за огромной инерции, которую набрала Турецкая империя в 14, 15, 16 веках, до конца 17 века, несмотря на все проблемы, Турция — это был не просто грозный противник, а противник, опасный смертельно для вообще любого государства Европы. То есть, несмотря на все слабости, гигантский опыт использования именно феодальной старой военной машины Турции, этот опыт чисто эксплуатационный был такой, что любая капиталистическая, уже новая армия Европы могла быть бита, и более того, регулярно бывала бита турками.
0: В фильме «Пан Володиевский» снимали звезды польского кино: Даниэль Альбрыхский, Барбара Брыльска, Тадеуш Ламницкий и Магдалена Завадски. Актер Даниэль Альбрыхский сыграл во всех фильмах трилогии. В фильме «Пан Володиевский» он сыграл сына Тугайбея Азию Тугайбеевича. В «Потопе» ему досталась роль Анджея Кмитцица, а в картине «Огнем и мечом» Альбрыхский исполнил роль самого Тугайбея. К актрисе Магдалене Завадске слава пришла после того, как она сыграла в фильме «Пан Володиевский» роль Баси. Во время съемок Завадске настаивала на изменение сцены, в которой Володиевский выбивает у нее из рук саблю. Актриса просила, чтобы победа в этом поединке осталась за ней. Режиссер, однако, с этой интерпретацией не согласился. В «Пане Володиевском» сыграла Барбара Брыльска, актриса театра и кино, дебютировавшая в возрасте 15 лет в картине «Галоши счастья». Брыльска была неофициальным секс-символом польского кинематографа. Советский кинозритель навсегда полюбил ее за роль Наденьки в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Работа Брыльски в этой картине была отмечена государственной премией СССР. Главную роль в фильме «Пан Володиевский» исполнил знаменитый актер Тадеуш Ламницкий. За свою работу в картине он был удостоен приза 6-го международного московского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.
3: Ты сказал, что в Османской империи было два сословия. А куда делись рабы?
1: Ну, рабы в это время там не играли основополагающей роли. Хотя они были, и их было много, конечно. До конца 17 века крымские татары, например, регулярно поставляли рабов на турецкие рынки и оттуда дальше в Европу, например, в Венецию, где, как мы знаем, была целая пристань, которая называлась Эсклавина, где торговали славянскими рабами. А где использовали рабов? Рабов очень любили использовать на галерах, потому что сажать туда свободного человека на галеру — это, ну, работа, прямо скажем, не та. Поэтому, пока были рабы в изрядном количестве, их сажали на галеры. То есть это были и литовцы, и поляки, и, естественно, русские в большом количестве, и пленные казаки. Кстати, знаешь, как называется галера по-турецки?
3: Как?
1: Каторга. И наше слово «каторга», то есть подневольный, крайне тяжелый труд, это прямо взято с названия турецкой галеры.
3: Азия Тугайбеевич – один из главных антагонистов в фильме. Расскажи об этом персонаже поподробнее.
1: Азия Тугайбеевич – это сын Тугайбея Даниэля Альбрыхского из «Огнем и мечом», который вышел в 99-м году. Да. Тут же Альбрыхский тоже в «Пане Володиевском» играл. Кого он, собственно, там играл? Уж не Азию ли, кстати, я уж забыл. Нет, ну это было очень смешно, если бы он был собственным сыном. Ну, короче говоря, это сын того самого Тугайбея, это один из виднейших крымско-татарских военачальников, который погиб как раз в ходе 13-летней войны. Непонятно как, то ли был ранен и не оправился от ран, то ли был убит. Короче говоря, пропадает он из источников. И да, судя по всему, он погиб в самом деле в войне с казаками. Я прошу прощения, в войне с поляками он уже, тогда крымские татары воевали за казаков. Судя по всему, он под Сбаражем погиб, опять же, это не факт, но судя по всему. То есть во время событий, которые описаны в первой части романа Сенкевича «Огнем и мечом», который мы обсуждали, когда, позапрошлый раз, да. Это, конечно, персонаж Сенкевичем, вот это вот конкретно персонаж Сенкевичем, введенный в авантюристический, это придумка. Но надо было сделать так, как это было у Дюма. Ведь любой внимательный читатель поймет, что Сенкевич, он конкретно совершенно косплеил творчество именно Дюма. То есть это видно, начиная с...
3: В «Огонь и мечом», по-моему.
1: Да, конечно.
3: А «Мушкетеры» тоже про...
1: То есть их там пан Володоевский, Скшетузский, пан Заглоба.
3: Подбей пятка.
1: И подбей пята. Артос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. Их четыре человека, естественно. И это начинается с самого комплектования этого квартета главных героев и с подхода к истории точно как у Дюма, когда Дюма вообще не заморачивался с точным историческим соответствием. Он просто брал некую канву, как стену, и по этой стене развешивал декорации так, как ему это нравится. То есть понятно, что взятие Ля Рошели было, и война с Англией была, и герцог Бекингем был, как и проблемы с королевой Анной Австрийской. Но дальше есть вводная, которую Дюма запутал, как хотел. Это было страшно популярно. И, конечно, Сенкевич, он хотел так же, вполне естественно, только не с этими самыми противными французами, а со своими приятными, духоскрепными поляками, что было не хуже, чем у Дюма. Вот так. Поэтому сын Миледи должен быть сын Тугайбея. Вот там был такой зловещий Тугайбей, и вот, пожалуйста, появляется сын Тугайбея, который вроде как служит там внутри польского общества, и как только появляются турки, идет на сговор с турками. И потом его страшно казнят, там это показано великолепно, казнь методом быстрого посажения на кол. Именно быстрого, потому что было медленное посажение на кол, когда человека поднимали на кол и сажали, чтобы он под собственным весом опускался все ниже, ниже, ниже. А тут его, вспомнишь, да, лежит на земле столб заточен, то есть кол, его за ноги привязали к двум лошадям и просто на этот кол натянули, таким образом поставив кол стаями. То есть это очень, я думаю, больно, неприятно, и при этом очень быстро. То есть там
3: совсем чуть-чуть.
1: Сильно помучиться не успеешь. Это там займет, я не знаю, там полминуты максимум.
3: Как тебе сам персонаж пана Володоевского? Сначала он уходит в монастырь, затем он влюбляется в Кристину, потом он понимает, что она его не любит, а тут рядом стоит Баська, в которую он влюбляется. Как тебе сам этот персонаж, который показан в фильме?
1: Ну, я повторюсь, это же представление человека конца 19 века о романтическом герое 17 века, то есть о какой-то рыцарской эпохе. А рыцарь, опять же, в таком клишированном представлении обывателя 19 века, должен быть такой порывистый. У него душа постоянно должна быть живая, у него страсти бурлят такие, что нам даже примерно не снилось. Вот он только что любил одну, немедленно влюбился в другую. И каждая любовь навсегда настоящая и погроб жизни вообще. И вот это у него должно быть постоянное внутреннее бурление, борение. И это же настоящий рыцарь, пан Володоевский. То есть так, как его представляли, исходя из чтения рыцарских романов 13, 14, 15 веков. То есть вот такой очень порывистый человек, у которого все эмоции вынесены вот буквально на первый план, и сзади нет ничего. Он весь во внешнем проявлении, в каком-то таком душевном буйстве и душевной лихости, которая должна постоянно выражаться в неких очень ярких, красивых, кричащих даже поступках. Ну а что, такой был один Дюма, такой был один Сенкевич. Пожалуйста, смотрим на Конан Дойля, на Артура нашего дорогого, который написал книгу «Хроники», книгу «Белый отряд», например. Там точно такой же герой, как Володоевский, есть. Один в один. Джон Хоквуд, например. Это конкретно герой этого романа, который тоже, как и Володоевский, небольшого роста, тоже страшно порывистый, по любому поводу начинает рыдать или, наоборот, бешено смеяться и безумно поклоняться своей даме сердца все время. Это, опять же, стиль конца 19 века, отображение романтического героя эпохи феодального средневековья, который тогда казалось чем-то неизмеримо более чистым, правильным и хорошим по сравнению с современной эпохой, где все как-то не здорово. Когда нации разделены, всем правят торгаши, все их страшно не любили, торгаши, как ты понимаешь, всем правят торгаши и ростовщики, а вот тогда, в средние века, всем правили воины, и было все хорошо. А воин выглядел именно так, то есть предельно открытый, честный человек. Это именно характеристика протагониста любого сеттинга феодальной эпохи в изображении 19 века.
3: Он погибает в 1672 году при осаде Каменец-Подольска.
1: Да.
3: Расскажи поподробнее.
1: Это как раз вполне конкретное событие. И в самом деле прототип, реальный исторический персонаж Ежи Володоевский, судя по всему, погиб именно там, в Каменце-Подольском. Турки осаждают Каменец-Подольский, потому что Хотин они уже забрали в 1621 году. Им нужен Каменец-Подольский. Это... там не была, нет? Вот я там бывал. Это очень мощная крепость, в самом деле, очень мощная крепость, которая контролирует территорию намертво. Это один из ключевых пунктов вообще в этой части Украины современной. Ну и тогда тем более. Его нужно было забирать. То есть контролируя и Хотин, и Каменец-Подольский, турки, по большому счету, контролировали бы, даже если бы с этим были не согласны казаки или поляки, или кто угодно, вот ту самую территорию, на которую они претендовали. И они начинают осаду и штурм Каменца-Подольского. Но вот там сидит пан Володоевский и сидит его этот друг немец, с которым они вместе идут по книге и по фильму. И они поклялись, это, кстати говоря, тоже вполне реальный исторический персонаж, они поклялись умереть, но крепость туркам не сдать. Им нужно было самое главное дождаться подкреплений, которые должен был привести великий гетман Ян Собеский. Тогда еще гетман. Он очень успешно воевал в дальнейшем под Хотином. Его потом прозвали Хотинским львом. Хотин он отбил. И именно эта победа позволила Яну Собесскому избраться в качестве польского короля в скором времени, совсем в скором времени. Но вот туда-то он не успел, к Каменцу-Подольскому. И не очень понятно, что в реальности произошло. Почему случился взрыв порохового погреба? Потому что в цитадели Каменца-Подольского в самом деле случился взрыв порохового погреба. И как раз там погиб Володоевский. После чего турки крепость взяли. А вот в фильме и в книжке там все романтически. Потому что сначала турки подкапывают под стену подкоп и взрывают стену. Потом на развалинах там происходит постоянная рубка и сечи. И пан Володоевский там побеждает главного турецкого фехтовальщика в янычарской форме. Там тоже довольно интересный сабельный поединок, хотя, конечно, он, ну, это, конечно, 60-е годы видно, то есть это еще, да, очень хорошо сделанное фехтование, но оно сделано вот в духе 60-х, даже, возможно, 50-х, очень театрализовано. Я поэтому не очень люблю этот поединок, но, тем не менее, вот, да, Володоевский побеждает этого фехтовальщика, и они отбивают кучу штурмов и приступов, которые организовывают турки, ну, и потом, и вот этот немецкий друг взрывает сам погреб так, чтобы он не достался туркам. И там погибает и он, и сам Володоевский. Ну, по факту, как-то так немножко, это как-то прозвучало, но как-то немножко смазано, ведь турки Каменец-Подольский-то взяли. То есть ничего не помогло. Не, ну при этом оба поклялись умереть и умерли. То есть живыми они туркам Каменец-Подольский не сдали. Тут как раз...
3: Слово сдержали.
1: Слово абсолютно было сдержано. Самого-то Володоевского при взрыве произошел непроизвольный залп нескольких пушек из-за разлетающихся искр. То есть несколько пушек бахнуло, и Володоевского ранило картечью в голову. Он умер, не приходя в сознание. Вот. Ну и тут, конечно же, появляется... Ян Собеский, который под Хотином громит, ну, как ты сможешь, только что был Каменец-Подольский, а тут раз Хотин, это несколько другое место. И вот под Хотином он громит турок, он в самом деле разбил турок на голову, и он в конце, значит, поднимает обломок, значит, сабли Володоевского и говорит, где герой, кто встанет на защиту отчизны. И вся шляхта разом выхватывает сабли и кричат, что, типа, вот мы встанем. И вот такое, значит, польское самосознание немедленно проснулось, значит, турок поставили на лыжи и победили. Хотя, конечно, опять же, если мы посмотрим на историю, во-первых, кто такой Собеский? Повторюсь, этот вот киношный и книжный патриот Польши, я говорю, это же коллаборант шведский, ё-моё, генерал Власов, по большому счету. Это сейчас бы, если бы мы написали книжку, как генерал Власов говорит, там, не знаю, с... обломком трубки Сталина, что герой умер, кто же встанет на защиту отчизны. Вот это примерно так же выглядит. Так вот, Это все, конечно, очень красиво, но никакого отношения к реальности не имеет вообще.
3: Спасибо, Клим, было интересно. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

было. Мит был геологом вот в этом экипаже, который опускался на Луну. И, собственно, на нем кончились полеты, пилотируемые полеты Аполлонов. Таким образом, Харрисон Шмитт был последним. Ну, в числе последних в экипаже, который посетил Луну. Вот здесь он, это снимок его на лунной поверхности, это перед полетом. Ну, а это уже в Висконсинском университете. Ну, мы с ним общались, вот он оставил тут мне такую дарственную надпись Славе Шевченко «Вперед в будущее», при этом присовокупив, что мы были с тобой вместе на Луне. Ну, разница небольшая, что он действительно был на Луне, а я был всего лишь в научной группе, которая сопровождала работу «Лунохода-2». Но это действительно было очень рядом. Вот место посадки «Аполлона-17», а это кратер Лиманье, где работал «Луноход-2». Ну и у нас в стране есть еще большой энтузиаст вот использования лунного гелия-3. Это академик Игорь Михайлович Галимов. Ну, сравнительно недавно, вот в то время, когда эта идея развивалась, так сказать, и со всех сторон рассматривалась, он с сотрудниками повторил анализ образцов, которые были доставлены автоматической станции «Луна-24», вот здесь в первых строках статьи, опубликованной в докладах Академии, он так и пишет, как известно, термоядерная реакция с использованием гелия-3 обладает высокой эффективностью и уникальна с экологической точки зрения. Ну, о чем я уже пытался сказать. Ну и схема того, как можно получать гелий-3 из лунного реголита и так далее. В НАСА эта идея тоже была принята на, так сказать, с большим энтузиазмом. И, ну, американцы, так сказать, следуя своим традициям, они сразу перешли к технологии. И вот такой вот был, так сказать, разработан проект вот такого автоматического устройства, которое ползает по Луне и, да, собирает грунт из него, извлекает гелий-3. Ну, тут написано, вот глубина экскавации 3 метра. Мы тоже брали такую же величину. Там, ну, скорость, конечно, она не очень высокая. Это 23 метра в час, потому что нужно, так сказать, сгрести, собрать верхний слой. Затем с помощью солнечной энергии, это концентратор, который получает, который, так сказать, излучение Солнца преобразует в энергию, затем в температуру. При температуре порядка 600 градусов гелий-3 извлекается, ну, где-то на 90% вот из этого слоя поверхностного раздробленного. Ну, сам дальше просто выкидывается назад отработанный грунт, а вот газообразная часть, она уже переходит в отдел, в место, где низкая температура, сжижается, ну и готова для транспортировки. Ну и вот последнее здесь, значит, ну сейчас, как я уже говорил, основное наше, основа нашей энергетики – это сжигание углеводородов, сжигание дерева, угля, нефти, газа. Вот на этих, на этом материале работает ТЭЦ. Ну, это картина всем знакомая, то, что дымит ТЭЦ и так далее. Вот, а, так сказать, в противовес этому выдвигалось вот такой тезис, что 1 тонна гелия-3 по энергетическому выходу эквивалентна

эквивалентно 20 миллионам тонн нефти. Вот это соотношение, оно, конечно, и привлекало специалистов. Вот в НАСА, как я уже сказал, и технологическую часть предложили, и были вот такие разработки сделаны, что общие запасы, предположительно 10-9 тонн на Луне, что, ну, если все это использовать, то это количество гелия-3, если он поступит в соответствующие реакторы, обеспечит электроэнергией все человечество на Земле в течение 5000 лет. Вот такие очень радужные надежды. Далее специалисты НАСА посчитали, что 1 тонна гелия-3, ну, конечно, после создания первичной инфраструктуры на Луне, составит стоимость около 1 миллиарда долларов. Далее, годовая потребность США в электроэнергии вот на тот период времени, это где-то 2011 год, была такая, что 25 тонн лунного гелия-3 обеспечат все расходы. Соответственно, ну, тут несложно перемножить, составит стоимость это 25 миллиардов долларов в год. Но, говорили авторы вот этих тезисов, в настоящее время, то есть это вот где-то 5 лет назад подсчитывалось, ежегодные затраты США на традиционные энергоносители, о которых я говорил, которые мы все знаем, составляют около 40 миллиардов долларов. Ну, явное преимущество, так сказать, если перейти на ту энергетику, которую использует дейтерий гелий-3. Ну и еще, значит, здесь приводили стоимость, что общие затраты на создание первичной инфраструктуры, о чем здесь написано, потому что, конечно, что-то сначала нужно на Луне построить, чтобы добывать гелий-3, сжижать, перевозить на Землю и так далее. Вот это, значит, эти затраты оценивались суммой от 70 до 90 миллиардов долларов. Ну, при продолжительности проекта 25 лет, это, в общем, типичная продолжительность крупного космического проекта, как мы знаем. Ежегодные затраты, вот это вот распределенные на длительный срок, не превысит от 6 до 9 миллиардов долларов. А бюджет НАСА США в том году составлял около 20 миллиардов долларов. Но, как вы видите, полная экономическая успешность этого проекта. Но далее вот я вынужден перейти к заключительной части этого сюжета. И заключительная часть не столь радужная, как было все показанное выше. Значит, ну где-то примерно в эти же года, вот в 2007 году я работал одно время, ну, короткое время, там около месяца в Мэриленде, в университете Мэриленда. Там же работаю, в настоящее время работает, ну, всем известный академик Райзи Нурович Сагдеев, который одно время был директором Института космических исследований и специалист как раз вот в области ядерных исследований. И когда вот мы с ним обсуждали вот эти вещи, он сказал, ну, вернее, так, был его совет. Ни в коем случае не выступайте за то, что мы на Луну летим ради того, чтобы привезти оттуда гелий-3. Потому что из этого в конце концов ничего не получится, а в результате вы загубите саму идею полета на Луну. Ну, люди, так сказать, которые имеют директивные права, скажут, ну что же, вот этот все пшик –
и зачем нам ваша Луна? А почему не получится, он считал? Потому что вот исследования более подробные показали, что для того, чтобы вот эта энергия дейтерий-гелий-3 была не только там, ну, частично зажжена, как это делал Калсинский в Висконсине на своих небольших установках, а действительно работала, и чтобы был, так сказать, промышленный выход от этого, нужно там обеспечивать температуру в 1 миллиард градусов. Ну, в настоящее время никто пока что не взялся такую температуру обеспечить. Поэтому идея при всех вот тех положительных характеристиках, которые я изложил выше, оказалась не столь оптимистичной. Ну, можно привести еще, так сказать, последнюю точку, поставить высказыванием академика Ивана Матвеевича Зеленого, который сейчас руководит Институтом космических исследований, и тоже его профессиональные интересы там касаются ядерных исследований, который высказывался неоднократно и довольно категорически, что использование лунного гелия-3 – это миф. На сегодняшний день мы не можем обеспечить, ну, мы не можем создать соответствующий реактор, мы не можем обеспечить миллиард градусов в этом реакторе, ну, если говорить, так сказать, просто, там есть более сложные, наверное, специальные проблемы, и поэтому приключение вот этой идеи, ну, по крайней мере, в моем докладе заканчивается. Несмотря на то, что Игорь Николаевич Головин, вот он до, так сказать, своей смерти все-таки был убежден, что вот расчеты, данные и все прочее, они в конце концов могут, показывают, что, ну, может быть, вот, получена такая плазма дейтерий гелий-3 и так далее, и так далее. Ну, остается пока что утешиться вот этим высказыванием одного из классиков: мысль, переставшая быть спорным, а естественно вот эта вещь спорная, становится уже неинтересной. Ну, дальше следует ожидать, что скажут специалисты в области, так сказать, ядерной физики, в области ядерного синтеза и так далее. Но появилась другая идея на смену вот той. Ну, может быть, действительно, академик Сагдеев был прав, что если, так сказать, убеждать директивные органы, что мы полетим на Луну для того, чтобы возить гелий-3, не стоило. Ну, вот, наверное, это так. Но сейчас появилась идея другая. И вот ее приключение, что Луна, может быть, это источник дефицитных материалов. Что это значит? Сравнительно недавно, в 2015 году, аналитики вот этого финансового конгломерата, широко известного, который постоянно делает оценки, так сказать, прогресса науки и техники, опубликовали прогноз, согласно которому разведанные запасы золота, алмазов и цинка на Земле остались только на 20 лет добычи. Ну, в историческом плане, сами понимаете, очень немного. А резервы платины, меди и никеля, ну, немного дольше, но все-таки иссякнут через 40 лет. И примерно такие же сроки относятся к добыче редких и редкоземельных металлов. Почему это важно? Ну, наверное, в части присутствующих это точно понятно. Вот, ну, я здесь изобразил такую символическую картинку,
что вот эти группы ресурсов, о которых шла речь, они прежде всего являются хлебом индустрии высоких технологий в области электроники, связи автоматических и роботизированных систем, оборонной промышленности и так далее, и так далее. То есть если мы перестанем перестанем снабжать промышленность вот теми редкоземельными платиноидами и другими, так сказать, металлами, вот мы лишимся не только, iPhone, iPad и так далее. Это, может быть, не самое важное, но есть и более важные, так сказать, моменты, которые будут уязвлены. Так что особая значимость того, что вот есть на Земле, она вроде бы очевидна. Ну, когда вот эта идея стала распространяться среди научных и научно-технических кругов, то несколько лет назад появились такие предположения, что стратегическим выходом из создавшейся ситуации может оказаться утилизация сближающихся с Землей астероидов. Потому что, ну, пример такой, как бы рекламный, ну, сравнительно небольшой металлический астероид размером всего лишь 1,5 километра, а таких астероидов в околоземном пространстве уже насчитывается несколько десятков тысяч, содержит различные редкие металлы, о чем речь шла выше, общей стоимостью 20 триллионов долларов. То есть его утилизация вроде бы становится экономически оправданной, кроме того, что, значит, это является разрешением кризисной проблемы с использованием этих материалов для промышленности высоких технологий, хай-тек, что тут еще и экономически это оправдано. Появилась частная организация, которая называется Planetary Resources Corporation, которая поставила своей задачей разработку астероидов с тем, чтобы получать из них вот указанные выше материалы, доставлять их на Землю и насыщать промышленность. Эта организация обратилась в том числе и ко мне с просьбой принять участие в их работах. Ну, поскольку это коммерческая организация, я им сообщил, что с моей профессорской зарплаты стать инвестором, по-видимому, мне не удастся. А вот в качестве эксперта я готов, ну, подспудно полагая, что более, так сказать, важным для меня будет получение информации от них, чем информация от меня. Ну, вот это один из проектов Planetary Resources Corporation. Значит, есть такой мешок, запускается в космос, ловит астероид, переводит его на удобную орбиту. Соответственно, следующий этап разработка этого астероида и доставка продуктов на Землю. Ну, вот один из материалов, который мне прислали, и я думаю, что вам будет интересно с этим познакомиться. Это, ну вот, демонстрации того, что мы можем иметь с астероидов. В 1994 году, ну, известный исследователь планет Билл Хартман изучал вот астероид, который носит такое название, он был открыт в 1986 году. Имеет диаметр 2 километра размер, и по своему химическому составу он является астероидом металлическим. Ну, значит, мы имеем каменные астероиды и металлические астероиды. Каменные в основном состоят из силикатов, правда, там есть и металлическая фаза. А вот металлические астероиды в основном
состоят из металла. Ну вот, значит, был дистанционно проведен анализ химического состава этого астероида. Ну, основная часть, как вы видите, состоит из железа, затем никель, кобальт и платиноиды. Далее, вот в том 94-м году, когда эти результаты были получены, значит, рыночная стоимость, ну, если бы это удалось доставить на Землю и, так сказать, реализовать, вот рыночная стоимость была 25 триллионов долларов материалов, которые можно было бы получить с этого астероида. И вот эта диаграмма показывает потребность на то время, на 94-й год. Ну, как вы видите, больше всего платиноиды, конечно. Ну, может быть, не конечно. Затем никель, кобальт, ну и меньше всего железо. Поскольку железо добывается и на Земле, и это не настолько критичный материал. Но шли годы, и вот всего лишь там 4-5 лет назад оказалось, что конъюнктура сильно поменялась. И на рынке наиболее востребованным оказался никель, ну, затем платиноиды, кобальт меньше гораздо, и железо тоже меньше. Но стоимость рыночная возросла уже до 87 с лишним триллионов долларов вот этих, тех же самых, так сказать, по объему и по массе материалов. Ну, и для такой общей оценки того, что здесь есть, авторы поместили вот еще, ну, это не диаграмма, а просто, так сказать, сравнительный диск, который по значимости, ну, если в этом масштабе, показывает 15,5 триллионов долларов, это национальный долг США. То есть, если вот этот астероид, так сказать, поймать, разработать и прочее, то, ну, вот, отдача в несколько раз превысит национальный долг США. Но появился еще один сюжетный поворот, который вот уже ближе к той теме, о чем мы говорим. Ну, сравнительно совсем недавно появились разработки, что значительная часть астероидов, падающих на лунную поверхность, не испаряется в результате взрыва и высоких температур, а разрушается механическим путем. И таким образом, даже если при падении астероида на поверхность Луны внутри ударного кратера сохранится лишь 1% материала ударника, что вероятно, раз нет взрыва, нет испарений, нет, так сказать, рассеяния в космосе, то и в этом случае его доставка, ну не его, а, так сказать, доставка материалов на Землю может быть экономически выгодной. Оценки, которые сделали американцы, в том числе и мы сделали, это примерно 1/4 всех кратеров на Луне вот подходит под эту характеристику. А это довольно много. То есть это не то, что нужно где-то там особенно выбирать. Можно уже, так сказать, технологически рассматривать вполне реальные варианты. И в связи с этим вот конструкторы научно-производственного объединения имени Лавочкина, известного, да, наверное, присутствующим, которые являются изготовителями, производителями автоматических средств космических исследований, они уже стали прорабатывать под вот эту гипотезу, под этот вариант технику, когда сравнительно небольшой легкий аппарат разрыхляет, вернее, уже сгребает или как-то там снимает верхний поверхностный слой, а он раздробленный,
уже я несколько раз об этом говорил, и потом лунный грузовик доставляет это на Землю. То есть тут получается уже довольно реальная картина. Еще один момент, что называется, пример из жизни. Значит, была такая передача на телевидении, которая называлась «Мозговой штурм», и речь шла о том, куда лететь, куда надо лететь, на Луну или на Марс. Что лучше, что полезнее, что, так сказать, на что можно потратить деньги, что, может быть, отложить и так далее. Ну, здесь участвовали довольно авторитетные люди. Академик Маров, который старейший сейчас, наверное, и наиболее авторитетный специалист в области планетных исследований. Академик, а ныне вице-президент Академии наук Лев Матвеевич Зеленый, уже упоминавшийся здесь. Представители космической техники, вот Хартов в то время был, когда эта передача была, он был главным или генеральным конструктором НПО имени Лавочкина. Также был представитель из Роскосмоса. Ну и вот участвовал и я в этом, в этой дискуссии. Почему я этот момент показываю вам, демонстрирую? Значит, когда, так сказать, речь зашла уже о Луне, зачем нам нужна Луна и так далее, вот я продемонстрировал то, что мы можем добыть из лунного карьера. Если взять, ну, это из данных, которыми мы сегодня располагаем, о химическом составе лунных пород. Если взять карьер, который по размерам равен футбольному полю примерно, а глубина проработки 10 метров, ну, немножко больше, там было 3 метра здесь, скажем, то мы получим довольно много полезных, ну, говорят, ископаемых иногда, но это неверно, потому что на Луне нет ископаемых. Все это наверху лежит, не нужно ничего копать. Ну, конечно, основное содержание, там 40 тысяч тонн, это кремний, поскольку кремний – это основной химический состав лунных пород, но кроме того есть достаточное количество алюминия, железа, титана, а также летучих – это кислород, водород, ну и гелий-3, о котором уже говорили. Ну, вот эти элементы, если мы начнем говорить об лунной энергетике, скажем, на новом уровне, то кремний – это что? Это производство там же на Луне солнечных батарей. Ну, для того, чтобы построить эти установки, нужен алюминий, железо и титан. Это арматура. А водород и кислород – это составляющие ракетного горючего. Современного ракетного горючего. То есть на Луне можно заправляться или дозаправляться. Дозаправлять ракеты, которые или будут доставлять какие-то грузы с Луны на Землю, или полетят дальше в сторону Марса, ну и так далее. Ну вот это я, так сказать, рассказывал об этом. Ну и, конечно, не обошел вниманием того, что на Луне мы имеем платиноиды, мы имеем редкоземельные металлы и так далее. Ну, то, о чем уже говорил я здесь перед вами. Но вот в ответ на эти последние мои, так сказать, реплики, Михаил Яковлевич Маров так несколько ехидно сказал: а зачем доставлять нам, например, платину с Луны, когда известно, что платина содержится на Земле в больших количествах в морской воде. То есть вот гораздо легче что-то на Земле сделать, чем куда-то там лететь, разрабатывать и так далее. Ну, надо сказать, что я
оказался здесь не лучшим положении, я не смог ничего ответить. Потому что в отношении того, есть платина,

0: из нее, что юридические там лица тоже им запрещается. Вот государство, да. Поэтому НАСА выставило как бы вперед себя вот эту фирму, потому что НАСА остается в стороне, а это частная фирма. А частная фирма к этому закону не подсудна, что называется. Вот. Ну, некоторое время назад, когда я там часто бывал в Хьюстоне, в центре хьюстонском, и я тогда вот спрашивал, ну, у своих коллег, ну, только что кончился Аполлон, там, и все, а почему вы дальше не идете, почему вот вы ресурсы лунные не разрабатываете? Ну, и они объяснили мне, что называется, на пальцах. Вот ты читал этот закон, эти правила международные, и читал. Ну, так видишь, вот мы сейчас привезем с Луны, ну, что-то там такое, вот, и одновременно, если это будет представлять ценность, ну, те камни, что они привезли, они представляют ценность, но не коммерческую. А если это будет коммерческая ценность, то какой-нибудь Габон или Верхняя Вольта сразу возникнет и скажет, а где наша доля? По закону это нам тоже принадлежит, отдайте нам наш. Так что вот тут такой момент есть.
1: Спасибо за интересную лекцию. Я все-таки к теме вернусь вашей лекции о промышленном освоении космических объектов, в частности Луны. Для того, чтобы все-таки я отношусь к скептикам подобных программ, вслед за уважаемыми людьми, которых вы обозначили в своей лекции. Почему? Потому что для того, чтобы осваивать какой-то космический объект промышленно в плане добычи редких элементов и того же золота или платины, нужно знать, есть ли в принципе на Луне полезные ископаемые в том виде, то есть в виде промышленных месторождений. А это очень сложный процесс. Для того, чтобы это понять, нужно все-таки гораздо более детально исследовать Луну. И мне кажется, что в ближайшие, ну, я не знаю, десятилетия уж точно совершенно промышленное освоение не произойдет. Это по поводу Луны. Теперь по поводу астероидов. Для того, чтобы утверждать, что на любой астероид является крупным, подчеркиваю, рудопроявлением какого-либо элемента, там платина или иттрия, или там редких земель, ну, нужна статистика, а такой статистики пока нет. Вот все-таки ваше личное мнение по поводу скепсиса или наоборот. Что вы скажете по этому поводу? Спасибо.
0: Ну, в данном случае я оптимист, потому что, ну, вот мой бывший студент и дипломник, который здесь сидит, он знает, какие работы проводились в нашем институте, что мы, так сказать, использовали дистанционные методы для того, чтобы понять химический состав тех или иных областей Луны, и который, ну, я показывал вот лунный карьер, это же не просто так почесал затылок и написал. Это из того, что известно о лунном химическом составе. Поэтому здесь мы, ну, конечно, с какой-то плюс-минус там погрешностью мы об этом можем говорить. То же самое можно сказать и об астероидах. В нашем отделе ведется работа наблюдения астероидов вот с телескопами, которые находятся в южных областях, шестиметровым, в частности, телескопом. И вот эти дистанционные исследования, они позволяют говорить о том, металлический это астероид, либо это каменный астероид. Значит, ну, здесь уже, так сказать, надо переходить к каким-то конкретным вещам, которые, может быть, не всем интересны, но, по крайней мере, вот одно из, ну, как в качестве примера, одно из выдающихся достижений вот нашего подразделения, которое сейчас зафиксировано в институте, направлено там в ректорат, это 15-летние наблюдения астероидов на предмет их классификации. Вот какие, сколько есть металлических среди них, сколько есть каменных, какие есть там железо, никелевые, ну и прочее, прочее. В общем, это, конечно, это не в таком плане, что вот все, мы уже все.

0: все закрыли. Исследования будут продолжаться, поскольку технологически сейчас все равно рано говорить о том, чтобы на Луне построить завод. Это еще техники будут работать. А вот где его построить, за то время мы можем уточнить.
1: Если позволите, еще одну реплику на эту тему. Я вот развил тезис академика Марова по поводу, ведь тем ставится правильно, это исчерпаемость ресурсов Земли. И поэтому нужно, понятно, что нужно озаботиться о том, что нам в будущем мы оставим промышленность. Я имею в виду, мы как планета, как представитель планеты Земля. Так вот, недооцененными является, например, тот факт, что в районе на Земле, в районе срединно-океанических хребтов на последние 50 лет обнаружено такое явление, что восполнение запасов марганца в районах через так называемые железомарганцы конкреции в год составляет примерно 200 тысяч тонн. Для справки скажу, что все потребности марганца Земли в год составляют 100 тысяч тонн. Вот вам, пожалуйста, ответ на то, что все-таки еще ресурсы Земли еще в этом плане недооценены. Но я согласен с вами в том смысле, что, конечно, устремлять свои взгляды на космический объект, конечно, нужно. Но мне кажется, что прежде чем говорить о каком-то промышленном освоении, нужно все-таки их доизучить значительно лучше. Спасибо.
0: Не могу, так сказать, что-то возразить существенного, потому что это действительно так. Прежде чем, есть такая картинка очень интересная. Я долго не решался включить ее в лекцию. Когда, значит, там Луна, как бы этап освоения Луны. Лежит космонавт, держит бутылку с пивом, а между, значит, перед ним ходит вот этот автомат. То есть, да, то есть речь идет о том, чтобы не извините за выражение, Луну, так же, как многие, так сказать, испорченные районы Земли в экологическом плане. Это все верно. Но это нужно об этом думать, это исследовать. И я не говорю, что вот Луна-25 или даже Луна-27 будет уже вот что-то вести с Луной. Но изучать она должна. Ну, а дальше будет сравнение. Или океанический, так сказать, дно, на которое нужно погружаться и на глубине строить какие-то, что, может быть, не будет более легче, да, чем строить на Луне. Но это уже вопрос технологии.
2: Спасибо за лекцию. Было очень интересно. Вот вы рассказали о том, что можно добывать на Луне, как даже добывать частично. Вот. Но вы почти не рассмотрели вот вопрос логистики. А ведь это наиважнейший вопрос, и при современном развитии космической техники логистика будет стоить просто астрономических сумм, которые не покроются ничем. Ни платины, ни гелием-то, и... То есть, мне кажется, в ближайшие десятилетия это вообще достаточно утопично все, вот именно даже с точки зрения логистики, вот как вы считаете?
0: Ну, опять-таки, я могу повторить предыдущую фразу, что нужно эти вопросы исследовать, ведь многое еще... До многого просто еще не дошли, ну вот в инженерном плане, в технологическом плане, потому что считается, ну это будет лет через 100, вот через 100 лет мы к этому вернемся. Я-то хочу вот перед вами, примерно вот такой доклад я делал в Роскосмосе, когда вот эта самая федеральная программа рассматривалась, там вроде бы я смог убедить, так сказать, людей, представлявших директивную часть, что лунные исследования следует включить в федеральную программу. Ну, может быть, они до 2025 года сейчас не будут решать вот все вопросы, в том числе и вопросы логистики. Но вы знаете, очень многое уже разработано. Вот, ну, У меня, так сказать, в моем шкафу с рабочими материалами довольно много отчетов лежит, которые были написаны 10, даже 20 лет назад, где эти вопросы технологи пытались уже просчитать, рассмотреть и так далее. То есть, ну, надо работать. Конечно, конечно, я не могу возразить, да. Понимаете, моя задача была здесь показать с точки зрения природы, что проблема существует, и проблема может оказаться полезной, и решение полезное для нас. Вот, я здесь не могу одновременно и заменить и технологов, и техников, которые могут решать эти проблемы. Это уже задача других исследователей, других направлений.
3: Большое спасибо. Несколько вопросов. Во-первых, как техники и технологи решать собираются вопросы безопасности? Пажи при длительном пребывании Жене Клуни. Это обсуждается?
0: Да. Какие еще вопросы? Вы сказали несколько.
3: Вопрос. Какова глубина мягкого слоя на Луне? Вы говорили, что там достаточно.
0: Ну, 10 метров примерно.
3: 10 метров. Ясно. И третий вопрос. Римский клуб. Кто к нему присоединился? То, как вообще вот ситуация существует, сколь он представителен?
0: Вы знаете, он, так сказать, это не какая-то оформленная структура. Это вот собираются люди, которые работают в этой области и высказывают свои мысли, предложения и прочее. Ну, честно говоря, я за последние, наверное, 10 лет не встречал новых вот данных от Римского клуба. Может быть, там какая-то есть пауза. А в принципе, это открыто международное для всех. Нет, нет, нет. Это чисто научное сообщество. Добровольное научное сообщество. Ну, а к вопросу, вот возвращаясь к вашему первому вопросу, напомните свою формулировку. Безопасность. Значит, на Луне, ну, это уже, ну, опять, я вот, так сказать, и перебрал свое время, но я бы мог показать вам проекты лунной базы, которые уже есть. И они, это нужно было пораньше мне подумать, чтобы все собрать. Вот, они все погружены под лунный грунт. Вот метровый слой лунного грунта, как уже показали исследования, это надежная, можно сказать, экран, все против радиации. Вот и если длительное пребывание будет в таком убежище, которым закрыт, ну, который просто закупан, есть там предложение просто, вот у вас есть кратер, вы в этот кратер запихиваете какой-то жилой модуль, а сверху, значит, закидываете вот рыхлой породой. Вот вам защита. Уже готова. Или пещеры. Ну, пещеры сложнее, потому что там пока открыто несколько входов пещер на Луне. Вот, но неизвестно, что там внутри, поскольку в них вот вглубь пока никто не пытался понять. А потом, ведь, понимаете, вот вся эта логистика, можно так сказать, построена на том, что лунная база и лунные устройства на Луне, они не будут при постоянном участии человека. То есть предполагается, это опять-таки все расписано, что это вахтовый метод, так же, как у нас на севере, там, в Антарктиде. Вот люди на какой-то короткий срок прилетают, налаживают там оборудование, что-то делают и улетают. То есть присутствие довольно длительное, дольше, чем скажем, вот американских, экипажей американских Аполлонов, оно не предполагается, ну, по крайней мере, на современном этапе. Да. А вот в то время, которое они там были, ну, вроде бы никто лучевой болезнью не заболел. Ну, к сожалению, уходит. Вот Нейл Армстронг, первый человек на Луне, сравнительно недавно ушел из жизни, но не из-за того, что он летал на Луну, просто возраст, когда уже человеку за 90, увы. Ну, потом еще есть, ну, есть такие вещи, которые мы узнаем, но которые вот не все хотят знать. Вот вы, наверное, поскольку здесь, я полагаю, собрались люди, интересующиеся космическими полетами, полет на Марс, вот это навязшее, так сказать, уже в ушах, да, что можем готовить полет на Марс туда-сюда. Но почему-то никто не обратил внимания на... Она небольшая была заметка. Вот когда последний марсоход Curiosity, что сейчас работает на Марсе, туда запускался, то это был первый случай, когда группа, которая его обслуживала, оно, радиационный датчик включила сразу после старта с Земли. Ну, обычно как? Обычно же, чтобы понять радиационную ситуацию на Марсе, включали все эти приборы, когда уже сел на Марс. А это включили вот сейчас. И этот датчик работал во время всего, значит, там сколько он, полгода летел, все время работал. И в этой статье было написано, что если бы там сидели пилоты, прилетели бы трупы. Почему? Потому что думали, что основная радиационная опасность исходит от солнечного ветра, от излучения Солнца. А вот на этой трассе, оказывается, более активными были межгалактические лучи, которые приходят, ну, радиация, которая приходит вот из дальних областей. И дальше там в этой статье было такое, если построить кабину со стенками толщиной 1 метр, вот можно было бы их сохранить. Но кто станет такую кабину строить? То есть полет на Марс, вот он, по-моему, когда все это говорят, сейчас там один конец, и все, это просто такая мелкорекламная. Потому что не хотят знать вещей таких вот реальных и серьезных.
4: Большое спасибо за лекцию. Очень интересно. У меня такой вопрос. Ну, как известно, что полеты Аполлонов была построена подземная лаборатория по приемке вникового грунта. Да, американцы возили большое количество 11, 12, ну, 13 Аполлонов. Так вот, как я поняла, что
0: да. Значит, лаборатория работает, но там пошли по такому пути, что часть какого-то грунта, с учетом того, что сейчас еще нет тех совершенных технологий, с которыми можно было бы более глубоко там все это исследовать, просто отложено и сохраняется. Часть продолжает исследование. Ну, я не знаю, где-то неделю-две назад очередную статью я читал о том, что вот были заново исследованы какие-то образцы лунного грунта. Всего американцы привезли 400 там с чем-то килограмм, поэтому они могли, так сказать, вот здесь разделить. Что? Сейчас, минутку. Поделились, да? Да. Два с половиной метра, да. Mm-hmm.

0: Значит, есть лаборатория в Яхе, лаборатория вот, хранения внеземного вещества. Вот на моей предыдущей лекции был директор Яхи Эрик Михайлович. И он приглашал всех желающих прийти и посмотреть. Это называется, да, внеземное вещество, потому что там вещество с Луны, метеориты. Значит, он особенно, так сказать, реакция аудитории была, когда он сказал, а у нас есть вещество Марса. Потому что, ну, так сказать, космическим путем еще не было что-то доставлено, но есть такие метеориты, прилетевшие сами по себе на Землю, но когда прошли исследования в Яхе, они убедились, что это кусок с Марса. Вот. И, ну, вот я показывал там начало статьи Бурсукова, это 2007 год, где как раз Луна-24, вот заново это было взято, да-да-да. Так что это все продолжается. И если возвращаясь, ничего я еще не перебрал, возвращаясь вот к тому, значит, картинкам с телепередачи, там был еще такой момент. Ну, вот когда я говорил про экономическую обоснованность доставки, там, значит, что-то с Луны, у меня была фраза, что и первоначальный капитал можно уже сейчас получить, потому что вот то вещество внеземное, что имеется на Земле, оно стоит очень дорого. И привел, ну, пример, когда на соцписи продавался очень небольшой кусочек, по-моему, там 2 миллиграмма лунного грунта, доставленного нашими лунами. И вот за этот самый небольшой кусочек он был продан за сумму 450 или 400 с чем-то тысяч долларов. Вот Маров, который сейчас руководит этим отделом, где эта лаборатория, он сказал, что ж вы раньше не сказали, это же такое подспорье. Так что это все продолжается, да. Да. Два с половиной метра. Да. Да. Да. Да, правильно. Так, простите, кто-то тут хотел, вы хотели что-то спросить или нет? Пока Лена говорила. А, да, значит, был такой обмен, но обмен паритетный. То есть наши луны, ну, доставляли с Луны, там это, ну, 100 с лишним грамм что-то. Ну, когда паритетный обмен, значит, американцы из своих запасов давали те же самые граммы. Конечно, вот для геохимических исследований, вот то, что это небольшие массы, это не играет особой роли, поскольку, ну, так сказать, геохимики могут этим оперировать и узнавать химический состав. Важность в том, из каких мест это взято. Вот, возможно, сейчас, к сожалению, вот с Луны мы имеем образцы только из 9 мест. Это 6 Аполлонов и 3 наших Луны. Но Луна, конечно, не такая разнообразная, как наша Земля. Но представьте, вот 9 образцов из Сахары, из Сибири, откуда-нибудь там из Норвегии, и вы пытаетесь вот по этим, значит, образцам понять, а что же из себя представляет Земля. Ну, конечно, Луна более однообразна, но вот в принципе примерно такая же ситуация, что мы еще пока мало знаем, вот в смысле того, что эти образцы взяты не из большого количества мест, а из избранных мест.
1: Поясните, пожалуйста, как получилось так, что на расстоянии Земли и Марса галактическая радиация оказалась сильнее солнечной гелиопаузы, где находится?
0: Ну, гелиопауза находится, конечно, дальше, чем это. Просто я тут сейчас не берусь судить вот о физических вещах, просто Значит, оказалось, что вот в этом открытом пространстве космическом превалирует излучение, которое галактическое, а не солнечное. Ну, солнечное, оно там убывает, солнечный вечер, плотность его. Вот, и считалось, ну, раньше просто считали, что вот на расстоянии до Марса там солнечная интенсивность солнечного ветра, она вот во столько-то раз убывает. Но убывает, ну, как выяснилось, вот эта интенсивность солнечного ветра убывает не так сильно, как приходит излучение галактическое. Ну, вот я не... так сказать, не специалист в этой узкой области, вот то, что я прочитал сам, могу сказать так.
2: Есть еще вопросы? Владислав Владимирович, похоже, у нас вопросы исчерпаны.
0: Спасибо большое за внимание.
2: Спасибо вам большое за прекрасную лекцию. Спасибо большое, будем ждать новых лекций. А я хочу вам рассказать о том, что нас ждет впереди. 15 февраля Юрий Юрьевич Ковалев, руководитель научной программы «Радиоастрона», расскажет нам лекцию, которая называется «Центры галактик под прицелом радиоастрона». А 1 марта нас ждет лекция, которая будет касаться космических как раз лучей, и вот наверняка вы получите ответ на это, называется «Неспокойная Вселенная». Вот будет читать Михаил Яковлевич Панасюк, вот он только что встал и ушел. Я хотела его вам представить, к сожалению. Так что ждем вас. Спасибо вам большое.

0: Неизвестная, неизвестная планета.
1: В студии Александр Андреев и Елена Щедрунова, и говорим про Землю и про космос. Ну, такая сложная у нас тема, но просто очень много информации так уж случилось, появилось на этой неделе. Начнем мы с информации, которая касается происхождения Земли и того самого молодого слабого Солнца, как говорят ученые, которое, по идее, это не должно было согреть Землю, тем не менее согрело. И вот Земля не только согрелась, но и потом и жизнь на ней появилась. И как же это все могло произойти-то, непонятно. Итак, у нас в студии кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Рудь. Александр Вячеславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу все-таки добавить, что основная моя работа, которой я, наверное, больше всего дорожу, я доцент Московского физико-технического института. Это наш один из ведущих университетов, он очень маленький, вот, но очень удаленький.
1: Но очень громкий, да.
2: Вот. Но спасибо за такую затравку. На самом деле, вот мне хотелось немножечко, может быть, шире начать. Очень здорово, что в последнее время в средствах массовой информации масса, просто огромная масса вал новостей из науки. Просто вот такое ощущение, что как будто вот ученых не было, они где-то спали, а тут вдруг проснулись, стали открытие за открытием произносить.
3: Ну, вы знаете, говорят, что это связано с тем, что ученые научились осваивать бюджеты, и поэтому они пиарят свои открытия, которые есть, и даже те, которых нет, для того, чтобы им выделили деньги на исследования.
2: Совсем не так. На самом деле ученые как работали, так и работают. Но вот ваши коллеги-журналисты освоили совершенно новую профессию, научный журналист, или как вот это называется, научный коммуникатор. Это действительно новая ниша такая профессиональная. Я вот общаюсь достаточно часто с массой молодых ребят, совершенно замечательных, которые пришли в эту профессию, причем многие пришли из науки. И вот то, что появился новый канал коммуникации, это, конечно, очень здорово.
1: Вот. И... Я прошу прощения, на прошлой неделе, когда мы говорили про науку, вот здесь как раз подача-то была со стороны ученых, которые взяли и закрыли свое совещание, и вот тут-то журналисты и набежали со словами: «А что это вы там тайное обсуждаете?» Так что ученые тоже научились, да, себя рекламировать.
2: Ну,
1: давайте к молодой Земле, да, и молодому Солнцу.
2: Я к чему начал? Что на самом деле часто новость выхватывается из контекста, не очень понятно вообще, о чем там речь. Дело в том, что, конечно, мы не знаем, что было здесь, там, да не то, что 4 миллиарда лет назад, что было миллион лет назад, мы не знаем, что было там 10 тысяч лет назад, мы можем только предполагать. Вот. Поэтому, конечно, все, что мы говорим вот о ранней Земле, мы говорим в порядке гипотезы, не более того. Эти гипотезы меняются, они как такие вот бывают, тренды, да, вот сегодня в тренде одно, завтра может быть что-то другое, и вот сейчас в тренде идея такая, что, так сказать, Земля и другие планеты, они образовались из газопылевого облака одновременно с Солнцем, что вот это вещество падало на Солнце, постепенно, так сказать, зажглась термоядерная реакция, но Солнце не сразу вышло вот на тот режим, который он имеет сейчас, и она была, ну, примерно там процентов на 30, наверное, слабее, чем сейчас. Но дело в том, что вот есть такое понятие, так называемые обитаемые зоны. Дело в том, что диапазон расстояния от Солнца до планеты, при том, что вот, ну, звезда, мы предполагаем, такая же, как Солнце, да, вот там, где на планете может комфортно существовать биосфера, она достаточно узкий. И таким образом Земля как бы выпадает вот из этой комфортной обитаемой зоны.
1: То есть вот если так вот теоретически, ага, у нас здесь жизни быть не должно.
2: Ну, по идее, исходя вот из этой вот теории. Да. Вот если мы совсем сделаем грубые оценки, а еще раз я подчеркну, что вот все те оценки, теории, которые мы строим вот об этих вещах, они, конечно, крайне приблизительны. Относиться к ним надо как очень-очень к осторожным гипотезам. И вот получалось, что Земля должна покрыться вся льдом, а вот еще давным-давно, так сказать, наш советский ученый Будыко догадался, да, в общем, достаточно очевидные вещи. Если Земля покроется льдом, вся сплошняком, она никогда не оттает, потому что снег очень хорошо отражает солнечные лучи, а поглощаться будет мало. Все, что Солнце нам даст, мы все, так сказать, отбросим обратно в космос. И получается, что Земля становится таким вот, так сказать, снежком и навсегда замерзает. Как же так? И предположили, что да, есть какие-то механизмы, в частности, вот, что раннее Солнце, оно хоть было в среднем слабое, но оно было нестабильно, там были мощные вспышки, вот эти мощные вспышки, они несли себе достаточную энергию для того, чтобы вот эту Землю разогреть. Но, понимаете, я не уверен, что вообще вот широкому слушателю это так уж интересно. Вот такие споры, такие открытия и закрытия, они происходят постоянно, это совершенно нормально, различные научные команды там спорят друг с другом, иногда даже топят, иногда даже в достаточно резких выражениях. Это нормальный спарринг, нормальная научная работа.
3: Интересно. Мне кажется, это очень интересно, потому что раз было не так, то если вот должен был лежать лед, то, значит, прилетели инопланетяне, растопили, посадили деревца, грубо говоря, и улетели.
2: Ну, вот понимаете, что я хочу, наверное, донести до слушателя, что на самом деле вот то, что обсуждают ученые, гораздо интереснее, чем инопланетяне. Вот это действительно очень круто, очень интересно, и на самом деле мы совершенно не знаем, что тогда было.
1: Но тем не менее, какие-то основания для этих гипотез есть?
2: Основания,
1: в частности,
2: конечно, есть.
1: Например, вот про вспышки говорили, да, что такой шел выброс энергии, что его было достаточно, чтобы растопить лед, который покрывал поверхность Земли. При этом еще там сказано о том, что в тот момент магнитное поле Земли было гораздо слабее, особенно у полюсов, и что проникновение вот этой энергии шло именно через полюса, где было слабое магнитное поле, и через эти же слабые магнитные поля проникали в том числе и всевозможные там, элементы.
2: На самом деле у полюсов магнитное поле сильнее, чем вне полюсов.
1: Это то, что я... Вот, я просто... же вам цитирую то, что я прочитала.
2: Ну, вот я говорю, тут есть некие проблемы с коммуникацией. Нет, у полюсов магнитное поле всегда сильнее, чем вне полюсов, но дело в том, что те заряженные частицы, которые попадают вот в магнитное поле Земли, оседают, как бы в нем захватываются, они начинают бешено совершенно с таким вращением, как бы нанизываются на силовые линии этого магнитного поля, а поскольку силовые линии как раз сходятся в полюсах, они, так сказать, вот сваливаются туда. Ну, это то явление, которое мы знаем как полярное сияние. И вот во время насильных вспышек это, вот этот поток частиц, он был очень мощный, он нес, как утверждают авторы этой гипотезы, он нес достаточно серьезную энергию, которая влияла на суммарный тепловой баланс Земли. Это надо проверять, это надо, конечно, моделировать с цифрами в руках. То есть гипотеза достаточно умозрительная, интересная, необычная, но еще раз говорю, я совершенно не удивлюсь, если завтра все это скажут, что все это чушь собачья, все было на самом деле не так.
1: А исходя из той теории, с которой вы начали, какая планета должна была быть обитаемой в нашей системе?
2: Ну, понимаете, вот...
1: Или в нашей системе просто нет планеты, которая вот попадает в ту комфортную зону, которая предполагает наличие жизни?
2: Ну, если мы говорим, что Солнце там у нас было примерно в два раза слабее, да, то вот в два раза больше солнечный поток сейчас на Венере, чем на Земле. Но мы знаем, что Венера – это сейчас совершенно кромешный ад, и вот именно из-за того, что она вроде бы не так уж сильно, но все-таки ближе к Солнцу, она растеряла всю свою воду, там произошел взрывной парниковый эффект, это вообще совершенно отдельное тоже.
1: То есть у Венеры нет магнитного поля своего?
2: Магнитного поля своего нет, но по другой причине, потому что она очень медленно вращается. Вообще, почему происходит, как возникают магнитные поля планет? Долгое время считали, что все это, все вопрос решен, все знают, а вот недавно тоже, наверное, слышали, тоже была по этому поводу некая ругань. Причем очень забавно, она была проинтерпретирована в прессе о том, что там советские ученые доказали неправоту американской теории магнитного поля, там весь интернет хохотал над этой фразой, но опять же, вот это вопрос профессиональной, так сказать, пригодности вот этих самых коммуникаторов, да. На самом деле, конечно, не бывает ни американских теорий, ни советских, это совершенно нормальный спарринг, совершенно нормальная научная дискуссия, и вот те авторы, которые опровергли так называемую американскую теорию, тоже была международная команда, там в основном европейцы были, по-моему, американцы тоже были, кстати, соавторы, не помню точно. Вот. Но идея в чем, значит, что такое магнитное поле? Вот чтобы сделать магнитное поле, может быть, в школе кто-то делал электромагнит. Это достаточно просто. Берем проводочек, наматываем на гвоздь, присоединяем к батарейке, и мы видим, что этот гвоздь начинает притягивать опилки. Значит, если у нас есть ток, который навивается на какой-то магнит, на железо, например, да, то мы можем получить очень сильное магнитное поле. Значит, где взять ток и как его навить?
1: Вот, и где взять железо, где оно должно быть расположено? Значит,
2: железа, слава богу, у нас очень много в ядре Земли. У нас ядро Земли, да и не только Земли, но и всех планет земной группы, состоит в основном из двух металлов, из железа и никеля. Они самые тяжелые, и вот когда происходит так называемая дифференциация, то есть легкий материал как бы всплывает, а тяжелый оседает. И вот наверху у нас оказывается кремнезём, вот то, из чего, так сказать, созданы наши обычные горные породы, а внизу оказывается тяжелый металл, в первую очередь железо и никель, как самые обильные. Так что железа там много. Значит, как сделать ток и как его намотать на что-то?
1: И где батарейка?
2: И где батарейка? Значит, батарейки там нет. Но есть вращение. И вот надо попытаться...
1: Вращение ядра.
2: Вращение самой Земли. Мы знаем, что Земля у нас достаточно быстро вращается. Это вращение может быть неоднородным на разных глубинах с разными скоростями. Но самое главное, что если у нас... Мы знаем, что внешняя часть ядра, она жидкая. И если мы предположим, что там есть какие-то завихрения... Вот с помощью вращения Земли эти завихрения могут наматываться, как бы образовывать ток, поскольку у железа это проводник. И вот если там какой-то случайный ток вдруг возникнет из каких-то причин, которые мы не знаем, и вот это наматывание на, в результате вот этого завихрения конвекции производит магнитное поле. Этот эффект известный как механизм гиромагнитного динамо. Это вот, так сказать, в физике плазмы такой термин был достаточно давно придуман. И долгое время считалось, что вот именно этот механизм является основным для генерации магнитных полей планет.
1: Но при этом он не давал ответа на вопрос, а вот откуда там этот ток взялся изначально?
2: Нет, давал, потому что любой, сколь угодно маленький ток, вот этот механизм раскручивает до очень серьезного.
1: Но даже самый маленький ток, он откуда мог взяться?
2: Он вообще, понимаете, в природе все, что может случиться, все в природе случается.
1: Понятно.
2: Вот, это некий шум.
1: Саш, я к инопланетянам склоняюсь вот в этой истории.
2: Нет, вот инопланетяне туда точно не доберутся, это очень глубоко, и они там не выживут, я вас уверяю. Нет, это совершенно нормальный механизм неустойчивости. В физике очень много такого. Ну, вот я попробуйте поставить карандаш, да, вот вертикально, он обязательно упадет. Вот кто его толкнул? Вот планетянин, может быть, толкнул, а может быть, как в физике говорят, флуктуация. Вот считайте, что это флуктуация.
1: А тут просто неровная поверхность стала и дна карандаша, и то, что у него нарушено, как там, господи, как же называется, ну, ось равновесия,
2: и всё. Там тоже неровное распределение электрического поля возникло случайно, раз из потенциалов. Вот вам и
1: ток. Да, вообще, действительно. Вдруг откуда не возьмись.
2: Да, совершенно верно. Вот. Ну и вот, когда аккуратно посчитали, оказалось, что вот вроде бы вот этот механизм, его не хватает. Его не хватает, стали придумывать какие-то новые, более сложные модели, ну и поскольку действительно механизм считался классическим и там десятилетиями не подвергался сомнению, это тут же, так сказать, опубликовал Nature. В общем, вот, в общем-то, и все. И причем тут американские ученые, простите.
1: Ну, то есть вся история просто в том, что вычислительная техника, вообще массив обработки данных, они настолько увеличились, что сейчас начинают уже считать точность вычислений гораздо выше, и начинают выплывать те погрешности, которые при счетах вручную или там на счетах бухгалтерских, они как бы вот нивелировали, что значит, мы их не замечали. А теперь эти погрешности начинают вылезать и рушат такую стройную, красивую теорию.
2: Ну,
1: я угрубляю, конечно,
2: безусловно. В целом вы правы, да. И только я бы все-таки с большим пиететом немножечко относился вот к нашим предшественникам, теоретикам, которые не имели столь совершенных компьютеров. Они это считали не на бухгалтерских счетах, конечно.
1: Я же сказал, что это
2: они
1: все
2: это делали на кончике карандаша. Но дело в том, что вот это искусство аналитического решения подобных сложных задач, оно во многом сейчас теряется, потому что очень много можешь посчитать на компьютере. А зачем, так сказать, выдумывать сложные теории, когда взял компьютер, он тебе все посчитал?
1: Но опять, вот но при этом дело, получается, да? Что та самая красивая выдуманная теория, что называется игра ума, при расчетах очень сложных и очень массивных, но которые теперь доступны, оказывается несостоятельной.
2: Да,
1: а как
2: да.
1: с этим
2: вот так,
1: быть?
2: С этим надо как-то жить. Наверное, надо все-таки беречь вот то искусство аналитических расчетов. То есть надо попытаться вернуться сейчас вот к тому времени, когда были созданы вот эти аналитические теории, приближенные уже с тем знанием, которое у нас есть, проверить, а правильно ли сделаны все приближения. Ведь физики как, понимаете, физики, они на самом деле точно задач решать не умеют вообще никаких. Физик говорит так, вот это мне все не важно, а вот этот эффект я буду учитывать. И вот если я учу только этот эффект, а вот этим пренебрегу, тогда я буду прав. И вот главное искусство, физика, теоретика – это выделить главное и пренебречь всем остальным. Ну, это как в политике, да, вот, ну, по сути дела, везде этот навык самый важный.
1: А потом выясняется, что те самые внешние вещи в твою теорию
2: обычно это проверяет экспериментатор.
1: Конечно,
2: экспериментатор говорит, знаешь, дорогой, вот у меня не сходится, и тогда теоретик...
1: По твоим математическим формулам вот всё идеально, да,
2: пересчитывает
1: заново. А вот на практике...
2: Но есть вещи, которые экспериментально проверить трудно. Ну, трудно, так сказать, залезть в центр Земли. Угу. Да? Мы даже косвенно по сейсмическим данным очень плохо представляем, что там происходит. Поэтому вот здесь на помощь приходит численный эксперимент, когда мы вместо эксперимента на лабораторном столе берем, ну, по сути дела, это тоже экспериментальная работа, заряжаем компьютер, он нам моделирует эту реальность, и мы идем к тебе.

0: Наверное, это все-таки не...
1: Предсказывать климат на 100 лет вперед, например, на 1000 лет.
0: Ну, нет, мы можем,
1: но не можем предсказывать погоду на неделю.
0: Погоду, но зато можем, например, на 6 часов, на 3 часа вперед.
1: На 6 часов, на 3 часа можем. Когда у нас землетрясение началось, мы можем предсказать, что будет через 10 секунд. Достаточно точно. Но, к сожалению, это не поможет нам спасти
2: хорошо,
1: людей.
2: Хорошо, простите, а почему тогда у животных знают, и они убегают от места землетрясения?
1: Знаете, вот
2: почему
1: животных...
2: до сих пор не воспроизведен вот этот механизм?
1: Честно вам скажу, я в животных
2: не
1: ничего не понимаю. И вот я не уверен, что биологи подтверждают наличие этих механизмов. Может быть, у них действительно есть механизмы, которых мы не знаем. Что происходит в мире биологии вообще сейчас?
2: Ну, одну из версий, которую я слышала, это то, что они слышат инфразвук, в отличие от человека. И именно, что, когда начинается этот процесс, идут звуки, которые человеческое ухо не различает. А животные слышат этот инфразвук, и они убегают.
1: Мне сложно с этим согласиться, потому что аппаратура, которую создают сейсмологи, она чувствительна как раз к инфразвуку. Это очень низкие частоты, и чувствительность от этой аппаратуры заведомо выше, чем чувствительность любых живых организмов. Тем не менее, мы не умеем предсказывать. Нет, мы знаем, что землетрясение случится, может быть, даже не за 10 секунд, может быть, даже за несколько часов. Какие-то предвестники, да, то есть то, что вероятность высока, это люди умеют предсказывать. Но, опять же, нам это ничем не поможет. Мы за несколько часов даже средней величины город эвакуировать не сможем.
0: Но люди, по крайней мере, могут выйти из зданий и отойти на безопасное расстояние.
1: Ну, понимаете, такие программы более достаточно регулярно появляются. Даже вот были попытки по спутниковой информации предсказывать землетрясение. Понятно, что это страшно актуальная задача, что это очень важно, и когда на кону человеческая жизнь, надо сделать все возможное здесь, безусловно. Но, к сожалению, вот здесь нам природа поставила задачку почти неразрешимую. Это чрезвычайно сложно сделать, даже имея очень совершенный физический аппарат в руках.
2: Вернемся к происхождению Земли. И один из наших слушателей пишет, он свою теорию излагает, которую он слышал. Вулканы все растопили, сказали, и астероиды падали.
1: Это о ранней Земле, да?
2: Да.
1: Ну, вулканы там, безусловно, учитывались. Вот та энергия, которая запасена вот в разогретых недрах Земли, это как раз вот энергия, когда вот это железо и никель падали вниз, а там силикаты, они всплывали. Вот когда что-то падает, естественно, выделяется большая энергия, и в результате недра разогрелись. Кроме того, там есть какая-то радиоактивность, она слабенькая, но поскольку... Тепло почти не выходит наружу, там некуда выходить. Там действительно эта энергия запасена, и через тектоническую активность она выходит. Но это небольшая энергия, ее не хватает по количественным оценкам, чтобы вот это. А что касается астероидов, то здесь, мне кажется, поток энергии вообще очень небольшой. Эти вещи, конечно же, в моделях учитываются.
0: Земля подогревается изнутри?
1: Очень незначительно. Есть две планеты в Солнечной системе, которые греются изнутри очень серьезно. Это Юпитер и Нептун. И на самом деле никто не знает, почему. Есть несколько гипотез. Вот одна из них, например, то, что молекула водорода, она может там запасать энергию, быть таким гигантским аккумулятором. Энергии очень мало, но поскольку водорода и там очень много, он может запасти значительную энергию. А вот упомянутый мной Артём Аганов вообще предположил совершенно фантастическую идею о том, что в недрах Нептуна синтезируются алмазы при огромном давлении и падают вниз, и вот такой дождь из алмазов заставляет разогреваться недра.
2: И алмазное сердце.
1: Да, да,
2: планеты.
1: У Нептуна алмазное ядро, покрыто алмазами, железное ядро покрыто алмазом. Красота.
2: Так к Солнцу все-таки, которое источник жизни на нашей планете Земля. Просит подробно рассказать, сколько Солнце будет гореть в итоге-то?
1: Значит, на самом деле мы точно не знаем, когда это произойдет, то есть точностью ни до года, ни до миллиона лет сейчас нет возможности это предсказать, но как пойдет дальнейшее развитие эволюции Солнца, мы более-менее знаем. Почему? Потому что на небе очень много звезд на самых разных стадиях развития. Мы видим, что звезды, подобные Солнцу, они проходят совершенно такую определенную эволюцию в течение своей жизни.
2: Солнце... Прошу прощения, про эволюцию Солнца уже в следующей части нашего разговора продолжим. Сейчас мы должны на новости прерваться. У нас в студии Александр Родин. У нас в студии кандидат физико-математических наук, доцент физтеха, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин. Напомню еще раз наши контакты. 5533, слово «Вести» в начале послания. Это для ваших смс 903-170-63-63. Это WhatsApp.

0: Так, про солнце. Старенькое оно у нас уже или как-то еще пока в среднем возрасте, в расцвете сил?
1: Знаете, есть такое правило телефонного справочника. Если вы, у вас есть какой-то знакомый, да, вы попытаетесь найти его телефонный справочник, скорее всего, он где-то будет в середине. Потому что вероятность того, что в начале и в конце, она заведомо меньше. Вот солнце, строго по правилам телефонного справочника, солнце у нас прямо вот аккурат в самом соку. Оно уже достаточно давно живет на свете, и ему еще достаточно долго. То есть вот беспокоиться нам с вами точно совершенно не о чем, и на наш век точно хватит. Вот. А вот что дальше будет с солнцем, ну, опять же, это достаточно сейчас хорошо известно, как я говорил, именно потому что у нас есть множество примеров на небосводе. И солнце раздуется до красного гиганта, оно станет более холодным, чем сейчас, станет огромным, по всей видимости, перекроет даже земную орбиту. Потом через какое-то время оно взорвется, произойдет сброс оболочки, и останется такой красный карлик, так называемый, который будет тихонечко-тихонечко остывать и превратиться в коричневый карлик, то есть такой объект достаточно массивный, но темный, холодный и, в общем-то, никому не интересный. Вот. У звезд, которые имеют большую массу, у них судьба может быть гораздо более драматичной. Это взрыв может быть вообще такого галактического масштаба катастрофы, так называемые сверхновые, могут образовываться там белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры даже и так далее. Вот в центре галактик, мы знаем сейчас, наверное, в каждой галактике в центре есть гигантская черная дыра, которая имеет массу там, сотни миллионов масс Солнца.
0: Которые все к себе подбирают.
1: Которые, да, на которые падают звезды, которые разрушаются, подходя к этой дыре. В общем, на самом деле нам сильно повезло, потому что мы такие середнячки во всем. Мы не в самом населенном участке галактики живем. Солнце такая очень средненькая звезда. Это карлик такой, ну, самый-самый типичный карлик. Примерно вот на самой-самой середине своей эволюции. И, наверное, именно поэтому нам с вами здесь и уютно жить, потому что вот в экстремальных состояниях вероятность возникновения чего-то сложного, наверное, гораздо меньше.
2: Ну а что быстрее произойдет? Солнце раздуется и взорвется, или земное ядро остынет?
1: Я думаю, что земное ядро не остынет на протяжении времени жизни Солнечной системы, потому что, ну, во-первых, как я говорил, практически некуда сбрасывать это тепло. Как ни странно, энергия теряется земным ядром в основном из-за излучения. Потому что вот эта расплавленная порода, она, тем не менее, немножечко прозрачна. Ну, вот если мы там сколк кремния посмотрим на солнышко, он тоже будет чуть-чуть прозрачный. Вот в основном так через излучение ядро и теряет это тепло. Этот процесс очень медленный. И, в общем-то, Земля получает энергию от Солнца и ровно столько же отдает обратно в космос в виде инфракрасного теплового излучения.
2: То есть, получается, что наша планета такой своего рода термос.
1: В общем-то, термос. Она немножечко еще даже подогревается за счет того, что там не очень много, но все-таки какое-то количество радиоактивных элементов есть, которые тоже немножечко ядро Земли подогревают.
0: Тем не менее, наши слушатели волнуются по поводу Солнца и просят рассказать, а как сейчас с пятнами на Солнце? Циклы выдерживаются или аномалии какие-то наблюдаются?
1: Ну, знаете, это вот немножечко далеко от моей профессиональной деятельности, я не могу вам сказать как эксперт, да, но насколько я помню, там вот где-то пару лет назад был пик солнечной активности, сейчас он пройден, сейчас активность пошла на спад, то есть пятен меньше, вспышек меньше, и вроде бы вот это совершенно все в рамках той статистики, которая всегда была, никаких серьезных аномалий, по-моему, не наблюдается, об этом иначе бы было бы известно.
0: А копоть от вулканов на льду учитывают модели? Имеются модели того, что растаял лед на планете Земля?
1: Понятно, понятно. Но это очень хороший вопрос, на самом деле очень серьезный. Вот копоть вулканов в атмосфере, да, действительно учитывается. Вот известно, что когда, по-моему, в 76-м, что ли, году взорвался вулкан Кракатау, было такое гигантское, так сказать, извержение в Тихом океане, и был зафиксирован глобальное понижение снижение температуры после этого, именно потому, что вот этот вулканический пепел, он закрыл по всей Земле, так сказать, закрыл доступ к лучам Солнца. Ну, чуть-чуть совсем, но это было заметно. Также, например, вот наблюдения фиксируют, что после, в период и после Великой Отечественной войны во всем мире немножечко упала температура, и был вот замедлен, переломлен вот этот тренд на глобальное потепление, именно вот из-за дыма этих пожарищ вот по всему миру. Так что эта модель обязана сейчас учитывать, а вот что касается самого льда, думаю, что все-таки нет, потому что вулканический пепел, он сильно воздействует на стратосферу, на верхнюю тропосферу, а вот здесь у нас в нижней тропосфере такое количество всякой пыли, всяких аэрозолей, что вот думаю, что для загрязнения льда вулканическая пыль, вулканический пепел – это не самый главный фактор.
0: Следующий вопрос. А правда, что наружная оболочка Солнца всего 5000 градусов? И никто не может этого объяснить.
1: Ну, во-первых, есть люди, которые точно не согласятся, они скажут, мы можем, это я не сомневаюсь. Вот. Во-вторых, и это, наверное, более важно, 5000 градусов имеет, точнее, не 5, а где-то 5700. Обычно называют цифру 6000 градусов приблизительно, это не температура не наружной оболочки Солнца, а температура видимой поверхности Солнца. А есть еще атмосфера Солнца, которая прозрачная, поэтому мы ее не видим, которая на самом деле гораздо горячее, там температура достигает миллионов градусов. Иногда мы можем ее наблюдать во время солнечных затмений. Вот так называемая солнечная корона – это как раз та самая вот верхняя, самая внешняя атмосфера Солнца, которая гораздо горячее, чем видимая оболочка. Она разогревается в основном вот этими нетепловыми механизмами, связанными с магнитными полями, с пятнами на Солнце и так далее.
0: Просит рассказать о методе транзита при исследовании экзопланет.
1: Очень хороший вопрос, спасибо. Значит, во-первых, я поясню, что такое экзопланеты. Да? Вот когда я был студентом, как гром среди ясного неба прозвучало открытие, что вот около пульсаров нашли планеты, потому что мы вообще не знали, есть ли вообще где-то еще планеты, кроме нашей Солнечной системы. Как их обнаружили? Оказалось, что вот эти пульсары, они сами еще и движутся. Потом обнаружили, что не только пульсары, но и какие-то другие звезды, они не стоят на месте или не движутся своими вот постоянно, как предсказывал, так сказать, Ньютон, да, равномерно и прямолинейно, а немножечко колеблются. Это значит, что вокруг них вращаются планеты и тоже немножечко отклоняют эти звезды. Вот они, как бы планета и звезда вращаются вокруг общего центра массы этой планетной системы. И это основной метод обнаружения планет по движениям звезд. Понятно, что сами планеты мы при этом не видим. Но есть очень небольшая часть вот этих внесолнечных, или как их называют, экзопланет, у которых плоскость орбиты лежит аккуратно в плоскости наблюдения. То есть, когда мы смотрим на эту звезду, оказывается, что мы видим эту орбиту в виде как бы старца. И тогда планета периодически проходит между диском звезды и наблюдателем. И мы видим, обычно мы не можем увидеть картинку диска звезды. У нас разрешающей силы телескопов для этого не хватает. Но мы видим ослабление света звезды. Обычно это ослабление очень небольшое. Ну, процент, может быть, там 1,5, может быть, 2%, не больше. Но это дает нам очень важную информацию, потому что мы можем измерить спектр не самой звезды, но и экзопланеты, то есть в разных длинных волн посмотреть, как ослабится излучение этой звезды, и попытаться сделать какие-то выводы о том, из чего состоит эта экзопланета. Вот. И таким образом были очень-очень осторожно, с очень большими ошибками, с очень большими допущениями, но, тем не менее, было предсказано, что вот в этих экзопланетах, в их атмосферах может присутствовать пары воды и может присутствовать метан. Ну, в общем, это достаточно понятно, это неудивительно, но, тем не менее, вот экспериментальные данные об этом могут быть получены, наверное, только вот одним этим транзитным методом.
0: Спасибо большое, Александр Вячеславович, потому что тут вопросов еще много, но нам нужно тогда еще один час, вот ровно, чтобы на эти вопросы отвечать. А на сегодня время наше истекло. У нас в студии был кандидат физико-математических наук, доцент физтеха, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин. Спасибо большое, спасибо всем за интерес и за вопросы. До свидания.
1: Спасибо огромное.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем занятие астрономией. Мы уже поговорили о том, как устроены телескопы, как мы изучаем свойства света, приходящего от космических объектов. На прошлом занятии мы говорили о том, как измеряем расстояние до космических объектов. Это довольно трудно, но методы постоянно совершенствуются, и мы все лучше и лучше умеем измерять эти расстояния. А сегодня мы поговорим о том, как небесные объекты располагаются на небе, как мы измеряем взаимное положение небесных объектов на представляющейся нам небесной сфере. Мы представляем все время себя как некий центр мира, да? Каждый человек, каждый наблюдатель – это центр, вокруг которого расположены разные объекты, и небесные объекты тоже. И все они так далеки от нас, что нам кажется, что они спроецированы на какой-то сферический экран, как будто бы вокруг нас такая сфера, усеянная звездами. Астрономы так и говорят – небесная сфера. Хотя мы понимаем, что все небесные объекты разбросаны в пространстве, но для нас, наблюдателей на Земле, они кажутся как будто бы на сферическом экране расположенными. Как же они там расположены? Ну, для начала старые методы, древние методы, а именно объединение звезд в разные легко запоминающиеся структуры, созвездия и астеризмы, которые многие годы, и еще до того, как наука родилась, еще древним охотникам и собирателям, нашим предкам, позволяли как-то ориентироваться по небу, понимать рисунок неба, его движение. А оно во многом говорит о том, как движется Земля, о том, как сменяются сезоны года. Рисунок на небе, звездный рисунок на небе – очень полезная вещь. И вот так мы представляем себе кусочек зимнего небосвода. Я думаю, многие из вас с какими-то созвездиями уже знакомы. Ну, ковш Большой Медведицы знают все. А вот это созвездие, наверное, некоторым тоже знакомо. Это Орион. Мы его видим на зимнем небосводе в полночь, где-нибудь в январе, в начале февраля. Как раз Орион у нас высоко над горизонтом на юге. Тут Телец, созвездие Тельца и так далее. Так вот, такие россыпи звезд поначалу трудно было воспринимать, трудно было запоминать. И люди как-то собирали звезды в отдельные кучки у себя в памяти, чтобы такой характерный рисунок, характерное расположение звезд помогало им запоминать звездный рисунок. На древних картах мы уже находим даже художественные рисунки, которые соответствуют тем названиям, что древние люди дали тем или иным созвездиям. Ну, правда же, глядя вот на это расположение звезд, мы можем представить себе человека. Его пояс, его плечи, голова, ноги, ну, может быть, колени, ноги чуть дальше идут. Это более или менее напоминает фигуру человека. Ей дали название «Небесный охотник» или в древних греческих мифах «Орион». Там он с Тельцом борется, тут его псы, вот большой пес, малый пес, вот малый пес и так далее. Ну, некая такая мифологическая сценка из жизни фантастического охотника. Ну и когда появились первые карты неба, на них даже стали рисунком изображать, ну, то, как мы представляем себе этих литературных героев. Правда, вот такие карты, соответствующие реальному небу, как черный фон и светлые звезды, они довольно редко в атласах появляются. Как правило, в атласах звездного неба мы видим вот такой рисунок, негативный. То есть небо становится здесь светлым, а звезды темными. Почему? Ну, тут есть несколько причин. Главная причина в том, что для типографа, для того, кто изготавливает карты в типографии, вот такой рисунок очень затратный. Тут весь бумажный лист практически надо закрасить краской, оставив небольшое количество светлых пятен. К тому же на маленьких пятнах краска расплывается и заливает их. Есть такой термин в типографском деле – растискивание. Я это знаю, потому что сам делаю книжки и знаком с типографским делом немножко. Так вот, черная краска зальет эту маленькую точечку, и мы ее не увидим. Поэтому более технологично, ну и в смысле экономии краски тоже, оставлять фон светлым, а линии звезды рисовать
темными. Это, конечно, негативное изображение, наизнанку сделанное. Но я вам скажу, в 20 веке мы, астрономы, в основном пользовались фотопластинками. А на них как раз получается негативное. При фотографировании неба мы получаем негатив. То, куда упал свет, становится черным на пластинке. Поэтому вот такое негативное изображение неба для нас, астрономов, было вполне привычно. Мы привыкли с ним работать, и такие атласы нас вполне устраивали. Астеризм. С этим словом я вас познакомил уже, но напомню. Астеризм – это не созвездие. Это группа ярких звезд, которые объединены какой-то общей легендой, каким-то общим рисунком. Ну, тот же Орион. Вы видите, мы яркие звезды можем мысленно соединить прямыми линиями, и уже четко видим фигуру этого охотника, его руку со щитом. Ну, иногда роль щита играла в мифах. Шкура немейского льва, если вы помните древнегреческие мифы, это рука с копьем или с мечом занесенным, а тут вот телец тоже можно нарисовать. Так вот эта вот картинка – это астеризм, это не созвездие. Хотя раньше говорили слово «созвездие», но сегодня мы используем слово «астеризм» как легко запоминающаяся фигура из ярких звезд. Почему? Потому что в современной астрономии словом «созвездие» называют целую площадку на небе, которую занимает та или иная группа звезд. Ну, вот, кстати говоря, в такой объемном представлении созвездие Ориона, оно, конечно, выглядит сложнее, чем просто вот этот небесный рисунок. Одни звезды ближе к нам, мы вот тут находимся, мы наблюдатели, одни звезды ближе, другие дальше, третьи еще дальше. Все это складывается в проекции на небо на определенной площадке, и мы видим границы этой площадки, астрономы их в начале 20 века точно провели, и назвали вот всю эту площадку созвездием Орион. Рядом созвездие Телец. С другой стороны Эридан, Заяц, Большой Пес, Малый Пес и так далее. И у каждой площадки на небесной сфере свои точно определенные границы. И вот это все созвездие. А вот этот вот характерный рисунок из ярких звезд – это астеризм. Ну, в данном случае в Орионе астеризм почти размером со всю площадку созвездия. А вот Большой Медведице созвездие огромное, а ковш, астеризм ковш, очень маленький и малую долю созвездия занимает. Ну, когда как. Бывает астеризм вообще очень миниатюрный. Вот это вот маленькое звездное скопление Плеяды – это тоже астеризм, его характерный рисунок. Ну, мы, кто любит наблюдать небо, хорошо знаем, но оно крошечную долю всего созвездия Телец занимает. Вся небесная сфера, она сейчас перед вами, разбита на 88 созвездий. Астрономы примерно в 1930 году закончили эту работу по разбиению звездного неба на созвездия. Использовали старую традицию еще от древних римлян и греков к нам пришедшую, ну, собственно, европейскую культуру использовали как основу для разбиения звездного неба на отдельные созвездия. Еще раз запущу это дело, красиво крутится, правда? И на современном небе вы уже не найдете пустых мест, куда можно было бы новое созвездие вставить. 88 созвездий, ну, и название их и конфигурации, как правило, от древних греков к нам пришли. Но площадок вот таких не 88, а 89. Дело в том, что хотелось сохранить традицию, связанную с созвездиями змееносец и змея. Там фигура змееносца, ну, это такой человеческий вид она имеет, вид человека, держит в руках голову змеи и хвост змеи. И они разделены самой фигурой змееносца. Поэтому созвездие змея имеет две площадки на небесной сфере. Ну, а все остальные созвездия по одной. Так что 88 созвездий, но 89 отдельных площадок на небесной сфере. Ну, вот, пожалуйста, созвездие Большая Медведица. Это ковш, это астеризм, всем знакомый, большой ковш. А это вот большая площадь, занятая созвездием Большая Медведица. Вы видите, ковш занимает совсем даже небольшую долю, небольшую часть
этой большой площадки, которая вся называется Большая Медведица. Тут вот Малая Медведица, Полярная Звезда и так далее. Большая Медведица. 7 ярких, ну, относительно ярких звезд. Мы их легко замечаем даже в городе. Про их яркость мы уже говорили. В звездных величинах измеренную, про их взаимное положение поговорили, но это взаимное положение, конечно, сегодня. В прошлом оно было иначе, звезды были расположены, в будущем тоже иначе. Как адрес каждой конкретной звезды тут определять? Вот когда древний астроном говорил «ковш Большой Медведицы», это было понятно, все знали, где ковш. А как каждую конкретную звезду обозначить? В конце 16 века картограф Байер, немецкий картограф, создавая карты звездного неба, приписал ярким звездам буквы греческого алфавита. Альфа, бета, гамма, дельта и так далее. Вот в случае ковша Большой Медведицы он поступил просто по порядку. Видите, альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, зета, тета. Но в большинстве других созвездий он решил обозначать самую яркую звезду созвездия буквой альфа. Вторую по яркости – бета, третью – гамма и так далее по нисходящей. Но почему-то ковш Большой Медведицы он решил обозначить таким образом, так сказать, в геометрическом порядке, в порядке алфавита. Ну, так уж ему захотелось, и с тех пор мы эту традицию, ну, удобный метод, карты Байера потом в Европе были очень популярны, и с тех пор яркие звезды во всех созвездиях мы обозначаем таким образом. Альфа – Большой Медведицы, альфа – Ориона, бета – Большого Пса и так далее. Но это только для ярких звезд. Когда не хватало букв греческого алфавита, а их там всего 24, по-моему, Байер использовал латинский алфавит. Ну, иногда его буквы использовали. Когда не хватало букв этих двух алфавитов, астрономы более поздних эпох стали нумеровать звезды номерками. Так что на подробных картах звездного неба вы увидите и греческие, и латинские буквы, обозначающие звезды, и даже номера тоже для слабо светящихся звезд использовали. Но у некоторых звезд есть еще свои личные имена, свои, ну, как у человека, фамилия, там, имя, личные имена звезд. Откуда они взялись? Их дали этим звездам тоже древние наблюдатели. Греческие, римские и в немалой степени арабские астрономы называли звезды личными именами. В Средневековье очень сильное развитие получила астрономия в арабских странах, вот, на Аравийском полуострове. Там вообще звездное небо очень важная вещь была. Ночи там длинные, небо безоблачное. И среди имен звезд, ну, например, в ковше, все звезды имеют собственные имена, можете их прочитать. Но их на всем небесном своде не так уж много. Нам удалось собрать примерно 200 с небольшим исторических имен ярких звезд. Больше мы в истории не нашли. Честно скажу, далеко не каждый астроном, даже профессиональный астроном, помнит эти собственные имена. Ну, конечно, есть популярные Сириус, Вега, Альдебаран, Альцион. Несколько десятков имен я вот так на память могу вспомнить. А большинство из них просто записаны в каталогах и, так сказать, историческую ценность представляют. Иногда мы даже не точно можем перевести смысл этих слов. Вот с арабского языка иногда даже не удается понять. Но иногда удается. Там нога Ориона, там, клыки льва и так далее. Но иногда слова уже настолько ушел древний смысл от них, их смысл, что мы не интерпретируем их как что-то понятное для нас, а просто имя есть имя. Конфигурация. Вот это ковш Большой Медведицы. Но каким он был 100 тысяч лет назад? К нашему времени он стал вот таким. Почему? Потому что звезды движутся, одна летит в одну сторону, другая в другую. За день, за год, за столетие это трудно заметить, за много столетий элементарно. И астрономы, замечая, куда движутся звезды, давайте еще раз попробую вам показать вот имена звезд, сейчас включим машину времени и посмотрим, каким ковш был 100 тысяч лет назад. Вот таким. А теперь движение звезд к нашей эпохе придало ему совершенно иную форму.
А что будет в будущем? Ну, давайте продолжим этот расчет и посмотрим, как ковш будет изменяться. Вот через 100 тысяч лет ковш Большой Медведицы станет таким черпаком со сломанной ручкой. И наши далекие потомки будут говорить, вот это ковш Большой Медведицы. На самом деле он был другим в нашу эпоху. Это движение звезд в пространстве. Так? Меняет картину звездного неба. Ну, конечно, очень медленно, потому что звезды далеко, и даже когда они летят быстро в пространстве, из-за их удаленности мы это с трудом замечаем. Я говорил, что, как правило, звезды одного созвездия не связаны никакой родственной связью, генетической связью. Это случайная проекция близких и далеких светил. Как правило, но не всегда. Вот в качестве примера ковш все той же Большой Медведицы. Посмотрите, центральные звездочки, вот эти вот, они оказываются все на одинаковом, почти на одинаковом расстоянии от Земли находятся, ну, от нас с вами. А две крайних на гораздо большем расстоянии. Причем вот эти вот движутся в пространстве. Практически одинаково, летят с одной и той же скоростью, в одном и том же направлении. Посмотрите внимательно, мы в этом могли убедиться вот на этой картинке. Включаю еще раз. Посмотрите, как изменяется положение вот этих вот центральных звезд по отношению к краевым. Видите, все центральные звезды летят с одной скоростью в одном направлении. Их взаимное положение почти не изменилось. А вот эти краевые звезды действительно сдвинулись очень заметно. Дело в том, что это родственники, генетически связанные светила. Когда-то они образовались в одном месте нашей галактики, в одном плотном газовом облаке, сформировались звезды. Потом облако рассеялось, а они продолжают свой взаимный полет. Мы даже, измерив их химический состав и возраст, убедились, что они родственники. Они из одного материала и одно и то же время тому назад были сформированы в нашей галактике, родились. Таким образом, иногда бывают звезды генетически связаны, иногда совершенно случайный рисунок созвездия сложен из далеких друг от друга, не связанных звезд. Но это все созвездия астеризмы. Это история прошлых веков. Раньше так ориентировались на небе. Но в наше время так уже нельзя. Нам надо точно наводить телескоп на конкретные светила, а значит, надо каким-то образом уже системы координат использовать, так же, как мы их используем на Земле. Географические координаты, долгота, широта географическая, или координаты на поверхности, расстояние, высота, ширина чего-то и так далее. Точные цифры позволяют нам точно определять положение объектов на Земле. Ну, а это же надо использовать и для астрономии, для небесной сферы. Как это делается? Системы координат. Мы пользуемся обычно на тетрадном листе или на листе ватмана двумерной системой координат. Лист у нас двумерная поверхность, ширина и длина, глубины нет, и поэтому мы там обычно используем декартовую систему координат. Две взаимно перпендикулярных оси проводим, делим их на отрезочки, и положение любой точки двумя числами можем определить. Но бывают не только такие системы. Это ортогональная, так называемая, две взаимно перпендикулярных оси, два числа позволяют в проекциях на эти оси определить расстояние до любой точки объекта на этой плоскости. Но можно поступить иначе. Можно на плоскости тоже, например, проведя две линии, а можно и одну линию, затем положение точки определять ее расстоянием от начала системы координат и углом, под которым этот отрезочек смотрит на избранную точку. Ну, обычно это называют вектором, а этот угол тоже определяет ориентацию вектора. Длина, то есть расстояние точки от начала координат, и ориентация направления на нее. Одно число, второе число, здесь было два числа, здесь два числа. Но это так называемая полярная система. Тут уже поворот вот этого луча и его удлинение или укорочение определяют нам положение каждой конкретной точки на этой плоскости.
Вот астрономы, например, склонны, ну, эти системы тоже мы используем, например, в пределах Солнечной системы, но мы чаще используем полярные системы координат, вы сейчас поймете почему. В трехмерном пространстве, то есть в объеме, мы тоже можем пользоваться либо декартовой системой, три взаимно перпендикулярных оси, либо полярной системой, вот точка положения которой в пространстве мы можем, должны определить, как мы это определяем, либо проекциями на три ортогональных оси тремя числами, либо расстоянием этой точки от начала координат и ориентацией этого отрезка, этого вектора. Ориентация двумя углами задается. Угол от одной и угол от другой взаимно перпендикулярных осей. Два угла и расстояние. Три числа. Либо три числа, как проекции на оси. То же самое. Ну, вот такие полярные системы в астрономии более применимы. Почему? Потому что, как правило, нам легко измерить направление на объект. Мы видим объект на небе, и телескоп измеряет направление на него. То есть вот эти два угла измеряются довольно легко. А вот расстояние до космических объектов – это большая проблема. Мы об этом уже говорили. Далеко не просто измерить расстояние до объекта, до которого вы не можете дотянуться. Как же поступили астрономы, измеряя направление на объекты небесной сферы, на звезды? Они взяли пример с географов. У географов есть сфера Земля. Ну, почти сфера. В первом приближении сфера. И географы ввели такую систему координат, которая, собственно говоря, является полярной. Два угла, используя ось вращения Земли как опору для этой географической системы координат. Один угол – это расстояние, угловое расстояние от экватора, от плоскости перпендикулярной оси вращения Земли до того места, которое мы, ну, координаты которого мы определяем. Угол от экватора – это географическая широта. Тут все просто. Найти направление оси вращения Земли очень просто. Смотрим, небесная сфера вращается у нас перед глазами, потому что Земля вращается, и мы видим направление оси вращения Земли. А вот второй угол – это вдоль экватора или вдоль любой географической параллели. Это географическая долгота. Вот тут проблема. Земля симметричная со всех сторон вокруг оси. Значит, надо было поставить какую-то точку, найти какой-то пункт на Земле. В нашу эпоху этим пунктом решено было выбрать Гринвичскую обсерваторию в Англии, недалеко от Лондона. И проведя перпендикуляр через экватор, ну, линию постоянной долготы, меридиан, сказать, что вот отсюда мы и будем измерять долготы. Можно в одну сторону, там, к востоку, можно к западу, можно там вокруг Земли 360 градусов. Вот таким образом. Удобно, что на Земле можно было поставить эту самую точку, сказать, вот Гринвич стоит на месте. Мы от него когда-то измеряли и от Парижа меридианы, и от Вашингтона, и от Санкт-Петербурга, там Пулковская обсерватория. Ну, в конце 19 века договорились, давайте все долготы измерять от Гринвича, чтобы не было разногласий. И с тех пор мы измеряем от нулевого меридиана от Гринвича. Вот так устроена система полярных координат, угловых координат на глобусе Земли. Но у астрономов-то тоже глобус. Фактически мы можем как бы выйти за пределы небесной сферы, посмотрев на нее снаружи, понять, что это ведь тоже шар. И на нем такие же можно координаты использовать. Угловые, полярные. Как астрономы вводят? У нас несколько полярных координат. К сожалению, слишком много. Несколько систем полярных координат. Первая, самая простая. Ее называют горизонтальной, потому что основная плоскость – это плоскость горизонта в точке наблюдения. Вот наблюдатель находится здесь. Он начинает строить систему координат. Ее надо построить, создать. Мы берем ниточку и какое-то тело, гаечку привязываем к ней, держим ее, и сила тяжести Земли обеспечивает нам направление в зенит и в противоположную точку надир. Вертикальная линия наверх упирается там в бесконечности в зенит,
а внизу в точку надира. Это противоположная зениту точка. Все, построили отвесную линию. Просто вот ниточкой, отвесиком. Провели мысленно. Если мы на море плывем, то поверхность моря – это практически перпендикулярная к отвесной линии поверхность. Но если мы где-нибудь на суше, где поверхность Земли может в разные стороны быть наклонена, просто мысленно провели горизонтальную поверхность – это плоскость математического горизонта. Ну, конечно, на суше она всегда немножко более сложная, но мы ее мысленно можем провести. И теперь измеряем. Вот светило на небе. Угол от горизонта до светила – это его высота, ну, в градусах. А второй угол, который в географии аналогичен долготам, это аналогичен широте, это аналогичен долготе, его надо от какой-то точки на математическом горизонте найти. А где эти точки? Они же не обозначены, колышек не вбит. А мы можем определить направление на юг и на север. Ну, полярная звезда нам на север показывает, на юг там максимальная высота Солнца над горизонтом. И определив точку юга, например, от нее измерить этот угол до этого меридиана, до вертикала, который проходит через наше светило. Вот два угла – азимут и высота. Азимут и высота. Астрономы по традиции измеряют азимут от точки юга в направлении движения небесного свода, ну, то есть к западу. Географы по традиции, у них компас магнитный популярен, от направления на точку севера и вот туда тоже, вот в сторону движения небесной сферы. Таким образом, астрономические и географические, геодезические азимуты отличаются друг от друга на 180 градусов. Но в последнее время астрономы решили отказаться от этой своей старой традиции. И мы тоже стали, в последних работах вы увидите и в атласах, и в картах, астрономы тоже измеряют азимуты от направления на север. Так что у нас с географами теперь полное согласие. Земной шар вращается, суточное вращение вокруг оси. А нам, жителям Земли, кажется, что это небосвод вращается вокруг нас. Ну, а это вот я нарисовал плоскость математического горизонта для какого-то наблюдателя, который в средних широтах, там где-нибудь на широте Москвы живет. Ось вращения Земли, если посмотреть вдоль нее, где-то там в небесную сферу упрется. Но эта сфера мысленная, у нее нет радиуса, она бесконечно большая. Ну, где-то так можем увидеть продолжение земной оси. Это полюс, вокруг которого кажущееся вращение небесной сферы происходит. Таким образом, мы можем ввести новую систему координат. Зачем нам новая нужна? Вот давайте вернемся к горизонтальной системе координат. Она всем хороша. Мы ее легко можем построить. Отвес, горизонтальная

Поехали дальше. Угу. Следующая группа. Терроцефалы, то есть звероголовые. Но действительно, они уже мордочкой своей во многом похожи на зверей. Видите, это животное очень смахивает на какую-то собачку или такого земляного волка. Вот. А кроме того, они, конечно же, были хищниками, и у них вот уже совершенно четко видно разделение зубов. То есть зубы у них уже практически такие же, как у нас. Вон клыки отлично сформированы и так далее. Вот. Ну, продолжим дальше. Я попрошу только всех, главное, не зевать. Ну вот, как наши терцефалы. Надеюсь, никто там у экрана не засыпает. Ну и мы тогда переходим к одним из самых интересных животных, которые выглядят наиболее странно среди всех звероящеров. Ну, хотя некоторые, глядя вот на этого Анамадонта Суминию, могут сказать, что ничего странного в нем нет. Ну чего, ну, обезьянка себе обезьянкой, ну, подумаешь, мордочка у него как какой-то ящерица и кожа голая. А так на обезьяну смахивает. Но, внимание, это все-таки звероящер. Это вовсе не примат. Это совершенно особая группа. Больше того, нам известно, что из этой самой Суминии никаких обезьян потом не сформировалось. То есть не думайте, что это их предки. То есть это просто показывает, что в разные этапы существования нашей планеты частенько возникали животные, очень похожие друг на друга. В науке это называется конвергенцией, когда разные неродственные организмы приобретают общий вид из-за того, что они ведут одинаковый образ жизни. Ну, а какой бы образ жизни у Суминии, как раз по ее внешнему виду несложно догадаться. То есть, судя по цепким пальцам, она действительно вела себя как обезьяна, лазала по деревьям, и, возможно, она уже там как раз на деревьях добывала самую сочную листву. Вот. Но еще раз, это не предок обезьяны. Предок обезьяны такой же, как и предок любого млекопитающего. Мы с ним еще познакомимся. Итак, поехали дальше. Еще одно животное из группы аномодонтов, то есть удивительных зубах, уже совсем не похожее на Суминию. Зовут его австралобарбар. Вот. Есть еще очень похожие животные, тоже из этой же примерно группы. Может быть, кто-то из вас видел в фильме Плацериаса, вот, в фильме «Прогулки с динозаврами». Возможно, кто-то из вас видел в книжках каких-нибудь листрозавров. Вот они все очень похожи. Главное, что их объединяет, это то, что они были достаточно массивные. Некоторые были маленькие, как вот этот наш австралобарбар, некоторые уже очень приличные размером с бегемота. Но все они были достаточно неуклюжие, такие громоздкие, и у всех у них был клюв и клыки. Причем, судя по тому, что они были растительноядными, клыки им нужны были не для охоты, а для какой-то либо, опять же, демонстрации, ну вот, либо для каких-то боев между самцами, например, либо для того, чтобы раскопать какие-нибудь вкусные корешки. Ну что ж, поехали дальше. Ну и, наконец, мы подходим к самым, пожалуй, что впечатляющим звероящерам, и причем самым крупным и самым опасным. Называют их горгонопсы. И среди горгонопсов, пожалуй, что самый свирепый – это иностранцевия, которую вы сейчас как раз и наблюдаете. Причем особенно приятно, что вот это чудовище, можно сказать, такой саблезубый тигр пермского периода, обитало не где бы то ни было, а конкретно у нас, на берегу Северной Двины. Ну, конечно, Северной Двины тогда еще не было, но, по крайней мере, на берегу Северной Двины можно спокойно отыскать его кости. Действительно, животное очень крупное и с невероятно крупными клыками. Скорее всего, этими клыками он мог прокусить какую-то мощную броню. И есть предположение, что охотились они на животных, которых называют парейозавры. Вот вы как раз здесь на картинке видите, как наша иностранцевия загрызает одного из парейозавров и пробивает его мощную броню. У него было такое тело, укрепленное практически панцирем. Вот сами парейозавры чем-то напоминали черепах, они были такие неуклюжие, бронированные, растительноядные, но и вот частенько, видимо, попадались на зуб иностранцевиям. Кстати, имя парейозавр достаточно забавное. Парейос переводится как «щека», и видите, действительно, у них такие были мощные костяные щечки, то есть получается, что можно это имя перевести как «щекозавр». Ну, а иностранцевию назвали так, опять же, в честь палеонтолога-иностранцева. Все очень просто. Ладно. Давайте к следующему слайду передвинемся. Да. Еще разочек полюбуемся на нашу иностранцевию на прощание. Вот есть разные версии. Возможно, что у нее уже была шерсть. Возможно, у нее не было шерсти. Но вот если она была с шерстью, выглядела она вот так. Как видите, гораздо стала более очаровательной и симпатичной. Так. Ну и вот теперь, когда мы уже познакомились практически со всеми звероящерами, остался важный вопрос. Вот я говорил, что звероящер – это переходное звено между древними земноводными и, собственно, млекопитающими, к которым относимся и мы с вами. Так вот, как же вы думаете, какое из вот этих самых

удивительных животных, звероящеров, является нашим предком. Вот вам тут разные древние животные на картинке показаны, разные кандидаты на звание предка всех зверей. И вот я предлагаю вам сейчас подумать, кто бы из них мог быть нашим прапрапрапрадедушкой. Ну, я надеюсь, что вы догадались, что это наш не щекозавр. Щекозавр – это даже не звероящер. Что это не зубастая иностранцевия, а вот эта маленькая и неприметная зверюшка. Именно она является нашим прапрапрапрадедушкой. Давайте полюбуемся на нее поближе. Вот она. Вот она, наша замечательная родственница. Зовут ее новоцинодон. Относится она к группе цинодонтов, то есть собака зубых. Ну и действительно, чем-то она похожа на собачку. Она была совсем небольшая, вы это видите на картинке. Но, возможно, что это ее и спасло. Вот есть как раз предположение, что когда наступило великое вымирание, все крупные животные уже никак не могли приспособиться, а мелкие, особенно норные, они могли как бы отсидеться, им пищи было много не нужно, они могли прятаться в норах от жары, и вот они в итоге выжили, все остальные крупные звероящеры вымерли, а эти продолжили жить себе спокойненько, эволюционировать, и в конце концов стали зверями. Ну что ж. Ну и вот мы уже в конце нашего рассказа сегодняшнего приближаемся к великому вымиранию конца пермского периода. Это вымирание стало ключевым в истории звероящеров, потому что во время него вымерли практически все звероящеры. Остались вот только, собственно говоря, вот эти похожие на австралобарбаров с клювиком. Вот. Они потом продолжили существовать еще какое-то время. И остались вот эти маленькие цинодонты, которые в дальнейшем уже стали млекопитающими. Все остальные исчезли. И их место дальше уже займут настоящие динозавры. То есть мир изменился совсем и кардинально. Если до этого был большой шанс уже стать королями Земли именно млекопитающим, то теперь королями Земли стали динозавры и процарствовали еще 150 миллионов лет. Все это только потому, что случилось великое вымирание примерно 252 миллиона лет назад. Так что же приключилось? На самом деле с великими вымираниями всегда все очень сложно и непонятно, что случилось именно в этот данный момент. Но есть такая теория, которая, скажем так, большинству ученых нравится. Вот считают, что здесь целый комплекс факторов повлиял на то, что планета наша действительно буквально перегрелась страшной силой, как огромная сковородка. Во-первых, у нас постоянно материки ползают. Ведут они себя вызывающие, туда-сюда носятся и иногда сталкиваются. И вот как раз к пермскому периоду у нас все материки столкнулись и сформировали единый суперконтинент Пангея. У нас из-за того, что сформировалась единая суша, исчезли многочисленные мелкие моря. Мелководья остались только по берегам этой гигантской суши. Соответственно, все мелководные животные из-за этого вымерли. Кроме того, суша эта приподнялась, там посреди суши сформировалось огромное количество гор на месте столкновения вот маленьких, бывших маленьких континентов. И в результате эти горы оградили огромное пространство посередине Пангеи, до которого не доходили увлажненные воды от океанов. В результате посреди Пангеи у нас сформировалась огромная суперпустыня. И это, конечно же, тоже мало кому понравилось на суше. Кроме того, тут начался, опять же, из-за столкновения континентов сильнейший вулканизм. А вулканы выделяли парниковые газы, которые в итоге создавали как бы на Земле такую тепличную атмосферу. То есть Земля вся превратилась в огромную теплицу и стала перегреваться еще сильнее. В итоге все перегрелось до такой страшной силы, что большая часть живых организмов могла погибнуть. Ну, действительно, вымирание было страшно, это регистрируют все палеонтологи. Но это лишь одна из версий. Но другие я сейчас рассказывать не буду, а мы сейчас пока двигаемся дальше. И буквально пару слов еще скажу, что произошло потом уже. Когда, собственно, звероящеры уже после великого вымирания стали уже окончательно превращаться именно в зверей. Во-первых, чтобы стать зверями, им нужно было немножечко переделать ухо. Дело в том, что саму эволюцию уха, там, не знаю, ушной раковины и прочее, мы, к сожалению, с вами проследить не можем. А это все мягкие ткани. Но мы можем проследить кости. А нам известно, что внутри уха у нас находится несколько косточек. Так называемые наковальня, стремечко и молоточек. Так вот, когда-то эти косточки были частью нижней челюсти. И вы как раз на этом рисунке очень хорошо видите, как три достаточно крупные части челюсти, вот, которые были у диметродона, потихонечку становятся маленькими, уходят в ухо и становятся косточками уха. И больше того, в какой-то момент они отрываются от нижней челюсти и становятся независимыми. Это достаточно любопытный процесс, он сейчас достаточно неплохо прослежен в ископаемом состоянии. И еще любопытно, что в какой-то момент
эти косточки уже стали косточками уха, и они уже стали усиливать все звуки, но они все еще были соединены с нижней челюстью. В результате получалась довольно забавная ситуация, что животные могли лучше всего слушать своей челюстью. Вот, кстати, если будет желание, можете тоже провести эксперимент, проверить, хорошо ли вы сейчас слушаете челюстью. Вот, побарабаньте просто там по столу пальцами и попробуйте на стол прилечь челюстью, а потом приложить к столу ухо. Вот уверяю вас, что ухом вы услышите гораздо лучше, чем челюстью. А связано это с тем, что у нас уже с вами эти косточки окончательно отсоединились от нижней челюсти. Поэтому мы, конечно же, лучше слушаем ушами, а челюстью мы уже никаких звуков не воспринимаем. А до того, как это произошло, животные могли прикладывать морду к земле и таким образом слышать вот какие-то очень далекие звуки. Но это было особенно удобно, когда конечности еще располагались широко, и когда брюхо практически свисало до земли. А вот когда они уже стали на прямые лапы, уже челюсть прикладывать к земле стало неудобно, и пришлось ухо перестраивать. Ну, давайте дальше поедем. Ну и, собственно говоря, разрешите вам представить одного из самых-самых-самых первых млекопитающих. Ну и, к слову, еще и самое маленькое известное на данный момент млекопитающее. Вы видите, что действительно это крошка. Вот дальше, во время мезозойской эры, эры празднования рептилий, правления, ну и празднования, наверное, тоже веселились там. Вот, во время правления рептилий млекопитающие в основном были очень мелкие. И вот это вот типичный наш дедулик, который жил во времена динозавров и сидел в норках, ждал, пока динозавры наконец-то улягутся спать, после чего ночью вылезал и охотился на насекомых. Вот так выглядели в основном все млекопитающие эпохи динозавров. Были, конечно, некоторые исключения, но в основном были все такие. И потом, лишь когда динозавры вымерли, млекопитающие смогли взять реванш и снова стать большими, и снова стать королями Земли. Дальше. Вот. Ну и еще хочу вам сказать, что если вам понравились звероящеры, то и вы уже наверняка заметили, что многих звероящеров находят на территории именно нашей страны, я вас могу пригласить вот в такое очаровательное место, как парк Пермского периода, который находится в Пермском крае. И там вы можете, соответственно, посмотреть на различные скульптуры этих самых звероящеров. Давайте посмотрим. Давайте следующий слайд. Вот. На скульптуры этих самых звероящеров. Там есть музей, в котором хранятся кости звероящеров и других животных, которых нашли как раз у нас в России. Вот. Ну и заодно вы можете полюбоваться, какие живые организмы когда-то бродили по территории России примерно 250 миллионов лет назад. Да-да-да, давайте дальше. Вот. Ну, еще раз можно повторить, что отличает именно звероящеров. То, что у них либо голая кожа, либо кожа, покрытая шерстью. Возможно, что у них впервые появляется теплокровие. Кстати, последние исследования показывают, что да, действительно, около 250 миллионов лет назад уже были теплокровные. Вот. А дальше, возможно, что именно у них зарождается забота о потомствах. У них появляются достаточно сильные челюсти за счет того, что у них появляется вот, скуловая дуга. А у них потихонечку улучшается слух. Ну, а также мы видим, что у них у всех достаточно хороший нюх, и они потихонечку учились бегать, потому что у них перестраивались конечности. Пожалуй, что это все, что я хотел всем вам сегодня рассказать про звероящеров. Следующий слайд, и спасибо вам за внимание. Готов постараться ответить на некоторые вопросы. Вот. Говорят, что буквально одну секундочку, и я смогу увидеть ваши вопросы и постараться даже на них ответить, если, конечно же, смогу. Ну, буду стараться, честное слово. Так, отлично. Итак, вчера изобрели машину времени. В какой период вы бы отправились, чтобы воочию изучить определенный вид динозавров или еще кого-то? О, классный вопрос. Сложно сказать. На самом деле, каждый период хорош по-своему, и чем больше изучаешь палеонтологию, тем лучше понимаешь, что каждый период уникален. И в каждом периоде было бы шикарно оказаться и чего-нибудь увидеть. Но так как я все-таки в свое время смотрел «Парк юрского периода» и с детства полюбил динозавриков, ну, что делать, я бы все-таки на динозавров бы посмотрел. И отправился бы я все-таки в меловой период, как это не банально прозвучит. Познакомимся бы с тираннозавром или с каким-нибудь там дейнонихом. Вот. Не уверен, что это знакомство было бы долгим, но... Ладно, в общем, меловой период. Так, из сфинокодонтов был показан эдафозавр, а диметродон в группе эдафозавры. Почему эдафозавр находится не в группе с похожим названием?
Так, из сфинокодонта ВО показаны дофазавры, диметродон в группе дофазавры. А, да, я думаю, что это по той простой причине, что у меня там в презентации возникла ошибка. Все правильно, конечно же, дофазавры у нас в группе дофазавров, а диметродон относится к сфинокодонтам. Так что прошу прощения, отправлю. Хорошо, что заметили. Так, Ярослав, может, глупый вопрос, но к истокам. Рыбы вышли на сушу. А вот зачем они это вышли? Есть там если есть там некого, размножаться неудобно, передвигаться тоже. Какие были мотивы выхода на сушу? Да, знаете, не такой уж на самом деле глупый вопрос-то. Дело в том, что мы, конечно же, не можем на него однозначно ответить, но вообще палеонтологи долго с этим мучаются, и не только вы задались этим вопросом. Есть даже множество различных теорий. И больше того, как-то ни одна из них не выигрывает. Каждый раз появляются доказательства той или иной версии. Ну, а варианты такие. Значит, первый вариант. Они увидели что-то вкусненькое на берегу и захотели это слямзить. И, собственно говоря, потихонечку у них глаза вылезали наверх, чтобы посмотреть, что там интересное на поверхности творится. И затем они сами перестраивали свои конечности и ползли на сушу, чтобы было удобнее кого-нибудь там с берега утаскивать. Ну, во-первых, периодически, как нам известно, всякую вкусняшку может выбросить из моря на берег, и она там будет валяться и дохнуть. А если ты такой прикольный чувак, что ты можешь ползать на своих лапах, ты можешь выползти, все это слопать и уползти обратно. Во-вторых, у нас уже всякие там скорпиончики, паучки стали выползать на сушу еще до того, как у нас рыбы туда отправились. Поэтому, соответственно, возможно, они привлекали именно наших далеких предков. Есть такая версия. Ну и кроме того, есть версия, что они жили в небольших озерах и вообще никуда специально вылезать не собирались, а просто эти озера высыхали, климат был достаточно жаркий, ну вот, и все уважающиеся рыбы дохли, а вот наши древние родственники, у которых уже появились легкие, они могли дышать, у них были уже достаточно мощные конечности, чтобы перемещаться, и они вот потихонечку начинали ползать, ползли до какой-нибудь ближайшей лужи, плюхались туда и ползли дальше. Есть еще такая версия. Возможно, что их выбрасывало просто каким-нибудь там, не знаю, штормом, например, на берег. И они там, бедные, валялись, потом думали, хорош валяться, ползли обратно в воду и жили себе дальше. В общем, версий много, какая из них правильная, непонятно. Вот. Единственное, что могу отметить, что, скорее всего, все-таки не рыбы вылезали на сушу, а уже первые земноводные. То есть, возможно, что уже конечности такие именно, приспособленные для ходьбы, возникли в воде. Вот. И уже дальше они уже смогли вылезать на сушу. Так, ладно, давайте к следующему вопросу. Звероящеры были живородящими или они ими стали позже? Хороший вопрос. Но ответить на него достаточно сложно, потому что в идеале надо бы найти тогда скелет мамочки звероящера и внутри ее детеныша. Вот такое находили, например, у ихтиозавров. Мама ихтиозавра скелет, у которой детеныш не до конца родился. И вот там абсолютно точно можно сказать, что живое существо было живородящим, или как минимум яйца живородящим. Или второй вариант. Мы находим яйца внутри эмбриончика, и тут мы можем точно сказать, что все нормально. Это животное абсолютно точно откладывало яйца. Ну, в общем, проблема. Мы знаем, что наши далекие предки, когда еще были яйцекладущими, они не откладывали никогда яйца с жесткой скорлупой. Они откладывали мягкие кожистые яйца. А мягкие кожистые яйца очень плохо сохраняются в ископаемом состоянии. У нас вообще сейчас известно одно единственное яйцо, которое как раз приписывают звероящерам. И то оно немножечко сомнительное. Вот они плохо сохраняются. Поэтому отследить момент, когда у нас эти животные стали живородящими, крайне сложно. Но вот предполагают, что, наверное, в юрском периоде уже это произошло, и это уже млекопитающие стали у нас рожать живых детенышей. Но доказательств этому мало. Так. Могли ли звероящеры жить в наше время? Без проблем. Кто им мешал бы? Ну, как бы в какой-то степени звероящеры до сих пор в наше время живут, просто они уже не звероящеры, а звери. Но мы все с вами в какой-то степени эволюционировавшие звероящеры. И мы живем, как видите, достаточно неплохо. Главное, чтобы вирусы нас не доставали, а так живутся нормальненько. Вот. Ну и, в принципе, если бы мы даже сюда бы какого-нибудь диметродона перенесли, то я думаю, что он тоже вполне бы смог выжить. Единственное, вопрос, смог бы он конкурировать с современными умными и шустрыми животными. Ну вот это вот вопрос.
Ну, если его на какой-нибудь отдельный островочек посадить, там периодически его подкармливать какой-нибудь вкусняшкой, вот, там какую-нибудь продуктовую посылочку с вертолета периодически скидывать, то точно выживет. Нормально будет. Так, Ярослав, в своих видео мы не раз говорите о динозаврах как о килотермах. А с чем это связано? Ведь в последнее время найдено множество следов того, что были они истинными гомоэтермами. А, значит, на всякий случай, если вы не знаете, что такое пайкилотермные и гемоэтермные, поясню. Пайкилотермные – это хладнокровные, по-простому говоря, а значит, гемоэтермные – это, соответственно, теплокровные. Я не говорю, что динозавры были хладнокровными, но хотя бы по той простой причине, что вы сами сказали, что сейчас доказательств уже полно, что они были теплокровными. Но я говорю, что динозавры как раз потихонечку переходили к теплокровности. Вот. И это действительно так. То есть, скорее всего, все-таки самые первые динозавры, они были еще холоднокровными. Ну и вот как раз за время существования динозавров они потихонечку все больше ускоряли свой обмен веществ и становились такими тепленькими и хорошенькими. Потом, нам, к сожалению, очень сложно понять, кто истинно является теплокровным, то есть гомоэтерным, кто может там покушать, и у него в организме так хорошо и быстро работает обмен веществ, что он сам как печка работает. А кто теплокровный просто за счет того, что он прогрелся на солнышке и ночью не остыл? Если у нас животное крупное, такое как, например, диплодок, нам очень сложно представить себе, что это животное будет съедать столько растений, чтобы поддерживать свою внутреннюю печку. Гораздо проще представить, что он на солнышке прогрелся и уже никогда не остыл. И то есть, по сути, он как бы холоднокровный, хотя на самом деле кровь его всегда теплая, потому что он всегда горяченький, никогда остывать не успевает. Поэтому нам сложно утверждать, кто 100% был гемоэтермным, а кто 100% был именно пайкилотермным. Кто теплокровный однозначно, а кто однозначно холоднокровный. Но единственное, что можно сказать 100%, так это то, что большая часть живых динозавров все-таки были теплыми. Сейчас есть некоторые хитрые способы, когда с помощью различных изотопов разных веществ определяют температуру животного. То есть можно, грубо говоря, древнему животному поставить градусник и узнать, какая у него была температура. И вот сейчас, чем больше костей изучают разных динозавров, тем лучше понимают, что на самом деле древние динозавры были именно теплокровные. Но вот истинно они теплокровные или нет, вот это вопрос сложный. Ой, сколько миллионов лет назад и какие зверюги предположительно изобрели шерсть? А могла она появиться независимо несколько раз? Ну, нам всегда очень сложно судить о том, появилось что-то несколько раз независимо, или же оно появилось один раз, и уже дальше у потомков оно прослеживается. Вот, а с перьями-то достаточно сложно понять чего-то конкретное, а с шерстью все еще хуже, потому что, к сожалению, великому, шерсть почему-то достаточно редко сохраняется в ископаемом состоянии. Больше того, мы знаем огромное количество отпечатков динозавров на самом деле. Больше того, мы знаем некоторых динозавров в янтаре, поэтому можем там проследить неплохо их перья. А вот со звероящерами все достаточно плохо. Почему-то вот так получилось, такие были условия сохранения, что во время пермского периода и каменноугольного, когда как раз у нас звероящеры активно развивались, практически никогда не сохранялись отпечатки. Сохраняется обычно только шерсть. Сохранится только скелет. А по скелету, прошу прощения, понять, была шерсть или нет, невозможно. Есть, правда, некоторые косвенные признаки. Например, там, где такие крупные усики красивенькие, там у котов, у собачек и так далее. Там частенько на скелете тоже есть особые отметины, которые указывают о том, что эти усики есть. И вот сейчас, когда стали внимательно присматриваться к этим самым небольшим отметинкам на черепе, у звероящеров, обнаружили, что у некоторых прогрессивных звероящеров, скорее всего, были вот эти вот усы, как у кота, вибриссы. Так что, видимо, у них уже какие-то отдельные волосы стали появляться. Есть еще такое интересное свидетельство. Однажды нашли так называемую капрофоссилию, вот, то есть, ну, по-русски говоря, окаменевшую фекалию. Да? И эта фекалия от какого-то звероящера, и внутри нее обнаружили волоски. То есть, это какой-то звероящер, который съел какого-то звероящера, у которого была шерсть. Мы не знаем, кто оставил эту фекалию, мы не знаем, чья это шерсть, но мы знаем, что точно в пермском периоде у кого-то уже шерсть появилась. Но у кого конкретно, непонятно. Но одно можно сказать точно, что шерсть появилась именно у звероящеров, а не у млекопитающих. У млекопитающих уже изначально были с шерстью. Вот это точно.
Так. А у звероящеров были аллергии? Проверить это по костям невозможно. Поэтому здесь можно только рассуждать чисто умозрительно. Но мы знаем, что у самых разных живых существ иногда проявляются аллергии. Больше того, мы знаем, что огромное количество аллергий есть у млекопитающих, у потомков звероящеров. Поэтому можем предположить, что у звероящеров тоже аллергия была. Пожалуй, что больше тут ничего не добавишь. Так, вопрос от Юры и Барсика. Как зубы у звероящеров стали разнообразными? Юра, 8 лет. Постепенно, видимо. Но мы точно не можем сказать, какой там, скажем, ген повлиял на то, что зубы стали разными. Поэтому сложно ответить на вопрос «как?». Мы можем лишь сказать, что стали они разными далеко не сразу, и, по всей видимости, одними из первых выделились клыки. То есть, возможно, что оказалось именно, что двумя зубами, вот так вот, особенно крупными, удобно удерживать добычу, ее как-то разрывать, и поэтому постепенно-постепенно те животные, у которых отдельные зубы стали очень крупными, стали выживать, и в итоге сформировались животные с клыками. И это был первый шажочек к тому, чтобы приобрести разные зубы. Дальше, опять же, все, видимо, по теории эволюции. Появились некоторые животные, у которых передние зубы были немножечко уплощенные, а задние немножечко более плоские. И оказалось, что таким животным гораздо удобнее чего-то откусывать и жевать. А потом, в течение миллионов лет, все это совершенствовалось, пока в итоге не появилась такая прекрасная дифференцировка зубов, как у нас. Как-то так, наверное. Снимали ли фильмы о пермских чудовищах, как о динозаврах? Можете посоветовать литературу об этих звероящерах? Начну сразу со второго вопроса, пока не забыл. В принципе, в любой книжке, которая рассказывает о палеонтологии вообще, какая-нибудь информация о звероящерах обязательно будет. Но ее там будет немного. Если не ошибаюсь, как раз в прошлом году вышла книжка с авторством Богданова, и она, по-моему, так и называется «Звероящеры». И вот в ней очень подробно, очень классно и очень понятно рассказывают про звероящеров. Всем ее рекомендую. А что касается фильмов о пермских чудовищах, на самом деле в последнее время выпустили очень много фильмов всяких палеонтологических. Все их уследить достаточно сложно. Но из того, что я помню, это были такие прогулки с чудовищами. Прогулки с монстрами. Прогулки с монстрами, жизнь до динозавров. И там показаны животные, которые как раз жили до динозавров, и в том числе гигантские всякие насекомые, в том числе там наши предки рыбы, которые как-то вылезали. И в конце достаточно подробно показаны звероящеры разные. Там можно на них посмотреть. Собственно говоря, пожалуй, что все, что приходит мне в голову. Как можно установить, что звероящеры жили раньше, чем динозавры? Я понимаю, вопрос такой. На самом деле установить это очень просто, потому что на самом деле гораздо проще, чем проследить эволюцию, уха или зубов. Дело в том, что у нас горные породы накапливаются постепенно. И накапливаются они, как правило, слой за слоем. Бывают, конечно, какие-то там экстремальные случаи, когда там эти слои все земные там поднимаются все, идут какими-то складками чудовищными и так далее и тому подобное. Но, как правило, у нас все-таки более-менее сохраняется эта нормальная последовательность, когда горные слои падают друг за дружкой. И если она сохраняется, нам очень легко элементарно проследить, что было раньше, что позже. Если мы закапываемся поглубже и находим какие-то более древние горные породы, то значит это что-то, что было раньше. Если мы там находим кости каких-то животных, то это животные, которые жили раньше. Если мы находим в более высоких слоях какие-то кости, то мы знаем, что эти животные жили позже. И даже до того, как появились всякие вот эти хитрые способы там, с определением точного возраста, кто там жил, 40 миллионов лет назад, а кто 200 миллионов лет назад, ученые уже точно знали, что у нас есть отдельные моменты в истории, когда накапливались определенные земные слои Земли, когда в этих слоях Земли находят абсолютно определенные кости, и значит, эти определенные животные жили именно в это время, а какие-то другие животные более в позднее время. И вот мы прекрасно видим, что у нас большая часть этих крупных звероящеров залегают в более низких слоях, то есть более древних, чем кости звероящеров. Все очень просто. Как проходила эволюция?
эволюционировал весь вид, либо одна особь рожала мутированного потомка. Ну, в любом случае, конечно же, у нас отдельные мутации возникают у каждого отдельного какого-то потомка, вот, и потом эти мутации либо закрепляются, либо исчезают. Но понятное дело, что один какой-то конкретный организм не может там родить сразу же сотню представителей нового вида, а старый вид просто возьмет и сам быстренько катапультируется с планеты Земля, чтобы не мешать новому виду. То есть все это происходит постепенно и среди разных организмов. А, как правило, выглядит это примерно так. То есть, допустим, у какого-то там организма отдельного возникла какая-то положительная мутация. Вот, допустим, там, не знаю, он стал какой-нибудь там более серенький, неприметненький, его теперь не съедают хищники. Вот, он там из-за того, что его не съедают хищники, много-много детишек оставляет. И они все тоже такие более серенькие, более неприметненькие. У них потом еще множество каких-то там детишек. И все это остается и закрепляется. Потом, есть еще такой интересный важный момент. Мы сейчас знаем, что у нас в организме есть гены. Да? И гены не всегда как-то проявляются. Иногда они скрытую какую-то информацию несут и могут проявиться только через несколько поколений. И частенько бывает так, что какая-то полезная мутация возникает у какого-то отдельного организма, ну вот, но ее даже не видно. И потом она распространяется у разных особей, и потом вдруг, когда какой-то внешний признак меняется, она резко проявляется. И кажется, что вдруг не было, и потом вдруг появилась резко у всех. Это вроде бы совершенно неожиданно и странно, хотя на самом деле все это в генах уже было давно прописано, просто не было внешнего какого-то фактора, который бы вызвал бы проявление этой мутации. Вот. Таким образом, конечно же, когда-то она все равно возникла у какого-то одного общего предка, а потом она уже распространилась у всех. Но проявиться она может постепенно от одной семьи и дальше распространиться, или же может она проявиться сразу у всех, потому что эта мутация была какая-то скрыта. Надеюсь, что что-то понятно. Ага. Так, от кого произошли моллюски и как назывались первые моллюски? Вопрос от Димы. Так, от кого произошли моллюски? На самом деле вопрос очень сложный, потому что моллюски – это одна из самых-самых-самых древних групп живых организмов. Мы знаем, что был такой замечательный кембрийский период, примерно 540 миллионов лет назад он начался, и там появилось огромное разнообразие разных живых существ. И практически все живые существа, которые обитают сейчас, все животные, по крайней мере, они появились именно тогда. Но парадокс в том, что моллюски появились даже еще раньше. Они появились во время так называемого Эдиакарского периода. Вот если вы там потом в Гугле найдете, можете найти Кимбереллу. Вот она считается одним из самых-самых древних моллюсков. Она выглядит как такая непонятная немножко улитка. Только у нее нету ракушки, а сверху только отдельные какие-то пластиночки. Вот. Ну, то есть мы знаем, когда она примерно появилась, случилось это около 570 миллионов лет назад, но вот кто был ее предком и от кого конкретно она эволюционировала, не совсем понятно. Возможно, что это было что-то типа такого червяка, у которого потом плоская подошва появилась, он там стал что-то соскребать и кушать. Вот. Ну, давайте последний вопросик на сегодня. Правда, что в общем звероящеры были по размеру меньше, чем динозавры? А, в общем, в целом, да, это правда. Ну вот, динозавры, на самом деле, как мы сейчас понимаем, были гораздо разнообразнее, чем нам казалось раньше. Ну, во-первых, сейчас ученые уверены, что все птицы – это динозавры, дожившие до наших дней. Таким образом, мы понимаем, что некоторые динозавры там размером с пчелку, вспомните колибри. Ну вот, но были, конечно, и гигантские динозавры. Звероящеры тоже были очень маленькие, покрупнее и покрупнее. Но вот что можно сказать абсолютно точно, что ни один звероящер не достигал таких гигантских размеров, как какие-нибудь там тираннозавры, тарбозавры или диплодоки. Вот. Связано это, скорее всего, там, с уже особенностями их внутреннего строения, с особенностями их скелета и так далее. Ну, в общем, коротко, да, среди динозавров были более крупные животные, чем среди звероящеров. Ну что же, я тогда со всеми прощаюсь. Надеюсь, что что-нибудь интересное вы сегодня все-таки узнали, что наш выпуск вам понравился, и мы будем продолжать в том же духе. Вот. Тем еще много интересных. Палеонтология – наука разнообразная. Так что всем до скорых встреч и хорошего настроения!

Дорогие глубокоуважаемые школьники, студенты, взрослые, мамы и папы, всем, кому интересна русская история, мы продолжаем наш рассказ про одну из любимых государынь нашей истории, добрую, прекрасную, веселую и красивую Елизавету Петровну, дочь Петра I. На прошлой лекции мы поговорили об ее личных качествах. Внутри страны происходило много чего. Конечно, Елизавета внутренней политикой, и промышленной, и сельскохозяйственной политикой не занималась. Не надо думать, что она работала так, как работают сегодня президенты, премьер-министры, как работал в те времена Петр I, реально занимаясь, или Екатерина, занимаясь там внутригосударственными проблемами. Елизавета была более легкомысленным человеком, но при ней была большая команда, как бы сейчас сказали, разноплановых, образованных и, самое главное, энергичных мужчин, которые сделали много хорошего для нашей страны. Ну, начнем с того, что происходило с экономикой. С одной стороны, экономика при Елизавете росла очень хорошими темпами. Государство мало вмешивалось в экономическую жизнь, немного регулировало ее налогами. Налоговое бремя вообще было невысоким. Как бы сейчас сказали, корпоративные налоги были ничтожными. Основной ресурс страны – это были люди. И основной источник пополнения бюджета, помимо целевых сборов на соль, табак, совсем немного собирали, кстати, с табака. Идея Петра много зарабатывать на табаке, она ни к чему не привела. Акцизы, алкоголь, лицензия на открытие питейных заведений – это была одна часть доходов. Естественно, таможенные пошлины, но внутренние и внешние. Но основным источником дохода была подушная подать. Подушную подать платили главным образом крестьяне и там еще в определенные пропорции еще несколько категорий населения. Чем больше население страны, тем больше подушная подать, тем больше бюджет. Люди, души тогда, это была вот нефть и газ сегодня. Главный источник пополнения бюджета. Что хорошего было сделано в экономической части? Ну, во-первых, за счет низких, как я сказал, корпоративных налогов и стимулирования отечественной промышленности при Елизавете расцвела металлургия. Россия экспортировала везде огромное количество металла, много очень производила, и в этом отношении была мировым лидером, ну, стала мировым лидером. Хотя вспомним еще там, до Петра, ну, вообще никакой металлургии в стране не было в принципе, она только появилась при ее отце. Второе, потихоньку росло сельское хозяйство, но, к сожалению, большому вот, положение крестьян, оно становилось хуже. Потихоньку положение дворян лучше. Дворяне понемногу, это началось еще с Екатерины I, и так от раза к разу, шаг за шагом, переходили из категории служилого сословия, который всю жизнь служит государству и только за это имеет право на поместье, какую-то ренту с крестьян и возможность не заниматься там, физическим трудом. Физическим трудом ты, конечно, можешь не заниматься, но когда царь свистнет, значит, шпагу в зубы и по лестнице туда полез наверх, на крепость. Поэтому еще неизвестно, чья жизнь спокойнее, крестьянина или дворянина, рискующего жизнью и здоровьем ежечасно. Страна воевала постоянно. При Петре I дворянство – это тяжелая служба. При Елизавете все больше и больше, больше поблажек. В частности, дворянских детей записывают в полки теперь с 3-4 лет. Будучи детьми и подростками, они понемногу росли по службе. Получается, что солдатами уже никто не служил. Мы с вами помним Петруша Гринев, он сразу попадает в армию офицером. Ничего не зная и ничего не понимая в том, что должен уметь армейский офицер. Не говоря уже о том, что срок дворянской службы 25 лет. Он был ограничен предшественниками Елизаветы. А если мы записались в полк в 3 года, то 28, и ты свободен. Все. 28, 30, 35. Дальше занимайся своей личной жизнью. Это не как при Петре. Пожизненно. Поместья с крепостными отныне могли держать только дворяне. Все остальные, будь ты богатым, мещанином, купцом, промышленником, да может там заводчиком-миллионером. Нет, ты должен был продать все свои владения в течение полугода, согласно Елизаветинскому указу. Заводом владеть можешь, а владеть землей с крепостными душами – это узкая привилегия одного сословия – дворянства. Впоследствии, когда пройдет через несколько десятилетий, когда одна из самых хитроумных властительниц на российском троне Екатерина II задумает написать некое подобие конституции и соберет некое подобие предпарламента для этого и обратится к этому предпарламенту с наказом,
чем они должны заниматься. В предпарламент были собраны представители всех сословий, ну, кроме крепостных, естественно. Горожан, и купцов, и промышленников, и дворян, и духовенства. Она ждала, конечно, от них, что образованное сословие предложит как-то ограничить, а может быть, даже и отменить крепостное право. Сама Екатерина, как мы знаем, по молодости была противницей крепостничества, начитавшись французских просветителей. Ну так вот, ничего не получилось, потому что требования были строго обратные. Купцы, промышленники и горожане говорили, что ситуация с крепостничеством отвратительная. Ситуация эта бесчеловечная и ужасно несправедливая. Ужасно несправедливым обращались к матушке-императрице горожане, купцы и богатые промышленники. Является то, что дворяне владеют живыми душами. Это бесчеловечно. Живыми душами не должны владеть дворяне. С какой стати только дворяне? Почему этого права лишены любые, кто может эти живые души купить на свободном рынке? Почему этого права лишены купцы? Почему этого права лишены хозяева заводов? Поэтому отмена крепостничества снизу при Екатерине не случилось. А вот как раз право закрепить только за дворянами, за одним сословием, владение землей и крепостными, это как раз произошло при доброй Елизавете. Действительно, произошло хорошее одно дело для экономики. Были отменены все внутренние таможенные пошлины. Мы сейчас не можем этого представить, но тогда, отвозя товар откуда-нибудь с Волги в Петербург, ты пересекал несколько таможенных постов и несколько раз должен был заплатить мзду, там, официальную, государственную, я уж не говорю про все остальное, заплатить таможенную пошлину. Один из приближенных к Елизавете той поры, знаменитый Петр Шувалов, убедил ее в том, что необходимо это сделать, и все внутренние пошлины были отменены. Это, конечно, стимулировало торговлю, стимулировало рост торговли и производства при Елизавете. Кстати сказать, Петр Шувалов был главным заодно и выгодоприобретателем от этого решения, поскольку владел и поместьями, и заводами, был крупнейшим, как бы сейчас сказали, перевозчиком товаров по всей стране. Вот. Ну, в данном случае его частный интерес совпал с государственным, и слава богу. Правление Елизаветы ознаменовалось большим количеством восстаний. Мы, конечно, все помним Пугачевщину, ассоциируя ее с Екатериной. Но при Елизавете тоже восставали башкиры, тысячи приписных крестьян, так называемых, приписных к заводам. На Урале жизнь у них была тяжелейшей, никаких шансов как-то продвинуться и чего-то добиться в жизни не было. Положение их ухудшалось, а тем временем в 1760 году дворяне получили право ссылать неугодных крепостных в Сибирь. Ну, просто так, то есть фактически вершить над ними суд. Если Петербург был городом относительно безопасным, все-таки столица, много войск, много полиции, то, например, в Москве творилось при Елизавете черт знает что, просто какой-то город Син-Сити, город греха. Было проведено расследование, которое обнаружило, что практически вся московская полиция, весь московский сыск находится в сговоре с организованными преступными группировками, державшими в ужасе Первопрестольную, во главе с Ванькой Каиным. Вот тот самый Ванька Каин, легендарный, он как раз разбойник и бесчинствовал при Елизавете. Причем Ванька Каин не просто разбойничал, грабил и брал мзду с купцов, таким занимался рэкетом таким. Но помимо этого он еще и устранял конкурентов, причем делал это руками коррумпированных полицейских. Ну, в общем, Чикаго. Говоря о хорошем, именно при Елизавете начинается эпоха просвещения в России. При ней выходит указ о расширении сети начальных школ, это 1744 год. Открываются первые гимназии в Москве и в Казани, 1755-1758 год. По инициативе Ивана Шувалова, позднего фаворита Елизаветы, открывается Московский университет. Открывается он на Татьянин день. Святая Татьяна становится покровительницей Московского университета и всего с той поры российского студенчества. Московский университет — это уже не какие-то, значит, там небольшие курсы при Академии наук. Тоже было высшее образование по тем временам, но такое не очень систематизированное. Московский университет — это уже классический университет с факультетами, который готовит чиновников для высшей государственной службы. Подготовка от совершенно мирового уровня. Там преподают профессора с мировым именем Михаил Ломоносов. Один из инициаторов открытия университета, именно поэтому
он и называется у нас имени Ломоносова. При Елизавете в 1757 году дается импульс, и по сути это де-факто это рождение Российской академии художеств. Конечно, Зураб Константинович Церетели, который ищет более глубокие корни основания Академии художеств, он находит их в соответствующем указе Петра I. Действительно, Петр I подписал указ о создании Академии художеств, но только создана она не была. Потом в каких-то таких ограниченных форматах она существовала, за небольшие, как бы сейчас сказали, спонсорские, меценатские средства. Действительно, полноценным большим учреждением Академия художеств становится при Елизавете. Ей покровительствует тоже Иван Шувалов. Иван Шувалов очень необычный человек, любит науки, любит искусство, поддерживает ученых, поддерживает живописцев. Впервые направляет тогда живописцев в Италию на долгие времена на обучение искусством, скульптуре, архитектуре. Надо сказать, кстати, вот Иван Шувалов был вообще, обращаю всех внимание, замечательный человек, в том числе и потому, что он, в отличие от других фаворитов всех той эпохи, в общем, ничего себе лично не просил. Он даже отказался от графского титула. Он вообще был из небогатых дворян. И когда Елизавета предложила ему стать графом, не надо, зачем? Кстати, первая Академия художеств находилась прямо в его доме, в его дворце. Он отдал собственный дворец под классы и обучение русских художников. Когда Елизавета уйдет в мир иной, и Шувалов перестанет быть фаворитом, он был особым фаворитом, он был намного моложе Елизаветы, он был единственным, кто имел право в последние годы жизни входить к ней без доклада и от ее имени выступать на заседании Сената и правительства. Устами Шувалова говорила императрица. Вот когда Елизавета уйдет в мир иной, выяснится, что Шувалов-то и за все эти годы денег больше потратил, чем заработал. Оказался совершенно, как был небогатым дворянином, так и остался не особо богатым дворянином. Другие фавориты таких ошибок не допускали. Что еще хорошего? Огромные деньги выделялись при Елизавете на обустройство Петербурга. Вот тот Петербург, который мы видим сегодня, прекрасная северная Пальмира, город удивительной архитектуры, это не Петербург Петра I. Петр I только спланировал, проложил проспекты, нарисовал, как оно должно быть. Но самые красивые здания, сам стиль, который потом получит название Елизаветинского барокко, сам стиль, созданный прекрасными итальянскими и российскими архитекторами, этот стиль был заложен при дочери Петра, при Елизавете. При ней построен Зимний дворец. Кстати, она в нем так и не успела пожить. При ней строится Екатерининский дворец в Царском селе. При ней кардинально перестраивается, ну, по сути, заново строится Петровский резиденц на берегу Финского залива, Петергоф. При ней Петербург обретает свой стиль. При Елизавете рождается, естественно, русский национальный театр. Уже полноценный, пользующийся покровительством государства, императорский театр. У нас почему-то считается, что первым был театр Федора Волкова. Такая вот идея родилась в Советском Союзе еще в сталинские времена, потому что как-то нехорошо, когда императоры создают театр. Театр должен быть народным, поэтому он должен быть создан простым человеком, Федором Волковым, не в столице, а в Ярославле, чтобы театр пошел из глубины народных масс. Вот тогда Федор Волков, собственно, и был назначен создателем русского театра, что, конечно, отчасти правда, потому что действительно в Ярославле Федор Волков создал замечательный русский актер и организатор театрального дела. Он создал небольшую труппу, которая на частных подмостках давала театральные представления. Скажем честно, что и до Федора Волкова были другие труппы, которые тоже давали театральные представления. На других частных подмостках просто, может быть, они не так сохранились в истории. А почему сохранилась история о труппе Волкова? Потому что когда Елизавете внушили мысль о необходимости создать свой государственный императорский театр, то для создания этого театра она пригласила не абы кого, а пригласила профессионала, у которого уже был соответствующий опыт и была своя труппа. Она пригласила Федора Волкова. И Федор Волков создает в Петербурге в 1756 году уже первый государственный театр, который в будущем назовут Александринским. Поэтому у нас первый театр считается театр Федора Волкова в Ярославле, а первый государственный театр – это Александринский драматически, почему-то имени Пушкина, никто про это не знает,
Александринский драматический императорский имени Пушкина. Театр сейчас, плюс ко всему, называемый еще и первым национальным театром России. Этот театр создан Елизаветой. Говоря в целом о внутренней политике Елизаветы, продолжается расслоение общества все больше и больше. Дворянство – совершенно отдельное сословие с отдельным блоком привилегий, говорящим уже тогда, это начинается на другом языке. Чем образованнее становится дворянство, тем меньше оно говорит по-русски. Тем больше уже впервые при Елизавете оно начинает говорить по-французски. Дальше это разовьется и достигнет своего апогея уже в XIX веке при Александре, когда русский язык станет для российского дворянства иностранным. Говорить они будут по-русски зачастую хуже, чем по-французски или по-английски, а писать будут совсем плохо. Но если это мы хорошее дело, появилось первое непоротое поколение дворян, при Елизавете прекращается практика телесных наказаний для дворянства. А это важно, потому что появляется большой слой людей с чувством собственного достоинства. Дуэль и распространение дуэлей при Елизавете и потом при Екатерине, как с ними не борется государство? Это на самом деле знак того, что люди ощущают, что такое честь. И что такое свое достоинство. И чем больше в стране людей с собственным достоинством, тем по-другому строится жизнь в этой стране. Благодаря гимназиям и начальным школам, созданным при Елизавете, доступ к образованию получают не дворяне. Дети купцов, чиновников. Это тоже очень хорошо. В общем и в целом можно сказать, что 20 лет внутренней политики Елизаветы – это первый шаг к политике просвещенного абсолютизма, созданной и достигшей своего апогея позже при Екатерине II. И, наконец, о войнах. Вот все-таки давайте о войнах елизаветинских мы поговорим в следующий раз, потому что были две важных войны, две больших войны, о которых надо помнить. Ну, а мы с вами, как любители военной истории, конечно, не должны забывать, как мы подписывали мир с шведами в Финляндии на их территории. Берлин просто брали походя без боя. В первый, далеко не последний раз.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: А, мы уже начинаем, да? Вы просто сказали, что скажете раз, два, три, я жду. Все, пошел эфир. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я очень рад вас здесь приветствовать. И мы продолжаем говорить про беспозвоночных животных, но сегодня мы вплотную подойдем к той самой границе, которая отделяет, собственно говоря, позвоночных от беспозвоночных животных. Вообще сам термин... Сейчас я прошу прощения. Вообще сам термин... позвоночные, сами термины позвоночные и беспозвоночные, они появились давно. Они еще появились в Древней Греции, но мы продолжаем ими пользоваться до сих пор, но тут важно понимать следующее. Позвоночные – это совершенно конкретная группа, конкретный таксон, конкретная систематическая единица. Про это мы будем говорить живых существ. Беспозвоночные – это на самом деле просто все животные, которые не относятся к позвоночным. То есть отдельная группа систематической позвоночной есть, а систематической группы беспозвоночных нет. Это все остальные. Ну, для нас, понятное дело, все остальные. Ну, для нас, понятное дело, почему важны позвоночные.

священники среди советников, но довольно с большой натяжкой. На передней части тела есть рот, вокруг него есть такие выросты в виде щупалец. Там есть некоторое утолщение нервной трубки. Нервная трубка у них хорошо развита. Под нервной трубкой располагается хорда. Хорда у них сохраняется в течение всей жизни. Но, например, особого скопления органов чувств на передней части тела мы, честно говоря, не увидим. Там есть осязательные рецепторы, ну, чтобы ощупывать все вокруг. А вот глаз там мы не найдем. Со зрением у ланцетников вообще совершенно потрясающая история, честно говоря. У них нигде нет глаз, но у них есть прямо в нервной трубке, которая идет вдоль спинной стороны тела над хордой, располагаются так называемые глазки Гессе. Это клетки светочувствительные, которые позволяют им... Ну, картину мира они им, конечно, как бы в виде изображения не могут собрать, но с помощью этих светочувствительных клеток они понимают, где светлее, где темнее. Зачем им это надо, сейчас поймете. Получается, что ланцетники смотрят на мир через свою спину. Ну, может показаться несколько нелогичным, но в реальности, ну, смотрите, если мы закроем глаза, мы же с закрытыми глазами все равно понимаем, где светлее, где темнее, ну, потому что даже через нашу достаточно пигментированную кожу и другие ткани все-таки свет проходит. А как можно заметить, тело ланцетников в основном практически полупрозрачное. Поэтому, в общем, никаких сложностей с восприятием света они здесь не испытывают. Смотрят через свою спину. У них нет никаких парных плавников. Они вообще вот максимально близки к тому обобщенному портрету хордовых, который я нарисовал. Что интересно. Ну, если посмотреть на там, схему ланцетника, то кажется, что можно легко запутаться. Я сейчас постараюсь в общих чертах рассказать, как они устроены, чтобы было понятнее. Вот у них есть рот, вокруг него эти щупальцы. Затем обширная глотка. Вот на фотографии ланцетника сверху сразу за ртом идет такая вытянутая структура, исчерченная косыми линиями. Это глотка с большим количеством жаберных щелей. Собственно говоря, туда попадает вода с пищевыми частицами. На дне этой глотки расположен эндостиль и выделяющий слизь. И, собственно говоря, именно на стенках глотки все и залипает. Но интересно то, что если мы возьмем и посмотрим на ланцетника, мы не увидим у него жаберных щелей, которые бы открывались наружу. Они как будто открываются куда-то внутрь тела. На самом деле все очень интересно. Наверное, тут проще сразу некую аналогию привести. Вы уж простите, что я так немножко в этот раз про анатомию больше, чем обычно рассказываю, но для того, чтобы сформировать некое представление о наших беспозвоночных ближайших родственников, тут вот без анатомии не обойтись. Но поскольку это наши родственники, и в целом-то наши тела устроены достаточно похоже, то я сразу попробую на себе все это продемонстрировать. Значит, если бы я был ланцетником, у меня бы, соответственно, было здесь, на стенках глотки, огромное количество жаберных щелей. А также у меня бы здесь были два вот таких вот выроста кожи плоских, которые бы соединялись и оставляли тут небольшое отверстие. То есть получалось бы, что складки моего тела формировали бы вокруг глотки такой еще один защитный слой, под которым располагалась бы полость. Вот именно это и происходит у ланцетников. У них глотка как бы завернута складками тела. Складки тела образуют полость, которая называется атриальная полость, ну, от слова атриум, внутренний дворик. В эту атриальную полость отжимается вода, и через отверстие, которое называется атриопор, ну, вот,

на нижнем рисунке, оно на рисунке, оно под номером 8. Просто все это выходит. Ну, а дальше, соответственно, частицы съедобные попадают дальше, двигаются по кишечнику. И анальное отверстие находится ближе к хвостовому плавнику. А теперь вопрос. Зачем так сложно? Почему у ланцетников еще жаберные щели чем-то дополнительно закрыты? Ну, ответ, хочется сказать, лежит на поверхности. На самом деле он лежит чуть-чуть под поверхностью песка, в который они закапываются. Значит, вот так выглядит передний конец тела ланцетника. Вот эти выросты, которые помогают загонять все в рот, все, что вокруг, и, соответственно, ощупывать окружающую среду. А вот так ланцетники живут. Они сидят, полузакопавшись в песок, ну, вертикально или немножко под углом, высунув переднюю часть тела. Причем они могут закапываться в песок глубже, могут высовываться из него. Ну и становится достаточно очевидно, зачем в процессе эволюции у них появилось вот это, появились складки тела, которые закрывают жаберные щели. Да потому что, когда ты фильтруешь, высунув только передний конец тела, важно, чтобы жаберные щели-то песком не забились. Их удобно спрятать вот в такую дополнительную полость. Ну, здесь, я думаю, все более-менее понятно. А что интересно? Интересно, что, несмотря на свой, ну, такой какой-то тощий и не особо привлекательный внешний вид, некоторые виды ланцетников активно используются в пищу. Их мясо очень ценится. Ну, в Китае, в некоторых других азиатских странах, имеющих выход к морю, ланцетники являются вполне себе традиционным, ну, по крайней мере, на протяжении уже нескольких столетий употребляющихся в пищу существ. Причем очень интересно, в китайском языке название ланцетника дословно переводится как «рыба бога литературы». Дело в том, что ланцетники умудрились засветиться в китайской мифологии. По самому распространенному варианту этого мифа, о котором я сейчас буду говорить, в какой-то момент бог литературы путешествовал по миру на гигантском крокодиле, а потом этот крокодил умер. И когда он стал разлагаться, его тело рассыпалось на огромное количество ланцетников. Почему именно так? В это направление пошла народная фантазия, сказать сложно, но, тем не менее, благодаря этому в Китае у ланцетников достаточно экстравагантное название. Но, кстати, сразу можно заметить по этому названию, что то, что ланцетники близки, по крайней мере, к рыбам, ну и вообще к позвоночным, люди подозревали давно. Ну, в XIX веке особенно велись споры на тему того, все-таки, куда их относить. В XIX же веке пришли к выводу, что, видимо, да, вот ланцетники – это то самое промежуточное звено между беспозвоночными и позвоночными. Ну, в целом так и есть. По крайней мере, это наиболее примитивные, живущие на данный момент на нашей планете, представители типа хордовые, но при этом беспозвоночные. Ну что ж, оставим ланцетников фильтровать, полузакопавшись на дне, и перейдем к другому подтипу, к подтипу оболочники, они же личиночно-хордовые. Вот из-за того, что и у бесчерепных, и у оболочников в русской литературе используются там, по два названия, происходит иногда путаница. Вот личиночно-хордовые – это синоним слова «оболочники». Ну, или по латыни «туниката». Ну, ладно, ланцетники-то, по крайней мере, на нас похожи. Все-таки что-то такое рыбообразное в них есть. Но вот это что? Это фактически такой бочонок с двумя отверстиями. Один сифон в одной, через него вода засасывается. Тот, который сверху ходится. Другой выводной сбоку, через него вода выводится. Все. Есть ли у них хорда? Нет. Есть ли у них нервная трубка? Опять нет.
Жаберные щели и эндостиль есть, только где? Не очень понятно. Но то, что жаберные щели могут быть где-то спрятаны, это мы уже по ланцетнику знаем. Давайте постараемся разобраться с состоянием этих существ. Сначала поясню, почему они называются оболочники или туниката. Потому что их тело, ну, у многих их представителей, покрыто специальным слоем, который так и называется туника. Эта туника состоит из специального вещества. Оно называется туницин. А туницин – это на самом деле один из вариантов целлюлозы. А вещества, из которого состоят клеточные стенки растений, это единственный, вот оболочники, это единственный пример внутри царства животных использования целлюлозы. Больше она у животных в строении их тела не используется ни у кого вообще. А у них используется. Но, честно говоря, оболочники, они вообще много в каких местах пошли эволюционно, ну, в общем, нашли такие неожиданные, я бы сказал, решения. Давайте разберемся с их строением. Оболочники, подтип оболочники, делятся на несколько классов. В отличие от бесчерепных, подтипы бесчерепные, представленных только ланцетниками, оболочники, несмотря на свою примитивность, я бы сказал, даже суперпримитивность для хордовых, по меркам хордовых, они вполне себе процветающая группа. Про их эволюционные взаимоотношения с остальными группами хордовых мы поговорим чуть позже. Итак, первый класс – асцидии. Именно они выглядят как вот такие вот бочонки с вводным и выводным отверстием. Если мы разрежем асцидию, я прошу прощения за некоторую пиксельность этого рисунка. К сожалению, мне не удалось найти его в лучшем качестве, а это из цветных рисунков, изображающих строение асцидии, наиболее наглядный. То есть ничего более наглядного я не видел, а в лучшем качестве я его, к сожалению, не нашел. Но мне кажется, тут в целом все более-менее понятно. Итак, если мы разрежем вдоль вот, это вот, вот этот вот бочонок, то увидим, что он действительно выглядит как бочонок. Есть вводной сифон. В центре находится ротовое отверстие, которое ведет в глотку. В глотке огромное количество жаберных щелей, а глотка сама находится как бы внутри тела. Ну, как так получается, мы уже знаем по ланцетнику. На самом деле просто тело асцидии как бы охватывает ее со всех сторон. Там образуется полость, в которую отжимается вода из глотки. И, собственно, из этой полости через клоакальный или выводной сифон вода выходит. Но, опять же, надо это в первую очередь для того, чтобы жаберные щели не засорялись. Затем идет пищеварительная система, соответственно, желудок, кишечник. Анальное отверстие у них открывается интересно. Оно открывается в полость, в которую же открываются жаберные щели, то есть полость, расположенную внутри тела. Ну, если бы я был асцидией, то вот тоже у меня здесь в глотке было бы огромное количество жаберных щелей, тоже были бы две такие складки, кожные срастающиеся, образующие полость внутри с одним отверстием. А кишечник выходил бы сюда же, в эту полость. Соответственно, все непереваренное выходит из анального отверстия и вместе с током воды стремительно выбрасывается через выводной или через, по-другому называется, клоакальный сифон. Все. Ну, это фактически все, что мы можем наблюдать внутри тела асцидии. У них очень просто устроена кровеносная система. У них очень просто устроена нервная система. Но оно и понятно, когда ты сидишь на одном месте и просто прокачиваешь через себя воду, сложно устроенная нервная система тебе, в общем-то, совершенно ни к чему. Мы знаем огромное количество эволюционных примеров, наглядно демонстрирующих нам, что как только организм переходит к прикрепленному или просто фильтрующему образу жизни, зачастую он
в процессе эволюции сразу же, как только появляется такая возможность, например, избавляется от головы, потому что, ну, позволю себе напомнить, голова-то нужна зачем? Чтобы искать еду. А если ты сидишь и фильтруешь, искать еду тебе совершенно, совершенно ни к чему. А тут уж либо повезло, либо нет. Ну, смотря на строение взрослой асцидии, да, не нервные трубки, как я сказал, ни хорда у нее нет, возникает вопрос, а почему их отнесли к хордовым? Ну, сейчас-то понятно, сейчас кого угодно, чей угодно геном можно расшифровать, посмотреть, на кого больше похож по набору генов и, соответственно, предположить, с кем кто в каких родственных отношениях. Но с асцидиями-то разобрались довольно быстро, что они хордовые. Дело в том, что их личинки, вот она слева изображена, они, во-первых, плавающие, а во-вторых, имеют хорду и нервную трубку. Личинки асцидии активно плавают, а затем делают интересные. В целом они похожи на вот тех самых наиболее примитивных обобщенных хордовых. Найдя подходящее место, они прикрепляются к нему головой, прирастают головой фактически к этому месту, а дальше претерпевают метаморфоз, ну, изменение строения тела, и превращаются во взрослую асцидию, у которой ни головы, ни хорды, ни нервной трубки. Ну, зоологи очень любят приводить жизненный цикл асцидии в качестве примера того, что будет, если на голове сидеть. Головой надо делать хоть что-то. Хотя бы в нее есть. Если на голове просто сидеть, увы, можно превратиться в асцидию. Хотя, возможно, асцидии полностью счастливы. Ощущают этот бесконечный поток, проходящий через их тело. Есть асцидии, которые живут отдельными особями. Есть те, кто формирует колонии. Асцидии многие неплохо размножаются бесполым путем, формируя дочерних асцидий просто рядом с собой. Ну, в общем, во многом очень интересные, я бы сказал, поучительные создания. А вот этот жизненный цикл с личинкой, которая похожа на суперпримитивных хордовых, как мы их себе представляем, долгое время давал ученым основания предполагать, что асцидии это и есть наиболее примитивные хордовые. Более того, он давал основания предполагать, что все хордовые появились в результате неотении. Позволю себе напомнить, неотения – это процесс, при котором организм начинает размножаться на личиночной стадии. Ну, соответственно, гипотеза была следующей, что древние хордовые были прикрепленными фильтраторами, но с вот такими плавающими подвижными личинками. А затем у кого-то из них личинки в результате перехода к неотении стали размножаться и не взрослеть. Так появились активно плавающие, фильтрующие хордовые, от которых произошли все остальные. Ну и таким образом получалось, что все мы с вами – это потомки личинок, похожих на асцидий существ, которые просто не захотели взрослеть. Долгое время это была очень такая красивая гипотеза, которую, ну, она, знаете, настолько изящно, что прямо очень хотелось, чтобы так и было. Но вот последние исследования, ну, в первую очередь молекулярные исследования их генома, генетической информации асцидий и ланцетников, привели к выводам о том, что все-таки подтип оболочники чуть более поздняя группа хордовых, чем, собственно, подтип бесчелепные. Поэтому сейчас все-таки опять господствует представление о том, что наиболее примитивные хордовые, они скорее вот на ланцетника были похожи, чем на асцидию. А асциди – это те, кто просто предки, существа, предки которых перешли вот к такому прикрепленному образу жизни. Ну, вообще, честно говоря, в целом,
эволюция не только хордовых, а эволюция других вторичных ротах. Я пока не заострял сейчас на этом внимание, просто вскользь упомяну, что помню, что начиная с уровня организации плоских червей, существ уровня организации плоские черви, все животные делятся на две большие эволюционные ветви – первичный рот и вторичный рот. И вот к первичным ротам относится большинство всех групп животных, к вторичным ротам только всего три типа – иглокожие, полухордовые и, собственно говоря, хордовые. Вот вся эволюция этой группы вторичных рот – это, на самом деле, такая интересная и поучительная история про то, чего не надо делать с головой. Возможно, как-нибудь отдельно мы просто про это поговорим, потому что там вот таких историй, как у асцидий эволюционных, достаточно много. Что интересно, я упомянул, что асцидии, ну, вообще оболочники, это единственная группа живых существ, которые используют целлюлозу. Животных, ради бога, извините. Единственная группа животных, которые используют целлюлозу. Понятно, что растения прекрасно используют целлюлозу, некоторые еще существа используют. Вот из животных только представители подтипа оболочники. Но это не только, не единственный момент, по которому они так... Знаете, слово, которое первое на язык ложится, это, наверное, выпендрились. Эволюционно выпендрились. Вот, да. Это не единственный параметр. У них в их крови содержится вещество гемованадин. Белок, содержащий ванадий, металл такой. Функции гемованадина не до конца понятны до сих пор у оболочников. Но основные предположения строятся вокруг того, что и основные теории строятся вокруг того, что он участвует у них в переносе кислорода по телу. У нас, позволю себе напомнить, у представителей подтипа позвоночной, кислород по телу распространяется с помощью гемоглобина. Вещество, в состав которого входит железо, поэтому кровь у нас красного цвета, цвета соединений железа. У некоторых животных, ну, таких как, например, представители класса ракообразные, или некоторых еще, у них кислород распространяется в крови, переносится в крови с помощью гемоцианина. Вещество, содержащее медь, соответственно, их кровь различных оттенков голубого. А у оболочников гемованадин. В каком страшном эволюционном сне им приснилось использовать ванадий для этих целей, не очень понятно. Дело в том, что железа в окружающей среде много. Меди в окружающей среде много. Ванадия в окружающей среде немного. Кроме них по этому пути никто не пошел. Почему пошли? Большая загадка, но они во многом оригиналы. Более того, это настолько удивительно, что, например, в Японии есть, ну, по крайней мере, точно существуют опытные тестовые плантации. Не могу сказать, насколько это сейчас вышло на такой промышленный совсем уровень, но, по крайней мере, в Японии освоили добычу ванадия следующим образом. Асцидии разводят на плантациях морских. Затем их собирают, они быстро растут, хорошо размножаются, сжигают, и из их праха добывают ванадий. Это оказалось экономически целесообразно. Они его, соответственно, получают из морской воды, накапливают в себе в виде гемованадина, потом их можно сжечь и добыть из их золы, из их пепла ванадий. Вполне себе рабочий метод, как оказалось. Ну, вот такие удивительные существа. Асцидии бывают разные. Как я упомянул, они бывают одиночные, бывают колониальные, бывают полупрозрачные, бывают различных ярких цветов. Очень-очень симпатичные существа. Следующий класс, он
он, честно говоря, очень странный. Это класс сальпы. Это колониальные организмы. По строению, напомню, это класс внутри подтипа оболочники. По своему строению отдельные зооиды. Зооид – это отдельная часть колонии, которая выглядит как вполне себе целый организм, но соединена, соответственно, с другими организмами, с другими зооидами, и вместе они образуют общую колонию, общее тело. Так вот, каждый отдельный зооид, это фотография огнетелки, каждый такой овальчик серебристо-голубой, это отдельный зооид. Каждый отдельный зооид в колониях сальп, он обычно похож на асцидию, но только у него чаще всего с одного конца выводной, с другого выводной сифон. Что мы здесь видим? Ну, фактически это такая полая коническая структура. Внутри расположена полость, сзади отверстие, спереди отверстия нет. Все зооиды, отдельные элементы колонии, расположены так, что у них вводной сифон снаружи, а выводной направлен вот в эту полость. Соответственно, они все вместе закачивают в себя воду, выталкивают ее в эту полость, и через отверстие сзади она выталкивается, вся колония движется реактивно. Вот такие замечательные создания. Ну, надо заметить, что к этому классу вот это, такие существа называются огнетелки, не только они бывают, бывают еще вот такие в виде лент, бывают такие в виде бочонков, собственно, называются бочоночники. Но сейчас мы просто уже не успеем подробнее про них говорить, но фактически это просто группа оболочников, которые обладают колониальным строением и плавают в толще воды. Интересно, что некоторые колонии некоторых видов могут быть по-настоящему огромны. Ну вот они в сравнении с человеком. Все это единое, не знаю, как единый такой носок из огромного количества зооидов. Сзади отверстия, спереди отверстия нет. И вся эта вот штуковина потихоньку куда-то плывет. Понятно, что она не выбирает особенно, куда ей плыть. Просто потихоньку плывет и фильтрует. Есть, кстати, предположение, что, возможно, именно огромные колонии сальп дали некоторую пищу для возникновения мифов, рассказов про морских змеев. Потому что действительно некоторые из них бывают довольно крупные как в длину, так и в диаметре, и могут быть довольно ярких цветов. Ну, соответственно, увидел моряк, что плывет что-то такое и как-то изгибается. Вполне себе морской змей. На самом деле, просто колония сальп. Такие вот замечательные создания. Ну и в завершении мы поговорим про представителей, честно говоря, еще более потрясающего, чем сальпы класса оболочников, аппендикулярии. Что асцидии, что сальпы во взрослом состоянии не имеют хорды и нервной трубки. У аппендикулярий хорда есть во взрослом состоянии. Ну, сейчас мы это обсудим. Ну и нервный, правда, он скорее все-таки устроен просто как нервный тяж, тоже, но, по крайней мере, вытянутая структура из нервных клеток тоже у них присутствует. Здесь мы видим вот эту овальную основную часть тела, и от нее отходит длинный хвост. Именно в хвосте сохраняется во взрослом состоянии у них и хорда, и нервный тяж. Аппендикулярии, ну, практически не то чтобы совсем микроскопические существа, но существа близкие к этому, особенно учитывая, что они полупрозрачные. В общем-то, разглядеть их в воде невооруженным глазом сложно, если они без домика. Вообще понятно, что вот такая странная штуковина с длинным хвостом, она хорошо плавать уметь не должна, и вообще существо должно быть не очень приспособленное к жизни. Но они приспособлены. А у аппендикулярий есть потрясающая особенность. Они живут в домиках. Одна аппендикулярия в одном домике. Как выглядит домик? Вот здесь слева изображена отдельная, просто сама аппендикулярия, справа домик.
Видно, что это структура полая внутри, в которой расположена аппендикулярия. Она активно работает там хвостом, создает ток воды. Вот домик, который изображен справа, он двигается направо здесь. Вообще имеет форму такого, ну я не знаю, какого-то космического корабля. Все логично, ему же надо плыть в толще воды, у него должна быть обтекаемая форма. В передней части расположено отверстие, закрытое сеткой. Вот она под номером 9 здесь. Туда засасывается вода. Вот внутри находится аппендикулярия. Сзади, под номером 10, у нее сеть, через которую проходит вода и на которой оседают питательные частицы. Ну, собственно, их она съедает. А сзади, под номером 11, выходное отверстие, откуда силой выталкивается вода. И, соответственно, домик реактивно плывет. Это само по себе потрясает. Но понятно, что такая структура не может работать вечно. Ведь зачем нужна вот эта сеточка на входном отверстии домика, через которое вода поступает внутрь домика? Да для того, чтобы слишком крупные частицы, которые аппендикулярия все равно не сможет съесть, не засоряли ее сеть. Но ведь они будут оседать на этой сетке, и когда-нибудь она забьется. Ничего страшного. К этому моменту аппендикулярия уже выделила новый домик. Она формирует его сама, выделяет. Просто он находится у нее в сложенном состоянии. Она вылезает из домика засорившегося, отделяет от себя новый домик, залезает в него, начинает активно работать хвостом, и он раздувается, и аппендикулярия плывет дальше. Ну, вот такие, во всех смыслах этого слова, невероятные создания делят с нами планету. Ну что ж, мы поговорили широкими мазками про основные группы беспозвоночных животных, которые относятся к одному типу, что и мы, к тому же типу, что и мы с вами, к хордовым. Ну, давайте совсем вкратце упомянем наш подтип, подтип позвоночный. Туда относятся различные рыбы, хрящевые, костные, миноги, миксины, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие. Наиболее процветающая эволюционная ветвь хордовых. Из них я упомяну сейчас только одну группу, ну просто чтобы не казалось, что эта ветвь как-то совсем особняком стоит, отстоит от остальных хордовых, ну потому что все-таки ланцетники и оболочники, если посмотреть на личинку оболочников, ну, все достаточно логично, понятно. Если мы посмотрим на одну из двух наиболее примитивных групп подтипа позвоночные, две наиболее примитивные группы подтипа позвоночные – это миноги и миксины. Раньше их объединяли в общий систематическую группу круглоротые. Сейчас все-таки понятно, что они довольно сильно отличаются, их нужно в разные группы разделить, в отдельные классы. Соответственно, класс миноги и класс миксины. Ну, характерные черты, если мы про миног будем говорить, у миксин много похожего. В первую очередь, что у миног, что у миксин, нет челюстей, хотя есть зубы. Ну и вообще, если мы посмотрим, то вот минога очень похожа, опять же, на то самое примитивное хордовое. С важным отличием. У нее все равно сохраняется хорда в течение всей жизни, поэтому она так легко гнется, завязывается в узел фактически и так далее. Но их родственники миксины могут завязываться в узел и через этот узел вообще себя протягивать свое тело. Ну ладно, не будем углубляться, тоже сейчас просто не успеем, к сожалению. Но важно, что у представителей класса миноги уже появляются вот в этой хорде, которая сохраняется на протяжении всей жизни, зачатки позвоночных дуг. То есть фактически это как бы у них хорда, но уже с очень-очень примитивным позвоночником. И формально это уже считается позвоночником, поэтому, соответственно, их относят под тип позвоночные. Вот миноги – обаятельные существа тоже, немножко пугающие в плане своего ротового аппарата, зубов –
питаются довольно жутковато, они присасываются чаще всего к рыбам. Понятно, что такими зубами кусок не откусишь от рыбы, они, можно только вцепиться, они отрыгивают пищеварительные соки, которые разъедают тело рыбы с помощью ферментов, превращая его в такую полупереваренную кашицу, и многие их всасывают. По счастью, да, на теле рыб остаются такие прям язвы, очень неэстетичные после этого. Для рыбы это опасно, потому что там может инфекция развиться. И вообще, даже после того, как минога от нее отцепилась, все равно эта язва продолжает некоторое время разрастаться, потому что ферменты продолжают разъедать тело рыбы. По счастью, на людей они не нападают, поэтому все в порядке. Интересно, что у миног есть личинки, которые называются пескоройки. Они как по строению, так и по образу жизни очень похожи на ланцетников. И, по крайней мере, по своему строению, это наиболее примитивные представители подтипа позвоночные. Они тоже сидят в грунте, высовывают переднюю часть тела, голову, у них еще не развитые глаза, закачивают в глотку воду, через жаберные щели ее выводят. И это единственные позвоночные, представители подтипа позвоночные, у которых есть развитый эндостиль. Вот это вот железа, выделяющая слизь внутри глотки. Собственно, механизм питания у них, фильтрации такой же, как у ланцетников, так называемый слизисто-ресничный механизм фильтрации. И пескоройки, личинки миног, это единственные существа, у которых, собственно, вот можно внутри подтипа позвоночной увидеть работающий эндостиль. Затем он у них в процессе метаморфоза, преображения во взрослое, превращения во взрослое существо, претерпевает изменения и превращается в щитовидную железу. Наша щитовидная железа, вот здесь расположена, это эволюционная производная как раз эндостиля. Поэтому в целом все эти три группы, три подтипа хордовых, бесчерепные, оболочники и позвоночные, они на самом деле похожи, но просто пошли разными эволюционными путями. Ну что ж, на этом мы, нащупав вот эту границу между беспозвоночными и позвоночными, заканчиваем. Я буду рад ответить на вопросы. Так, ну вот здесь вопрос про прошлые, про полиподия. Не применяют ли рентген для исследования паразитов, которые обитают в икринках осетровых рыб? Понимаете, рентген удобно применять, если мы имеем какие-то контрастные объекты внутри. То есть, условно говоря, там, изучаем скелет внутри мягких тканей еще, а это существа мягкотелые, которые находятся внутри тоже такой желеобразной икринки, поэтому, в общем, не особо поможет. Так, а у кальмара есть хорды или нет? Интересный вопрос. Нет, у кальмара нет хорды, но у кальмаров есть так называемый гладиус. Это хитиновый такой, хитиновая структура. Гладиус переводится как меч с латыни, собственно, похожая на меч, расположенная вдоль тела. Именно ее, если разделывать кальмара, оттуда надо вытащить перед тем, как готовить, такая прозрачная. И гладиус фактически выполняет функции хорды, потому что кальмары, у них тоже торпедовидное тело, и им нужно плыть быстро. Для того, чтобы иметь торпедовидное тело, нужно, чтобы что-то его поддерживало. Вот у хордовых это хорда, а у кальмаров, понятно, которые к хордовым не имеют никакого отношения, это гладиус. Это пример так называемой конвергентной эволюции, когда разные группы организмов эволюционно пришли к одним и тем же решениям там, в строении своего организма, но эти структуры сформированы совершенно из разного. Так, как размножаются ланцетники, жировождение или икра? Как они понимали, что чтобы нравиться особи противоположного пола? Это они откладывают икру и, в общем, оплодотворение у них наружное, поэтому никаких тут проблем нет. У асцидий есть враги, которые их поедают? Это интересный вопрос. Скорее, нет. Дело в том, что асцидия, во-первых, в оболочке из вот этого туницина, из целлюлозы. Целлюлозу не очень удобно жевать. И мало кто умеет переваривать из животных, особенно, в общем, морских обитателей.
Ну, собственно, животные вообще не умеют переваривать целлюлозу. Есть некоторые группы животных, у которых в кишечнике живут симбионты, сожители, там простейшие некоторые одноклеточные эукариоты, которые обеспечивают им переваривание целлюлозы. Например, у термитов такие есть сожители в кишечнике. И помимо того, что у вас цидий, это не покрытые оболочки туникой, которую еще проживать целое дело, да и переваривать практически не получится. Ванадий ядовит. И одна из гипотез, почему они пошли по вот этому экстравагантному эволюционному пути использования ванадия в гемованадине для, видимо, переноса кислорода и осуществления, возможно, каких-то еще процессов обмена веществ, то, что они просто становятся довольно ядовитыми и не очень-то пригодны в пищу. Хотя есть те, кто умудряется их есть. Так, эндостиль по функционалу чем-то похож на щитовидную железу? Да, но скорее они выполняют все-таки разные функции. Вот, хотя у них есть пересекающиеся, но в основном все-таки разные. То есть щитовидная железа – это эволюционные производные эндостиля, но функции несколько сменились, хотя есть и пересекающиеся. Так, ну, больше вопросов. Больше пока нет вопросов, да? Понятно. Ладно, тогда спасибо за внимание. Надеюсь, что у вас появилось или сформировалось общее представление о том вообще, где проходит граница между позвоночными и беспозвоночными. Если что, я, как обычно, в общем, под видео буду рад ответить на любые вопросы и комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.

0: прошлом.
1: Наоборот, расход человеческие глаза иногда даже не 120, а 180 градусов от горизонта к горизонту. ПЗС, ну, камера, фотокамера, ПЗС-матрица. Такие работают у нас некоторые любители на Северном Кавказе. Там погода хорошая, особенно в районе 6-метрового телескопа. Занимаются исследованием метеоров уже не глазами, а рыбий глаз, фотообъектив и ПЗС-камера. Ну, это крутые любители. А обычно глаз хватает.
2: Кстати, если вы хотите следить за метеорными потоками, подпишитесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Там мы будем публиковать не только новости изучения Вселенной, но и свежий астрономический календарь. Ссылка в описании. А мы продолжаем.
3: А ученым что-то дает сейчас наблюдение за этими потоками, либо это просто красиво?
1: Это красиво, но это и полезно, чтобы понять динамику в Солнечной системе. Дело вот в чем. Мелкие пылинки, вот которые нам эти вспышки метеоров дарят, они долго не живут. Солнечный свет своим давлением, такой эффект Пойнтинга-Робертсона называется, тормозит их движение, и они довольно быстро падают на Солнце. Если бы не было взаимных соударений астероидов, которые дробятся, выбрасывают пыль, комет, которые испаряются и выбрасывают пыль, Солнечная система давно бы очистилась от этой пыли, и никаких метеоров у нас не было бы. Изучая эти метеорные потоки, мы понимаем, как часто влетают к нам кометы, как они испаряются, как астероиды друг с другом сталкиваются, дробятся, а это в каком-то смысле даже полезно для будущего Земли, для охраны ее от астероидной опасности.
3: Ну что ж, пожелаем хороших наблюдений тем, кто заинтересовался метеорными потоками, где смотреть и во что смотреть.
1: Смотрите на небо, ребята, это всегда интересно.
3: Спасибо, Владимир Георгиевич. Ну и теперь мы лучше будем представлять себе, что происходит на небе, когда мы смотрим на метеорные потоки. А я напомню, что это был «Неземной подкаст», и до встречи через неделю.
1: А желание у нас у всех одно, и мы его уже загадали.
4: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Великое в малом». У нас в студии гости Владимир Николаевич Лукаш, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Астрокосмического центра ФИАН. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И Павел Борисович Иванов, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Астрокосмического центра ФИАН. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Сегодня мы знаем очень много о нашей Вселенной.

0: Но если смотреть на те вопросы, которые задавали себе древние, а есть ли край у мира? Было ли начало мира, да? Вот было ли рождение мира? И будет ли конец этого мира? То на эти вопросы, наверное, мы до сих пор ничего не знаем. Как так получилось?
1: Сейчас мы уже можем с достоверностью говорить о тех вещах, которые случались последние 14 миллиардов лет.
0: Да? Это то, что называют возрастом Вселенной.
1: Это то, что называют возрастом Вселенной. В общем-то, более-менее уже понятно, что было тогда. Но совершенно непонятно, что было до того.
0: Но это, собственно, так до того и определяется. Да, мы берем вот тот инструментарий, который у нас есть, пытаемся описать, видим то, что мы видим, да, наш результат, нашу Вселенную современную, дальше пытаемся ее описать, что было с ней раньше, и в какой-то момент переходим к некой эпохе, которую мы описать уже не можем, что там происходило.
1: Абсолютно
0: то, что,
1: верно.
0: Так сказать, большой взрыв называется или что-то такое. И вот отсюда мы время отсчитываем, да?
1: Да, мы отсчитываем то...
0: Это и называется возрастом.
1: Есть физическое понятие времени, есть понятие времени, которое ну, как бы интуитивно, интуитивно ясно человеку. С человеческой точки зрения у времени есть необратимость, да? То есть процессы, как правило, не идут в обратную сторону по отношению к времени.
0: Но в то же время значит, в ранней Вселенной, где было... Вселенная была заполнена именно частицами, да? В элементарных актах мы знаем, что время обратимо.
1: Время обратимо,
0: во многих процессах время обратимо. Как так появилось из микроскопической такой теории, где время обратимо, наша макроскопическая Вселенная, в которой...
1: Обычно это связывают с термодинамикой. Есть понятие, которое называется энтропией. Ну, предположим, есть у вас какой-то черный ящик, и вы в него что-то кидаете. Если вы в этот черный ящик кинули много вещей и как-то их там переставляете внутри этого черного ящика, то чем больше перестановок вы можете сделать вещей, не изменяя ничего снаружи этого черного ящика, тем больше у него энтропии. И вот в среднем для систем замкнутых, с одной стороны, это важно, чтобы черный ящик не обменивался как-то вот этими вот вещами, которые внутри него со своей наружностью, замкнутых вещей, которые содержат много-много чего внутри, энтропия имеет тенденцию увеличиваться. И вот часто как бы вот такое вот обычное понятие времени, оно связано вот с этим увеличением энтропии.
0: Но в расширяющейся Вселенной в сопутствующем объеме энтропия сохраняется.
1: Вот я не уверен, как раз...
0: Владимир Николаевич, а для вас время что?
2: Время – это свойство пространства времени, а само по себе времени нет. Это одна из координат. Говорить о стрелке времени – это вопрос, связанный уже не с координатой. То есть координаты достаточно, чтобы сказать, что такое время. У каждой системы свое время. Есть процесс, есть рождение, есть смерть. Вот от рождения к смерти, по постановку этого вопроса, именно так и стоит, что такое время. Вот пока я говорил, мое сердце несколько раз ударило. Значит, я стал старше. Вот это и есть время процесса. Оно запущено, оно опускается. Значит, мое время – это, извините, мое. Ваше время – ваше.
0: Это
2: Но
0: я
2: когда
0: понимаю.
2: Мы рядом разговариваем, рядом, так. Значит, нам кажется, что это время вместе, мимо нас.
0: Сейчас.
2: Его вне нас нету. Но время вот... – это процесс, это система отсчета, которая строится от наблюдателей, вот от нас.
0: Просто если мы это оттранслируем назад по времени, в тот момент, когда наблюдателей не было, да?
2: Наблюдатели
0: мы можем там построить время?
2: Да, конечно.
0: Там там же нет тук-тук.
2: Нет, должен быть не
0: если
2: обязательно.
0: Если говорить о космическом
2: времени. Должен быть процесс.
0: Рассеяние частиц. Но рассеяние частиц сохраняется.
2: Нет, значит, Вселенная. Да. Было время, когда она родилась. Это хорошо известно. На этот вопрос из прошлого люди не знали этот ответ, а мы знаем. Рождение нет, процесса. До этого Вселенной не было, было что-то другое.
0: Сейчас,
2: там было свое время. Общего времени от прошлого к нашей Вселенной такого нет. Каждая система отсчета имеет свое время.
3: Казалось бы, всего лишь нюанс. Небольшое уточнение просится в ответ на вопрос. Правда, вопрос кардинальный. Великий вопрос. Толкут одно и то же в ступе. Мир создан, мы произошли. В какой вы оказались группе? От атеизма к вере шли? Но в сущем есть такие выси, где изумление не сдержать, непонимание возвысив, полегче будет продолжать. К непониманию, чего нас призывают. По одной из версий, Вселенная существовала всегда. И это ее существование продлится вечно. Согласитесь, расплывчато. Попытались уточнить и пришли к выводу, что она все-таки произошла. Около 14 миллиардов лет тому назад, после так называемого Большого взрыва, из единой точки, точки сингулярности, в которой все и было сосредоточено, начало все разлетаться. Интересно, что поэзия чуть ли не первой предпринимает попытки осмысления. Со времен Гомера, Гесиода, Эсхила, Еврипида, вплоть до Александра Блока. Все, что минутно, все, что бренно, похоронила ты в веках, ты как младенец спишь, Равенна, у сонной вечности в руках. Убедительно на первый взгляд, но не напоминает ли, как бы поточнее выразиться, чтобы не примитизировать сокровенное, «circulus vitiosus»? Красиво и загадочно звучит, но в переводе с древней латыни это всего лишь «заколдованный круг», а из него, как известно, нет выхода.
1: И вообще говоря, ну, с точки зрения физики, чтобы, ну, как-то прояснить суть дела, нужно хорошо определить модель, ее ингредиенты, и в том числе, что является временем для той или иной модели. В данном случае оно просто упорядочивает события. Еще у времени есть важное свойство, это свойство причинности, то, что те события, ну, опять же, которые мы взяли, вероятно, из нашей человеческой интуиции, что те события, которые были до того, в прошлом, они влияют на те события, которые в будущем. И, вероятно, причинности, необратимости, они связаны, но не наоборот.
0: И в таком смысле вот время, значит, так условно, до Большого взрыва, оно было или нет?
1: Есть наука, квантовая космология, как вы знаете, и там времени нет. То есть там нет глобального времени. Время там определяется просто как одна из так называемых наблюдаемых. У всех физических объектов есть какие-то характеристики, которые мы можем наблюдать. В какой-то момент времени вы говорите, что вот ваша система в одном состоянии, в следующий момент времени вы говорите, что ваша система в другом состоянии.
0: Время можно заметить есть ударами сердца, например, да, Владимир Михайлович.
1: Или вот, да, ударами сердца. Ну,
2: только с этим.
1: Вот в этой науке это не так. Время, оно низводится до того же самого уровня, что и все остальные характеристики, которые вашей системы, там, квантовой вселенной. А дальше вы просто задаете себе вопросы, какова вероятность найти определенное значение какой-то вашей другой характеристики, при условии, что значение времени такое-то. В науке это называется условная вероятность. По идее, выбор времени в данном случае довольно произвольная вещь. Все вычисления, они делаются, опять-таки, для ситуаций, ну, прямо скажем, не особо реалистических. То есть, где пренебрегается огромным количеством вещей. И насколько эти модели описывают всю сложность того, что мы называем реальным миром, довольно сложно сейчас сказать. Но они, по крайней мере, могут нам помочь вот как-то разобраться, ну, я не знаю, с философской точки зрения. То есть вполне возможно, что время как таковое, оно, что я хочу сказать, необязательный атрибут. То есть, возможно, что вот этот вот вопрос, что было
0: до,
1: он просто связан с тем, что мы не очень хорошо описываем то, что вокруг нас происходит. Как-то так, наверное.
0: Владимир Николаевич, а вы как-то видно было, что...
2: Так. Понимаете, какая вещь? Я же это сказал. Время – это свойство классического предела. Значит, в квантовой механике абсолютно правильно было сказано, нет такого... Такой перемен. Без нее можно обойтиться. Там есть степени свободы. Степени свободы физических полей, там чего бы то ни было. Вот. Значит, время, о времени можно говорить только тогда, когда есть пространство-время. Что такое пространство-время? Современная наука всю материю описывает на две части. Одна называется пространство-времени, это тоже материя, это гравитация. Гравитация имеет энергию. Просто они описываются по-другому. Это называется пространство времени. А все остальное, негравитационное, это материя в узком таком понимании. Вот. Это частицы можно назвать. Не обязательно частицы. Это могут быть другие поля, но не гравитационного типа. Вот. Поэтому, когда мы говорим о пространстве времени, мы говорим о больших масштабах. Вот о чем разговор идет. И только о гравитации. Потому что на больших масштабах работает только гравитация. Поэтому мы можем говорить о времени, когда есть пространство времени. Значит, в квантовой механике, в квантовой физике вовсе не обязательно может быть пространство времени. Значит, наша Вселенная началась вот, в момент рождения из рождения пространства времени отдельно. И частицы или там другой части материи, там темной энергии или так далее, которая двигается в пространстве времени.
0: А, то есть это пример, когда вот фактор акт рождения был. И он был, акт рождения стоял в создании.
2: Откуда он взялся, это другой вопрос, я согласен.
0: Но есть акт рождения, вот он, создание пространства времени, да? До этого момента такого понятия не было.
2: До этого, абсолютно правильно. Значит, период, когда вот происходил от одной системы, допустим, классическая система к другой классической системе. Вторая из них – это наша Вселенная. До этого было совсем другое. Например, тогда там могла быть черная дыра, которая сжималась. Вот, собственно, в этом разговор.
0: И это другой вариант рождения, да? То есть мы не можем этот процесс аккуратно описать,
2: вот
0: на самом деле.
2: С точки
0: деле,
2: зрения, есть внешнее.
0: Предыдущая Вселенная была, просто хочу к Вселенной перевести.
2: Предыдущая.
0: Вот, допустим, Вселенная была та, которая засасывалась в эту черную дыру, а та, которая рождается, это которая выходит из белой, да?
2: Я хорошо, сказал.
0: Ладно, это мое.
2: Ничего не засасывает. Значит, допустим, мы можем назвать нас родителями. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем громадное количество звезд, которые теряют свою эволюцию и превращаются в черные дыры. Не все, конечно, звезды, а больших масс звезды, больше нескольких солнечных масс. Их очень много. Значит, в нашем мире, в котором мы внешний по отношению к ним мир, мы не хотим туда падать.
0: Не хотим.
2: А чтобы туда, мы бы упали туда, если бы мы не держались, значит, нам нужна опираться, да? Нам нужна ракета или нужно какая-то, в общем, движение такое, чтобы не попало в эту черную дыру.
0: Да.
2: Но если говорить только о радиусе, да, мы не можем спокойно находиться значит, в пространстве времени, потому что мы просто попадем в черную дыру. Значит, мы должны каким-то образом сесть на ракету и пойти, уйти от нее. Это наш мир, в нем мы остаемся. А если туда попасть, вы попадаете внутри черной дыры, там совершенно другая система, она по-другому устроена. Она устроена, которая имеет все причины и свойства космологической модели. Значит, космологическая модель. Дальше, как она продолжается? Конечно, вы не можете взять и остановить ее на вот этой вот сингулярной стадии. Вы должны как-то пройти ее. Значит, как пройти? Вопрос, так сказать, обсуждения физических, математических моделей и так далее. Но, в принципе, она очень короткая. Ковер, например. Вот когда вы идете по полу, значит, вы как бы идете по плоскости, как будто это поверхность или плоскость. Вы можете описать ее двумя координатами, x, y. Но когда вы уходите в маленькие масштабы, вы видите, что это совсем не так. Вы попадаете в другие измерения, вы попадаете в этот, из чего состоит этот ковер. Он состоит из нити, связанных между собой. Поэтому, когда вы попадаете в маленькие масштабы, а попасть в маленькие масштабы можно только при больших энергиях. Потому что есть такой принцип неопределенности, который учит нас, что энергии не очень большие нельзя создать в маленьких масштабах. Вот, собственно, ранняя Вселенная – это есть большие энергии, маленькие масштабы. Поэтому рождаются Вселенные всегда маленькие, они ничтожны.
0: Наш мир – это то космологическое, которое внутри черной дыры, да? Там произошло расширение, вот этот
1: расширение,
0: мир. И там описываю теми же самыми уравнениями, и там у меня начинается, я не знаю, большой взрыв или что-то такое. Вот я отсюда отсчитываю 14 миллиардов лет. Это как бы вполне конкретная точка, в которой появилось это новое время.
1: Опять-таки, вот это различие между физическим временем, которое меряется по часам, и математическим временем, которое используется в определенных моделях, решениях общей теории относительности, или правильно назвать время подобные переменные, это есть атрибут модели. Uh-huh. Он связан с тем, что мы в данном случае говорим о некоторых решениях общей теории относительности. Именно произвол в выборе времениподобной координаты, то, что вы немножко по-разному можете ее менять, он как раз и приводит к тому, что когда вы говорите уже о квантовом варианте, вместо классических, простых решений общей теории относительности, вы рассматриваете их квантовые аналоги, то там уже время в какой-то степени исчезает полностью. Там даже вот эта вот пространственно-подобная координата, ну, с моей точки зрения, она уже низводится до уровня такой же переменной, как и все остальные.
0: Хорошо. Если и в этом варианте, как сказать, в этом варианте истории возникновения нашей Вселенной есть откуда считать время, да? А здесь нет. Почему нет? Казалось бы, вот же.
2: На самом деле, не на самом деле, а здесь есть момент один, что об этом уже говорилось раньше, что время – это свойство пространства времени. Одно из свойств. Так? Поэтому да, выбрать можно как угодно. Это верно. Но есть еще, еще есть геометрия. Uh-huh. Геометрия, связанная с массами. Значит, возьмите опять решение черно-белой дыры. Значит, там есть переменная, от которой зависит эта метрика. Я ее называю буквой R, допустим, как угодно. Uh-huh. Но что, откуда она взялась? Это не есть время или пространство. Нет. Это и есть кривизна двумерной метрики. Потому что эта метрика имеет геометрию двумерной сферы. У этой сферы есть кривизна. Вот эта кривизна R квадрат, если посмотреть на это решение, это и есть та переменная, от которой все зависит. Назвать ее временем или назвать пространством, это зависит от того, значит, в какие области пространство-времени она попадает, как ее можно выбрать. Вот в нашем пространстве ее можно выбрать как радиус. А вот когда вы попадаете по своим часам, вы, все останется, так сказать, ваши часы не будут по-другому идти, они будут идти так, как ваше сердце стучит. Так. Точно так же, если вы попадаете внутрь, вы видите, что переменная R, которая берется как кривизна двумерной сферы, оно оказывает свойство материи. Вот, поэтому... Это не вопрос, что вы хотите выбрать то или другое. У вас есть единственная переменная в данном случае в примере черно-белых дыр.
0: Правильно. Единственная переменная – это если я описываю вот этот процесс перехода наблюдателя из одного, из, как бы сказать, состояния падающего в черную дыру, в состояние может... условно выходящего из белой дыры. Да?
2: Тогда да, вы можете
0: одно
2: пройти,
0: время,
2: да.
0: Время с этим наблюдателем.
2: Вы можете и пройти, да. Поэтому конец времени в одном пространстве, где был коллапс, и время, где было в белой дыре, это сингулярность, от которой начинается расширение. Это и есть момент рождения. В этом смысле, хорошо. На простом решении, это можно сказать.
3: И получается, что Вселенная все-таки возникла однажды, а вечно существует только время. То есть вернулись к исходной точке. Пошли рассуждения о бесконечной длительности времени существования мира. Подлинная бесконечность есть преодоление времени – всецелой собранности, неизменности бытия. Любопытно, что многие ученые добились определенных результатов в описании долгого пути от начала начал к нашим дням, то есть того, что происходило после Большого Взрыва, что было до, понимать отказываются. Спорят о том, чем это закончится – большим хлопком или разрывом пространства. Нехотя соглашаются принять идею Создателя, но даже ему не по силам объяснить свое вечное существование. Современная наука заговорила о том, что до Большого Взрыва было только поле, которое заполняло все воображаемое пространство. Некое снежное пространство гипотетической горы, по которой был пущен снежок. Он катился вниз и увеличивался в размерах. Точно так же поле из-за случайных колебаний на протяжении невообразимого времени меняло свою структуру. Вряд ли исчерпывающее объяснение. Вот почему предлагалось возвысить непонимание. Скорее всего, мы, достигнув высокой степени сознания, все-таки далеко не все способны осмыслить. Но ведь наше развитие должно продолжаться, и кто знает, может, мыслящая материя достигнет в конце концов вершин, с которых четко увидим, поймем и бесконечность, и вечность, Правда, могут открыться невообразимые дали, о которых пока и подумать-то страшно. Но человек заслуживает уважения за то, что, не понимая многое, он не деградирует, не пасует. На основании доступного выдвигает гипотезы, строит теории. И согласитесь, все еще загадочные бесконечности вечности сакральных становятся просто проблемными. А проблемы человечество привыкло решать.
1: Да, я еще хочу сказать, что, в принципе, вот то, что я говорил, ну да, вот то, что я говорил, да, есть, наверное, то, что мы называем акт рождения, но он понимается нами как акт рождения. Вот
0: конечно,
2: наблюдатель. Мы вдруг, да, человек, который в другом области пространства-времени, для него это рождение, все правильно.
1: Нет, я сейчас
2: в нашем мире это конец, так сказать, звезды.
0: Уничтожение,
2: конец, уничтожение звезды. Ну, уничтожение, а смерть.
0: В этом смысле...
2: Смерть, как звезды, можно так сказать. Это одновременно, не одновременно, а вселенная, пространство-времени в будущем относительно родителя. В будущем находится. Там время совершенно другое, и время идет от вот этого.
0: Это как время каждого, если говорить про сердце, да, каждого человека, да, значит, у ребенка у него свое сердце, свое время в этом смысле. Да? Такой аналог.
2: У меня есть сердце, у вас есть сердце.
0: Да, да, да.
2: И когда мы разговариваем, мы слышим друг друга, и мы понимаем, что между нами, как бы, мы находимся в пространстве времени, где есть координата одна для нас. На самом деле это не так. Если от меня вы двигаетесь, сядете на ракету, да, и будете двигаться с постоянным ускорением, очень маленьким, но оно постоянное, вы уходите все дальше и дальше, и в то же время больше и больше скорость относительно меня, если я не двигаюсь никуда, просто смотрю на вас. Я пускаю вам сигнал, а вы ко мне пускаете сигнал. Ваш сигнал всегда ко мне придет. А если я вас пошлю сигнал, в какой-то момент вы перестанете их получать.
0: Вот эта история о том, что с чего мы стартовали, да, мы об этом не знаем. Вот в стандартной истории, что было до Большого взрыва, мы как бы этот вопрос можем не задавать.
2: Нет, модели можно построить,
0: но
2: физические. Но
0: вот эта
2: модели.
0: История, что значит, но при этом мы не знаем, что будет в будущем. Эта вся история обычно зависит от микроскопической,
2: знаем, что
0: от
2: будет.
0: Низкоэнергетической физики, которую было бы странно, что она как-то какую-то играла роль в акте рождения Вселенной, да? Можно придумать модели, что она играла бы роль, но вообще говоря, это было бы странно. Вот. Но вот история, что можно подождать будущее, если будущее такое, что оно позволит нам увидеть такие какие-то маленькие-маленькие следы из прошлого,
2: абсолютно
0: вот
2: это
0: забавно.
2: Абсолютно. Сейчас мы их не видим. Когда-то, когда...
0: Нет,
2: сейчас...
0: Это, так сказать, вовсе не обязательно, что такая возможность реализуется. Прям скажем, тут много-много таких условий.
2: Но нам повезло в чем-то. В чем-то не повезло, а в чем-то повезло. Вот в чем нам повезло? Потому что реликтовое излучение имеет ничтожную температуру. 3 градуса. Мы могли бы и вообще не заметить, если бы она была на порядок меньше, эта температура. Вообще бы ничего не увидели.
0: Так моделек много, но утверждать ничего пока нельзя.
1: Да, мне кажется, что просто...
0: И в этом смысле сейчас...
1: Утверждать что-либо сложно, но об этом интересно говорить.
0: Но это повод для обсуждений так бесконечных, принимая внимание, что значит, вечная была Вселенная или не вечная, обсуждали еще греки или там до них. Или это там... Следующее поколение физиков или астрономов, или там через два те молодые люди,
1: мне
0: которые
1: кажется,
0: сейчас...
1: Мне кажется, сама себе тема, она бесконечная, но эти обсуждения, они крайне полезны, потому что они дают нам возможность все лучше и лучше понять, что такое время, как мы относимся, как мы вообще
0: пусть не то,
1: правильно
0: которое было давно,
1: вопросы.
0: Но то, которое есть сейчас. Как-то.
1: То есть это вечная тема, с моей точки зрения. Она нас учит правильно задавать вопросы и пытаться на них, по крайней мере, правильно отвечать.
0: Владимир Николаевич.
2: Мы не только часть этого мира, да, с одной стороны. С другой стороны, мы наблюдаем этот мир. Вот, мы наблюдаем этот мир, и кое-что мы знаем, а кое-что нет. Вот, поэтому говорить о том, о чем я лично могу говорить, о том, что я знаю. Что я не знаю, мне это не хочется участвовать в этом.
0: Но помыслить-то хочется.
2: Помыслить можно, да. Помыслить можно.
0: Если не высказывать гипотезу, то их очень сложно экспериментально проверять.
2: Не то, что Вселенная, конечно, что есть время, как она возникает, значит, когда, в каких областях пространства времени она есть, в каких совершенно другие координаты и другая карта. На эти вопросы мы ответить можем, так, об этом можем говорить. Но будущее – это как-то очень далеко от того, что мы сейчас видим.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо.
2: Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Бесконечно рад снова к вам присоединиться к нашим регулярным уютным стримам по средам и субботам, которые мы проводим вместе с проектом anthropogenes.ru. И, конечно же, в этот момент с большим удовольствием представляю Александра. Саша, привет!
2: Всем привет! Здравствуй, Виталий! Рад видеть тебя в строю.
1: Я искренне стараюсь оставаться в строю и надеюсь, что далее не пропущу ни одного эфира. И, естественно, как вы поняли, сегодня у нас проект, который называется Postscriptum Live. Сегодня лектор с форума «Ученые против мифов» отвечает на ваши вопросы по итогам лекции, которая, соответственно, там была. И, Александр, я предлагаю тебе представить нашего сегодняшнего гостя.
2: Да, и это наш постоянный спикер, вы все его знаете, Алексей Водовозов, врач-терапевт, токсиколог, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки. И я думаю, вы помните, что на форуме, на 12-м форуме он выступал с докладом про БАДы «Натурально, бесполезно, опасно». И, естественно, этот доклад не мог не вызвать бурление среди, ну, в том числе среди поклонников всевозможных очень полезных препаратиков. Вот. И много вопросов поступило в редакцию. Надеемся, что Алексей хотя бы на часть из них сможет сегодня ответить. Вот. Но сначала, наверное, коротенькие объявления, такие организационные. Виталий.
1: Да, и главное объявление организационное состоит в том, что сегодня вопросов про коронавирус Алексею не задаем. У Алексея есть специальная рубрика в следующую субботу. Он специально для вас проведет выпуск про коронавирус. И там этого коронавируса будет завались. Поэтому сегодня давайте обойдемся по той тематике, которая у нас сегодня выбрана. Вот. И напомню, что если вы

0: желаете поддержать наш стрим, что само по себе уже приятно, то у вас есть несколько способов. Естественно, если вы подпишетесь на наш канал, почему вы еще не подписывали, непонятно, на канал «Лаборатория ночных видео», на канал anthropogenes.ru, это очень хорошо. И также не забывайте нажать на колокольчик и там выбрать галочку напротив пункта меню «Все». И вот в этом случае вы не пропустите ни одно наше видео и ни один наш стрим. Это вот такая главная поддержка. Ну и напомню о том, что у нас есть Patreon, как у проекта «Лаборатория ночных видео», так и у проекта «Антропогенез.ру». Это тоже очень сильно помогает нашим двум проектам развиваться, делать лучше то, что мы делаем, ну и, соответственно, проводить вот подобные стримы.
1: Да, друзья, и я еще добавлю, что мы в конце каждого стрима, ну, мы в лице, так сказать, нашего гостя, выбираем авторов двух лучших вопросов, и они получают замечательные футболки форума «Ученые против мифов». И не далее, как вот на последнем стриме Дмитрий Пащенко, палеонтолог, который у нас выступал и ходил с экскурсией по Нью-Йоркскому музею естественной истории, он выбрал авторов двух лучших вопросов. Ими стали Иван Акатов и Аня. Аня с вопросом, почему динозавры так популярны, а эритрозухи, например, нет. Вот Иван и Аня, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и вы получите заслуженные футболки.
0: Да, и последнее, наверное, что необходимо, о чем необходимо сказать перед тем, как, собственно, перейти к вопросам и ответам, о том, что если вы хотите задавать вопросы, то вы можете это делать непосредственно в чате. А если вы хотите, чтобы еще организовалась поддержка нашим проектам, то по ссылочке в описании можете отправлять вопросы или в суперчате. Таким образом, присланные НМ зачитываются в самую первую очередь. Вот. Мне кажется, что мы все на данный момент сказали, что было необходимо.
1: И можем переходить к самому интересному, к вопросам. Я предлагаю, Виталий...
0: немало.
1: Да, Виталий, предлагаю тебе начать. Вопросы
0: с большим удовольствием. Вопрос, который прислал Евгений Вихляев. А какие оральные стероиды могут добавлять в БАДы? Это же бессмысленно. Стероиды принимают с курсами, и нужно правильно войти в курс и также правильно выйти.
2: Так, у меня почему-то за ней зависло. Да, это, конечно, хороший вопрос, с одной стороны. А с другой стороны, и сами биодобавки, они предназначены для длительного приема. То есть, если мы посмотрим, вот на сайте FDA я его неоднократно уже показывал, этот список, да, проштрафившихся БАДов, в которых находили фармсубстанции, можно увидеть, что стероиды, то есть прям так и написано стероиды, потому что, например, кортикостероиды, то есть противовоспалительные какие-то средства, они в этой таблице встречаются только один раз из 966 наименований. А все, ну, почти все остальное место, конечно, занимают стероиды, которые находятся, например, в биодобавках для наращивания мышечной массы. И вот там эти анаболические стероиды, как вы понимаете, их обнаруживают в очень даже товарных количествах. И понятно, что именно эти биодобавки принимаются долго. Ну, мышц же не бывает мало, да? Надо наращивать, наращивать, наращивать. Прием месяцами, может быть, даже годами. И не исключено, что да, эффект будет. Он будет обусловлен именно наличием вот этих вот анаболических стероидов в тех продуктах питания, скажем так, да, то есть в биодобавках, в которых этих компонентов быть не должно в принципе ни по определению, ни по законодательству, ни по логике.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос прислал Юсник. Следующим образом он звучит. Кто-нибудь может мне объяснить, что значит выражение «БАД – это просто еда»? Производители берут эти продукты, перемалывают и делают из них пилюли? Как понимать эту фразу?
2: По сути, да. По сути, так и делается. То есть берутся вполне себе съедобные субстанции, действительно измельчаются в порошок, например. И самая распространенная лекарственная форма для биодобавок – это капсула. То есть этот самый порошок засыпается внутрь капсулы, и мы получаем биодобавку. Ну, конечно, могут быть и таблетки прессованные, но это реже встречается. Могут быть дрожжи, в случае, если мы говорим о витаминных препаратах. Но чаще всего вот именно капсульная форма, потому что она позволяет засыпать туда действительно измельченное нечто. Нечто может быть что угодно. Ну, например, одна из биодобавок делается так, берется свиной хрящ, отваривается, высушивается, перемалывается. Вот потом рассказывает о том, что она помогает возвращать здоровье суставам. Ну вот примерно так, да. А почему это пища? Еще раз. повторюсь, да, то, что я говорил на форуме. То есть это и по законодательству, и по принадлежности, то есть этими биодобавками занимается у нас, например, Роспотребнадзор. То есть то ведомство, которое регулирует пищу. У нас есть другое ведомство, которое занимается лекарствами. Оно называется Росздравнадзор. Так вот, видите, уже здесь идет разделение лекарств по одному ведомству, а пища и биодобавки идут по другому ведомству. И что интересно, что да, действительно, на каждой упаковке биодобавки должно быть написана фраза «не является лекарством». А чем является? Пищей. Вот. Вот это как бы ответ на этот вопрос.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Татьяна Туренко. И она спрашивает, то есть еда – это не лекарство? Но почему-то именно рационом питания лечатся болезни. Именно от содержания тех или иных элементов пищи зависит наше здоровье. Так в чем тогда проблема с БАДами?
2: А рационное питание не лечится болезни. И вот Виталий уже может подтвердить, да, что рацион питания, то есть некая диета, она включается в комплексное лечение, то, что называется. То есть человек должен, например, придерживаться какой-то конкретной диеты. И получается так, что наоборот, в него не поступают некие питательные вещества и так далее, и так далее, именно в этот момент. То есть единственное состояние, от которого лечит пища, это все-таки голод. Это действительно так. А, ну да, мы, конечно, можем вспомнить про цингу, или там про пелагру, или про бери-бери, но на наших широтах ну, не встречается уже эта патология. И последний раз, ну, ту же цингу, например, нас видели очень-очень давно, лет 50, нет, уже даже не 50, наверное, где-то в 50-х годах после войны. Вот после Второй мировой войны цинга еще встречалась местами. Но поскольку уже больше 100 лет...
1: Рахит
2: тоже встречается гораздо реже, чем мог бы. Вот. Рахит – это все-таки как бы отдельная тема, да, и это все-таки такая достаточно узкая детская патология. Детей мы не трогаем, да, то есть я не педиатр, я не диетолог, который занимается там детьми и подростками, я в эту сферу не лезу. Поэтому давайте всякие детские проблемы мы все-таки трогать не будем. Так вот, если мы говорим о пище, то пища не является лекарством. Потому что, ну, иначе мы ходили бы не в продуктовый магазин, да, а в аптеку. За теми же, не знаю, там, бананами в них, да, можно поискать, там явно какие-то микроэлементы вводятся. Там, например, есть радиоактивный калий 40. Вот, можно за ним, например, сходить. Но, опять же, вы идете не в аптеку, а вы идете в продуктовый магазин, и там это получаете. Потом витамин С. Можно пойти в магазин за витамином С. Вы можете покупать там яблоки, киви, там груши, апельсины, и там везде внутри будет витамин С. Это да, действительно так. Но если вдруг, например, у вас, ну не дай бог, конечно, развилась цинга, либо там по каким-то другим показаниям вам просто жизненно необходим витамин С, то, скорее всего, вы пойдете за аптечной формой, да, то есть за чистым синтезированным. Точнее так, он биотехнологический. Почти все витамины биотехнологические. Когда говорят, что они синтетика, там, химия и прочее-прочее, они почти все биотехнологические. Так вот, вы получите витамин С в нужных концентрациях, да, в нужных дозах, вы вылечите какое-то свое состояние, ну, ту же цингу, например. А потом будете продолжать принимать пищу, которая будет для вас источником вообще всех микроэлементов и макроэлементов, и энергии, удовольствия и так далее, и так далее. Проблема с биодобавками в том, что, да, по сути, это некий новый, понимаете, придуманный, искусственно созданный продукт, который, без которого люди, в общем-то, жили замечательно. Да, когда были изобретены витамины, когда мы их стали очищать и получать и так далее, мы справились с огромным количеством авитаминозов, которые были в нашем мире. Ну, сейчас они в том числе еще присутствуют, скажем, в той же Юго-Восточной Азии, там авитаминоз по витамину А очень распространен, ну и так далее. То есть, да, есть проблемные зоны на нашей планете, мы еще не все победили, но как бы на пути к этому. Мы понимаем, что делать, мы понимаем, с чем это связано. Но биодобавки были созданы искусственно, то есть это такая своеобразная настройка. Это вещь, которая появилась исключительно для того, чтобы увеличить объемы продаж. Причем, что интересно, как пищевых компаний, так и фармацевтических. Я показывал на слайде, да, на форуме, что две из четырех крупнейших производительниц БАД – это фармкомпании. Причем очень крупные, очень известные. Те, которые зачастую относят к, ну, условно относят к Big Pharma, хотя это, конечно, неправильно.
1: Спасибо. Вопрос задает Александр Жирнов. А может, у господина Водовозова и наотропы являются пищей, и их надо продавать без рецепта?
2: Ну, в общем-то, да, в некотором смысле получается так. Но только не у меня, конечно, а у регулирующих органов. Давайте вопросы все-таки будем задавать им. Это же не я придумываю, правильно? Не я сижу и разделяю, что это туда, это сюда. Существуют определенные законодательные акты, существуют определенные регулирующие документы, причем что в Соединенных Штатах, что в Европейском Союзе. Кому интересно, можете поискать, посмотреть. Это все доступно, это все можно найти. То, что относится к наотропам, они и там в основном отнесены в ранг биодобавок. Некоторые наотропы, потому что, как вы понимаете, это очень широкое понятие, и туда очень многие заинтересованные лица включают в том числе и всякие изменяющие сознание, да, или травы, или составы, или еще что-нибудь в этом роде. То есть тут еще нужно понять, что мы включаем в эти наотропы, да. Но если мы говорим о их регуляторном статусе, то в Соединенных Штатах это биодобавки. Точнее так, у них они называются диетические добавки или пищевые добавки. А что в Европейском Союзе, ну, по крайней мере, то, что не запрещено, да, то, что не входит в список наркотиков, прекурсоров, сильнодействующих веществ и так далее, оно входит в ранг биодобавок. Почему? Потому что их эффективность как лекарственных средств не доказана. Все очень просто. Это, опять же, повторюсь, не я придумал, это они придумали. Это первое. И второе. Ну, поскольку это все-таки не совсем моя специализация, давайте про наотропы. Вы сходите в YouTube и поищите лекции Никиты Жукова. И там есть достаточно большой Science Battle, в том числе он проводился в Питере. Там есть с одной стороны Никита Жуков, с другой стороны поклонники наотропов. И вот там очень такая неслабая схватка с массой всякого фактического материала, со ссылками, со всеми остальными. Сразу спойлер, Жуков победил. Да, то есть наотропы, они действительно не являются лекарственными средствами, и люди в них не нуждаются. Поэтому, да, можем их отнести к пище.
0: Кстати, сразу добавлю о том, что конкретно эта лекция лежит на канале «Лаборатории научных видео», и мы обязательно ее прикрепим, и вот там вот, да, где вот Александр сейчас находится, появится всплывающая такая ссылочка, и после того, как вы посмотрите, если вы смотрите в будущем этот эфир, посмотрите этот эфир, вы, соответственно, сможете перейти и посмотреть на этот самый батл про наотропы.
2: Он длинный, но интересный.
0: Он длинный, да, это правда. И продолжаем с вопросами. Гарин прислал вопрос. Арбидол – БАД или антибиотик?
2: Это хороший вопрос, конечно. Но, к сожалению, это лекарственное средство. То есть именно это действующее вещество зарегистрировано как лекарственное средство.
0: К сожалению, многих, сколько я знаю.
2: Да.
0: Регулярный наш подписчик, человек, который постоянно смотрит стримы и пирожок с ковидлом, прислал вопрос, даже не вопрос, а утверждение. А по моей начинке просили задавать поменьше. По вашей начинке просили вообще не задавать вопросы. Вот, спасибо вам большое за то, что поддерживаете наши стримы регулярно. Виктор Гелион Прайм с нами. Алексей, просто спасибо за просвещение. С удовольствием вас слушаю.
2: Да. Не вы один. С котом Саймона, да, вас благодарим тоже.
0: И вопрос Майкл Нитрат. Нитрит. Спасибо за лекции. Вы говорили, что недостаток витаминов – это редкость. Касается ли это людей, которые преимущественно питаются фастфудом? С чем связаны рекомендации врачей потреблять больше овощей? И спасибо за поддержку за донат.
2: Ну, здесь сложно себе представить человека, который питается только фастфудом. Да, но, во-первых, это дорого. Начнем с того, что если мы посмотрим, сколько стоят те же бургеры различные, да, или какие-нибудь еще такие вот фастфудные вещи, то вот сейчас, скажем, если мы пойдем посмотрим в магазине, сколько стоят яблоки, там, груши или еще что-нибудь в этом роде, то выигрывать будут как раз натуральные продукты. Как бы это странно ни звучало, сейчас достаточно большой выбор, они свежие, они сезонные и так далее, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, в чем проблема? Нарушения питания, которые возникают при потреблении фастфуда, они не могут быть компенсированы приемом витаминов. То есть, если даже вдруг там что-нибудь и возникает, то нужно понимать, да, что перекосы, вот такие сильные перекосы в диете в любую сторону, либо в сторону углеводов, либо в сторону жиров и так далее, они не компенсируются приемом витаминов. То есть это нужно корректировать целиком диету. Ее нужно делать, ну, как рассказывала Елена Мотова, наверное, помните ее выступление, оно одно из самых популярных. Сейчас на YouTube, кажется, да, среди УПМовских. И она рассказывала о том, что питание должно быть и полноценным, и рациональным, и взвешенным, но при этом оно может быть и вкусным, и не только полезным, да, но еще и даже приносит удовольствие в том числе. А если мы говорим о овощах и фруктах, то здесь, смотрите, есть очень интересный момент. Почему врачи рекомендуют, то есть и я в том числе, и Елена тоже самое говорила на лекции, что нужно есть натуральную пищу. То есть вот если вы хотите получать витамины, то ешьте овощи и фрукты. Почему? Ну, просто потому, что если мы применяем витамин в виде биодобавки, в виде лекарственного средства, неважно, как там оно зарегистрировано, но вот у нас есть действующее вещество, там витамин С, ладно, предположим. Когда вы его принимаете из аптечного препарата, вы принимаете только витамин С. А в том случае, если вы принимаете витамин С из яблока, из арбуза, из дыни, там, не знаю, из перца или еще из чего-нибудь, то вы еще вместе с витамином С получаете, во-первых, набор, очень немаленький набор самых разных микро- и макроэлементов. И, кроме того, важнейшую вещь, которая называется клетчатка. Что интересно, где-то годов, наверное, до 80-х, если не до 90-х прошлого века, клетчатка называлась балластные вещества. То есть они считались таким побочным эффектом. И поэтому вот и возникала такая идея, а зачем нам все вот эти балластные вещества? Давайте мы выделим все полезное, что есть в продуктах, превратим это в таблетку и будем принимать. Но когда выяснилось, что это совсем не балластные вещества, что это чрезвычайно нужная вещь и для моторики кишечника, и для здоровья нашей микрофлоры, и для еще вот кучи самых разных задач и целей, да, ну, например, нам нужно жевать. Вот эта вся клетчатка, она нас заставляет в том числе двигать челюстями, зубами и прочими составными частями нашего ротового аппарата. И вот эта тренировка, она необходима для здоровья всего желудочно-кишечного тракта, то есть не только зубов. Вот всякая жидкая пища, сублимированная, там еще какая-нибудь, вот тот же фастфуд и прочее-прочее, то, что легко жуется, она вредна еще и с той точки зрения, что это меньшая нагрузка, чем требуется для нашего желудочно-кишечного тракта, вот прямо начиная с зубов и заканчивая прям выходом. И поэтому клетчатка, она сейчас везде во всех рекомендациях, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует около, ну, как минимум 300 грамм овощей и фруктов в день потреблять, именно для того, чтобы мы получали эту самую клетчатку. Поэтому по мере изменения наших знаний о том, как вот эти все макро-микронутриенты из пищи влияют на наше с вами здоровье, изменяется и подход к питанию, да, и подход к тем же биодобавкам и прочему. Если раньше мы могли бы сказать, что да, биодобавки более оправданы, именно потому что, ну, все остальное же балласт в еде, нам оно не нужно. А теперь мы выясняем, что нет, вот как раз балласт – это есть основа, то есть то, что мы должны получать. А вот эта всякая мелочь в виде витаминов, там каких-нибудь калия, натрия и прочего-прочего, это уже просто полезный и приятный бонус к основной массе питательных веществ.
1: Спасибо. Вопрос задает Роман Щетенко. А почему лектор не привел статистику тех же штатов о проблемах применения лекарственных средств? Неужели БАД опередили ЛС по этому показателю?
2: Ну нет, конечно, не опередили, это само собой, но здесь классическое передергивание. Во-первых, у нас уже есть набор лекарственных средств, у которых есть проблемы, у которых есть побочные эффекты, у которых есть летальные исходы. Это все описано, посчитано и так далее. Зачем нам еще дополнительные проблемы, которые создаются биодобавками? Первое. Второе. Когда мы говорим о лекарственных средствах, извините, конечно, но их побочные эффекты – это прямое следствие наличия прямого действия. То есть, если есть реальный какой-то эффект у препарата, у него обязательно будут побочные эффекты. Почему? Ну, просто потому, что основная масса мишеней на сегодня для лекарственных средств – это либо рецепторы, либо ферменты. На гены и на все остальное мы, конечно, можем влиять, но в гораздо меньшей степени. Основное – это рецепторы и ферменты. Проблема в том, что и рецепторы, и ферменты раскиданы по всему нашему организму. Они есть везде, просто где-то их побольше, где-то их поменьше. Если мы принимаем, ну, например, бета-блокатор для сердца, да, для того, чтобы оно не билось слишком часто, чтобы не было тахикардии и так далее, мы одновременно с этим, например, получаем сужение просвета бронхов. Это не потому, что лекарство плохое, это потому, что наш организм так устроен. Да? То есть у нас есть рецепторы по всему организму. И бета-рецепторы, бета-адренорецепторы есть и в бронхах, и в сердце. Они разные. Где-то побольше, где-то поменьше. Но вот мы хотим, да, то есть наша основная цель, ну, например, человек перенес инфаркт, у него сердечная недостаточность, нужно немножечко снизить частоту сердечных сокращений, чтобы не было дополнительной нагрузки на мышцы, на миокард. Да, мы будем выбирать. Мы выбираем основной эффект. То есть нам главное урежить ритм сердечный. Все, что будет сопровождаться, ну вот проявление, скажем, со стороны той же дыхательной системы, это допустимый урон, можно так назвать. Это вещь, которая не влияет радикально на состояние заболевшего. И некоторое время он это может вполне себе перетерпеть. Почему? Ну, потому что даже если немного сузится просвет бронхов, для него это не будет проблемой. Он же не будет какую-то большую физическую нагрузку себе давать. Почему? Ну, потому что он перенес инфаркт. И так далее, и так далее. То есть лекарства всегда назначаются после взвешивания всех за и против. Да, мы применяем лекарство как меньшее зло. Большим злом при этом является болезнь. А если мы говорим о биодобавке, то мы его как применяем? Мы его не применяем при болезнях, да, потому что при болезнях нам нужно лекарство. А биодобавки не являются лекарством, о чем написано на каждой упаковке. Поэтому тут все достаточно просто и логично. Не нужно их смешивать между собой. Это принципиально разные вещи.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Вопрос задает Виктор Нарбут. Ну хорошо, а почему мне помогает L-тирозин?
2: Это хороший вопрос. А почему мне помогают котики, например? Человек не может ответить на этот вопрос. И вот так вот я издалека тоже не смогу ответить на этот вопрос, потому что человек, когда оценивает свое состояние, он не объективен. И вот я, если тоже буду оценивать свое состояние, несмотря на то, что я все-таки, наверное, врач немножко, я могу допускать ошибки, я могу неправильно интерпретировать то, что происходит с моим организмом. И да, конечно, у людей зачастую появляется такой соблазн, что если он что-нибудь принимает, то нечто обнаруженное у себя позитивное или положительное, он обязательно на вот это вот принимаемое спишет. Но может быть и обычное совпадение, может быть обычная корреляция, да, то есть два процесса идут параллельно, не пересекаясь вообще никак, не состоя друг с другом в причинно-следственных связях. Но поскольку человек, в принципе, любит закономерности, красивые цифры, красивые графики, все остальное, он постарается эту сову вот на свой глобус посадить, чтобы она сидела рядом, была красивой, да, и он как бы свидетельствовал о том, что он действует правильно. Вот этот аргумент, который называется «а мне помогает», он абсолютно не научен, да, он не может быть применим, используем и так далее, просто почему? Для того, чтобы доказать, что помогает, нужны клинические исследования, да, то есть определенным образом собранные, созданные с нужным дизайном, с правильным дизайном, с обсчетом полученных результатов, лучше, если с контрольной группой, можно с группой сравнения, тоже подойдет, и так далее. И только после этого мы сможем сказать, что вот на такой-то когорте, то есть вот именно такие-то люди, либо с патологией, либо не без патологии, либо с конкретной патологией, такого-то возраста и так далее, и так далее. В таких-то условиях, то есть мы проверили вот такие-то условия, но не смогли проверить вот такие-то. И вот этот препарат, да, он оказывается более эффективным, чем, например, плацебо. Или чем, например, вот такой-то препарат, который уже есть на рынке и применяется по этому показанию. Так что, почему помогает? Это просто потому, что вам так может казаться. Вот такой ответ.
0: Спасибо. Далее вопрос с донатом. Гарин его прислал. Алексей, категорически приветствую. Будет ли у вас лекция по спортивным добавкам? Спасибо за ответ. Всем здоровья побольше. И следующий вопрос, он просто поддерживает вопрос Гарина. Это снова Виктор Гелион Прайм. И вам тоже еще раз спасибо за донат. Да, поддерживаю вопрос Гарина. Сделайте лекцию по спортивным добавкам. Было бы актуально и полезно.
2: Да, это было бы актуально и полезно, но я не специалист по спортивным добавкам. Понимаете, я, в общем-то, осознаю границы своей компетентности и стараюсь за них не выбираться. Если вам интересна проблема спортивного питания, спортивных добавок, поищите на Медаче. Был, я сейчас не скажу, когда, потому что я уже, если честно, забыл, когда конкретно это было. Там был подкаст с очень грамотным и очень квалифицированным спортивным врачом, и он был посвящен именно спортивным добавкам. То есть сначала туда пытались пригласить меня, но я вот то же самое сказал, что, ребята, это не моя тема, то есть я не могу о ней говорить. Давайте найдем спеца. Вот очень долго искали. По-моему, несколько месяцев ушло, прежде чем мы нашли, просто потому, что, как оказывается, в этой теме еще хуже, чем в диетологии. То есть найти доказательного спортивного врача еще сложнее, чем доказательного диетолога. Ну, мы нашли и того, и другого. Да, то есть доказательный диетолог выступал на УПМ Елена Мотова, а доказательный спортивный врач выступал в подкасте Медача. Кому интересно, поищите, посмотрите. Там, по-моему, даже в двух частях. Достаточно большое повествование. Пусть об этом лучше рассказывает специалист.
0: Спасибо. И дальше Тимур Воронков прислал сразу два доната, приличных таких донатов. Спасибо огромное, Тимур, за поддержку как стрима, так и наших проектов. Первое сообщение. Вопросов нет, просто передаю привет. Всем привет, Алексей молодец, книжка интересная, но больно уж тонкая. У меня дядя тоже военный врач в прошлом и тоже так же крут. Вот. И вдогонку также Тимур Воронков следующим донатом прислал сообщение. А, нет, есть один вопрос. Я люблю есть пророщенную пшеницу и всякое такое прочее. Просто для удовольствия ем. Полезно ли это, вредно, усваивается или нет? Есть ли показания или противопоказания?
2: Ну, противопоказания, конечно, могут быть. Это различные воспалительные процессы в кишечнике. Да? То есть, либо синдром раздраженной кишки, либо какие-то язвенные процессы. Болезнь Крона и так далее, неспецифический язвенный колит. И, в общем, в том случае, если действительно кишечник плохо воспринимает грубую клетчатку, потому что пророщенные зерна пшеницы – это, в общем, достаточно грубая клетчатка. Более щадящая, она, например, ну, в том же арбузе, да, или в том же банане, или еще что-то в этом роде. Если вам это нравится, ради бога, ешьте. Замечательно. То есть ничего плохого в этом нет. Не исключено, что там будет даже кое-что полезное, потому что, да, действительно, семена, как вы понимаете, да, это такой специальный запас для того, чтобы из него развилось целое растение. Поэтому, да, действительно, это кладезь, можно сказать, так и микро- и макроэлементов. И не исключено, что вашему организму, да, удастся оттуда чего-то натаскать для своих закромов. Это во-первых. Во-вторых, это действительно иногда может даже приносить удовольствие. Я знаю людей, которым это нравится, реально нравится. Рассчитывать на это как на некий профилактический продукт я бы не стал. Да. Показания какие-то, ну, я тоже не скажу. Одно единственное показание. Вам нравится? Прекрасно. Можете дальше продолжать. Пока позволяет здоровье, да, пожалуйста, вы можете есть все, что вам заблагорассудится.
1: Спасибо. Константин Ломака у нас перешел на уровень лаборант, и это значит, он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо, Константин.
0: Большое спасибо, Константин.
1: Да, Алистер Граут спрашивает. Сначала он благодарит, спасибо за ваш труд по просвещению, а дальше вопрос. Что тогда на данный момент наиболее близко к понятию «таблетки от голода»? Гранулированный комбикорм, жевание и клетчатка, и сухое молоко, нутриенты и витамины.
2: Ой, это прям очень интересно. Вы знаете, существуют такие, ну не совсем, конечно, таблетки, но есть специальные пайки. Морские, например, ну в основном, конечно, морские, для тех, кто потерпел кораблекрушение. Поинтересуйтесь, они есть, они в том числе есть в свободном доступе, они продаются, и посмотрите состав. он очень интересный, там овсяная мука, жиры, сахар и так далее, и так далее. Вот от голода наиболее эффективной таблеткой окажется вот именно такой состав. Там буквально небольшой такой брикетик, и на несколько суток такого запаса может хватить. То есть там не один, конечно, но один брикетик, скажем, его будет достаточно, наверное, на половину суток, я бы сказал так. Мы пробовали ради интереса. В общем, съедобно, да, такой странный достаточно вкус, но вещь очень сытная. И действительно потом есть не хочется очень долго. Видимо, это связано с балансом как простых углеводов, так и непростых, то есть тугоплавких, можно сказать так, которые длительное время действительно перевариваются в нашем кишечнике и оставляют ощущение сытости часами. Понятно, что калорийность там просто зашкаливающая, но, еще раз повторюсь, это специальный рацион, да, то есть аварийный рацион, и там калорийность – это как раз то, что в такой ситуации она прям требуется. Кроме того, можно поискать, например, армейские пайки, причем горные. То есть вот горный армейский паёк, он тоже, считайте, можно считать его таблеткой от голода. Там тоже есть различные и батончики специальные, и плитки, и концентраты, и прочее, прочее. Да? То есть вот такая вот пища, ее сложно назвать здоровой, понимаете? Вот в чем проблема. Эта вещь разрабатывалась именно для экстремальных ситуаций. То есть либо вокруг вас там плавают акулы, динозавры там и прочее, прочее, хотят вас съесть, да, вы пытаетесь как-то спастись, либо вы где-то высоко в горах, а вокруг вас все равно акулы и динозавры, да, то есть это какая-то ситуация нерегулярная, скажем так, не для регулярного употребления такая пища. Ну, наверное, вот ближе всего, из того, что мне приходилось видеть, наверное, ближе всего именно такие средства.
1: Вопрос задает Галина Гаврилко. Спасибо вам огромное за прекрасные лекции. Проводились ли в РФ исследования БАДов на соответствие составу, указанному в инструкции? Или только в США такая статистика есть?
2: Нет, такая статистика есть. И в Европейском Союзе, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Индии даже, и в нашей стране в том числе. Проблема в том, что, понимаете как, такие исследования, они не проводятся вот просто так, что вот кому-то захотелось, а давайте проверим. Ну, просто потому, что на это требуются деньги. Это достаточно недешевое, я бы сказал, исследование, потому что требуется и хроматография, и очень многие другие методы, и ядерно-магнитная резонансная спектроскопия, например, да, то есть там вполне себе нормальная, хорошая, рабочая и дорогостоящая аппаратура задействована. Поэтому стоить это будет немаленьких денег, и если это какая-то, например, заинтересованная группа, да, она может профинансировать такое исследование. Но для этого должны быть какие-то веские основания. Ну, например, эта группа принимает какой-то препарат или какую-то биодобавку, и вдруг, например, у них, у всех начался какой-то побочный эффект странный, например, и они больше ни с чем это связать не могут. Да, тогда они могут обратиться в референтную лабораторию Роспотребнадзора и оплатить, естественно, исследование качественно-количественный состав вот этой вот самой биодобавки. У нас были, да, такие были вещи, но они проводились по наводке фармкомпаний, как вы понимаете, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы конкуренция была здоровой и чтобы всякие пищевые продукты не маскировались, ну, например, под средства для лечения эректильной дисфункции. И да, производители таких препаратов, они как раз и скинулись и оплатили исследование нескольких десятков биодобавок, ну так называемых мужских. Они очень активно рекламировались, и до сих пор некоторые из них в продаже остаются. Так вот, когда их раскатали на всей этой химико-аналитической аппаратуре, выяснилось, что там внутри самые настоящие репатентеры. То есть те же препараты, которые продаются по рецепту, который производится вот теми фармкомпаниями с ограничениями, с противопоказаниями, со всем остальным, но это там, в фарме, да, то есть им запрещено, например, очень многие способы и виды рекламы, просто потому что это рецептурный препарат. А здесь биодобавка, ей разрешено все, почему? Потому что это пища, но там внутри спрятан рецептурный препарат. Вот это как бы та ситуация, которая, мягко говоря, не одобряется ни в Соединенных Штатах, ни в Европейском Союзе, ни в нашей стране.
0: Спасибо большое. И еще нам нужно сказать несколько спасибо за спасибо. Алексей Крылов прислал нам донат, поддержал стрим, спасибо. Также человек по имени Котис написал: «Водовозов топ». Полностью согласен. Большой привет из Перми. Спасибо вам за лекцию. Ждем снова в гости. Екатерина Трубицына с нами.
2: С удовольствием. Да-да-да, Екатерина. Я очень буду рад еще раз показаться в Перми, когда вся эта ерунда закончится с ковидом.
0: Даже я уже готов в Пермь. Михаил пишет: а если бы вас пригласили принять участие в дискуссии с врачами-сторонниками БАДов, вы бы согласились?
2: Ой, вы знаете, я очень не люблю подобные дискуссии, просто потому, что это обсуждение, понимаете как, кто лучше выглядит, кто громче кричит и кто более убедителен. Вот исключительно это так оценивается, понимаете? Это не вопрос установления какой-то истины внутри, а это исключительно у кого какая харизма, да, размером. Вот и все. Я не думаю, что это полезно для зрителей, да, потому что те, кто был за биодобавки, они и так останутся ими. Те, кто сомневались, они не получат какой-либо более-менее доступной, нормальной пищи, скажем, для размышления. С одной стороны. А с другой стороны, все-таки, если это ну, хотя бы один на один, а не так, что там один на 10 человек, например, то некоторую полезную информацию в таком формате выудить можно. Да, действительно, это так. И в качестве примера приведу еще один батл. Да, Виталий, по-моему, он тоже у вас есть, когда мы с Сацулиным дрались по поводу БАДов.
0: Надо вспомнить. Но я, честно говоря, не помню, чтобы у меня...
2: Из зануды.
0: С Сацулиным. Может быть. Не исключено, да. Посмотрите на канале лаборатории. Если не найдете, поищите еще.
2: Да. Вот можно посмотреть, как выглядит вариант. Один из вариантов такой, ну, условно, передачи, да, когда дается слово, то есть не перебивая друг друга, не в режиме Малахова, например, да, а вот именно когда дается время на выступление одной стороне, потом другой стороне, потом, что называется, прение, ну, в общем, что-то вроде суда получается так, по какой-то определенной теме. И, да, с некоторыми сторонниками, противниками всяких разных интересных теорий, вещей или подходов мне приходилось, да, сталкиваться в том числе и в радиопередачах, и в телевизионных передачах. Но в том случае, еще раз повторюсь, когда есть возможность изложить свою точку зрения, ее аргументировать и так далее, и так далее. Когда это просто исключительно на крик, да, потому что, да, действительно, в некоторых, когда приглашают некоторые передачи и рассказывают, что вот там будут и сторонники, и противники, но вы там не молчите, да, вы будьте агрессивны, понимаете, что это шоу, то есть нужно прорываться, нужно перебивать, нужно кричать и так далее, и так далее. Я говорю: нет, спасибо, это как-нибудь без меня.
0: Спасибо большое. И еще один вопрос от Тимура Воронкова, который просто продолжает спонсировать наш канал. Тимур, огромное спасибо вам за поддержку. Так надо же, чтобы желудок был наполнен, чтобы пришло чувство насыщения. И таблетка должна быть не только энергоемкой, но и объемной или нет? Не зря же в студенчестве желудок водой обманывали.
2: Вот. И здесь то же самое срабатывает еще и обман водой. То есть мы не просто это жуем, да, мы это еще запиваем. И желательно, чтобы вода была теплой или горячей, если есть такая возможность. В этом случае, да, действительно, мы можем надуть, ну, в кавычках, конечно, нашу систему пищеварительную и наш мозг, потому что, конечно, он ориентируется на механическое растяжение стенок желудка, хотя в меньшей степени, в большей степени, конечно, он ориентируется на уровень глюкозы. Потому что рецепторы глюкозы, они разбросаны по нашему организму. Они есть и в гипоталамусе, они есть в поджелудочной железе и так далее, и так далее. То есть везде своя система слежения за глюкозой. И это как бы основное. То есть если у нас есть глюкоза в норме, значит все остальное тоже более-менее в норме. И да, в том случае, если мы еще хотим добавить как бы убедительности для нашего организма, то можно это дело действительно запить водой.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Квадруг, который,
0: наверное,
1: спрашивает.
0: Драг, как таблетка, наверное, в этом смысле.
1: Ну, или Квадраг, я не знаю. Как хотите, читайте. А кофеин – это БАД?
2: Вот, тоже хороший вопрос, да. Он еще раз показывает, что здесь есть недопонимание до сих пор. Еще раз. БАД – это форма регистрации. У нас есть некие субстанции, из которых мы можем изготавливать и биодобавки, и пищу, и лекарства. Другое дело, что зарегистрированы они могут быть по-разному. Вот тот же кофеин – это прекрасный пример, который может быть зарегистрирован как биодобавка, то есть он может входить в состав биодобавок. Второе, он может быть зарегистрирован как пищевой продукт, и основное его применение – это пищевой продукт действительно. И третье, он может быть зарегистрирован как лекарственное средство. И да, действительно, кофеин входит в состав, ну, например, комбинированных анальгетиков. Просто потому, что по неизвестной пока что и непонятной нам причине он отлично их протаскивает через гематоэнцефалический барьер, и они действуют быстрее, чем если бы эти те же нестероидные противовоспалительные средства принимались бы отдельно. Ну, тот же анальгин, например. Да, вот если его совместить с кофеином, он сработает гораздо лучше. Опять же, мы не знаем почему. Но вот это точно проверено в клинических исследованиях и доказано, что да, действительно, эффект наступает быстрее. Так что мы не можем сказать, что кофеин – это БАД, или что там еще что-то – это БАД или нет. Это субстанция, из которой можно сделать некий продукт, который можно зарегистрировать как биодобавку, как пищу и как лекарство. Вот примерно так.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Багир Маугли. Во как. Витамин В12, литий, L-тирозин. Что из этого не относится к БАДам? Ну, продолжение предыдущего вопроса.
2: Да, вот абсолютно то же самое, да, то есть мы продолжаем ту же тему. И да, действительно, витамин В12 может находиться как в биодобавках, да, он там есть, как в пищевых продуктах, он там тоже есть, и так и в лекарственных средствах, он там тоже есть. Это еще раз классика жанра. Вот то, что перечислено, это субстанции, это основы, из которых мы можем сделать нечто, которые потом мы зарегистрируем в зависимости от наших потребностей или необходимостей.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вопрос от Даниила Савченко. Даже не вопрос. Просто прислал донат небольшой и сказал, я против БАДов, только доказательная медицина, только хардкор. Спасибо, Даниил, за то, что смотрите и поддерживаете. Лида прислала нам вопрос. Алексей, случается, что беременность возникает спонтанно, но при этом вы говорите, что фолиевую кислоту принимать профилактически нельзя. Как же быть? Принимать ее уже постфактум, будучи в положении?
2: Ну, тут нужно понимать, что далеко не все беременности возникают спонтанно, это во-первых. Во-вторых, далеко не у всех людей существует дефицит фолиевой кислоты, да, настолько выраженный, чтобы это нужно было гасить какими-то специальными препаратами. Кроме того, например, в некоторых странах, ну в нашей пока нет, но в некоторых странах есть программы фортификации, что называется, пищи фолиевой кислотой, и там такая проблема не стоит. Но если мы посмотрим и будем делать такие допущения, да, что вот исключительно ориентируясь на возможность спонтанной беременности, вот просто интересно, ну ладно, хорошо, если есть... предположим, половая жизнь, если есть и, так сказать, готовность к рождению, ко всему остальному. Ладно, мы такой вариант рассмотреть можем. Но есть другие варианты. Есть, когда люди не живут половой жизнью. Это во-первых. Есть, когда они не планируют детей ни при каких обстоятельствах. И если вдруг спонтанная беременность возникает, они ее прерывают. И так далее, и так далее. Им тоже пить фолиевую кислоту? Нет. Ситуации разные. То есть люди разные, подходы, естественно, должны быть разными. Не может быть, то есть не существует в мире чего-то такого, да, в пище, ну, кроме самой, конечно, пищи, что необходимо вот абсолютно всем людям на протяжении всей жизни, вот это нужно прям специально отдельно принимать, подчеркиваю, отдельно. То есть, да, некоторые вещи мы получаем непосредственно с пищей, и это наиболее ценный, наиболее полный ее источник. Все остальное, к сожалению, в итоге заводит нас в лес коммерческих интересов и продвижение некоторых, ну, не всегда научно обоснованных гипотез и так далее.
0: Хочу сказать о том, что нас уже больше 1000 человек смотрит. Очень приятно, огромное спасибо вам за поддержку. Просто напомню о том, что свои вопросы вы можете оставлять в чате к этой лекции, можете задавать их в суперчате или по ссылке, которая сейчас появится в чате, и она же есть в описании. И таким вот образом присланные вопросы зачитываются в самую первую очередь, имейте в виду. И еще раз спасибо, что смотрите. Надеюсь, вам интересно. По крайней мере, мне очень. И вопрос от Татьяны С., которая спрашивает, а пробиотики? Тоже ерунда?
2: К сожалению, я неоднократно говорил о том, что медицина ни от чего не отказывается, понимаете? То есть нет такого, что мы просто вредничаем, там, ой, нам не нравится, как они называются, или ой, там мне нравится, как они выглядят, давайте не будем их людям давать. Вы же понимаете, что если вдруг появляется нечто, хоть с какой-нибудь эффективностью, это немедленно начинают монетизировать. То есть даже с минимальной эффективностью. От плацебо отличается прекрасно, все, давайте быстренько в серию, в продажу и так далее, и так далее. Я уже говорил во многих лекциях, еще и здесь повторюсь, что фармацевтический бизнес – это в первую очередь бизнес, а уже потом фармацевтический. Да? И то, что если вдруг совпали интересы производителя и пациента, то это просто здорово, это счастье и так далее, и так далее. А если они не совпали, то это проблема пациента как раз, а не бизнеса. Да, действительно, пробиотики изучались. Да, действительно, они появились еще тогда, когда мы не понимали до конца, то есть концепция пробиотиков появилась тогда, когда мы до конца не понимали, как все у нас внутри устроено, в частности, по микрофлоре. Например, когда я еще учился в военно-медицинской академии, нам рассказывали о такой методике, как перезаселение кишечника. То есть, когда есть, например, какой-то длительно текущий процесс в кишечнике бактериальный, ну, та же кластридиальная инфекция, например, либо еще какие-то процессы такие, которые никак, ну, никак справиться не получается. Предлагался вот такой вот достаточно зверский с точки зрения сегодняшней медицины метод. Оказалось бы, да, всего-то 80-е годы. Так вот, что предлагалось? Это облучение кобальтовой пушкой области живота сначала. То есть это радиационный удар по микрофлоре, первое. И второе, это применение антибиотиков широкого спектра действия, у которых эти спектры перекроются. То есть несколько препаратов, мы перекрываем весь спектр, и человеку длительное время вот такие антибиотики дают. То есть мы таким образом стерилизуем кишечник. А дальше мы начинаем заселять его правильными бактериями при помощи бифидобактерина и лактобактерина. Вот таких двух препаратов. Тогда это считалось нормой, то есть нам об этом рассказывали. И это было в арсенале врачей. И я не удивлюсь, если существуют люди, которым именно таким образом пытались перезаселить кишечник. С точки зрения современной науки это полная чушь. Хотя бы потому, что мы на сегодня прекрасно знаем, что состав кишечника, точнее, состав кишечной микрофлоры, он огромен. То есть там такое количество видов, которые мы узнали только после того, как появилась возможность провести секвенирование геномов. Вот той огромной биомассы, которая живет внутри нас. И выяснилось, что там не только лакты и бифидобактерии, они не на ведущих ролях. Там огромный, спаянный и споенный коллектив, который формируется еще опять же. То есть, когда я учился, нам рассказывали, что ребенок рождается со стерильным кишечником. И затем, при контакте с окружающим миром, он начинает его заселять себе. Сегодня, опять же, это считается полной чушью, потому что доказано, что уже в утробе матери ребенок начинает получать первых своих симбионтов. И рождается он уже, да, с зачатками, скажем так, своего будущего сообщества, которое будет с ним всю жизнь. Да, есть небольшой период становления, вот эти самые колики детские, да, это период притирки микрофлоры друг к другу. То есть, когда появились новые жители, да, кто-то из них вошел в это сообщество, кто-то не вошел, но вот они сформировались в течение первых месяцев, все. Они потом на протяжении всей жизни не пустят больше никого. То есть все, они отстроились, они приспособились друг к другу, и теперь это единый организм. Если мы что-то будем закидывать сверху, те же пробиотики, во-первых, специально делали, специально проверяли, то есть ставили радиоактивные метки на эти самые споры бактерий. Так вот, получалось так, что до кишечника долетало чрезвычайно маленькое количество пробиотиков. Почему? Они просто уничтожались желудочно-кишечным трактом, да, то есть кислой средой желудка и протеолитическими ферментами. Это первое. А второе, они как вошли, так и вышли. То есть практически все, что вошло по радиоактивным меткам, потом посчитали, все то же самое оказалось на выходе. Ни одна бактерия из них не задержалась в кишке. Почему? Ее не пустили. Она там чуждая, она там никому не нужна, ее там никто не знает, она не местная. А там стоят очень такие серьезные ребята, которые, опять же, для того, чтобы спокойно жить, мы им предоставляем кровь, мы им предоставляем пищу, все остальное. В ответ на это они как бы оказывают свою услугу. Они тренируют наш иммунитет, то есть именно там происходит обучение лимфоцитов к распознаванию свой-чужой, да, потому что свой – это тот, именно та микрофлора, которая есть у нас в кишечнике, причем конкретный набор, характерный для конкретного каждого человека. Вот, так что это вот проблема, скажем так, она устарела. То есть концепция пробиотиков, она просто устарела. Да, потом появилась еще концепция пребиотиков. Ну почему? Ну потому что тема-то раскрученная, продавать надо, а пробиотики не действуют. А давайте мы будем давать пребиотики, да, то есть кормить или отращивать какую-то специальную флору. Еще раз повторюсь, мы не можем действовать на тот микромир, который есть внутри нас. Да, мы можем попробовать его уничтожить, например, антибиотиками. Но в основном это закончится, ну, может быть, недельной диареей, да, после этого все восстановится, потому что у нас там есть бэкапы. И, как показывает одна из гипотез, и под которой уже такая достаточно неинтересная база накопилась, что один из таких бэкапов хранится в аппендиксе. То есть, когда мы уничтожаем, пытаемся уничтожить микрофлору кишечника теми же антибиотиками, потом наш организм будет все это восстанавливать. То есть, она восстановится, бэкап будет взят из аппендикса. И так далее. То есть система сложная, система, как и многие наши системы, многократно эшелонированная, с множеством степеней защиты от дурака, причем дураком подразумевается сам хозяин. И для того, чтобы внести какие-то изменения извне, это прям надо очень постараться. Ни йогурты, ни кисломолочка, ни какие-то сухие там эти споры бактерий, это все не работает. К счастью, наверное, для нас, потому что иначе мы бы изменили свою микрофлору, и не факт, что в лучшую сторону. Да, если бы мы опирались на старые знания, ну, на те же, что там бифиды и лактобактерии, то на сегодня этого было бы крайне недостаточно. То есть это был бы неправильный подход и так далее. Поэтому давайте мы все-таки будем ориентироваться на научные достижения, на проверенные вещи, да, на те, которые подтверждены, у которых не только эффективность, но и самое главное – безопасность. Вот примерно так.
1: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает пушистая 1 или пушистая Ай и Алексей, подскажите, пожалуйста, витамины же БАД, но при этом ими снимает обострение остеохондроза. Те, что колют, лекарства получаются?
2: А, еще раз, витамины – это субстанции, которые могут быть либо в виде биодобавок, либо в виде лекарственных средств. А то, что снимают якобы обострение остеохондроза, оно проходит самостоятельно. Просто то, что туда запихивают, да, оно как бы, ну, вроде бы должно, по идее, помогать. На сегодня можно перечислить очень небольшое количество лекарственных средств, которые действительно могут применяться при такой неврологической патологии. Но это не совсем все-таки остеохондроз, да, это будет корешковый синдром там, или еще что-нибудь в этом роде. Лучше всего об этом почитать в книге Павла Бранта «На нервной почве», она так называется. Поищите, у него в том числе там есть глава про остеохондроз. Он все это очень-очень замечательно разложил по полочкам и показал, что действительно стоит за той проблемой, которую у нас почему-то принято называть остеохондрозом. Так вот, естественно, никакие обострения этим не снимаются, но витамины могут быть лекарством, то есть их могут реально колоть. И о такой ситуации, я не помню, я рассказывал на форуме или нет, успел или нет, но в лекции я точно это упоминал, в лекции о витаминах. Например, витамин В12. У него очень сложная судьба. На самом деле мы его производим в нашем организме. Ну, не мы, точнее, вот эта микрофлора наша замечательная, она производит его в нашем организме, но ниже уровня всасывания, то есть в толстой кишке, а не в тонкой. Получается так, что вроде бы он у нас есть, но пользоваться мы им не можем. Поэтому он поступает с едой. Но не просто так. В желудке он связывается с внутренним фактором Касла. И вот этот вот агломерат, он потом поступает в тонкую кишку, 12-перстную, если быть точнее, где фактор Касла должен быть оторван при помощи специальных ферментов. И только после этого, да, вот этот В12 будет трансформирован в активную форму, использован нашим организмом, уйдет там в кроветворение и так далее. То есть это чрезвычайно важная вещь, но вот у него такой очень сложный путь. И есть некоторые ситуации, ну, например, недостаток внутреннего фактора Хасла. Да, такое, бывают такие заболевания, при которых его мало, этого

0: препарат можно вводить парентерально, то есть непосредственно во внутреннюю среду нашего организма, чтобы он там внутри работал, да, не проходил вот эти вот все дебри желудочно-кишечного тракта. Но это, пожалуй, наверное, одна из немногих ситуаций, когда лекарство может работать как... то есть витамины могут работать как лекарство. Вторая ситуация – это с витамином В6, пиридоксином, который может работать как антидот при отравлениях некоторыми противотуберкулезными препаратами, например, изониазидом. Тогда, да, его тоже будут колоть, но это исключительно потому, что это уже неотложная токсикология, да, и здесь уже решается вопрос о жизни и смерти. Но, повторюсь, это очень небольшой перечень очень конкретных ситуаций.
1: Спасибо. Вопрос задает Екатерина Трубицына. А про всякий женский корм уже говорили? Подружка питается то НЛ, то Гербалайфом, прости господи, довольна своим похудением. А я вот думаю, как ее организм с этими развлечениями справляется?
0: Ну, вот именно поэтому и существуют все эти женские кормы. И мужские, кстати, тоже. Их более чем достаточно. Мужчины тоже такие вещи применяют. Ну, в основном, конечно, с позиции там биохакерства или наращивания мышц или чего-нибудь в этом роде. Так вот, исключительно потому, что у нашего организма огромные резервы, да, у нас огромные компенсаторные возможности, мы можем вот такую ерунду принимать. Причем даже длительное время, то есть не обязательно короткое и так далее. И даже может случиться такое, что никаких последствий не наступит. Да, такие случаи тоже известны, а те случаи, когда последствия все-таки наступают, они обычно описаны в медицинской литературе, в журналах медицинских, да, в клинических наблюдениях, они попадают потом в метаанализы, и потом я их озвучиваю где-нибудь на лекциях, например.
2: Спасибо. Спасибо. Туэн сказал спасибо и прислал небольшой донат. Огромное спасибо за это, за поддержку нашего стрима. И нас смотрит Сакина Зейналова. Большой привет. И говорит Алексей, вы солнышко.
0: Спасибо.
2: А какие дефициты чаще всего наблюдаются у вегетарианцев?
0: Тут нужно уточнить. Если мы говорим о вегетарианцах, то дефицитов у них нет. Дефицит чаще всего встречается у веганов. Да, то есть уже при строгой диете абсолютно, да, то есть когда недопустимо ни молочная, ни рыбная продукция, ни еще что-то в этом роде, потому что, ну, я думаю, вы смотрели выступление Алексея Яковлева на УПМ, не помню каком, он как раз об этом отлично рассказывал, если интересно, посмотрите, почитайте, и расшифровка лекции есть, и запись есть на YouTube. Так вот, он отлично рассказывал, что вегетарианцы – это, в общем-то, достаточно такая большая когорта. Да? Есть люди, которые употребляют, например, рыбу, песковегетарианцы называются. Есть люди, которые употребляют молочные продукты, то есть лактовегетарианцы. Те, кто едят куриные яйца, ововегетарианцы. Ну и плюс внутри там могут быть самые различные сочетания. Веганство – это все-таки полный отказ от любой животной пищи. И тут мы встречаемся с двумя дефицитами, которые связаны вот именно с таким образом питания. У нас есть два чрезвычайно важных нутриента, которые присутствуют только в животной пище. Это витамин В12, о котором я уже говорил, и это железо. Да, железо может встречаться, скажем, где-нибудь в растениях, во всем остальном и прочем-прочем. Но там немножко другая форма. То есть наиболее биодоступное железо, оно все-таки находится в животной пище. И оно легче всего усваивается, оно лучше всего влияет, скажем так, на весь наш обмен веществ и прочее-прочее. Сюда бы, конечно, было бы неплохо еще добавить кальций, просто потому что, опять же, если мы говорим о биодоступности, то самый биодоступный кальций – это все-таки молочный продукт. Вот. Ну, это уже как бы такой третий кандидат, но он не стопроцентный, да, потому что растительный кальций, он тоже, в общем-то, существует в очень даже неплохих количествах, его можно добывать, имеется в виду, наш организм может его добывать в случае чего. Тут еще нужно понимать, да, что зависит очень сильно от того, взрослый это организм или развивающийся, то есть детский. Вот детям, например, такие экзерсисы прямо противопоказаны.

0: просто потому, что потребность в самых различных питательных веществах у них может кратно отличаться от потребности взрослых. И если ребенка с детства, понятно, что против его воли, потому что у него он не может еще выразить такое желание, его пересаживают на веганскую диету, то, к сожалению, у нас есть слишком много примеров, которые в том числе описаны в медицинской литературе, когда все это заканчивается достаточно печально. То есть огромное количество самых различных заболеваний, очень плохое состояние здоровья, ну и так далее, и так далее. Почему? Потому что закладка очень многих жизненно важных функций, она происходит, естественно, в детстве. То есть и соединительная ткань формируется, и костная, что самое главное, да, то есть мы в детстве закладываем в кости кальций. Если мы его не заложили в нужном количестве, то нам потом просто нечего будет выбирать оттуда в течение всей оставшейся жизни. У нас где-то после 25, ну примерно около 25 лет, прекращается забрасывание вот этого кальция в депо, в костное, а потом мы его только оттуда таскаем. Больше никак мы его пока что, по крайней мере, не научились его полноценно загонять обратно в нужном количестве без побочных эффектов. То есть да, когда приходится бороться с остеопорозом, мы вынуждены мириться с теми побочками, которые дает длительный прием кальция и витамина D3, но это, как бы, как я уже говорил, да, очень часто мы просто делаем выбор из двух зол, и в данном случае в такой вариант, что просто повернуться, да, вот обычный поворот сделать и сломать себе шейку бедра, такие случаи, к сожалению, описаны, да, из-за остеопороза, это как бы не самое страшное получается, вот те побочки, которые есть у кальция и D3, это не самое страшное, что с человеком может произойти. Поэтому, да, приходится постоянно искать баланс, постоянно учитывать все факторы, которые мы можем учесть, и, конечно же, опираться на научные данные.
1: Спасибо.
2: И мы находимся в эфире уже чуть больше часа. Я думаю, самое время сделать маленькую такую паузу, рассказать о том, каким образом вы можете, например, помочь нашему стриму, рассказать о том, что существует проект «Лаборатория научных видео», проект «Антропогенез.ру», и вы можете поддержать нас, как непосредственно поставив лайк этому видео, или зайти, например, на наши патреоны и там нас поддержать. Ну, а если вам хочется конкретно данный стрим поддержать, вы можете отправлять свои вопросы в суперчат или по ссылке, которая существует в описании. И у нас еще есть несколько объявлений. Александр, я передам тебе слово.
1: Да, коллеги, значит, во-первых, я хочу сказать, что у нас уже запланирован следующий наш стрим, который будет в субботу на канале «Антропогенез». И там у нас уже хорошо вам знакомый палеонтолог, хранитель палеонтологической и геологической коллекции Дарвиновского музея Ярослав Попов в формате «Эффект присутствия» отправится на экскурсию в Национальный музей Бразилии. И я хочу сказать, что этот музей, он вообще-то сгорел. Поэтому посетить его вживую у вас, увы, даже если отменят все ограничения, не получится, только виртуально. Поэтому это, можно сказать, полноценная виртуальная экскурсия в Национальный музей Бразилии в эту субботу. Поэтому подпишитесь на канал, в данном случае на «Антропогенез», ну и, конечно, на лаборатории научных видео тоже. И, друзья, и не забудьте, кстати говоря, поставить лайк вообще видео, которое вы сейчас смотрите. Вас смотрит нас сейчас 1000 человек, а лайков отнюдь не 1000.
2: 1227, сделайте, если быть точным, и 433 лайка.
1: Друзья, ну
0: почему... Не в лайках счастье.
1: В чем сложность протянуть, так сказать, потянуться мышкой? Просто если вы это сделаете, это видео может попасть в рекомендации к каким-то другим зрителям, и то те важные, полезные вещи, которые рассказывает Алексей, увидит больше людей. Это в наших с вами интересах. И это же не сложно, друзья. Так сказать, еще раз поделюсь, уже, наверное, не новостью, что я написал книжку «Странная обезьяна». Вот, она вышла в издательстве «Alpina Nonfiction», почти 600 страниц, и она посвящена целиком не просто антропогенезу человека, а вот конкретным аспектам, тому, как эволюционировали у нас с вами, у наших предков, волосы, и как эволюционировала пигментация. Почему мы получились такие разные, с разной кожей, разными глазами, разными волосами. Я рассматриваю как историю того, как изучался этот вопрос, так и современные представления вот, научные, в том числе с точки зрения генетики, с точки зрения и палеонтологии, и палеантропологии. Вот, и я буду признателен вам, друзья, за отзывы поделитесь вашими впечатлениями. Для меня это очень важно, как для автора. Если это будут негативные отзывы, ничего страшного, я с этим смирюсь. Вот, книга есть и на Озоне, и электронная версия на Литресе. Так, Виталий, что бы нам еще такое объявить?
0: Объявить, что на четвертой обложке этой книги есть мой отзыв.
1: Да, на четвертой обложке этой книги есть отзыв Алексея Водоозова, а это что-то значит, друзья. Это много значит. Спасибо, Алексей, что напомнил.
2: Ну, я еще хочу добавить о том, что после завершения этого стрима все вопросы, которые вы задаете, будут переданы Алексею. Он выберет два лучших из них, и мы, соответственно, подарим сувениры в виде футболок. Вот. Это тоже
1: футболки
2: важно.
1: Футболки классные.
2: Да, и хочу сказать спасибо всем, кто прислушался. Прямо сейчас лайков уже 647. Резко возросло. Большое вам спасибо.
1: Спасибо, друзья.
2: Это круто, это круто.
1: И давайте вернемся тогда к нашим вопросам. Евгений Дремин задает вопрос. Можно ли доверять калорийности как показатель сгораемости продукта в колбе отражает реальное насыщение организма энергией? А БАДы в виде капсул или порошка обычно вообще не горят.
0: Ой, отлично горят, это зависит от того, куда кидать. У меня просто есть опыт. Если в хорошо раздутое пламя, знаете, горят за милую душу. Это первое. Второе, ну, понятно, что это очень такой условный показатель, калорийность. И опять же, здесь я замолкну, потому что это все-таки не моя область. Это область Елены Мотовой. И рекомендую либо ее книгу «Мой лучший друг желудок», либо в том числе ее лекции, которые есть на YouTube. Калорийность она там тоже затрагивает, рассматривает. И да, это действительно многие не знают. То есть существует, почему калорийность, что это такое? Существует калориметр, то есть такой специальный прибор, ну, как большая такая чаша, куда забрасывается некий продукт и сжигается полностью. Да, и вот количество энергии, которое выделяется при сжигании вот таким образом, оно и считается вот теми самыми там или 300 килокалорий, или там 400 килокалорий, которые вы видите на обложке или на упаковке того или иного продукта. А считается как, что, смотрите, ведь это же тоже окисление, то есть сгорание это тоже окисление, просто такой экстремальный его вариант, а внутри нашего организма происходит другое окисление, да, то есть, ну, гораздо менее экстремальное, постепенное и так далее, с образованием АТФ и прочего. Но вот считается, что примерно, да, что примерный паритет есть. То есть, если больше калорийность при сжигании, то, скорее всего, будет и больше калорий выделяться, и больше энергии выделяться при окислении внутри нашего организма. Вот такой это условный достаточно показатель.
1: Спасибо. Вопрос от Госдепа Ниберу. Ни больше, ни меньше. А что, если в кормушке для амнепомагаев подсыпать безопасное плацебо против настоящего?
2: Хочу сказать, что Госдеп Нибиру очень неслабый такой донат прислал. Огромное спасибо за поддержку.
1: Да, спасибо,
0: Госдеп. Да, а мне помогает и хорошее. Такого я еще не слышал. Ну, в принципе, это руководство подъехало, да? Вы же понимаете, что мы все здесь под Госдепом Нибиру ходим. Да, поэтому они как бы привезли новый термин, будем им теперь пользоваться достаточно активно. Идея плацебо, да, подсыпать плацебо, с одной стороны, это, конечно, здорово, а с другой стороны, не поверите, но это неэтично с точки зрения медицины. То есть медицина находится в достаточно таком странном положении. Мы обязаны рассказывать пациенту, что конкретно мы ему назначаем, да, что там конкретно содержится, как это будет действовать. Альтернативщики такими обязательствами не связаны. То есть они могут рассказывать все, что угодно, или не рассказывать, что конкретно там находится. А врачу есть даже такие, знаете, достаточно большие и пространные дискуссии в медицинском сообществе о том, вообще в принципе, можно ли, этично ли использовать сейчас, вот в наше время, плацебо, когда превалирует концепция информированного согласия. То есть, когда мы должны рассказать человеку все, да, и под роспись, и не просто так, что мы до него довели, мы все объяснили, все сказали. Если мы скажем, что мы даем ему плацебо, мы должны, обязаны это объяснить. И не уверен, что это прям всем людям поможет. Но при этом вот как раз эту особенность эксплуатируют самые разнообразные шарлатаны, им-то не надо, опять же, повторюсь, им не надо раскрывать все свои карты, они этим активно пользуются, и в основном они, конечно, продают плацебо. И в большинстве случаев, и хорошо, что так. Но иногда они хотят, чтобы это плацебо работало, и тогда туда они начинают подмешивать самые настоящие фармсубстанции, и вот тут уже начинаются проблемы, да.
1: Будем лаконичны.
0: Вот. Хорошо.
2: Ох, говорят, что у меня нет, не было звука. Извините, пожалуйста, я возвращаюсь со звуком. Представляю себя, меня зовут Виталий Краус, это я только что проморгал то, что у меня звук отключен. И я автор проекта «Лаборатория научных видео», тот самый канал, на котором вы сейчас и наблюдаете этот стрим. Еще раз представлю, конечно же, Александр Соколов, человек, который душу вложил в проект «Антропогенез.ру». Ну и наш любимый гость Алексей Водовозов. Опять же, не знаю, зачем представлять. Спасибо огромное за то, что смотрите в первую очередь. Так, ну и Даниил Савченко задает следующий вопрос. Простите, не по теме, смотрел вашу лекцию про смерть. Между прочим, эта лекция тоже есть у нас на канале. Скажите, возможно ли победить смерть, как это представлено в романе «Голова профессора Доуэля»?
0: Думаю, что нет. По крайней мере, отдельное существование головы, да, оно как бы, ну, не подразумевается с точки зрения современных даже достижений науки, да, и даже самых таких фантастических проектов, потому что максимум, что пытались сделать, это пересадить голову, да, на другое тело. Первооткрывателем, наверное, в этом был наш достаточно известный хирург-трансплантолог Демихов. Очень такой человек продвинутый для своего времени, слишком смелый, я бы даже так сказал, для своего времени. Многие его подходы не были оценены. Ну, например, он делал двухголовых собак. Да? То есть есть собачка, а ей присаживается голова от другой собачки. И обе эти головы прекрасно лакают, скажем, воду, да? Они даже лают по отдельности. В общем, кому интересно, поищите, посмотрите. Есть описание, есть видео, есть фотографии. Они, в общем, выглядят гораздо интереснее, чем роман Беляева. Хотя бы потому, что, еще раз повторюсь, с точки зрения современной науки, мы, скорее всего, не сможем сделать именно вот такой вот прототип. Именно работающий, да, именно работающий прототип с сохраненным сознанием и так далее, и так далее. Ну, это первое. И второе, этика. Как я уже сказал, на сегодня неэтично даже применение плацебо, по крайней мере, с точки зрения большого количества исследователей, врачей и всего остального. То есть плацебо, да, мы можем применять только в клинических исследованиях, как контрольная группа, да. И все. Лечить плацебо – это неэтично. А тут вы представляете, да, отрезать голову и поставить на какой-то поднос с какими-то трубками и так далее. Зачем?
2: Ух, эксперименты ради наука, она такая. Один из постоянных наших зрителей, Outside, задает следующий вопрос. А если, например, денег мало на разнообразную еду или некогда нормально поесть? БАДы тоже не вариант?
0: Нет, не вариант. Еще раз повторюсь, если нарушен рацион питания, да, если он у вас нездоровый, нерегулярный или еще какой-нибудь, ни биодобавки, ни еще какие-нибудь ухищрения, никакие волшебные таблетки от этого не спасут.
2: Спасибо.
1: Спасибо. И Шамиль задает вопрос, опять связанный со спортивным питанием, но тем не менее. Можно ли считать спортивное питание БАД? Имеет ли смысл беременным добавлять в рацион спортпит? Насколько я понимаю, там содержится много аминокислот, которые трудно получить из обычной пищи.
0: Не понимаю, почему трудно. В чем затруднения конкретно состоят? Спортивное питание, насколько, опять же, я в курсе, там сложная такая система. Там есть, собственно, продукт спортивного питания, есть биодобавки, есть еще куча всяких форм регистрации. Я же затрагиваю только вот эту, одну единственную форму регистрации, да, например, потому что детское питание – это отдельная форма регистрации, функциональное питание тоже, лечебное и так далее. То есть там есть масса самых различных форм регистрации, которые используются в том числе и в спортивной медицине. Это нужно смотреть, как конкретно зарегистрирован тот или иной продукт.
1: Спасибо. Спасибо. Злая печенюха говорит спасибо за работу. Спасибо вам, злая печенюха. Значит, Наталья Л. нас тоже благодарит. Наталья, спасибо вам за большое пожертвование. Михаил тоже, значит, нас переводит донат и пишет: спасибо за лекции. Расскажите, пожалуйста, хотя бы вкратце о побочках кальция плюс D3. Покупал сыну из-за плохих зубов, молочку не отменяет. Услышал от вас на стриме о страшных побочных эффектах.
0: Ну, еще раз, я не говорю о детях, да, то есть я говорю о взрослых людях, в основном о пожилых. Кальций доказанно увеличивает риск всяких сердечно-сосудистых событий, то, что называется. То есть он крайне негативно отражается именно на работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому в больших количествах и длительное время его принимать крайне нежелательно. Но в том случае, если у нас, как вы понимаете, да, на одной чаше весов некое, то есть некий процент, это же не 100%, это некий процент вероятности того, что произойдет осложнение с сердечно-сосудистой системой, и вторая чаша весов, и там у нас очень реальная возможность патологического перелома. Даже при, вот человек просто встал, и он уже сломал себе, например, кость. Да, в тяжелых случаях это оправдано. То есть мы можем так заменять и лечебный эффект, обменять вот на такие вот побочные, которые не в 100% случаев произойдут. Когда мы говорим о детях, там ситуация совершенно другая. Еще раз, я поэтому этого не касаюсь. Лучше читать на тему детей педиатров. Ну, тот же Сергей Бутрий, например, или, там, не знаю, Алексей Бессмертный, или Федор Катасонов. В общем, кого-нибудь из специалистов. Те, которые специально учились отдельно, потому что педиатрия – это вообще абсолютно отдельное направление. Их с самого начала, с первого курса, учат отдельно и по-другому.
1: Спасибо. Mm-hmm.
2: На самом деле, я хочу сказать, что у нас огромное количество вопросов, я не представляю себе, как нам уложиться в наш регламент. Вот, поэтому просто попрошу Алексея, может быть, чуть более емко отвечать на вопросы, если будет получаться. Вот, это не принципиально, но если получится, будет круто. Артем Троицкий сказал нам спасибо и прислал небольшой донат. Спасибо вам огромное за поддержку. И Александр также с донатом, с приличным таким, зашел к нам и сказал: недавно стал папой, столкнулся с отечественной педиатрией. Вопрос, опять же, про педиатрию, но далека ли она от доказательной медицины? Насколько длинный период внедрения передовых знаний в районных поликлиниках, на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, он очень длинный и очень тернистый, просто потому, что мы сейчас находимся на этапе становления, да, можно сказать так, доказательной медицины в нашей стране. Она в основном является ругательным термином, да, и даже коллеги, которые этим занимаются, они стараются объединяться в клиники, да, то есть клиники единомышленников, именно потому, что в обычных каких-то лечебно-профилактических учреждениях их могут не понять. И они в шутку называют себя врачами нетрадиционной медицинской ориентации. Вот. Ну, как вы понимаете, это большая сложность, действительно. Просто потому, что в нашей стране все еще сильно вот это давление авторитетов. А вот такой-то академик сказал, и все. То есть ты не перебьешь ничем. Ты можешь приводить массу исследований и всего остального, тебе скажут, неважно, академик сказал. Это первое. Второе – это так называемое мнение кафедры. Это просто неискоренимая вещь, да, то есть как такая-то кафедра считает так-то. И она ли учит врачей именно вот такому подходу. Все, кто против – враги. Ну, или еретики, в лучшем случае. В общем, да, это проблема большая. Ни одного десятилетия, боюсь.
2: Спасибо. Ирина Жучкова спрашивает, а поясните за магний? Можно, стоит, без показаний.
0: Без показаний ничего принимать не надо.
2: Вот так, Ирина.
1: Лаконичность.
0: Да, ну просили же.
1: Андрей Рыжков пишет. Поддержу вопрос про АСД. Насколько слышал, он зарегистрирован как ветеринарная ЛС, а для людей в форме БАД. Все же АСД лечит или калечит?
0: Ну, надеюсь, все-таки не калечит. Хотелось бы в это верить, хотя бы потому, что на самом деле это вещь с очень плохо проверенной на самом деле безопасностью. Да? А если мы посмотрим, что там, то по сути это трупная выворка, да? Если мы так уж будем говорить нормальным языком. Там огромное количество просто полуразрушенных различных биологических активных молекул. Попадались хроматографии различные, то есть пытались раскатать это на хроматографе, там сотни получал, под сотню, по-моему, получалось ингредиентов. Ну, как вы понимаете, чем больше ингредиентов, тем меньше вероятность того, что мы сможем все вот это вот внутри там проверить. Но, еще раз, клинические исследования проводились, они оказались несостоятельными, именно поэтому этот препарат остался в лучшем случае в ветеринарной медицине, да и то ветеринары от него стараются держаться подальше, по крайней мере, те, которые придерживаются принципов доказательной ветеринарии, такое тоже есть. У них там тоже свои проблемы, есть, например, ветеринарная гомеопатия, есть ветеринарная остеопатия в том числе, то есть там люди правят позвонки лошадям. Я очень долго смеялся, когда это прочитал, и даже когда это увидел, но тем не менее, вот такое вот существует.
1: Спасибо. Да, бедные лошадки. Сергей, он нас поддерживает и пишет, что чтобы у котиков не кончался витамин С. Спасибо за стрим. Спасибо вам, Сергей. А Lemon Traveling спрашивает, может ли в еде содержаться недостаточное количество витаминов, микроэлементов, например, из-за обеднения почвы, где выращивается сырье?
0: Теоретически, да, и кое-что там местами показывали, да, что действительно изменяется сортовой состав, изменяются почвы с одной стороны, но вы же понимаете, что на бедной почве просто ничего не вырастет, поэтому существует масса самых различных удобрений, которые используются, и даже organic food, то, что называется, да, то есть чрезвычайно популярное на сегодня, но абсолютно неоправданно завышенно стоящее и почему-то считающееся невероятно полезной еда, она тоже выращивается с удобрениями. Правда, с натуральными, конечно, да, вот с теми, которые все дачники знают, да, что там КАМАЗ его привозит, это удобрение, они лопатой раскидывают плохо пахнущие субстанции по всему участку. Ну вот, в любом случае удобрение используется, да, просто потому, что на бедной почве ничего не вырастет. Это первое. А второе. У нас все-таки существенно снизилась потребность в витаминах. Если мы посмотрим на наш рацион, на образ питания, на все остальное, почему мы так массово начали набирать массу тела всем человечеством? Да? Просто потому, что у нас замедлился, скажем так, темп жизни, конечно, ускорился, но наши потребности энергетические, они, в общем-то, существенно сократились. То есть все достижения научно-технического прогресса, которые у нас есть, они приводят к тому, что нам уже не нужно бегать за мамонтом или от него, например. Да? Нам не нужно длительное время куда-то идти, переходить там по Беринговому мосту в Соединенные Штаты в будущее, да, и так далее, и так далее. То есть нам не нужно каких-то энергозатратных действий совершать. Мы сейчас работаем в таком энергосберегающем режиме, можно сказать, и именно поэтому наш организм, он вполне себе резонно полагает, да, что это просто такой затянувшийся период благополучия, и давайте-ка я на черный день, который обязательно наступит, сейчас вот, как видите, наступил прям черный год, да, 2020, вот, давайте-ка что-нибудь запасу, и потом буду использовать это вот в тяжелой ситуации. Вот примерно так.
2: Спасибо. Ян Павлов задает вопрос. Спасибо за ваш труд, сначала говорит. Немного в сторону от лекарств. А почему IBM Watson оказался не нужен врачам? И какие перспективы у искусственного интеллекта в медицине?
0: Перспективы достаточно неплохие, но нужно все-таки, чтобы эта система работала хотя бы как нормальный врач. Лучше, если она будет работать гораздо эффективнее и качественнее. Пока что ИИ проигрывает. Проводились вот даже недавно в нашей стране специальные соревнования между системами искусственного интеллекта, точнее так, системой распознавания изображений с использованием искусственного интеллекта и рентгенологами, врачами-рентгенологами. Врачи-рентгенологи победили с разгромным счетом. То есть они нашли гораздо больше реальной патологии, которая была по условиям задания, чем искусственный интеллект. Да, конечно, он обучится, может быть, со временем и так далее, но пока что он все еще отстает от возможностей головного мозга человека, да, потому что там внутри, вот когда врач проводит некую диагностику, да, вот он просто слушает пациента, просто слушает в течение 1-2 минут. У него там внутри в голове, вы не представляете, какой распараллеленный процесс идет. Что-то сразу отсекается, да, что-то в какие-то там, там такой поиск идет случайный с одной стороны, а с другой стороны основанный на знаниях, на опыте, на всем остальном, что вот смоделировать это пока не получается. Но кому интересны перспективы, крайне рекомендую лекции Сергея Маркова, основателя проекта «22 век». Они тоже есть на YouTube, поищите. Где он рассказывает именно о перспективах искусственного интеллекта, он как раз один из специалистов по этому делу, в медицине.
2: Спасибо. Человек, который подписался как Дуй-Дуйка.
1: Дюдюка, мне кажется.
2: Может, Дюдюка, да. Дюдюка. Извини, Дюдюка. О, про смерть. Читал, что мозг не стареет, стареет тело. Да или нет? Даже если в теории менять все время тело на молодое, способен ли мозг жить вечно? А на БАДах?
0: Ну, на БАДах точно нет. Насчет менять тело, в общем, там тоже есть варианты. Ну, вроде как, говорят, с одной стороны, что да, действительно, здесь процессы старения не так заметны, я бы сказал, вот так правильнее, с одной стороны. А с другой стороны, мы прекрасно знаем о возрастных нейродегенеративных заболеваниях, о возрастных сосудистых деменциях и так далее, и так далее. То есть мозг тоже стареет, просто по-другому, да, немножечко. И, к сожалению, иногда бывает так, что тело-то как раз еще не совсем окончательно постарело, да, но тот же Альцгеймер, например, накрыл человека, и все, и ты уже ничего не сделаешь, именно потому, что вышел из строя головной мозг. В общем, тут все гораздо сложнее, чем вот просто в вопросе. Это неоднозначная проблема, решать которую еще очень-очень долго мы будем.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ангелина Кирсанова поддерживает нас, пишет: спасибо за интересный стрим, Виталий, с выздоровлением.
2: Спасибо большое, очень приятно.
1: Да, Данила Трушин пишет просто спасибо и тоже делает донат. Спасибо, Данила. Пирожок с ковидлом пишет: закрываем полоску доната через 3, 2, 1. А умного вопроса так и не придумал. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья и максимальной дистанции от мракобесов. Спасибо, Пирожок.
2: Спасибо, Пирожок. Спасибо большое.
1: Да. Михаил пишет: здравствуйте. А разнообразные витаминно-минеральные комплексы тоже относятся к БАДам? Могут ли витамины и микроэлементы, входящие в комплекс, блокировать или мешать усвоению друг друга?
0: Спасибо. Ну, ответ на первую часть вопроса я показывал на УПМ. Да, то есть я попросил Александра распознать, он не смог распознать. То есть там было два витаминно-минеральных комплекса из одной линейки, но одно из них было зарегистрировано как лекарственное средство, а второе как биодобавка. То есть, еще раз повторюсь, это форма регистрации. А насчет того, что мешать друг другу, ну нет, настолько нет, они могут не усваиваться в большей части, да, то есть наши американские коллеги, еще раз повторю эту их фразу, что витаминно-минеральный комплекс – это просто способ удорожания мочи. Не более того, если вам нужны какие-то конкретные витамины, ну давайте мы их будем применять в небольших каких-то составах, да, в доказанно, скажем так, не мешающих друг другу. Вот в естественной пище как раз встречаются некоторые засады. Я рассказывал об одной из таких засад на УПМ, о том, что, например, в рыбе содержится не только витамин А, но и тиаминаза, да, то есть тиамин, витамин В1. У людей, которые большое количество, ну, скажем так, малообработанной рыбы, то есть она либо квашеная, либо какая-то соленая, либо там, может быть, даже сырьем ее едят и так далее, то у них, вероятно, будет не больше витамина А, чем требуется, и меньше витамина В1, чем требуется, исключительно потому, что вот такая вот есть интересная особенность, да. И в некоторых продуктах тоже так есть. Дело в том, что это же все не было задумано для человека, понимаете как? Если бы это было некий рациональный, разумный замысел, ну, наверное, это все было бы совместимо, это все было бы взаимозаменяемо и так далее. Нет, но, к сожалению, не получается.
1: Спасибо. Дальше Евгений Ковтуненко задает вопрос опять. Все-таки он пишет: уважаемый Алексей, скажите, действуют ли ноотропы? Пожалуйста, не надо отсылать к батлу Барышева и Жукова. Это невозможно слушать в силу лексики Жукова.
0: Но они там оба молодцы. Не действуют, еще раз. То есть были проведены многочисленные исследования. Да, там находились шумовые эффекты некие, да. Исключительно, если вот прям очень постараться, да, и прям захотеть найти там некие закономерности, наверное, их можно там найти. Вопрос, зачем? То есть для чего? По заявленным показаниям ноотропы не работают. На этом все.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос. Дмитрий спрашивает: если, скажем, я сделал какую-то настойку и хочу продавать ее как БАД, мне будет достаточно предоставить документы, что она не содержит вредных запрещенных веществ, и можно вешать этикетку для печени. Настойка для печени – это неплохо, по-моему.
0: Нет, вы не можете определять показания, потому что показания указываются для лекарственных средств, их нужно доказывать. То есть для того, чтобы зарегистрировать биодобавку, в общем, несложно. Это не такой длительный процесс. Это, ну, может быть, пара месяцев. Конечно, это сильно зависит еще от объемов производства, понятно. Но если какое-то вот мелкооптовое, что называется, производство какое-то небольшое, то вам придется, да, действительно, сделать несколько экспертиз, доказать, что там нет радионуклидов, что там нет болезнетворных бактерий, что там нет токсических соединений, и поэтому, например, биодобавку на этаноле вам не удастся протащить. Сразу вот на этом пункте вас завернут обратно. Это будет спиртосодержащая продукция, и это не биодобавки. Так что не получится.
2: Спасибо. Далее Ксения Ким. А как быть тем людям, у которых удален аппендицит? Для меня это тоже актуально. Если им назначаются сильные антибиотики?
0: Как я уже сказал, это гипотеза, да, пока что на сегодня. По идее, у людей, у которых удален аппендикс, не аппендицит, да, то есть удаляют аппендикс, это его воспаление. Так вот, если мы удалили аппендикс, по идее, мы можем набрать такую когорту людей и сравнить, может быть, у них какие-то есть проблемы с иммунитетом. Ну, вот пока что убедительных каких-то доказательств нет, хотя пытались искать, конечно, там есть небольшие различия, но они скорее статистические, чем клинические, да, то есть ориентироваться на них пока что не надо. Это просто, повторюсь, одна из гипотез, потому что есть такие находки, там большое количество лимфоидных бляшек, в них обучающиеся лимфоциты и так далее, и так далее. Не исключено, что у нас есть просто несколько таких бэкапов в разных, то есть разбросано по разным участкам нашего кишечника, либо мы просто еще не все понимаем. Там механизм настолько сложный, что мы все еще продолжаем его изучать.
2: Спасибо. Наталья пишет, присылает небольшие донаты, пишет, очень полезная информация и хорошо доносится. Алексей умеет.
0: Спасибо.
2: Александр прислал донат, написал, так держать. Спасибо, мы стараемся.
0: Держим.
2: И вопрос от Ильи. Добрый вечер, спасибо за доставку света в темные уголки разума несведущих лиц. Алексей, не могли бы вы сказать поподробнее о спортивном питании? Так ли, что все эти белковые коктейли бесполезны?
0: Еще раз, я не специалист. То есть я могу об этом говорить только с точки зрения токсикологии, да, с точки зрения там, фармакологии и прочего-прочего. Что там иногда оказываются подмешанными те субстанции, которых там не должно быть. А вот как все действует, то, что там должно быть, это вопросы к специалистам. Я этому не учился.
2: Спасибо. И Ксения Ким, опять же, с донатом, за что огромное спасибо. Господи, миколог Вишневский сейчас очень активно пропагандирует лечение всякими грибами, в том числе и УС. Как к этому относиться?
0: Плохо. Вот я не знаю, что с ним такое случилось, но вроде нормально же общались, да, что называется. Что такое? Нормальные ли лекции были? Ну да, были там всякие заскоки про свинушки, например. Ну ладно, это как бы человек вполне имеет право заблуждаться. Но здесь уже как бы пошла совершенно другая ситуация. Да, и этот мухоморный микродозинг, и лечение в том числе псориаза, и лечение онкозаболеваний всякими грибами. Извините, это уже, так сказать, минимум шарлатанства. А максимум этого звучит уже как что-то более жесткое и заслуживающее внимания, в том числе со стороны регуляторных органов.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Артем Троицкий снова задает вопрос. Алексей, спасибо огромное за труд. Немного не по теме, но все-таки полезен ли домашний хлеб на своих заквасках?
0: Ой, я бы сказал, что он очень не полезен в том смысле, что он съедается моментально. Был такой опыт в жизни, и вы знаете, пришлось отказаться просто потому, что невозможно вкусный. Просто невероятно. Поэтому сильно растет его потребление, ну и растет все остальное, что его потребляет в том числе. Какой-то особой пользы или там особого вреда я не знаю, мне сказать сложно. Дело в том, что да, действительно, ведь можно делать и здоровый, что называется, хлеб, да, то есть использовать и отруби, использовать и всякие там зерновые компоненты необработанные. Это, конечно, будет сильно зависеть от технологии. Но то, что он вкуснее, это вот без всяких вопросов, это уже огромная его польза.
1: Спасибо. И опять спортивный вопрос задает Ан Камей. Подруга сейчас активно качается, ест протеин. Ее муж сказал, что ему не нравится мясо. Вместо мяса ест в каше протеин. Мне беременный тоже посоветовала добавлять протеин. Какие исследования проводились?
0: Ну вот я сейчас так сходу не скажу. Изучал, если добавление протеина в кашу беременным. Но если нравится, ради бога, пусть ест. То есть еще раз, сильно плохого в этом ничего не будет, если не относиться к этому с фанатизмом, да, то есть если не есть его в промышленных масштабах, тогда могут быть проблемы, скажем, с выделительной системой, да, то есть нужно будет тогда отсматривать некоторые показатели мочи и крови, ну, например, клиренс креатинина, то, что называется, то есть что это? Это разница между его концентрацией в плазме крови и в моче. Если будет такая неблагоприятная ситуация, неблагоприятные подвижки, это означает, что протеин принимают, скажем так, с фанатизмом. Если в пределах нормы, да ради бога. То есть, если не превышаются рекомендованные количества, да ради бога.
1: Слушай, я вспомнил страшный эпизод своей жизни. Я с фанатизмом жрал этот протеин вообще в далеких 90-х. Вплоть до того, что, прочитав в каком-то дурацком журнале, что его надо пить и ночью. Я ночью ставил банку с протеином рядом с кроватью, я по будильнику просыпался и пил его ночью вообще. Не только днем там, между приемами пищи, утром, вечером, но и ночью. К счастью, остался жив, как видишь.
0: Вот. Ну вот, да. То есть можно сказать, что тебе помогло.
1: Да, мне помогло, да. Очень помогло. В том числе от денег, так сказать, избавиться. Так, Quo Vadis Bro пишет: «Добрый вечер, что скажете насчет янтарной кислоты?»
0: А что конкретно интересует? Если это вопрос о том, помогает ли она при похмелье, не помогает. Исследования соответствующие проводились, да, и при алкоголизме, и при всем остальном. А так, ну, кислота как кислота, особенно если она находится в каких-нибудь таких приятных, скажем так, продуктах, то почему бы нет? Но если мы говорим о ней как о лечебной, то, опять же, нет. Никаких доброкачественных, повторюсь, да, то есть доброкачественных данных по ее эффективности обнаружить не удалось.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Даниил Савченко спрашивает: «А на что сегодня собираете?» Это на поддержку наших двух каналов «Антропогенез.ру» и «Лаборатория научных видео». Все ресурсы уходят сюда для того, чтобы вам сделать что-то интересное. Например, вот подобный стрим, Даниил.
0: Да-да-да, все ресурсы уходят туда сразу. Да,
2: примерно так, мгновенно прям, оп, и ныряют в этот стрим. Динозавр пишет: «А что там с омегами-то? Есть ли от них толк когда-то?»
0: Есть, когда они находятся в продуктах питания. Вот от них там самый замечательный толк. Дело в том, что это действительно эссенциальные кислоты, да? То есть что означает эссенциально? Они крайне необходимы, жизненно необходимы, без них мы жить не можем. Да, действительно, их там нужно от 1 до 3 граммов в сутки, и замечательно было бы, если бы они поступали к нам из продуктов питания. Вот примерно такой на сегодня расклад. А каких-то сверхсуперпротективных эффектов у них так и не удалось доказать, хотя, конечно, производители очень сильно пытались. И до сих пор пытаются, и да, действительно, что якобы там и сердце защищают, и для головного мозга молодость сохраняют, и там куча всякого-всякого. Но, опять же, вопрос, понимаете, как в качестве доказательств. То есть, если мы на сегодня даже кохрейновские обзоры поищем, то в лучшем случае доказательства там будут, ну, так, скажем так, низкого качества. Примерно так, а в лучшем случае будет указано, что не удалось найти достаточного количества должным образом проведенных клинических исследований, чтобы делать какие-то выводы. Вот примерно так.
2: Спасибо. И Даниил опять же с донатом возвращается к нам и спрашивает: «Алексей, скажите, есть ли смысл пить природную минеральную воду без назначения, например, Ессентуки-4? Просто если хочется выпить в жаркий день бутылочку». Угу.
0: Смотрите, минералка – это замечательная вещь, на самом деле, это правда. Другой вопрос, что нужно понимать, что она бывает сильно разная. Да, она бывает, например, столовая, а бывает, например, лечебная. А отличаются они минерализацией, в первую очередь, то есть количеством тех ионов, которые в них есть. И иногда этих солей бывает, скажем, 10 грамм на литр. В таком случае эта вода называется, относится, вернее, к категории лечебных, и без показаний и длительное время ее применять ни в коем случае нельзя. Почему? Еще раз, избыточная минерализация – это будет очень неприятно выделительной системе, почкам в первую очередь, ну и остальным органам в принципе тоже. То есть мы можем каким-то образом изменить вот этот pH, в первую очередь, конечно, мочи, и плюс повлиять на работу сердца тоже, если прям очень постараемся. А вот если вода столовая, скажем, то есть минерализация, скажем, где-то в районе 1 грамма, ну, может быть, там 2,5-3 максимум, почему бы нет? Это замечательная вещь, особенно в жару, да, почему? Потому что она содержит не только, собственно, воду, но и микроэлементы, то есть то, что мы теряем с потом, например. Поэтому я на всех лекциях везде, и каждый раз, когда спрашивают, я говорю, что жажду летом на жаре лучше всего утолять минеральной водой. Она прекрасно для этого подходит, она как бы заточена под это.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Евгений Гусев пишет: а лайки богаты витамином С? Ну, это, видимо, такой юморной вопрос. И переводит небольшой донат. Спасибо, Евгений.
0: Нет, у собак этого нет.
1: Да. Сергей пишет: все мы узнали, что котики богаты витамином С. Тема пошла уже. Но ведь еще и немало песиководов. Во, а каким витамином опять богаты песики? Ешьте песиков, в них витамин. Будет новый мем.
0: В них нет. Ешьте песиков, в них мясо. Вот что, пожалуй, да? Это такой корейский будет лозунг.
1: Да.
0: Михаил... А ешьте котиков, это, кстати, швейцарский лозунг. Это национальное швейцарское блюдо.
1: Какой ужас. Михаил Шаткус пишет: стоит ли пить кератин перед отпуском загаром?
0: Зачем? Не, серьезно, кератин? Может кератин. Быть, все-таки там ошибка какая-нибудь.
1: Может, креатин?
0: Не знаю.
1: Креатинин?
0: Не знаю. Вот это вопрос. Если возможно, уточните, что конкретно вы имели в виду. Но если мы говорим
1: Для кожи,
0: протективные меры для кожи, то нет. Ничего такого не сработает. То есть вы можете пользоваться средствами, то, что называется от загара, да, главное не перепутать их со средствами для загара. Вот, то есть различными санскрин, что называется, да, как он, вот вылетел русский аналог из головы, ну, средство, да, для защиты от загара. И чем активнее, чем ярче солнце, чем белее у вас кожа, да, вот как раз у Александра там есть в том числе и про фототипы, да, Александр?
1: Да, есть.
0: Про фототипы, вот в зависимости от вашего фототипа нужно подбирать правильный либо крем, либо гель, либо еще что-то от загара. Чем бледнее ваша кожа, тем больше SPF должно быть указано у этого средства. Ну, скажем, вот для такого традиционного среднеполосного, скажем так, россиянина, ну, скорее всего, где-то 30 будет, наверное, минимальный SPF, который нужно использовать, если вы едете в страну с активным солнцем.
1: И Сергей спрашивает, что скажете насчет гепатопротекторов для здоровых людей и при синдроме Жильбера?
0: Для здоровых людей бесполезны абсолютно, а дальше начинаются варианты с низким доказательным уровнем, что называется. Отдельные препараты для отдельных состояний, для них есть доказательства низкого уровня. Да, такое есть, но чтобы все это удалось набрать на какой-нибудь приличный метаанализ, вот такого как-то пока не встречалось.
2: Спасибо.
1: Да, тут дописал автор вопроса, что он имел в виду бета-каротин.
0: Зачем? Вот его как раз не надо принимать перед загаром, потому что эта штука обладает фотосенсибилизирующим эффектом. И вы можете, наоборот, получить ожог на ровном месте. Нет, не нужно этого делать абсолютно. Нет, не надо. Любые ретиноиды, они противопоказаны на активном солнце. Не надо. Вот таких экспериментов над собой точно не надо.
1: Понятно. Виталий?
2: Совесть прислала нам небольшой донат и спрашивает: можно принимать рыбий жир каждый день? Существуют безопасные в скобках полезные витамины на каждый день?
0: На каждый день это витамины называется пища. Вот те витамины, которые мы принимаем на каждый день, это наша пища. Все. Она, конечно, не всегда бывает безопасной, да, потому что мы можем съесть слишком много и прочее, прочее, но это уже другие вопросы. К другим специалистам, к диетологам.
2: И вопрос от Александра Казакова. Есть ли доказанный положительный эффект при приеме глицина при ВСД?
0: Нет.
2: Следующий вопрос.
0: Ну, тут нечего сказать, правда, нет.
2: Ксю спрашивает: привет из редакции номер 5. Привет, Ксю. Скажите, пожалуйста, на какие новые мифы, тренды лженаучников вы натыкались в последнее время? Может быть, есть какой-то особенно забавный случай, который вам хотелось бы рассказать?
0: Ну, в основном все это связано с ковидом. Вот, то есть вот эта вот история с 5G меня прям просто поразила, а добила окончательно история с кремом против 5G. Вот это вот просто, это совсем, это вот настолько классно, настолько мне понравилось. Понимаете, то есть у людей настолько креатив прет по полной программе. И ведь кто-то же это покупает.
2: Но про ковид смотрите в субботу.
0: Да, ночной дозор военврача.
2: Ночной дозор военврача.
0: В ночь с субботы на воскресенье. Последний перед перерывом. Так что да, есть возможность
2: успеть. Да.
1: А сегодня мы про БАДы. И Андрей Торженов пишет: спасибо Алексею. Как всегда, интересно и познавательно. Спасибо, Андрей, за поддержку. И Дмитрий спрашивает: продолжение настойки для печени. Есть, например, какой-нибудь Эвалар, Ависол, БАД, нарисована печень, написано очищающее действие. Какие критерии того, что можно рисовать? Сердце на ней же можно при желании?
0: Вот, рисовать можно. Вот что самое интересное. То есть рисовать вы можете что угодно, но вы не можете указывать в инструкции показания. То есть для биодобавки нет, не существует показаний. Понимаете как? Показания существуют только для лекарств. Показания для биодобавки – это, пишут так обычно, источник там биофлавоноидов или источник, там, как, даже так, дополнительный источник того-то, того-то. То есть он не может указываться, что, например, при болезнях печени. Вот, такого быть не может. В рекламе могут, например, писать очень обтекаемо, то есть может способствовать там чему-нибудь. Вот, вот такие вещи, да, иногда прокатывают, действительно, и в рекламе это пишут. Но в инструкции, которые вкладываешь в упаковку биодобавки, такого писать нельзя. То есть это напрямую запрещено. Его запрещено выдавать за лекарственные средства.
1: Спасибо. Матро спрашивает: помогает ли для суставов глюкозамин с хондроитином?
0: Очень хороший вопрос. На него очень долго искали ответ люди, специалисты, причем, да, то есть не просто я придумал, опять же, то есть я повторяюсь, я не придумываю здесь, не сижу ничего, да, потому что если бы я придумывал, то это был бы крем от 5G, да, действительно, что-то в этом роде. Так вот, проводятся масштабные исследования, да, то есть люди, которые реально прям этим занимаются, например, там, Американский колледж ревматологов, да, это такая профессиональная организация, объединение, которое собирает внутри себя, это профессиональное объединение всех врачей, которые занимаются проблемами суставов. Например, в 2019 году у них вышли обновленные рекомендации, то есть гайдлайн как раз по остеоартриту, по остеоартрозу, прошу прощения, по остеоартрозу. И там разложены с доказательной базой, причем там такой огромный прилагающийся файл, где ну, просто невероятное количество исследований. Я долистал до 120-й страницы и устал. Вот. То есть, кому интересно, можете либо у меня спросить, я вам могу скинуть ссылку, либо просто найдите, да, Американский колледж ревматологов, рекомендации 2019 год. Так вот, там в том числе разобран глюкозамин и хондроитин. Единственная осталась условная рекомендация, то есть градации рекомендации какие? Настоятельная рекомендация, следующая условная рекомендация, условная нерекомендация и настоятельная нерекомендация. То есть 4 градации. 2 это как бы зеленые, то есть в плюс, и 2 красные, то есть как бы в минус. Так вот, единственная условная рекомендация по глюкозамину хондроитину касается остеоартрита мелких суставов кистей. Все. Для всех остальных случаев это настоятельная нерекомендация. То есть те данные, которые у нас появились, они, в общем-то, поставили точку в этом вопросе, оно ни хрена не работает, к сожалению, опять же. Да, есть единичные исследования, и вот единичное то, что касается остеоартрита, остеоартроза, прошу прощения, кисти. Да, там действительно чуть больше, чем плацебо, уменьшается выраженность болевого синдрома. То есть это эффект зафиксированный. Кроме того, например, не для всех форм глюкозамина он бывает разный. И, например, из всех форм, скорее всего, кристаллический сульфат, да, то есть кристаллический глюкозамин-сульфат, он будет вот, реально работающим вот конкретно в этой ситуации. То есть это не я придумал, это результаты многолетних и даже, наверное, многодесятилетних наблюдений специалистов, анализа литературы и проработки огромного количества информации, которая получалась. Как вы понимаете, эта тема очень-очень-очень оживленно изучается. Действительно, исследований много, но, к сожалению, многие из них искажены. По причине того, что они проводятся либо при непосредственном участии производителей, либо при скрытом, либо еще что-нибудь в этом роде. Единственная аргументация, которую приводят авторы вот этого обзора, точнее этих рекомендаций, они говорят, что, ну, смотрите, самое главное, что оно уже не токсично, то есть хуже не будет. Вот. Если вы хотите применять, то исключительно из этих соображений. То есть хуже не будет. В данном случае это доказанное утверждение, потому что в подавляющем большинстве других случаев это утверждение требует доказательств.
2: Спасибо. И спасибо, говорит Сергей Овчинников. И мы говорим Сергею за поддержку. Огромное спасибо. И Дюдюка... Тема сегодня не обсуждается. А жить будем?
0: А куда мы денемся? Будем, но не все.
2: Кве вадис бро? Или кво вадис бро?
0: Кво, да. Кво вадис.
2: Слышал про суперсредство. Яблочный уксус, разведенный в воде. Есть ли смысл употребления или это полнейшая дичь?
0: Ну, не знаю. Яблочный уксус в салате, я понимаю. Да, это здорово. Иногда некоторые с пельменями любят. Ну, в общем, по-всякому бывает. А для каких-то иных целей – нет. То есть суперсредством это точно не является на 100%. Была в свое время мода пить уксус для бледности лица. То есть когда бледность лица считалась признаком аристократизма, была такая мода повальная, да, пить уксус. Сегодня, как вы понимаете, мы все-таки немножечко на другом уровне развития науки находимся.
2: Спасибо. Вопрос от ProHolmes. Немного другой вопрос. Очень люблю рыбий жир на вкус, но при этом саму рыбу на вкус не очень люблю. Вопрос.
1: Очень не люблю.
2: Он даже да. Пишет. Очень не люблю, да. Вопрос. В каких количествах рыбий жир безопасен?
0: Ну, скажем так, отравление рыбьим жиром пока не описано. Вот примерно так. Но да, это не значит, что нужно сделать, нужно принять вызов, да, и быть опубликованным в виде клинического случая в журнале. Опять же, исключительно без фанатизма. То есть, если вы это нормально переносите, ну ради бога.
1: Николай Раевский пишет: что у нас с усвоением витаминов группы В? Слышал, что в некоторых условиях пероральный метод недостаточно эффективен. Есть ли смысл в форсировании такового при дефиците или такие инъекции?
0: Я сегодня рассказывал о том, что существуют заболевания некоторые, которые препятствуют усвоению витамина В12. И в некоторых случаях инъекционный В6 может использоваться как антидот при отравлении, например, фтивазидом, изониазидом и так далее, другими противотуберкулезными препаратами. Иных показаний для парентерального введения витаминов я не знаю.
1: Сергей спрашивает, можно ли как-то помочь человеку с депрессией, если депрессия – это медицинский диагноз?
0: Опять же, смотрим выступление на УПМ психиатра. Ой, напомните, как... По-моему, с ним еще был отдельный стрим, да, по-моему?
2: Да, вопросы-ответы.
0: Посмотрите, как раз посвященный депрессии. Я еще там ему каверзные вопросы задал.
1: Со Спиридоновым.
0: Вот, Спиридонов, точно. Так что лучше, опять же, это слово специалисту. Я вообще абсолютно не ориентируюсь в депрессии. Я могу что-то там по токсическим эффектам антидепрессантов говорить, да, это мое. А вот, извините, помочь, это уже...
1: Вот он подсказывает, Сивалап, а не Спиридонов. Виталий. Ну, да.
2: Виноват, прошу прощения.
1: Спиридонов был у нас про теории заговоров, психолог. Все а Юрий верно. Сивалап, психиатр, про депрессии.
0: Да, да.
2: Вот его надо... Прошу прощения, конечно, извините.
1: Да.
2: Дмитрий сказал спасибо и переслал донат. Спасибо огромное, Дмитрий. Так, и пандит Ютам Паракаш. С пламенным приветом из мира аюрведы. Встречались ли вы на практике с профессиональной аюрведой, например, с препаратами на базе смолы гугул для суставов?
0: Не встречался, но мне не очень понятно, чем отличается профессиональная аюрведа от непрофессиональной. Это вот...

0: нет, например...
1: У нас есть одна радиостанция, 855, которая работает на диапазоне 121,5 на авиационном, на нашем, и 406 спутниковый, и она запитана через компас Сарсат. Понимаете, да? Значит, какие могут быть сценарии вынужденной посадки? Всегда рассматриваются крайние и как бы вероятные. Наихудшие, наилучшие, вероятные. Значит, наихудшие. Жесткая посадка на неподготовленную площадку. Воздушное судно разрушено или уничтожено полностью. Экипаж-пилот получил многочисленные травмы. Отсутствуют средства связи. Трекер, радиомаяк, носимый аварийный запас отсутствует или уничтожен. Вот пример. Республика Бурятия. 20-й год, 2-й, вот он ушел со связи 19 июля, а место падения было обнаружено только через год. Причем там, говорят, 6 КВСов летело в этом самолете, это был такой партизанский рейд, но вот система такая. Причем обнаружила наземная группа, с воздуха они его не нашли. Второе, это уже 21-й год, мониторинг пожарной обстановки. Воздушное судно разрушено, экипаж травмирован, ожоги найдены воздушным поиском практически случайно. То есть борт не прилетел в расчетное время, послали второй борт. Он увидел, пролетая, наблюдатель увидел какие-то всполохи, довернул. Вот это вот разложенные на вырубке, так сказать, остатки воздушного судна. С Ми-8 МЧСовского экипаж не увидели. И только второй борт, снизившись практически до нуля, уже прям по верхушкам прошедший, он заметил экипаж. Наилучший сценарий – посадка на подготовленную хорошую площадку или автодорогу. Воздушное судно без повреждений или ремонтно пригодно. Травму пилота экипажа нет, средства связи в наличии, носимый аварийный запас в наличии. Значит, Республика Коми, тоже 21 год, Пайпер, мониторинг пожарной обстановки. Вынужденная посадка на автодорогу, воздушное судно без повреждений, экипаж без травм, находится в зоне связи. Вот просто приземлились, позвонили, приехали, как бы машину забрали. То есть ребятам этим повезло. И вероятный сценарий. Посадка на неподготовленную площадку. Воздушное судно разрушено или уничтожено полностью. Экипаж-пилот получил травмы. Средства связи, треки, радиомаяк в наличии, сигнал подан. Носимый аварийный запас отсутствует или в наличии, это уже вторично. Сигнал подан. Опять Ямало-Ненецкий автономный округ, 21 год, Тикнам, тоже мониторинг. Посадка в лес на верховое болото. Воздушное судно разрушено, экипаж получил травмы, переломы ног. Радиомаяк активирован вручную. Вот Тикнам лежит. Видимо, увидели проплешину, просто стали садиться. Как бы повреждение моторного отсека, но они активировали все. И их очень быстро нашли и очень быстро вытащили. Вот. Саха Робинсон. 44-й. Самостоятельный маршрут горной местности. Посадка в горах, воздушное судно разрушено. Пилот получил легкие травмы. Трекер ОПА в наличии, сигнал подан. Носимый аварийный запас отсутствует. Вот этот наш якутский Рэмбо. Робик лежит на боку. Вот. Его вытаскивали долго по метеоусловиям. Так-то, в принципе, точку определили, и как бы ПСГ, она была готова вылетать, но погода была плохая. Прилетели, забрали. Канадский сектор Арктики, 15-й год, 22-й Робинсон. Посадка на лед, воздушное судно утонуло, пилот не травмирован, трекер ОПА в наличии, сигнал дан, сигнальные средства в наличии, носимый аварийный запас отсутствует. Вот у меня такая таблица, я как бы свел между собой эти два случая. Это информация, полученная из открытых источников. То есть вот Саша Новосельцев – это Якутия, и Сергей Ананов – это в Арктике. Значит, тут... можно посмотреть, как чего. Самое главное, что во всех случаях сработало средство обнаружения. При этом местность, где была совершена вынужденная посадка, она труднодоступная, а здесь, ну, как бы у Ананова практически просто море, океан. И плюс еще к тому, что вот последние графы, способ подачи сигнала, причина обнаружения. Новосельцев физические действия, махал руками, и его как бы заметили. Вот. У Ананова были фальшвейеры, и со спасательного судна заметили отблеск и подняли тогда уже спасательный борт. Значит, оба пилота живы, оба пилота пилотируют. Бразилия, январь 21 года, Cessna 210, посадка в джунгли, воздушное судно сгорело, пилот не травмирован, радиомаяк отсутствует, НАС отсутствует, средства сигнализации отсутствуют. Вот треки поиска. Пилот оставался на месте.

если в течение 7 дней после этого предпринял попытку самостоятельного выхода, выжил, был найден через 36 дней после аварии. И помните, недавно буквально тоже Cessna в Колумбии, экипаж погиб, дети остались, детей нашли. Тоже больше 30 дней. Почему? Вот вчера сразу в АУЦе инструктора ответили, потому что там тепло. То есть медиафактор – это основное. У нас такого нет, как в Бразилии. И второе. Пилот оставался на месте в течение 7 дней. То есть он слышал, как его ищут. Но ничего сделать не мог. Поэтому, товарищ, не будь бразильским пилотом. Помни, что наличие на борту твоего воздушного судна средств обнаружения сокращает до минимума время твоего поиска. Дальше. 22-й год. Саха. Ан-2. Авиационная катастрофа. Воздушное судно разрушено, экипаж погиб. Пассажир находился в хвосте, отбросил, получил травмы, смог покинуть борт воздушного судна. Трекер, маяк отсутствует, носимый аварийный запас отсутствует. Вот пятно контакта. То есть, когда начали искать, подлетели, увидели пятно контакта и решили спуститься. Там внизу озеро. Спустился, Ми-8 летел, спустился, увидел какое-то там сооружение, зимовье, видимо. Вот, и увидел человека, который активно машет палкой с надетым на него сигнальным жилетом. Все, совершили посадку, забрали пассажира, как бы. Причем он там, говорят, еще натыкал всяких этих шестов, навешал на них все, что угодно. То есть он всячески себя обозначил. Значит, поставарийная фаза. Будь спокоен, дай сигнал, жди помощи. Действия пилота после вынужденной посадки экипажа. Оставайтесь на месте приземления. Этим самым вы облегчаете поиск и сумеете принять более эффективные меры по защите от воздействия от факторов внешней среды, сохранить силы и средства и здоровье. Упрощаете поиск, так как обнаружить лежащее на земле воздушное судно легче. Ну и, соответственно, можно использовать остатки воздушного судна для сооружения временного укрытия. Вот учебный, мой учебный выход, 48-часовой, февраль месяц, это съемки с дрона, дрон имитирует воздушный поиск. Я тогда еще не мог вертолеты привыкать, я только начинал. Вот это два человека. Видите, да, человек, проекция, это точка. А вот позапрошлый год, пчелка, вот это самолет в проекции. То есть, а людей мы все равно не видим, вот они там костер какой-то жгут. Поэтому покидать место падения ни в коем случае нельзя. Этим отличается выживание мирное, вот авиация общего назначения, от военного. В случае с военным выживанием, с боевым, задача летчика максимально быстро покинуть место приземления. Особенно с учетом того, что сейчас изменилась вообще в принципе тактика и стратегия противовоздушной обороны. Сейчас на летчиков охотятся, летчик всегда был самым ценным трофеем, и поэтому у военных так, как только ты земли коснулся, систему распустил и ноги оттуда. И дальше там выходишь на точку подбора, либо выходишь через линию боевого соприкосновения, либо еще что-то происходит, либо ты даешь сигнал ПСГ, который тебя ищет, неважно. Главное уйти. Нас уйти нельзя, не найдут. Просто не найдут. Найдут самолет, но не найдут пилота. Значит, первое действие, как только вы отошли на безопасное расстояние, оказать первую помощь пострадавшим, либо себе, если ты один, либо товарищу, если ты в экипаже. Конструктивно оценить ситуацию, сохранять уверенность в себе и положительный настрой. Первая помощь. Я не читаю первую помощь, но говорю, на что надо обратить внимание при прохождении курсов. Сейчас их очень много всяких разных. Это ожоги, переломы, рваные раны, кровотечение и повреждение грудной клетки, то есть пневмоторакс. Можете представить, да, переломы – это чаще всего ноги, потому что педальный узел уходит. Вот, ожоги – это если происходит возгорание топлива. Вот, рваные раны – это повреждение от обломков остекления кабины, либо от элементов конструкции планера. И повреждение грудной клетки – это если ремни не сработали, то ты налетаешь на рукоятки управления. То есть вот это нужно обязательно изучить, попробовать, научиться делать. Значит, основные задачи в поставарийной фазе – сигналы, укрытие, огонь и контроль физического состояния. Все.
никакой рыбной ловли, никакой добычи зверей, никакого изготовления силков. У вас на это времени не будет. У меня курсанты работают вот трое суток, две аварийные ночевки. У них нет времени на это. Их задача заниматься жизнеобеспечением, подготовкой укрытия, сбором дров для того, чтобы не замерзнуть, и подготовкой площадки для эвакуации. Все, люди реально вообще не сидят. Значит, в поставаринной фазе оцени свое физическое состояние, достань носимый аварийный запас, приготовь сигнальные средства, слушай воздух и радиостанцию, найди место и оборудуй временное укрытие. Воздух и рацию надо слушать постоянно. Потому что если у вас есть средство обнаружения, то с момента его срабатывания считайте, что началась уже стадия бедствия. То есть стадия тревоги и стадия бедствия одновременно. То есть силы и средства уже собираются для того, чтобы вылететь и вас спасти. Ваша точка определилась, и дальше все зависит от метеоусловий, либо от наличия, так сказать, сил и средств готовности. Будь спокоен, положительный настрой. Меня найдут, за мной прилетят. Я знаю, что делать, я обладаю необходимыми знаниями и навыками. Почему? Потому что, там чуть подальше будет, человек испытывает эмоциональный стресс, очень сильный. И этот стресс, он может блокировать ваши действия. Поэтому положительный настрой должен быть всегда. Значит, дай сигнал, передача сигнала бедствия. Терплю бедствие 3 раза. Мэйдэй при международных полетах. Я 1 раз, позывной экипажа, терпящий бедствие 3 раза. Терплю бедствие, терплю бедствие, терплю бедствие. Я Роман Нана 4.0. И так повторять с короткими промежутками, используя портативную радиостанцию, выходя на диапазоне 121.5. Если вы получили подтверждение о приеме, например, шел большой, и большой вас услышал, и вы каким-то образом, так сказать, поняли, значит, после этого передается сообщение о бедствии. Сообщение от сигнала отличается тем, что в сообщении о бедствии указываются координаты места бедствия. У вас есть смартфоны, у вас есть навигационные приборы, у вас есть другие электронные средства, по которым вы можете определить. После этого вы передаете таким вот образом. И 10 минут каждого часа первых суток после окончания передачи радиостанция переводится в режим приема. То есть терплю бедствие, терплю бедствие, терплю бедствие. Я Роман Нана 4.0. Мои координаты 5.4. Точка. Причем, когда вы передаете это голосом, вы должны очень правильно артикулировать. То есть, если у вас определились координаты, градусы, минуты, секунды, доли секунд, вы говорите внятно в радиостанцию 56 градусов 38 минут. 26.5 секунд. Потому что с учетом помех, с учетом удаления бортов, которые могут принимать ваш радиосигнал, вот это все может сживаться. И если у вас, например, iPhone определил координату как 56 точка и дальше еще группа цифр, то есть градусы и доли градусов, вы так и говорите 56 точка словами. И повторяете, повторяете, повторяете. То есть по принципу, как бы услышат, не услышат первый, услышат восьмой. Значит, аварийные радиочастоты 121.5, 243.0 МГц. Это аварийная авиационная частота подачи сигнала бедствия, односторонняя передача. 123.1 – это аварийная авиационная частота, связь при проведении поисково-спасательных работ. Значит, 156.8 – это морской аварийный канал. И 300.2 – это речной аварийный канал. Это полезно знать тем, кто летает на лодках. Если вы не докричались до большого вверху, то вы докричитесь до парохода, который где-то рядом. А дальше пароход уже, так сказать, у него связи поболее будет, и он этот вопрос решит. Но наша авиационная радиостанция может выходить на морской аварийный канал, а вот на речной уже не хватает диапазона. Поэтому имеет смысл на Алиэкспрессе купить станцию с речного диапазона и просто иметь ее на борту, если вы подразумеваете полет, длительный полет над морской, речной или морской поверхностью, ну, большой, как бы с приводнением, с посадкой на воду. Это дублирующий канал подачи сигнала. Мы даем вверх и мы даем тем, кто плавает, потому что как бы и летаем, и плаваем. Ну и все знают, код прямоответчика 7720 Mayday и ЛТ-маяк, рабочая частота 406 МГц.
Значит, дай сигнал. Теперь сигнальные средства. Подготовь сигнальный костер, приготовь пиротехнические сигнальные средства, сделай наземный сигнал, будь готов подать сигнал поисковому судну. Любой наземный сигнал, поданный любым способом, показывает, что пилот жив. Если пилот погиб, сработала система обнаружения, координату взяли, прилетели, увидели пятно контакта, увидели воздушное судно, подсели, как бы решили вопрос. Но если воздушное судно поисковое на подлете видит взлетающую ракету, активированный фальшвейер, дымовой сигнал или наземный сигнал, сделанный подручными способами, это показывает, что пилот жив. Это очень серьезный психологический момент для тех, кто полетел вас искать. Поэтому этим нельзя пренебрегать. Это первое. И второе. Часто бывают ситуации, когда не видят сразу. Вот этот первый случай, который разложились на вырубке. Вот если бы у них была хотя бы одна сигнальная ракета, то бы их нашли сходу просто. Они посылали бы за ним там второй самолет, и вертолет бы их увидел, и все бы произошло нормально. Если бразилец бы в останки своей сгоревшей Сесны накидал бы пневматиков или там листьев от пальмы и дымнул, его бы вытащили не 36 дней, а гораздо раньше. Значит, жди помощи. Достань носимый аварийный запас, не сиди сложа руки, занимайся жизнеобеспечением, разведи огонь, обустрой временное укрытие, контролируй свое физическое состояние, не перенапрягайся и будь внимателен и аккуратен. Вот эти два пункта, они очень важные. Почему? Потому что вы видели первоначально, шансы в течение 72 часов уменьшаются на 80%. По моей практике, к концу вторых суток, к началу второй ночевки, все курсанты начинают сдавать. Я вот прям отслеживаю их. И вот раз что-то ходили, бегали такие, все веселые, хорошо же, в лесу, интересно, выживание. А потом, опа, один присел, опа, второй затормозился. Я говорю, что, мощность упала? Они говорят, да, слушай, что-то я подустал. Поэтому все бросили, вот прям команда идет, все бросили. Что бы ни делали, собрались возле костра, попили там водички, полежали, покурили, почилились там 20, 30, 40 минут. Вы все успеете сделать. Но вам важно восстановить физическое состояние. Потому что вы пережили эмоциональный стресс, который выбил из вас всю глюкозу. Это действие организма. Вы последний раз принимали пищу 100 лет назад, завтракая, когда утром вылетали, быстренько там какой-нибудь кашкой, у вас ничего нет, у вас производство внутри энергетического отсутствует. И как только накатывается усталость, вы перестаете контролировать свои действия. Занимаясь жизнеобеспечением, достав ножик и срезая палку для того, чтобы построить там себе какой-то навесик, вы просто перестанете нож удерживать правильно. Вот это самый простой пример. Либо проходя там куда-то за водой, не заметите палку, которая лежит, и споткнетесь, упадете на другую палку. Этот момент нужно постоянно-постоянно отслеживать. Накатила усталость, все, мощность упала, отдохнули, дальше работаем на 20%. Не больше. Подвигов совершать не надо. Задача сохранить себя, сохранить физическое и психическое здоровье. Значит, основные факторы выживания, их всего 5, это желание выжить, мотивация, психическое состояние, физическое состояние, знания и навыки, экипировка и снаряжение. Это к вопросу о всяких там супер-мега-носимых аварийных запасах. Во всех инструкциях, наших и не наших, написано, что чаще всего все, что у вас будет, это ваша голова. Поэтому знания и навыки, они важнее, нежели чем экипировка и снаряжение. Эмоциональный стресс – это то, что испытывает пилот, совершая вынужденную посадку. Основной фактор развития – это опасность для жизни. То есть вы осознаете, что ваша жизнь может сейчас закончиться. Но помимо этого, еще и очень важным является субъективная оценка пилотом сложившихся обстоятельств, трудностей положения, своих возможностей, значимости лично для себя возникающей ситуации. То есть к знаниям и навыкам. Есть знания и навыки. Соответственно, субъективная оценка становится больше, чем ноль. Я знаю, я умею, я это делал, либо я понимаю, как это делать. Если ничего нет, то субъективная оценка становится меньше, чем ноль. То есть, а что мне делать? Вот я упал, а как, вот, что мне дальше делать? У меня все болит, там, я не знаю, нога поломана. Куда мне двигаться? Где вообще, как? Меня сейчас медведи сожрут, сейчас ночь наступит, никто за мной не прилетит.
Вот это очень важный фактор именно в подготовке. Помимо эмоционального стресса, человеческий организм испытывает физиологический стресс. У нас есть заложенный механизм реакции на опасность. Это принцип «бей или беги». Он еще со времен, так сказать, тех моментов, когда человек первый раз встал на две ноги с четырех. То есть как только мозг получает сигнал об опасности, гипоталамус дает команду в надпочечники, надпочечники начинают выделять адреналин. Адреналин начинает готовить тело к действию. Бей или беги. Увеличивается частота сердечных сокращений, возникает тахикардия, учащенное дыхание, взгляд фокусируется в точке, то есть становится тоннельное зрение. Вот, начинает отключаться, вазоконстрикция возникает, периферийные сосуды, чтобы кровь вся уходила в основной, так сказать, круг, жизненно важные органы и в мозг. За адреналином идет кортизол. Кортизол начинает, по-простому если говорить, вышибать глюкозу из всех запасов, которые у вас есть. Потому что глюкоза – это пища, это топливо для мозга, это его керосин. Мозг – самая прожорливая часть человеческого организма. Глюкоза растет, растет, растет, растет, начинается гипергликемия, превышение допустимого уровня. И вырубается третий гормон под названием инсулин, который начинает эту глюкозу сажать в ноль. Поэтому, если вы вспомните любую стрессовую ситуацию, когда она закончилась, очень хочется кушать, потому что нет ничего в организме. То есть мы, с одной стороны, имеем вот этот вот гормональный всплеск, шторм и просадку по глюкозе, с другой стороны, мы имеем удар по психике. И если физиологию мы не победим никак, это механизм, который, ну, не извлекается и даже не дрессируется, он просто есть, то вот субъективную оценку мы можем изменить, исходя из своей подготовки и понимания ситуации. А теперь самое вкусное – носимо-аварийный запас. Значит, носимо-аварийный запас представляет из себя специальный набор предметов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности пилота экипажа во время вынужденной посадки и подачи аварийных сигналов. И есть еще такой вот Emergency Survival Kit on Me, это моя аббревиатура, в армии он называется NAS-IR. Это носимый аварийный запас, располагаемый непосредственно на пилоте. То есть, если первый NAS может лежать у вас где-то там в фюзеляже вашего воздушного судна, то это то, что непосредственно находится на вас. Значит, что входит в ESCOM? Инструмент, нож или мультитул, фонарь, пиротехнические сигнальные средства, сигнальное зеркало, спички, зажигалка и аварийное одеяло. То есть, у вас есть инструмент для жизнеобеспечения, у вас есть средство подачи сигналов в виде зеркала или фонаря, у вас есть средство обеспечения жизнедеятельности, спички, зажигалка и аварийное одеяло. Это все можно распихать по карманам. У нас вот стандартный костюм, стандартный карман. Здесь у меня лежит, иди сюда, вот такой вот нож, офицерский Victor Inox Regio Grip, у него есть лезвие, у него есть пила. Я этим ножом реально работаю на всех курсах круглогодично. У меня есть еще мачете к нему, как бы, и все, больше ничего нет. Ни топоров, ни суперпил, ничего. Всего вполне хватает. Помещается вот в обычный штатный карман. Сигнальные, пиротехнические сигнальные средства. Потом уже более детально будем говорить. Вот есть вот этот карман. Вот здесь у меня лежит 8 ракет и пусковое устройство. Мы сегодня бахнем. Меня Сергей Георгиевич попросил привезти все, как бы. Да, у нас фаер-шоу будет небольшое. Аварийное одеяло. У меня есть вот этот карман. Но их лучше иметь два. Потому что оно 160 на 210, как бы его, ну, не хватает часто. Фонарь. Я его выложил, но у меня есть вот этот карман. И у меня есть... Что, сел, что ли? Хорошо, я другой достану. У меня их много. У меня есть вот этот фонарь. Вот он работает в режиме маяка. Этот фонарь, вот сейчас я хочу сделать опытную партию, порядка 100 штук, специально для вот ООНа. У него нет никакой зауми, у него два режима. Просто режим свечения, режим подсветки, вот, и два клика, режим маяка. У него есть магнит, который может прилипать
конструкции самолета и аккумулятор, который можно заряжать там от Powerbank. То есть вот. Сейчас я конфеты выну оттуда. Вот сюда это все помещается. Здесь же еще. Вот, вот тут у меня еще пусковое устройство стоит. Вот оно, крайнее. То есть, ну, соответственно, там сигнальное зеркало можно положить в этот карман. Оно вот такое вот. И оно предназначено, помимо того, что еще сигналы подавать, приманивая вертолеты, работает. Где-то на дальности мы проверяли, ну, порядка 5 километров в хороший вот такой день. Так плюс еще к тому, это ваша возможность посмотреть, а что у вас такое теплое, липкое по лицу течет, когда вы вылезли. Вы достали зеркало и посмотрели, что у вас там. Глаз целый? Целый. Что там, лоб рассечен? Глубоко или не глубоко? Все, а дальше положили и моргаете. Кстати, кто вспомнит самый известный случай спасения, когда применялось сигнальное зеркало? Кто вспомнит, тому приздан. Никто не вспомнил. Спасение экипажа дирижабля на Биле. Когда Чухновский полетел их искать, там же не было GPS-ов, там с числениями по радиосигналу каким-то образом определили район. И у итальянцев был шоколад. Они взяли обертку от шоколада, прилепили каким-то образом ее на фанерку, отшлифовали, разгладили. И когда они услышали самолет, они вот этим вот самодельным зеркалом, значит, дали зайчик. И Чухновский увидел зайчик, его штурман, по-моему, наблюдатель довернул, и все, их, эту красную палатку обнаружили. Мне один раз один там старый монстр сказал, он сначала так что-то наехал на меня, я закусился, а потом он понял, что я не просто так этим занимаюсь. Он говорит: Миша, учи курсантов работать с любой гладкой поверхностью. Вот с любой, вот все, что есть, нет у вас зеркальца. Посмотрели то, что там осталось от самолетки, как бы. Подумали, ага, вот это я могу использовать в качестве отражателя. Это тоже очень важно. Значит, это то, что на пилоте. Значит, упаковка носимого аварийного запаса должна быть, он должен быть упакован в контейнер, сумку, мешок, материал которых препятствует попаданию влаги вовнутрь упаковки, а конструкция исключает повреждение предметов укладки НАС и обеспечивает беспроблемное извлечение НАС из транспортного средства во время чрезвычайной ситуации. То есть, упаковывая свой супер-мега-НАС в тактический рюкзак, вы совершаете ошибку. Потому что на нем нашита куча всяких петель и карманов, у него есть лямки. И когда, если вдруг вы приземлились, видите задымление или открытое пламя, ну и вас, вы как, открыли дверь, есть возможность выйти, вы даже свой НАС схватили, и вы пытаетесь выскочить, то он этим, лямка этого рюкзака может зацепиться просто за рукоятку управления. И все, и вы его утратите, он сгорит. Поэтому идеальная упаковка для НАЗа, это, знаете, есть такие гермомешки из плотной теза, которые вот туристы-водники используют. Вот 10-литровый мешок, его выше крыши хватает. Плюс к тому, когда вы будете заниматься жизнеобеспечением, это можно использовать в качестве ведра. То есть хранить запас воды в нем. И на нем нет выступающих частей. Просто take and carry, сразу взял и ушел. Значит, базовые блоки. Это средства оказания первой помощи, сигнальные средства, средства обеспечения жизнедеятельности и средства ориентирования. Значит, средства оказания первой помощи. Индивидуальный перевязочный пакет. Они сейчас продаются везде, потому что вдруг резко стали востребованы. Вот такая упаковка, две подушечки. Вот эта укладка не заменяет самолетную аптечку. Это то, что вот вытащили, а аптечка, например, сгорела, или не взяли, или забыли, или не хватило. Это ваша... Просто запас. Плюс из этого классная веревочка. Плюс это возможность сделать фильтр грубой очистки. Много применений всяких разных есть. Вот он упакован достаточно герметично. Жгут. Обычный жгут. Сейчас есть модные турникеты, но турникет требует устойчивого навыка использования. Жгут накладывается практически интуитивно. То есть вы натянули, замотали и как бы все. Не надо там никакого времени на лбу писать. Значит, вы себе оказываете. Кровушка перестала течь, взяли индивидуальный пакет, замотали, жгут чуть ослабили, решили, как что надо делать.
Значит, гемостатик, ну, штука модная, полезная, но при очень сильных повреждениях, как бы, я его особо не рекламирую. Кто хочет, тот как бы берет, практикует, изучает. Сейчас по нему материалов выше крыши. И болеутоляющие средства, самые простые, тот же там, не знаю, нурофен или еще что-то. Один блистер пусть лежит. Голова заболела, ударился, три таблетки съел, получил, так сказать, дозу тяжелых наркотиков, и тебе стало немного легче. Сигнальные средства. Значит, сигнальные средства, сигнальная ракета, фальшвейер, сигнальный дым, полотнище, краска, маркер, свисток, сигнальное зеркало, фонарь и ХИС. Это химический источник света, палочка такая светящаяся. Вам нужно как минимум иметь ракету и фонарь. Лучше всего ракета, фальшвейер и фонарь. Если на лодках, то уранин. Он продается совершенно спокойно. Это средство для поиска свещей и протечек в трубопроводах. Порошок, его укладываете лучше всего в упаковку из-под шипучих таблеток, ни в коем случае не завинчивающийся. Потому что Умка мне когда открыл свой НАС, он говорит, вот у меня уранин лежит в пакете. Я говорю, а теперь сделай так, подойди к ведру, намочи руки и попробуй открыть пакет. Ты же в воде. Поэтому упаковка с уранином должна открываться вот так. Двумя пальцами. Пыкс, и отлетела. То есть, чтобы ничего не скользило. А она достаточно плотная, гидроизолированная, там есть абсорбер, чтобы таблетки не отсырели. Все, вот она лежит в жилете, в спасательном, например. Раз, и вот дает очень большое пятно, яркое, на водной поверхности, которое очень далеко видно с поискового самолета. Значит, сигнальный дым. Сейчас у нас нет в гражданском использовании дымов, ну, потому что нет. Я веду работу над тем, чтобы акционерный сигнал, который входит в наш холдинг, вывела в гражданский оборот так называемый ПСНД, патрон специальный день-ночь военный, у которого с одной стороны фальшвейер, а с другой стороны дым. И вот они в этом году обещают как бы опытную партию уже сделать. Как появится, я как бы об этом объявлю. И вот это очень такая приятная вещь, которая позволяет вам и в сумерках себя обозначить, и не в сумерках днем вот при таком дне. Вот. Значит, сигнальные ракеты, чуть попозже там уже детально поговорим по ним. А зеркало сейчас на Озоне продаются прекрасные. Или на Авито. На Авито я видел. Из нержавеющей стали тоже 300 рублей стоит. Оно не ломается, не мнется. В специальном чехольчике как бы положили, лежит, кушать не просит. Маркер, обычный перманентный маркер сунули. Это для того, чтобы метки оставлять. Средства обеспечения жизнедеятельности. Значит, средства водоподготовки. Фильтр или химические средства. То есть, либо у вас таблетки, либо у вас фильтр. Опять же, так сказать, по работе, по основной работе я нашел российских производителей. Реофильтр в Обнинске делают погружные фильтры, мембраны. Я пил из лужи, козленочком не стал. Очень маленький, вот, погружной. То есть его тоже сейчас буду, так сказать, всячески рекламировать для того, чтобы его иметь. То есть есть фильтр, любая лужа, она ваша. Фильтр бросили и пьете совершенно спокойно. Значит, средство хранения воды. Фляга или пакет с зиплоком. Если у вас НАС упакован в ведро, вот в такой вот герметичный мешок, то вот у вас средства для хранения воды уже есть. Если нет, мы воду хранили во всем. В пакетах с зиплоком, в презервативах, в воздушных шариках. То есть все, что может поместить в себя воду, вот, все можно использовать. Металлический контейнер или котелок. Идеальный вариант после долгих выборов – это обычный армейский котелок. В него влезает практически весь НАС. Он защищает нас от механических воздействий, его можно вешать на костер, и он состоит из двух частей. Одной частью ты черпаешь воду, в другую воду ты готовишь. И стоит он тоже достаточно недорого, и форму имеет маленькую. То есть вот это как бы как контейнер, это очень хорошо. И плюс к этому он еще и звуковой сигнал можно подать. Значит, нож или мачете? Мачете... Если вы летите в экспедиционный полет, который подразумевает пролет над очень маршрут протяженный и длинные необитаемые территории, ну, например, полетели там из Москвы в Магадан, то имеет смысл положить в самолет мачете. Обычная фирма «Арти» под Челябинском делает. Вот, я его начал использовать, потом меня его лодочник увидел. Вот сейчас он во все свои аптечки кладет эти мачете.
Оно стоит 900 рублей на Озоне вместе с чехлом. У него очень хорошая ручка. И вот при помощи этого мачете и вот этого ножа я как бы занимаюсь жизнеобеспечением на тренировках. Единственное, что его надо просто болгаркой отрезать по общей длине 40 сантиметров, потому что оно слишком длинное. Но опять же, если вы далеко не летите, не надо заморачиваться. Ножа хватит вполне. Значит, карманная складная пила, то же самое. Если это длинный полет, тогда да. Если это короткий полет, тогда как бы нет. Там и чуть попозже будет пример построения временного укрытия. Я вам потом про него еще страшную историю расскажу. Значит, москитная сетка в обязательном порядке. Вот такой вот накомарник должен лежать в назе. Во-первых, все прекрасно знают, что как бы если комары тебя решили сожрать, а садиться ты будешь на открытое пространство, а в необитаемой местности открытое пространство – это чаще всего что? Болото. Поэтому даже если ты сел у себя, так сказать, в обломках самолета, оборудовал временное укрытие, то все равно у тебя есть проблема с комарами. Напялил на себя и можешь спать спокойно. Руки можно убрать под мышки, так ты закрыт весь костюмом. Плюс это сетка. Пошел гулять вокруг самолета, нашел белых грибов, насобирал в сетку. Устройство хранения. У нас, кстати, так было один раз на курсе. Вот. Это фильтр грубой очистки. В луже плавает ряска, например, или еще что-то. Четыре раза складываете на котелок, получаете более-менее воду, очищенную от механических примесей. Все очень универсальная такая штучка. Значит, химические грелки имеет смысл держать. Вот. Единственное, что они боятся низких температур. То есть, если, как вот в армии, самолет – это техническое средство открытого хранения. Поэтому у меня допуски все мороз 5. То есть минус 50 должно выдержать любое устройство. У вас как бы здесь взял, положил, отнес домой. Вот такие химгрелки Аист. Это действует 11 часов. Это вот они сейчас сделали маленькую. Она действует 5 часов, и она предназначена для ног. То есть прилепил, и у тебя уже более-менее, так сказать, согретые ноги. Особенно, когда ты пытаешься там ночь провести либо в самолете, либо во временном укрытии. Грелок таких надо как минимум больших 3, потому что грелка закладывается в пах и подмышки. Можно 4, можно вот сюда еще положить. И это гарантирует, ну, более-менее такие комфортные условия. Значит, средства укрытия. Это вот спасательное одеяло, которое у вас есть. Вот оно вот так выглядит. По длине все они стандартные, 160 на 210. Им можно укрыться, на него можно лечь, его можно использовать в качестве крыши для временного укрытия, потом все можно будет потрогать, пощупать. Вот. Еще есть такое, компания Сплав выпускает. Это то же самое, это лавсан, покрытый алюминием. А это мешок. Вот я в нем реально сплю как бы на всех курсах. Зимой только я еще спальник в него засовываю. То есть вы туда залезаете с головой, вот, и лежите. За счет того, что он покрыт алюминием, тепло ваше отражается. Единственное, что он не дышит, поэтому там раз в 3 часа надо вылезать, чтобы его проветрить, потому что собственный пот, вы будете плавать в собственном поте. Но, тем не менее, он создает необходимый такой микроклимат для того, чтобы вы как минимум согрелись. Ну и плюс он не промокает еще. То есть нет у вас сил построить там этот навес, или у вас не осталось ничего такого, что можно использовать в качестве укрытия в самолете. Вы просто там, главное, чтобы на голову не лило слишком сильно. Можно и в этом провести ночь, вот, и все будет хорошо. Значит, запас воды и рацион питания. Запас воды сейчас купить сложно. Леовит выпускает 300-граммовые упаковки с водой, запаянной в полиэтилен. Еще иногда бывает Marine Pro, тоже в полиэтилене, там 100 мл. Вот, это можно упаковать, но если это найдется. Мы этот вопрос тоже будем решать, чтобы это можно было спокойно купить, ну, как минимум, там, в одном месте. А
можно класть вот такие вот бутылки, но лучше, если они будут, это 250, по-моему, а, это 0,5, 2 по 250. То есть, чтобы у вас было две разные упаковки воды. Во-первых, одна освободилась, вы ее можете наполнить там из той же лужи, это у вас будет маленькое хранение. Вы в нее можете там отфильтровать, ну, короче, расходник, который может пригодиться в конце концов. И плюс, если вы одну утратили, она потерялась, выскользнула из рук, упала в пропасть. У вас всегда есть вторая. Но больше у вас просто не влезет. То есть 2 по 100, это 200 грамм воды, вы должны это понимать. Значит, рацион питания. Из того, что я вам говорил, что у вас глюкоза на нуле, вам в течение 3 суток нужен будет только сахар. Поэтому заморачиваться какими-то суперсублиматами, ну, я смысла не вижу. Самый простой вариант – это 3 сникерса. Причем так, сникерс режется пополам, половинка варится, половинка закусывается. Получается такое вода со вкусом какао, вот, ну и как бы шоколадка. То есть сахар есть, органолептика обычной воды нормальная, особенно зимой. Зимой ты топишь снег, снеговая топленая вода – это просто гадость. А тут сникерс сварил, вот, и пьешь как бы нормально. Поэтому, ну, не надо. Есть еще Marine Pro брикеты такие, это аварийное питание для экипажей спасательных плотов. Оно может храниться 5 лет в любой обстановке. У меня есть отдельный список людей, которым это нравится. Потому что есть его невозможно. Ну, то есть даже как бы ты не хотел. Я на 3-е сутки его грызть уже не мог. Я пытался из него тюрю делать, разводить его в воде как бы и пить. Ну, еще туда-сюда. Но органолептика никакая. Можно, например, использовать это Marine Pro и положить туда, там, я не знаю, ванилиновый порошок какой-то. Ну, чтобы хоть что-то было, какой-то вкус. То есть этим набил, а вкус остался из добавок. Значит, средства ориентирования. Самые простые – это компас. Если вы летите куда-то далеко, опять же, над необитаемой местностью, то есть компас, вот, компания Москомпас, единственная компания, которая делает нормальные компаса, то желательно положить в нас, именно в нас, какой-нибудь GPS-навигатор простой с закачанной картой, либо самый дешманский смартфон, у которого там поставлено, например, приложение там советские военные карты. Для чего? Для того, что если вы начинаете маневрировать во время вынужденной посадки, и у вас утерян навигационный планшет, то вы хотя бы будете понимать, где вы находитесь. А не просто там пытаться вычислить, припоминая дедовские способы по высоте солнца там, и направлению ветра. Но это, опять же, это как мачете. То есть, если далеко, этим дополняем. Если не близко, хватит и компаса вполне. Он потом пригодится для других вещей. Значит, зима. Ну, зимой спальный мешок в самолете должен быть, и в вертолете обязательно. А желательно, чтобы там была балаклава еще, флисовая, тоже стоит 3 копейки, вот, и места не занимает. Ну и варежки, утепленные бахилы, чтобы защитить ноги и руки. Но спальный мешок и балаклава – это обязательно. Спальный мешок отдельно лежит, обычно как бы небольшой. Причем спальный мешок в форм-факторе – одеяло. Потому что только в этот спальный мешок вы можете залезть одетым. В кокон, вот, в котором там в горах спят, вы одетым не залезете. Значит, использование воздушного судна как укрытие. Используйте элементы планера для сооружения временного укрытия. Старайтесь не использовать для обогрева открытые источники пламени. Контролируйте вентиляцию. Создайте минимальный объем. Контролируйте свое физическое состояние. Что такое минимальный объем? Вот вы приземлились, винтов нет, шасси нет, кабина целая. Ну так, где-то что-то порвало, где-то что-то поломало. Вы просто берете вот эти 2 аварийных одеяла и внутри забиваете это пространство, создаете вот такой себе обитаемый кубрик. Но обязательно нужно оставлять форточку для вентиляции. Иначе, если вы к делу подойдете тщательно, у вас кислород выжгется и останется только углекислота, углекислый газ. Либо просто, если вы решите там на сухом спирте себе нагреть водички вот, в котелке, то просто отравитесь продуктами горения. Поэтому вентиляция должна быть всегда. Приоткрыли форточку, зима, не важно. Провентилировали и дальше. Плюс конденсат, который, вы же потеете, даже зимой человек потеет. Плюс влага идет, испарение изо рта.
Это нужно делать. И укрытие, если вы сооружаете временное укрытие в воздушном судне, объем должен быть минимальным. При этом находиться нельзя в скрученном состоянии. Старайтесь принять позу, которая не препятствует циркулированию крови. Особенно это касается холодного периода. Как только у вас вот такая поза, у вас сюда кровоток

Эта ширина позволяет лежать, ворочаться, сгибать колени и изгибать стенки. И высота, тут неправильный ролик, она вот так вот меряется. Вот так встали, сели, то есть. Вот это ваша высота, можно чуть больше. Эта высота позволяет вам садиться, но не задевать крышу. То есть, по этому алгоритму, делая временное укрытие, вы не строите ангар для Ил-76 и не создаете мышкину норку. Вы в этом укрытии можете спокойно лежать, вытянувшись в рост. Вот, то есть вам будет достаточно удобно в этом плане. И плюс тому, вы не тратите силы, которых у вас уже нет, на создание вот этого вот ангара для Ил-76. Ну вот примеры. Вот укрытие сделано из снега, а вот страшная история. Вот один овсяников сидит, вот второй овсяников сидит. Вот эти два человека при помощи спинки от рюкзака пластиковой и цепной складной пилы за 5 часов построили однокомнатную квартиру. То есть они сделали полукруглую стенку из снега. Это все было у нехорошего на аэродроме на болотах. Перекрыли ее, устроили себе лежбище, развели костер и между костром и лежбищем положили гать, потому что болото стало оттаивать и появилась вода. Вот. Как они это делали? Вот один, вот второй. Спрашивайте у них, Овсяников может даже достать рюкзак и достать ту пилу, потому что она у него всегда в самолете лежит. Вот. И когда мы в 6 утра приехали, когда нехороших приехал, сказал, бежит ко мне, говорит, Миха, ты не представляешь, что они сделали. А я там себе яму вырыл какую-то. Иванов там где-то спал тоже, как бы, ну, все поэкипажно разбросаны были. Я думаю, что-то случилось. Он говорит, не, сейчас увидишь. И мы приезжаем туда, а они лежат, им хорошо, тепло, весело. То есть вот это вот сохранение психологического позитивного настроя. При этом еще знания и навыки. Это вот классический шалаш, построенный вот по таким габаритам. Вот раз, два, три, четыре. Четыре аварийных одеяла, там два мусорных пакетов. Ну, в принципе, можно и из двух аварийных одеял сделать. Просто тогда торцы открыты будут и лежать будет не на чем. А так вот в таком состоянии как бы совершенно спокойно. Один человек это делает за, ну, минут 40, наверное, если научиться правильно его делать. Значит, вода. Вода очень важный элемент. Человек без воды трое суток. Дальше начинаются уже проблемы. Значит, если у вас мало воды, не надо дозировать, лучше дозировать нагрузку. То есть 20% мощности. Вот если в такую погоду что-то произошло, вся активная деятельность начинается вести либо до восхода, либо после захода солнца. Чтобы не терять влагу. То есть, почему мы пьем? Потому что мы влагу теряем. Перестаем терять, перестаем компенсировать. Значит, для забора воды используй кружку, котелок, контейнер. Вот у армейского котелка есть крышка, прекрасно работает на заборе воды. Если не можешь пить, смочи губы, лицо, затылок, умойся, намочи одежду, головной убор. Вот плюхнулись, там лужа, ну, пахнет от нее сероводородом, ну невозможно пить. Значит, что? Значит, тогда намочили голову, намочили там футболку, вот, обманули организм. То есть, опять же, охладили, соответственно, не надо компенсировать. А дальше уже спокойно там ее можно отфильтровать, если так походили, посмотрели, какую-нибудь другую лужицу нашли. Ну вот, хранение, транспортировка. Вот зип-пакет, вот презерватив. Зип-пакет плохо то, что нельзя ставить, потому что протыкается на раз. Вот. Презерватив плохо то, что сложно наливать. То есть нужно что-то жесткое вставлять, потому что вот так вот, особенно когда ты один работаешь, ну, достаточно проблематично. Хотя можно. Значит, контроль физического состояния. У нас есть две проблемы. Это гипотермия и гипертермия. Дальше физиологические факторы контроля, физические упражнения для контроля. Значит, гиподермия, переохлаждение, потеря тепла больше теплообразования. Факторы риска. Повышение теплоотдачи, то есть факторы внешней среды. Ветер, влага, низкая температура, интенсивное охлаждение, ожоги, плохая или мокрая одежда. То есть обычно вылетел, в чем по аэродрому ходил. Блюхнулся, а там снега выше развилки. И все. Все моментально промокло, начинается, так сказать, гипотермия по полной программе. А ожоги.

0: Если есть открытое пламя, то есть большие повреждения кожного покрова человека, они ведут к повышению теплоотдачи. Снижение теплопродукции, физическое перенапряжение, 20% мощности выполнения работ по жизнеобеспечению. Гипогликемия, глюкоза, посаженная инсулином. Малоподвижность, это вот я сел, я такой, о, я сейчас здесь умру, когда же они за мной прилетят. Отсутствие голод, отсутствие мышечной дрожи. Но это последний фактор, когда вы понимаете, что вы уже не дрожите. То есть это уже вторая стадия гипотермии. Ну и травма центральной нервной системы, это если, не дай бог, у кого-то повреждение позвоночника. Значит, первая помощь. Сменить одежду на сухую, высушить мокрую. Горизонтальное положение, никакого алкоголя, не растирать. Этот стереотип, его нельзя использовать. Алкоголь обладает двумя качествами. Первое качество – сосудорасширяющее. Второе качество – седативное, когда люди начинают засыпать. Сейчас объясню, как это все работает. Значит, уложить на теплое – теплоизолирующее. Иногда важнее положить на теплоизолирующее. То есть выдрали сиденье заднее или там чехол вытащили, накидали веток, положили, например, там члены экипажа своего, накрыли аварийным одеялом, после этого хоть землей его засыпайте. То есть у него здесь тепловая прокладка, которая препятствует потере тепла на почву, а здесь аварийное одеяло, и сверху просто как бы ветками накидали на него, и ему будет тепло реально, потому что вот это аварийное одеяло будет отражать тепло. Грелки, пах подмышки, то, что есть в НАЗе, обильное сладкое питье, костер, котелок и сникерс сварить. Контроль состояния пульса и температуры. Вот миф второй, который летел на обследование и упал. Командир погиб от переохлаждения, наблюдатель погиб потом в больнице, скорее всего, от переохлаждения, от шока. Когда человек замерзает, у него вот эти мышцы блокируются. И вот это было на записи слышно. Значит, гипертермия, перегрев, вот то, что у нас сейчас здесь. То есть потеря тепла меньше теплообразования, внутренняя температура повышается. Факторы риска, факторы внешней среды, высокая температура, обезвоживание, плохая одежда. Плохая, значит, жаркая. Повышение теплопродукции, физическое перенапряжение, то, что я вам говорил. Работы по жизнеобеспечению при такой погоде, либо до восхода, либо после заката солнца. Нарушение терморегуляции, травма центральной нервной системы, либо ожоги. То же самое, прекратить физическую активность, горизонтальное положение в тени, не использовать для охлаждения холодную воду. Потому что холодной водой человека облили, у него периферийные сосуды спазмируются, а тепло-то никуда не девается. То есть получается, как вот стейки жарят, быстро-быстро обжарил, а сок внутри остался. То же самое и здесь. Уменьшить воздействие тепла, снять лишнюю одежду, охлаждение пах подмышки, обильное питье, восстанавливаем водно-солевой баланс, контроль состояния пульса и температуры. Значит, физиологические факторы контроля – это моча. Если стали бегать часто, значит, вы замерзли. Почки начинают избавляться от влаги. Если цвет изменился со светлого на темный, значит, у вас дегидрация, у вас потеря влаги в организме. Я когда в джунглях первый ходовой день закончил, пошел в туалет. Вот у меня моча была цвета чифиря, потому что плюс 28 и практически 80% влажности. То есть у меня дегидрация была колоссальнейшая, без акклиматизации еще в таких условиях. Поэтому очень внимательно следим. Значит, факторы контроля физические. Упражнения окей, упражнения губы. То есть упражнение окей очень простое. Вот так вот делаете, если пальцы все абсолютно нормально ложатся, моторика сохранена, значит вы не замерзли. Упражнение губы, если вот так можете сделать, то значит нормально. Вот тот пилот, который сейчас я по звукозапись дам, вот так уже сделать не мог. И это прям чувствуется. И тест защип, он очень простой. Вот так берем кожу, складку зажимаем. И отпускаем. Если расправляется, то значит все нормально с водой. Если складка остается, значит у вас дегидрация, у вас мало воды в организме. Сигнальные средства, которые в НАЗе. Ракета, фальшфейер, дым, это я вам все уже говорил. Теперь световые способы подачи сигналов. Это сигнальная ракета, фальшфейер, фонарь-маяк, зеркальце или экран смартфона, если вообще ничего нет. Визуальные способы подачи сигналов. сигнальный дым, наземный сигнал, метка, сигнальное пятно, сигнальное полотнище. Значит, пиротехнические сигнальные средства всегда подаются по определенным алгоритмам. Почему? Потому что у вас их считанное количество, понимаете? У вас они не возникают. Опа, и у меня появилась новая ракета. Помните фильм «Время первых»? Когда он выбежал в конце там, на утес и начал там, в темную тайгу пулять ракетами, в результате у него остался один выстрел. Ну, я понимаю, что это Голливуд, но по большому счету это ересь. Поэтому сигнальная ракета дается только, применяется по принципу «слышу, не вижу», либо «слышу, вижу». Установили слуховой контакт с воздухом. Вот слышно винты, дали ракету. Крайний курс в феврале месяце. У меня ребята услышали вертолеты 2-66 на удалении километров 7 от точки, так сказать, где мы их ждали. При этом, по легенде, никто не знал. У меня полигон 370 квадратных километров. Ну, лодочник, так сказать, Саша Михайлов, он старый поисковик, он зашел ровно в середину полигона. И я так понимаю, что вот так вот, такими мелкими галсами, как бы шел, зная, что мы его услышим и дадим. Вот мы дали 4 ракеты, он нас увидел. Довернул, потом я ему еще одно обозначился, и он уже пришел точно на площадку. Значит, слышу, не вижу, это вот лес. Вот он идет, вы там внизу. Пятна контакта нет. Потому что, ну вы видели, да, Ми-2 лег. Практически ничего не сломал. Но вы слышите борт. Поэтому вы стреляете, даете ракету, она выходит за кромку леса, и ее заметно. Значит, вот это вот любимая ракета всех. Почему? Потому что она, сука, большая. Вот она. Она летит на 300 метров вверх и спускается на парашюте. Но есть один маленький нюанс. Что вот эта ракета в разрезе авиации общего назначения может применяться только на лодках. Потому что она предназначена для подачи сигнала с морской или речной, ну, с водной поверхности. А если у вас нижняя кромка 200, то вы ее просто не увидите. Стоит она очень дорого, вот, имеет очень большой габарит, и поэтому десяток вы их не положите. То есть применение при высоте нижней кромки менее 300-400 метров не целесообразно в принципе. Хотя она 40 секунд горит и на 300 метров взлетает. Вот, есть другой вариант. Шикарная РС-30. Вот такая вот ракета, мы ее сегодня бахнем, вот, она маленькая, она летит на 90 метров, она еще когда летит, она еще орет, вот, 20 тысяч кандел света, цвет красный, то есть вот, желтенькая, красивенькая, ни с чем перепутать невозможно. Значит, и пиротехническое средство сигнала охотника. Вот такая стрелялка с вот такой мортиркой. Это макет, поэтому как бы ничего не вылетит. Два положения. Накрутили аккуратно, пальцы вот сюда не прижимая. Вот так вот держа ее, ну, чтобы не отстрелило. Вот, положение предохранительное. Прикрутили, дальше. Зарядили, стрельнули, ракета пошла. Выше крон деревьев она взлетает. То есть вот, вот в этом кармане. Опускалка вот здесь. Продается совершенно спокойно. Я на Озоне даже покупаю их. Вот. Их там 15 штук. Цвет смысла не имеет никакого. Если вас ищут, стреляйте хоть фиолетовой. Все равно. Значит, фальшфейер применяется по принципу «вижу, слышу» при установлении визуального контакта. Увидели, обозначились, вот он подошел, вертолет или самолет услышали, что вот прям видите его, как он идет. Все, поджигаете. Фальшвейер, помимо того, что вот, дает у него 15 тысяч кандел, вот, он горит 45 секунд, он еще дает дымовой шлейф. То есть вы получаете двойной сигнал. Это вот я на Ямале сажаю Ми-8. Причем у меня есть фокус, когда я могу одновременно два фальшвейера зажечь. Так эффектно, когда на съемках выглядит. Хотя по делу перерасход. Значит, сигнальный дым применяется по принципу слышу-вижу, слышу-не-вижу. Самый простой способ подать сигнал обозначения – это сигнальный костер. в любой ситуации, если у вас есть топливо и если у вас средства дымообразования. Самое простое средство дымообразования – это деревья хвойных пород, это зеленый лапник. Нет зеленого лапника, кидайте пневматики, кидайте кресло, все, что может дать дым, тряпки, смоченные в масле. Вот скоро выпустим вот такой вот дым, 30 секунд, вот такой вот у него размер будет. То есть будет фальшвейер маленький и дым маленький. Это тоже как бы то, чем я занимаюсь. Я очень хочу, чтобы они его ввели в гражданский оборот. Американцы, кстати, то используют исключительно дымовые сигналы. Вот я сколько не смотрел роликов про проведение спасательных работ, про поиск всего. Дымом обозначился, и все сразу видно. Значит, сигнальный дым. Вот съемка с коптера, опять же. Видите, да, обычный, то есть дымовой костер, видно, что он вышел за кромки деревьев. Вот это вот наш курс. У меня своя есть, сейчас я достану. Февраль месяц традиционно. Это с Робинсона поискового снималось. Вот он. Удаление, даже, ну, я написал 5, тут удаление больше 5 километров. То есть он взлетел, вышел в район, осмотрелся, увидел сигнал, вот, и пошел на него. А вот так это выглядело уже на подлете. Значит, метки. Если вдруг по какой-то причине вы собрались покинуть место вынужденной посадки, что-то вас увлекло, то, имея маркер в носимо-аварийном запасе, можно оставить метку на фюзеляже, написать, кто, куда, во сколько и в каком направлении ушел. Это кадр из фильма «В ледяном плену». Офигенское кино, одно из лучших фильмов про выживание. Именно вот при совершении вынужденной посадки. Ну, это вот внутри воздушного судна. Два живых ушли туда-то, так сказать, на двух языках написано. Вот это сигнальное полотнище и фальшвеер. Вот полотнище, вот один фальшвеер. Вот светлое сигнальное пятно, его видно как бы. То есть вот люди, людей не видно. Ну вот чем они отличаются от пней, которые там стоят? Ничем, а здесь видно все. То есть тут очень такая достаточно высокая позиция дрона. Значит, наземные сигналы. Международный наземный сигнал требуется помощь, это буква В. Либо это текст СОС. Размер букв 1 к 5, например, 3 метра ширина, 15 метров длина. Наземный сигнал должен быть контрастным. Вот это наземный сигнал, который мы применяли прошлой осенью. Нас искал самолет первый раз. Прилетел Соколов и нас искал. Мы его наводили по радиосвязи, мы не давали ему координату. Мы сказали, мы находимся в долине реки, река ориентирована север-юг. Он, соответственно, посмотрел по навигационному планшету своему, где у него похожая река, довернул. Вот, и вот при прохождении он увидел вот такой вот наземный сигнал. Наземный сигнал выложен вот из таких спасательных одеял. Это вот наземный сигнал СОС. Вон человек внизу, вот 5 к 1, вот такая система. То есть вот он контрастный. То есть он там выбивал этот снег и лед, добиваясь до скальных пород. А это тренировка, это мы с экипажем Иванова на Ан-2 тренировались. А искал нас Михайлов, еще два борта. Витя Толмачев и Катя искала. Они выходили на нас по радиомаяку, по имитатору. И Витя увидел, когда стали заходить, уже сигнал стал усиливаться, Витя увидел надпись. Но здесь я допустил ошибку. То есть надпись не контрастна. Погода была такая, как сейчас. То есть миллион на миллион, небо голубое, солнце синее. И она была видна только с одного ракурса. То есть если бы я сюда там наложил веток или насыпал золы, вот здесь у нас лагерь был, причем такая бодрящая, курс был, минус 30 было, вот, то его, нас бы увидели достаточно быстро. Значит, и завершая все это дело, эвакуация. Ми-8, 25-24 метра размах лопастей, дверь слева, площадка для посадки должна быть 50 метров. Долго думал, как людям обозначиться, это к вопросу об алгоритмах. 100 шагов. Причем это усредненный такой уровень, то есть если вы отсчитали 100 шагов на 100 шагов, площадки хватит для того, чтобы сел Ми-8. Причем садится по вертолетам. Робинсон, 10,5 метров, у него 50 на 50, значит пилот сидит справа. Значит, желательно свободный выход от 100 метров. То есть если восьмерка может подняться по вертолетному, то, например, Робинсон и Белл, ему нужно разогнаться. Поэтому площадка, мы обычно как, находим площадку и на 100 метров выносим все, что там стояло. Ножами просто выкашиваем за ночь. Кусты и деревья, я там этих площадок уже наделал под Конаково. И все, вот он заходит, садится, забирает полную загрузку, поднялся, пошел, и как раз к моменту, когда ему надо, так сказать, отрываться, ну, выше леса уходить, он совершенно спокойно уже набрал скорость и ушел. Значит, и всегда высота препятствий до пояса. Вот не полтора метра, не метр, а просто до пояса. У каждого свой, как бы, у всех одинаковая практически высота получается. И всегда нужно понимать, как ориентирована площадка относительно сторон света. Для чего? Для того, чтобы, если у вас установлен радиоконтакт с поисковым воздушным судном, вы могли подсказать, каким курсом он на вас заходит. И тогда он начинает уже понимать. То есть получается комплексное наведение. Первое наведение по координатам, которые дала система обнаружения. Второе, на подлете к точке вы обозначаетесь дымом, ракетой или еще чем-нибудь. А между этим промежутком вы установили радиоконтакт, обычно это где-то километров 5-6. То вы ему просто, вы слышите воздух, раз компас достали или там сразу сориентируясь, и говорит, подходишь курсом юго-запад. Он такой, есть, принял, довернул, обозначились, и все, он выходит прямо на точку. Причем, даже если вы будете сидеть, ну, просто вот на пятачке, на вас выйдут просто в штык, потому что вы правильно всех навели. Значит, это мой телеграм-канал «Вынужденная посадка», «Survival Avia». Он посвящен всем вопросам выживания во время вынужденной посадки. Там есть библиотека файлов различных, там есть MAMPS, выложенные в электронном виде, вот это вот международное руководство по авиационному морскому поиску и спасанию. Вот, доклад окончил, спасибо за внимание.
1: Сегодня
0: меня не прерывали, да.
1: Сергей Комаров, Москва, авиационное обеспечение частных пилотов. Ну давайте 5 минут и спросим Сергея.
2: Наша газета сюда, репортаж пойдет.
0: Спасибо большое.
2: Можно визиточку спросить?
0: Да можно, в принципе. Только что она вам даст?
2: Я свяжусь с вами. Будем сотрудничать.
0: В Телеграм лучше всего писать.
2: Это я в нем тоже есть.
0: Вот тут есть телефон. Вот, по нему...
3: Нет визитки у вас?
0: Есть.
3: Хорошая у вас лекция. Тем более нам она очень важна, потому что мы работаем в Горном Алтае на разных высотах до 5000 Робинсонов.
4: А можно мне тоже? Мы с вами недалеко находимся, как раз мы в Турне.
0: Ну, круто. Так, а что, в Конаково приезжайте, мы там...
4: Прилетайте.
0: Тем более прилетайте. Там все опробовано.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: История про потерпевших кораблекрушение очень интересная, соответственно, как они вообще там оказались, тем более там в начале 10-х годов 16 века, когда про Юкатан еще, собственно, никто ничего не знал. Уже существовало поселение на территории современной Панамы, да, Дарьен, в котором произошел конфликт между двумя группировками конкистадоров, в результате которого представители одной из группировок были вынуждены бежать. Да, плыли они на Испаньолу, это, соответственно, современный остров Санто-Доминго или Гаити, кому как удобно. И они потерпели кораблекрушение у восточного берега Юкатана. Практически все погибли, несколько человек выжило, добралось до берега, там они были взяты индейцами в рабство. И, соответственно, ну, кто-то умер в рабстве, а кто-то выжил. И среди этих выживших представляют интерес в первую очередь два персонажа. Да, это Гонсало Геррера и Херонимо де Агилер. Первый примечательный тем, что в политии майяской на юго-востоке полуострова Юкатан в Чиктемале он становится военачальником. Да, то есть он по описаниям современников, он уже одевается как майя, у него ритуальное шрамирование, у него там проколоты уши, у него майяская жена, майяские дети, да, он полностью майонизировался. Агиляр же наоборот, да, он, когда Кортес в 1519 году прибывает на Косумель, да, до него доносятся слухи о том, что есть, да, некие кастильцы, да, на Юкатане. Откуда, да, если не от экспедиции Кордобы, не от экспедиции Грехалева, предшествующих никого не оставалось, ну, кроме погибших, да, откуда им там взяться. И вот к нему приводят этого Агиляра, и он, соответственно, становится переводчиком Кортеса. Да, собственно, Херонимо де Агиляр – это один из тех людей, которые обеспечили, так сказать, лингвистически, да, коммуникационно обеспечили конкисту Мексики, потому что, да, он переводил с майя на испанский, да, а знаменитая Малинче, Малинцин, да, любовница Кортеса индейская, она переводила с науа на майя, да, с языка Центральной Мексики на язык майя, да, соответственно, Агиляр переводил с майя на испанский, и вот через такой вот испорченный телефон у них шла коммуникация с местными. Вот. А, соответственно, Гонсало Геррера, он уже во времена экспедиции Монтеха, он оказывал ему достаточно активное сопротивление. Не только испанцы использовали индейских помощников в своих, соответственно, завоеваниях, но и индейцы тоже вполне себе пользовались, да, испанскими военспецами, если они к ним попадали, скажем так. Ну, хотя, конечно, это исключение, абсолютное исключение из правила. Вот Гонсало Геррера – это вот один из практически единичный случай в истории завоевания Америки. И, соответственно, Гонсало Геррера, он, да, из рабства выбирается путем, да, своих личных качеств, да, перебирается в Чиктемаль, женится, так сказать, сообразно своему статусу и становится военачальником. Да, в то время как, да, Херонимо де Агиляр остается в рабстве, пока его не отдают Кортесу. Ну, вот, и, соответственно, уже с Кортесом он, так сказать, начинает новую жизнь. А вообще, в этом плане, касательно конкисты и переводчиков, надо сказать, что испанцы прекрасно понимали, ну и, собственно, использовали опыт реконкисты у себя дома, да, то, что переводчики очень важны для коммуникации с противником, потому что, ну, противника можно не только победить военным образом, с ним можно договориться, его можно расколоть, да, как мы увидели на примере завоеваний практически на всей территории Америки испанских. Поэтому они практически всегда в первые разведывательные экспедиции старались брать языков. Да, то есть там нескольких индейцев, которых они привозили, например, на Санто-Доминго или на Кубу, там они учили испанский, и если они выживали, они потом участвовали в последующих экспедициях. Но поскольку это как раз тот период, когда у нас очень много индейцев гибнет из-за европейских болезней, ранее их неизвестным, да, и от которых у них было иммунитета, да, очень мало этих языков дожило, да, до непосредственного участия в экспедициях.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня популяризатор космонавтики. Человек, который готовится к прыжку из стратосферы. Николас Оксман в передаче данных. Здравствуйте, Николас, и добро пожаловать.
3: Добрый день.
2: Николас, а вас можно назвать еще изобретателем? Вы что-нибудь себе изобретаете для всяких этих ваших прыжков? Их непонятно откуда, вот оттуда, показываю наверх.
3: Ну, на самом деле, да, вполне. На самом деле, я вам даже больше скажу, у меня есть один патент, он, правда, не относится к прыжкам, у меня инженерное образование, и еще на этапе студенчества я разработал прибор, который позволяет экономить топливо за счет обычной воды на любых двигателях внутреннего сгорания. То есть, в принципе, можно сказать, что изобретательство у меня в крови. А с важной поправкой, я, как правило, стараюсь изобретать что-то недорогое из уже существующих материалов. То есть я могу взять разные готовые компоненты и что-то ценное из них собрать. В общем-то, примерно то же самое сейчас происходит с прыжком, потому что на самом деле звучит наша программа, о которой мы дальше поговорим, в принципе, несложно, но когда начинаешь разбираться в деталях, понимаешь, что там такое большое количество мелочей, в которых и ты ничего не понимаешь, и готовых решений, в принципе, нету, которые приходится придумывать самому.
2: Да, согласна. Но я еще хотела добавить, что в эпоху, когда каждый день ты слышишь про подорожание горюче-смазочных материалов, ваше изобретение может действительно стать золотым. Вот, когда на воде начнем...
3: Это может быть.
2: Да, вы задумаетесь. Слушайте, вот читаю выдержку из статьи про вас. Цитирую. «Петербуржец Николас Оксман намерен превысить главное мировое мужское достижение в парашютном спорте. Он готовится совершить прыжок с высоты более 41,5 километра». Конец цитаты. Ну, цитата, я полагаю, вы согласны, да, со всем, что здесь написано? Или тут должен быть
3: оговорочка? Да, там просто нужно немножечко вводных данных добавить, чтобы это было более понятно. Потому что в противном случае это звучит так, что мы тут уже готовимся к мировому рекорду, который скоро произойдет, что, конечно же, является не совсем корректным. Потому что на данный момент текущая программа, которой мы очень плотно занимаемся уже второй год, это прыжок с 13 тысяч метров, что на самом деле очень-очень невысоко. Это будет, наверное, самый высокий прыжок в истории современной России, даже не в истории вообще, то есть в Советском Союзе прыгали с 25 тысяч. Но именно в современной России выше 10 тысяч, кроме военных, никто не поднимался. Плюс вторая уникальность программы, наверное, она может быть даже перевешивает все остальные, скажем так, достижения, которые хотелось бы достичь. Это, наверное, будет первый прыжок с такой минимальной подготовкой. Потому что идея этого прыжка пришла мне еще, когда я вообще не умел прыгать с парашютом, то есть у меня было ноль прыжков, и меня, в принципе, никто из парашютного спорта серьезно не воспринимал, потому что это выглядело просто как самоубийство. Но у меня было стойкое убеждение, что можно подготовиться к этому быстро, менее чем за 100 тренировочных, ну, обычных парашютных прыжков. И, в принципе, пока что предварительно могу сказать, что я был прав, потому что на данный момент у меня 87 прыжков, и я уже полностью готов. То есть я думаю, что это займет чуть больше, это будет чуть сложнее, но, в принципе, при должном подходе, при уделении этому времени, все эти навыки осваиваются и в аэротрубе, и в обычных парашютных прыжках.
2: Я хочу спросить вот о чем. А есть ли, и если да, то в чем научный смысл, или это только спортивный интерес?
3: Там, на самом деле, три составляющие. Первое – это, наверное, спортивный интерес, потому что интересно, на самом деле, побыть ближе к космосу, скажем так, потому что попасть в отряд космонавтов – это не самая простая задача. То есть математическая вероятность стать долларовым миллиардером выше, чем попасть в отряд, согласно статистике, потому что в космосе за всю историю планеты побывало около 600 человек, а действующих долларовых миллиардеров – больше 3000, там 3300 с чем-то, если не ошибаюсь. Поэтому одна из таких небольших возможностей побыть ближе к космосу и увидеть округлость нашей Земли, черное небо при свете дня, это как раз-таки такого рода полеты или выполнение прыжков. Просто, в принципе, подняться и опуститься, наверное, будет чуть-чуть проще, потому что вам не нужно для этого делать разные устройства, отцепки, дублировать систему жизнеобеспечения. То есть вы просто с баллоном, условно говоря, поднимаетесь на большие высоты либо в закрытой какой-нибудь герметичной гондоле и потом опускаетесь также на этом шаре. Вот. Наша программа немножко отличается, потому что мы сделали ставку на парашютный спорт, именно на подготовку, вот, скажем так, свежеиспеченного стартонавта с полного нуля. Полный ноль означает, что вообще полный ноль. То есть человек еще не умеет прыгать с парашютом. Вот. Было очень много пророчеств, что типа я сольюсь еще на этапе обучения, потому что это будет непросто, или там мне будет страшно и так далее. Но, в общем-то, мы все эти барьеры преодолели успешно, и вот мы уже находимся ближе к финалу. Хотя, скажу честно, это оказалось не так просто именно с технической точки зрения, поэтому мы уже второй раз, к сожалению, нашу программу переносим на полгода примерно. Что планировалось изначально прыгнуть в прошлом году, в августе, мы перенесли на этот. В этом мы сделали, наверное, процентов уже 80 того, что нужно, и нам остается только испытательный запуск беспилотный и уже непосредственно сам боевой полет. Но мы просто физически не успеем все подготовить в этом сезоне, поэтому мы его снова перенесли, скорее всего, на весну или лето следующего года.
2: А с какой высоты максимально вы уже прыгали?
3: На самом деле все классические парашютные прыжки подразумевают все высоты до 4000 метров, потому что для того, чтобы подняться выше 4000, необходимо уже кислородное оборудование, ну, минимально просто в самолете, чтобы можно было дышать.
2: В километрах хочется. Вот эти метры, я пока перечислю, вы убегаете.
3: 4 километра.
2: Это можно вот как мы представляем
3: себе. Классически. Мне один раз случайно очень повезло, буквально на 15-м прыжке я попал на день ВДВ, это было 2 августа на одной другой зоне. И там вообще не было прыжков, но там были прыжки для своих. И, значит, была возможность записаться во взлет, я просто там оставался ночевать, и меня, скажем так, случайным образом записали, и тогда был подъем на 5 с копеечкой километров. Без всяких кислорода, без ничего, у меня был первый такой прыжок, он длился в свободном падении, провел почти минуту 15. И это очень долго, на самом деле, то есть ты уже летишь, думаешь, когда уже открывать парашют, то есть я все еще высоко.
2: Вот для тех, кто вообще не представляет себе даже, вот что такое стратосфера. Ну, у многих сейчас нет возможности там залезть в интернет и посмотреть эти популярные картинки, да, Земля, атмосфера, там, да, там, где озоновый слой проходит, где, кто где летает, вот. А давайте начнем с этого, а потом вот расскажем, в чем специфика этого прыжка из стратосферы.
3: Ну и так, собственно, у нас атмосфера простирается как раз-таки с нуля до 11 километров по уровню моря, и все, что выше 11 километров, считается стратосферой примерно до 50. То есть выше 50 у нас уже идет другой как раз слой атмосферы, экзосфера, если не ошибаюсь. И, в общем-то, все практически пассажирские лайнеры летают на нижней кромке стратосферы. То есть их там верхний эшелон, по-моему, 11,5, максимум 12 километров.
2: Не, ну чаще мы слышим 10 тысяч метров. Вот у меня эта цифра отложилась в голове. То есть они летают между атмосферой и стратосферой. Но у нас вокруг светло, когда мы летим в самолете.
3: На самом деле недостаточно. Если вы попробуете посмотреть в иллюминатор наверх, то есть как бы под углом, вы увидите, что небо там уже такое темненькое. Оно не черное, конечно, как в космосе, потому что все-таки вы летите, цепляясь за атмосферу, поэтому она там еще есть. Но оно уже такое довольно-таки темное. Даже скажу больше, когда я поднимался, например, на Эльбрус, там 5,5-5600 метров. В принципе, если есть возможность прямо посмотреть наверх, там уже достаточно такое темненькое небо. Оно, наверное, раза в 3 темнее, чем снизу.
2: Мне вспоминается сразу анекдот, когда Леонид Ильич говорит: мы полетим на солнце. Леонид Ильич, там жарко, ничего, полетим ночью.
3: Вот. Полетим ночью, да.
2: Да, сейчас же ведь многие... Вот действительно, это какая-то школьная программа, которая ускользает, вроде как день, а там же солнце тоже. А что там темно-то? Давайте скажем, будем такими нормальными людьми, да, у нас популярная наука. Что там темно, Николас?
3: Почему становится темно? Потому что атмосфера становится более разреженной, и солнечные лучи просто не преломляются на небе. Поэтому в космосе небо будет черное и ночью, и днем. Просто днем у вас еще будет освещать солнце, и немаловажный фактор, оно будет вас очень сильно нагревать. То есть в космосе очень большая проблема, как ни странно, с охлаждением, потому что у вас нагрев идет, а сбрасывать его некуда, то есть нет конвекции с атмосферой. В общем-то, в нашем прыжке проблема будет немножко обратной, потому что это все еще относительно плотный слой атмосферы, и там температура составляет -56, -60 по Цельсию. То есть это очень и очень холодно. В таких условиях нужно защищать электронику, нужно обязательно защищать себя в первую очередь, то есть это тело, органы дыхания, кислородные баллоны, чтобы газ в них тоже не замерзал, значит, ты тоже будешь терять тепло. То есть там очень большая масса технологий современных должна применяться, чтобы все это было безопасно, вплоть там до подогрева, электрического подогрева перчаток, например, электрического подогрева там стелек с ботинками.
2: Вы когда с 5 километров прыгали в день ВДВ, вы там в чем были одеты?
3: 5 километров там тоже холодно, то есть с 1 километром высоты от уровня моря мы теряем примерно 7 градусов. То есть на 5 километрах это будет минус 35 от текущей температуры, соответственно, если тогда было около плюс 30, то там было минус 5. Ну, ты развиваешь скорость около 200 с чем-то километров в час, в зависимости от позы, в которую ты летишь. Но, в принципе, это происходит очень быстро. То есть ты за минуту пролетаешь все эти холодные слои, и теоретически можно и маечки прыгнуть. Ты будешь немножко мерзнуть, пока сидишь в самолете, потому что он не герметичный. Вот, но при отделении, скажем так, адреналина, он перебивает весь этот холод, ты просто летишь довольный в землю, а когда открывается парашют на 1000 метров, там уже тепло.
2: А теперь про нюансы. Мы все, всем миром, по-моему, это был 2012 год, наблюдали прыжок из стратосферы. Человек, за которым до сих пор сохранен рекорд...
3: Феликс Баумгартнер.
2: Да, я помню, какой страх я испытала, когда наблюдала это, серьезно. Товарищ Феликс, точно железный, сидит на приступочке, как знаете, вот, уважаемые слушатели, вагон, да, остановился, и вот кто-то там вот во времена еще из этого Великой Октябрьской революции, вот, когда это возможно было, сейчас это сложно представить, сел на приступочке и покуривает так. Вот этот человек в стратосфере сел на приступочку и сидит, ждет, когда, видимо, вот наступит момент, когда надо прыгать. У меня от одной этой мысли перехватывает дыхание, все съеживается внутри и так далее. И первый у меня вопрос: а на чем вы туда добираетесь? Что это такое, что вы называете шар, гондола? Я вообще не понимаю. Для меня гондола — это гондола. Нормальные люди на гондолах в Венеции по каналам путешествуют, ну и в каких-то других еще странах. Что у вас гондолами называется-то? Рассказывайте.
3: Значит, смотрите, есть, собственно, два устройства, которые вам необходимы для совершения такого рекорда. Первое – это очень-очень большой полиэтиленовый шар, в который закачивает огромное количество гелия или водорода. Это самые легкие газы в нашей Вселенной. Соответственно, по закону Архимеда они вас поднимают прямо на край атмосферы. То есть там уже никакие самолеты не летают, туда можно добраться только либо на реактивной тяге, то бишь на ракете, либо вот таким способом на шарах. А все дело в том, что наш космический стартап как раз-таки и занимается производством этих самых шаров. Мы уже больше 3 лет всякую беспилотную нагрузку на вот те самые высоты отправляем. То есть это камеры, пиццы, студенческие спутники. Квас недавно отправляли, интересно, тоже был такой кейс. Красивые фотографии получились на фоне круглой земли и черного неба. Мы высоко поднимаем на 30 километров почти.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в передачу данных. Сегодня у нас человек, который собирается поставить мировой рекорд с прыжком из стратосферы. Николас Оксман, популяризатор космонавтики.
1: Передача данных.
2: Сегодня у нас человек, который собирается поставить мировой рекорд с прыжком из стратосферы. Николас Оксман, популяризатор космонавтики.
3: У нас, собственно, пошла идея запустить живого человека, а живым человеком сложнее, потому что ему нужно обеспечить жизнь, систему всяких аварийных спасений, дублирование всех систем жизнеобеспечения и так далее и тому подобное, чем мы сейчас и занимаемся. А гондола, в общем-то, это либо закрытая герметичная капсула, круглая, как правило, чтобы она давление выдерживала, в которой вы садитесь, там, пока вы поднимаетесь, поддерживается, ну, не атмосфера, но чуть поменьше давление, которое позволяет безопасно там находиться. Потом перед отделением от стратостата вы ее разгерметизируете и выходите из него. Важный нюанс, что выше 18 тысяч проходит так называемая линия Армстронга. Это означает, что если вы находитесь без специального снаряжения на этой высоте, ваша кровь закипает при комнатной температуре, и вы погибаете. Соответственно, все подъемы на высоты выше 18 тысяч метров обязательно должны сопровождаться наличием скафандра. В частности, у нас в России есть только скафандр «Сокол КВ». Он производится предприятием «Звезда». И он стоит, ну, официальных данных нету, но не менее 12 миллионов рублей за единицу. То есть это уникальная штука, и он не предназначен для прыжков, потому что он предназначен для нахождения в космическом корабле, в котором летают, собственно, наши российские космонавты. Чтобы, если взять пример Феликса Баумгартнера, то американская компания делала ему под заказ скафандр на основе скафандра, в котором летают летчики, шпион-разведчик, самолет есть такой Ю-2. Он как раз летает на высотах в районе 20 тысяч метров. Соответственно, если придется катапультироваться в тех высот, или же вас, например, собьют советские войска, как это было в 80-х годах в Советском Союзе, то вы сможете безопасно в этом скафандре спуститься с такой большой высоты и на парашюте приземлиться, что, собственно, Феликс и сделал. Поэтому наша высота сейчас была обустроена в 13 тысяч метров, потому что там я смогу находиться в высотно-компенсирующем тканевом костюме и в термозащитном костюме, что, в принципе, будет плюс-минус безопасно, если мы планируем.
2: То есть то, что вашей крови не даст закипеть.
3: Да, ну он будет создавать искусственное давление снаружи, плюс там еще очень важный момент по дыханию кислорода. Я попытаюсь сейчас буквально в одну минуту вложить, это очень важно. Дело в том, что чем выше поднимаетесь, тем сильнее падает внешнее давление. А дышать вы можете только тем давлением, которое находится снаружи. Соответственно, чем выше вы поднимаетесь, тем меньше давления вы дышите. И уже после высоты в 11 тысяч метров чистого кислорода 100% уже недостаточно. Его молекул будет очень мало в ваших легких, вы будете испытывать гипоксию вплоть до потери сознания. Чтобы этого не происходило, есть высотно-компенсирующий костюм. Он создает сильное давление на грудную клетку и компенсирует кислородом под давлением. То есть вам в легкие загоняется газ уже под давлением. Если этого не делать, вы просто потеряете сознание секунд за 10.
2: Подождите, а где вы это все берете? В нашей стране тоже это кому-то можно заказать? Мне казалось, у нас совсем иная история.
3: На самом деле, конечно же, можно. То есть все... Единственная погрешность, я использую оборудование, наверное, 70-х годов. На самом деле, вы удивитесь, но почти все это покупается на Авито, либо на барахолку.
2: Хочу гондолу в стратосферу. На... Вот так и забиваем, да?
3: Не, вот гондолу вы, как раз, к сожалению, не купите, а вот индивидуальное снаряжение, например, космический гермошлем, ГШ-6А называется, он стоит всего 30 тысяч рублей, полностью работоспособный. Мы его испытывали в барокамере, мы его испытывали в климатической камере, там вся резина, все клапана абсолютно нормально работают. Хотя по инструкции у него срок годности всего 2 года.
2: А как относится государство? Ну, я под государством подразумеваю, конечно же, людей, конечно, силовиков, ну, потому что это стратегические какие-то слои, вы сами сказали, самолет-шпион, там же не только шпионы, там еще и наши, наверное, где-то. Это первое. Второе. Тот же Роскосмос. Ну, я даже не знаю, как сформулировать, но я уверена, вы понимаете, о чем я говорю. Вот
3: я
2: они
3: понимаю, о чем
2: знают,
3: говорю,
2: как
3: да.
2: Они относятся, может быть, хорошо или, наоборот, не очень.
3: Роскосмос относится нейтрально, то есть я хотел от них получить поддержку, но все-таки у них немножко другие компетенции оказались. А в итоге я получил поддержку от государственной такой организации, называется Русское географическое общество, которое Федор Конюхов в том числе поддерживает. И оказывается, что если у тебя есть поддержка вот этого самого общества, ты ее член, то при любом запросе от этого общества почти все силовые структуры как минимум обязаны отреагировать. То есть если просто ты с улицы приходишь, пишешь запрос, тебя тупо игнорируют, это классика жанра, то здесь они прям собирают начальников, и они обязаны официальный ответ отправить им обратно с печатями, то есть отреагировать. Мы так с барокамерой общались, с военно-медицинской академией, то есть мне нужно было к ним прийти, ты с улицы просто так не зайдешь. Камера стоит 10 минут, достаточно дорогое устройство. Мы приходим от Русского географического общества, говорим, у нас рекорд России, мы, соответственно, занимаемся здесь тем, что, там, не знаю, делаем нашу Россию на мировой арене более привлекательной, то есть это важный проект, поддержите, пожалуйста, ребят. И они обязаны это отреагировать. Вот, собственно, с этой помощью мы и делаем. Супер. Второе важное, с точки зрения полетов, каждый полет обязан, должен быть согласован с органами, так называемой ОРВД. То есть это организация, которая занимается организацией воздушных потоков. То есть, как правило, когда мы запускаем даже беспилотные шары, нам просто перекрывают воздушное пространство под нас. Но чтобы это получилось, мы никому не мешали, мы заранее просто собираем такие коридоры, где почти никто не летает. И это, как правило, рано утром, это выходной, чтобы был штиль, потому что шар тоже не просто надуть, он очень большой. Большого диаметра, то есть там размером с 10-этажное здание примерно у нас получается.
2: Я почему вот с таким придыханием и одновременно остервенением задаю все эти вопросы? Потому что я дико боюсь высоты. Но есть во мне такая штука преодолевать этот страх. Ну, например, на колесе обозрения в открытом кресле, да?
3: У меня есть на это сразу готовый ответ. Я знаю, что вы хотите спросить. Очень, очень хитрый. На самом деле здесь нет страха высоты. Потому что это слишком высоко. То есть, знаете, когда страх высоты есть, когда вы стоите на брюхе скалы, например, там 70 метров, вы видите землю, в которую вы, например, разобьетесь. Есть такие вот бейсджамперы, это люди, которые прыгают с маленьких высот, с парашютом. Вот это действительно очень страшно. Или с веревкой прыгать, знаете, вот этот роуп-джамп. Жутко страшно даже мне. Когда ты выходишь из самолета, минуту ничего не происходит. То есть ты просто летишь, и земля не приближается. Ну, то есть она приближается настолько медленно, что ты не замечаешь. Ты просто ориентируешься на высотомеры, и просто нужно высоте открываешь парашют. То есть там все относительно велотекуще происходит, поэтому здесь страх высоты, он, ну, как бы такой. Тут уже и другие страхи появляются. Тут есть страх отказа системы жизнеобеспечения, там страх того, что что-то замерзнет, какая-то нештатная ситуация пойдет. То есть в нашем проекте сам по себе парашютный прыжок – это самое простое, что вообще можно сообразить. Я вот прямо сейчас готов выйти, если бы была мне 113 тысяч, я бы спокойно с нее пропадал. Проблема до нее долететь, потому что лететь мы будем медленно на этом шаре. Полет весь займет около полутора часов. А сам процесс полета, он достаточно простой. Ты выходишь, тебя какое-то время чуть-чуть покрутит, ты стабилизируешься, и уже до высоты раскрытия парашюта там в 1500 метров ты спокойно летишь там на пузе, на спине или уже как умеешь. Грубо говоря, там посмотрим.
2: Самое... тонкая часть, где рвется. Я вот, меня в шок вгоняет то, что вы собрались без гондолы лететь, без вот этого аппарата, а просто в кресле подниматься с огромным шаром над головой. А как вы его затормозите? Ну, он поднимается и дальше летит. Это первый вопрос.
3: А мы рассчитываем его таким образом, что он поднимется примерно от 13 до 13,5 тысяч. Это можно, в принципе, рассчитать. Он просто замрет на этой высоте. Ну, либо, в конце концов, ты просто видишь подходящую высоту, начинаешь готовиться к отделению, выходишь.
2: В зависимости от того, сколько там газа, да, вот его можно так рассчитать.
3: Объем и количество газа, да, потому что рекорд был Гартнера, опять же, если вернуться к этому рекорду, у него был шар размером с футбольное поле, и туда закачали, по-моему, если не ошибаюсь, 1,5 миллиона кубометров гелия, это самый огромный шар в истории человечества, то есть он был очень гигантский. В нашем случае он будет меньше, он будет всего около 1000 кубов, и мы его специально не делаем больше, потому что если его сделать больше, он выше полетит. Это будет известно во время как раз-таки испытательного запуска, когда мы будем поднимать, чтобы точно понять, может быть, он поднимется чуть ниже, а может, поднимется чуть выше. Или сильно выше, мы тогда меньше газа, например, будем делать. То есть это все предмет тестов, скажем так.
2: Потрясающе. Скажите мне, пожалуйста, так самое тонкое, вот самое опасное, начнет ли работать вот ваш спасательный скафандр, переключится ли баллон? Я вообще не знаю, зачем он его переключать, но я запомнила, что вы сказали. Хочется сказать, сынок, зачем тебе все это? Успокойся. Ну, я, конечно, шучу, потому что я нервничаю, честно. Для меня это все, ох, за гранью.
3: Там много точек отказа, на самом деле. Вот я говорю, выглядит вроде просто. Вот мы запускаем шар, ты его запустил, он полетел, ты типа вроде спрыгнул. А потом начинается, а как обеспечить кислород, а как обеспечить электрический подогрев? А что делать, если что-то пойдет не так, например, с тем же электрическим обогревом, у тебя все замерзать начнет. Ты, например, у тебя шлем запотеет, вот визор, у него есть электрический подогрев штатный, тоже Советский Союз сделал. Вот там что не сломается, что-то не так пойдет, что ты будешь делать? А если баллон, например, замерз клапан, ты останешься без кислорода. То есть там очень много, больше, наверное, 30 моментов, на которые мы пишем протоколы, что делать в этих случаях. Нет такого самого страшного, там есть просто комплекс всего. То есть главное долететь. А почему основной баллон? То есть у меня есть большой баллон, который находится на кресле, на этом открытом, я же не могу с ним прыгать. И два маленьких баллона буквально по одному литру находятся на мне. То есть либо на парашютной системе они будут, на специальной, либо у меня на пузе просто. Соответственно, я когда переключаю баллон, значит, я готов к прыжку, у меня кислорода минут на 5 остается. Это более чем достаточно, потому что лететь мне там 2,5. Ну и в принципе уже там, на самом деле, даже у меня кончится на 7000 метров, когда я буду вниз лететь, ничего страшного. То есть с тех высот уже можно без кислорода, постепенно снижаясь в плотные слои, не потерять сознание. И вот сейчас как раз-таки самый сложный момент, над которым я лично работаю, это каким же образом под давлением в 200 атмосфер я могу отключить большой баллон быстросъемным разъединением из готовых, скажем так, компонентов, которые можно купить на рынке. Вот мы сейчас, наша команда над этим работает, это непросто оказалось.
2: Николас, я как женщина семейная, взрослая, не могу не спросить, вот от лица всех тех, кто сейчас это слышит, вы же даже стоимость некоторые называли, сколько стоит скафандр на Авито. Хочется спросить, а вы где берете средства на все эти всего 30 тысяч рублей? Вот всего это, я понимаю, тут надо смотреть со стороны и все познается в сравнении, тем не менее, это же все, сколько стоит вообще вот этот рекорд в целом? И, соответственно, где деньги брать?
3: Мы посчитали, если делать прям всю программу по уму, где-то 3,5 миллиона, что на самом деле очень-очень дешево для
2: рублей.
3: Такого формата мероприятия. Рублей, да. Если же, соответственно, я делал все за свои, а пока что я делал все за свои, то есть, можно сказать, на обычную зарплату такую, довольно-таки среднюю по России, ну, то, наверное, в районе там миллион с копеечками получится сделать. То есть просто много на чем будет сэкономлено. То есть, в частности, например, мы очень хотели делать прямую трансляцию. Соответственно, если я делаю все это за свои деньги, скорее всего, ее просто не будет, потому что, ну, то есть у меня будет много записей, но с прямой трансляцией, скорее всего, будет сложнее. Ну, это как один из примеров.
2: Ну, то есть надо призывать спонсоров. Мы сейчас, конечно, не будем бить шаманские бубны и плясать вокруг костра, но надо, в общем-то, сказать, что вот, ребят, с деньгами давайте мы украсим вашими логотипами все наше дело и полетим, и вы нам деньгами поможете, верно я понимаю?
3: Ну, есть некоторые частные лица, которые готовы там буквально, знаете, там по 100, по 150 тысяч рублей помогать. Угу. Такие действительно есть. Но мы с вами говорили, вы знаете, как вот о генеральном спонсоре. Приходит какая-то крупная компания, говорит, смотрите, нам интересно продвигать свой бренд. У нас есть средства, которые мы выделяем на маркетинг, например, да, на этот месяц. И, в принципе, вы нам подходите. Вот такого формата мы искали, собственно, ребят, и пока что не нашли.
2: Хорошо. Спасибо вам огромное, друзья. Сегодня в передаче данных был популяризатор космонавтики, человек, который, я уверена, прославит нашу с вами страну и совершит этот мировой рекорд прыжком из стратосферы. Николас Оксман был сегодня в передаче данных. Спасибо большое.
3: Спасибо, всего доброго.
1: Передача данных.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Это, конечно, совсем неверные реконструкции, но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг там открывается такой новый микромир.
2: Ксения Степанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, доцент кафедры археологии Института истории СПбГУ.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вы прямо с раскопок?
1: Да.
3: Ну что, нашли что-нибудь интересненькое?
1: Да, экспедиция длится всего неделю, но мы на самом деле уже нашли классных друзей, с которыми очень весело кидать землю лопатой. Если вы спросите, зачем мы кидаем землю лопатой снова и снова из года в год, ведь все вроде как уже раскопали, все уже понятно, и в учебниках написано, что у архантропов ручные рубила, у неандертальцев остроконечники из кремня, которые они насаживали на деревянные палки копья, а у сапиенсов копьеметалки, Венеры, может быть, даже лук со стрелами, ну и дальше до космических кораблей, то я вам отвечу, нет, еще не все раскопали, еще очень много чего предстоит раскопать, и нет, еще не все понятно. Понятно только самая общая такая вот эволюция культуры. А в частностях нам еще очень и очень многое предстоит уточнить. Дело в том, что большая часть нашей истории – это дописьменная история или доистория. Большую часть ее составляет каменный век, и абсолютно большую часть каменного века составляет древнейший каменный век или палеолит. Соответственно, мы все преимущественно родом из палеолита, да, то есть все началось в палеолите, и там нам нужно искать самих себя, свои корни, свои истоки. Поскольку было это очень давно, никто на самом деле не знает, как там это все было, и реконструкции образа жизни наших древнейших предков строятся на чем только они не строятся, и на аналогиях из этнографии, причем описаниях какого-нибудь там 18-19 веков довольно упрощенных, и даже на приматологии, и только последние лет 100-150 более или менее активно привлекаются данные собственной археологии. Посмотрим на примере вот этих вот реконструкций. В одной из вот этой вот части слайда мы видим реконструкции рубежа 19-20 века, как представляли себе в то время тех людей, которые жили 20 тысяч лет назад. Это такие диковатые полузвери какие-то, да, которые на полусогнутых, с длиннющими руками, корягу с корнями прямо вырвали, камень под ногами нашли и пошли там по своим делам. В действительности это, конечно, совсем неверные реконструкции. Мы сейчас с вами знаем, что 20 тысяч лет назад жили такие же умные, красивые Homo sapiens, как мы с вами. И современные реконструкции, которые уже в значительно большей степени основываются именно на археологическом материале, они гораздо больше очеловечивают даже неандертальцев, не то что уж Homo sapiens времен палеолита. Вот на этой правой части слайда реконструкции неандерталец, у него и рисунки охры на лице, и украшения из перьев и когтей хищных птиц. Посмотрим на такие образы из учебников, из

0: рисунков и конструкторов, из массовой культуры. Здесь мы тоже видим довольно значительный разброс от каких-то полудиких звероподобных существ и до вполне, вот здесь, например, у нас полудикие звероподобные, а здесь у нас вполне прилично одетые, даже не голые, не полуголые, на фоне жилищ, с богатой материальной и духовной культурой. Так вот, откуда эта разница между реконструкциями, например, из учебника древнего мира пятого класса и рисунком Либора Балака, ученика знаменитого реконструктора Сдэнека Буриана? Разница во времени, когда эти реконструкции создавались. Да, чем больше мы накапливаем данных, именно археологических данных, тем более сложными и близкими, очевидно, к реальности становятся наши реконструкции. То есть для того, чтобы грамотно представлять себе, какими были наши древнейшие предки, нам нужно обратиться не к этнографии, не к приматологии, не к своим каким-то абстрактным соображениям, а именно к археологическому источнику, если мы хотим увидеть свое отражение, то есть с чего мы начинали. Действительно, в нашей биографии есть этот период звероподобия, какого-то дикости, такой ба-уга-буга, или мы всегда были более или менее культурными такими вот людьми, ну, в широком смысле культурными, да, все, что входит в это широчайшее понятие. Итак, чтобы разобраться с этим точно, нам нужно отправиться за археологическими источниками. Доверяем преимущественно им. Итак, первый этап. Нам нужно провести раскопки, потому что археология начинается с того, что мы добываем свои источники буквально с лопатой наперевес. Можно ли, если вы преисполнились этого желания, добыть информацию, отправиться куда-нибудь в хорошенькое местечко покопать? Нельзя. Дело в том, что любой археологический объект, будь то ржавый гвоздь, черепок или остатки древнего храма или древнего городища, охраняется 73-м федеральным законом как культурное наследие народов Российской Федерации. Очень строго, вообще сравнительно у нас один из самых строгих законов, так в целом по больнице. И этот закон предусматривает несанкционированный доступ и повреждение памятников археологии вплоть до уголовной ответственности. На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как оформлять документы на то, чтобы получить разрешение, как ввести фиксацию в процессе раскопок и как потом об этом отчитываться. И начинается наш процесс с того, что мы немножко должны посидеть в архиве, написать научное обоснование того, что мы достаточно имеем и представление о научных проблемах, и квалификацию, чтобы подать запрос на получение открытого листа. Так уже почти 170 лет называется такое вот разрешение, которое археологи получают от государства на право проведения раскопок. Первые открытые листы выдавала еще Императорская археологическая комиссия. Сейчас его выдает, такое разрешение выдает Министерство культуры, то есть государство по-прежнему, да, является главным таким охранителем вот этих всех древностей и присматривает за всеми, кто какую-то работу с ними проводит. Ну хорошо, допустим, наш начинающий археолог подает, посидел, значит, написал хорошую заявку, получил разрешение на проведение своих самых первых археологических работ. Но это не сразу будут раскопки сначала. Придется просто походить и посмотреть, даже без лопаты, потому что даже наблюдение, как вид археологических работ, требует разрешения, фиксации и отчетности. Допустим, наш молодой археолог все это преодолел, отчитался, на следующий год он может получить следующий открытый лист, чуть-чуть повыше по полномочиям, уже на проведение разведок с небольшими такими зачистками и закладкой маленьких таких раскопчиков, которые называются красивым русским словом шурф. Вот он буквально может быть метр на метр, может быть 2 на 2. В любом случае он ограничен по площади. Ну, допустим, что наш замечательный начинающий археолог преодолел и этот этап, тоже отчитался, его отчет приняли. И он получает на третий год уже разрешение проводить полноценные раскопки большими площадями. И вот мы с вами разберем этот процесс раскопок на примере среднепалеолитического, то есть времен неандертальцев, многослойного, то есть туда много раз приходили и несколько культурных слоев отложилось, памятника Хотылева-1 в Брянской области, на территории одноименного села Хотылёво. Вот тут шумит сурово брянский лес. На самом деле там под деревьями прячется человечек с 5-метровой рейкой, который стоит у места, где вот эти раскопки с научной целью выполняющиеся продолжаются из года в год. И начались они там еще аж в середине 20 века. То есть с научными целями раскопки могут идти десятилетиями, а в случае с костенками там уже почти 1,5 века, да, там через несколько лет будет 150 лет исследования палеолита в костенках в Воронежской области. Итак, Мы приехали в место, где собрались проводить раскопки. Что нас ждет? Нас ждет довольно большой объем земляных работ. Палеолит был давно. Много времени прошло, и много большими-большими такими мощными толщами рыхлых отложений успело все это занести. Даже если мы работаем не первый год на этом объекте, мы каждый раз, откопав небольшую площадь, а палеолитические памятники копаются медленно, потому что очень тщательно, откопав небольшую площадь, все, что мы не докопали, мы должны законсервировать, то есть обеспечить сохранность. А если мы что-то законсервировали на зиму, то что мы летом должны? Опять расконсервировать. Снова откидываем большое количество пустой земли. Многие наши практиканты испытывают проблемы с мотивацией, потому что им кажется, что они уже неделю кидают землю, ничего не происходит, ничего не меняется. Они только откинут, сюда им снова кто-то накидывает. Но на самом деле курочка по зернышку, и недельки так за три палеолитический памятник почти готов к началу работ. И последнее приготовление. Строим навесы, крыши для того, чтобы защититься от погодных неурядиц, не только от дождей, но и от испепеляющего солнца. Выполняем такую подготовительную работу, как нанесение проекции квадратной сетки на стенки на вертикальной поверхности и на плоскость раскопа, потому что, несмотря на то, что у нас с вами цифровой век, цифровые приборы для фиксации, все равно базой остается квадратная сетка, да, такая как шахматная доска, и мы определяем положение наших находок внутри этих квадратиков квадратной сетки. И вот, наконец, место проведения будущих работ становится полноценным таким вот полевым кабинетом для археологов, и не только. Археологи здесь не только разбирают культурный слой, они еще и обязаны фиксировать очень детально и подробно все происходящее. Вот в верхней части слайда вы видите тетрадку и карандашик на культурном слое. Это не личный какой-то блокнот, не погода была прекрасная, каша была ужасная, а именно полевой дневник, в котором фиксируется все происходящее на раскопе. Положение каждой находки должно примерно каждой находки, каждой значимой находки точно, должно попадать в ваши заметки, если вы ведете раскопки и отвечаете за фиксацию. Как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Кроме археологов, на раскопках часто работают, особенно на палеолитических, часто работают представители естественно-научных дисциплин, геологи-четвертичники, те, кто изучают вот эту вот последнюю эпоху в истории Земли, четвертичный период, и палеогеографы, которые работают над реконструкцией условий среды жизни тех людей, которые сюда приходили. Да? Это во многом помогает нам понять, почему именно вот в этот момент люди приходили, а вот в этот момент нет на это место. Рассказывают нам отчасти и о датах, рассказывают нам и о том, тепло, холодно, сухо, влажно. Это очень важная для нас информация, потому что древние культуры во многом зависели от внешней среды, адаптация такая вот, да, вот культурная адаптация к внешней среде. Ну и, наверное, самый такой заметный или самый понятный такой этап работы археологов – это именно расчистка артефактов в культурном слое. Когда мы буквально кисточками там смахиваем пылинки с черепа мамонта, можем его погладить, там почистить ему зубки зубной щеточкой. Когда мы нашими стальными ножами, сделанными в Китае, можем откопать кремневый нож, сделанный неандертальцем. Все это на самом деле похоже на путешествие во времени. Это как будто бы переносит нас в те времена, да, мы буквально можем походить по поверхности, по которой когда-то ходили неандертальцы. И несмотря на такую вот эмоциональную насыщенность этого процесса, на самом деле он только вершинка вот этого айсберга археологической работы, потому что наиболее существенным и важным этапом является фиксация всего того, что мы расчистили. В первом докладе вы уже слышали о восстановлении связей в пространстве, да, между разными артефактами. Мы, археологи, смотрим на археологическую культуру как на культуру мертвую, в которой разорваны контекстуальные связи. Нам не совсем понятно, что есть что, до тех пор, пока мы не проведем особую вот эту вот работу, направленную на воссоздание контекста, технологического контекста, культурного контекста. И даже если вам кажется, что здесь половина людей просто сидит и отдыхает, на самом деле нет. У каждого тут своя миссия. Это такой конвейер, слаженный процесс, в котором даже там, тот, кто вообще не шевелится, на самом деле сидит и подписывает паспорта. Человек за тахеометром, электронным прибором сообщает координаты каждой находки, они фиксируются, дублируются. Да? Мало того, что они сохраняются в памяти прибора, они еще дублируются на бумажный паспорт, потому что лучше перебдеть в этом случае. Мы уничтожаем уничтожаем памятник в процессе раскопок. Зато создаем источник. К источнику уже есть доступ у самых широких пользователей. То есть если у вас есть к этому интерес, вы можете пойти в архив, прочитать публикации и узнать то, что было до этого скрыто в земле. Фиксация очень важна, и в результате у нас должна получиться вот такая вот, в результате и расчистки, и фиксации, у нас должна получиться красивая картинка. Мы не только на электронные приборы тахеометры снимаем координаты всех находок, мы также еще ведем фото и графическую фиксацию для того, чтобы максимум, опять же, информации, в том числе планиграфической, то есть в плане, что как с чем связано. Вот здесь мы можем видеть череп мамонта, а между его костями, тут еще позвонки, ребра, и между этими всеми косточками каменное орудие, среди них был даже такой массивный неандертальский нож. Совпадение? Мы так не думаем. Мы считаем, что это вот место, где этого слона, мамонта разделали. Но кроме того, что должно все получиться в плане красиво и информативно, также все должно получиться хорошо и в разрезе, в профиле. Вот эту последовательность, темные, светлые слои, там почвы древние или песчаные наносы, все это интерпретируются как геологами, так и, в принципе, археологи тоже более или менее как-то обучаются считывать вот эту вот информацию, записанную в слоях геологических, называется стратиграфия, стратослой, графы пишу. И вот это вот слое описания раскрывает нам динамику изменения климата, динамику заселения этой территории, да, то есть здесь тоже масса информации кроется. И в действительности, пока мы ведем вот эту вот работу по расчистке, по фиксации, мы далеко не всегда понимаем, насколько ценными для нас потом окажутся те находки, которые в раскопе нами сейчас открываются. Пример с находкой 23-го года. В общем-то, обычный культурный слой, ничем не примечательный, не так, чтобы особенно богатый, ну, какие-то отдельные разрозненные обломки костей, какие-то кремни расколотые. Учимся фиксировать вместе со студентами. И, допустим, приходят в этот момент к нам на раскоп гости и спрашивают, что интересного нашли. Я говорю, ну, камни и кости. А интересного? Ну, они для нас интересные. А что вы потом с этими колотыми камнями будете делать? Выкидываете? Нет, это все государство, вот это все собственность, музей попадет. А может быть, самое ценное, если что-то найдете, продадите? Да нет, ну зачем, это же собственность для всех нужно. А если золото поделим? Ну, в общем, вот эти вот вопросы, они как бы чаще всего крутятся вокруг ценностей, которые нам понятны, да? А вот ценности такого рода, как просто какая-то косточка, лежащая на слое, они нам, даже нам, археологам, не всегда понятны сразу. И только после того, как это все расчищено, зафиксировано и отнесено в лабораторию, мы после очистки от земли, после пропитки клеем к такой первичной консервации, вдруг видим, что на этой косточке какие-то линии процарапаны, неандертальская, если что, косточка. То есть тогда, когда подразумевается, что у людей не так, чтобы очень много искусства-то было. И глазам своим не верим, потому что таких находок, в принципе, рисунков неандертальских, ну, изображений, выполненных неандертальцами, их там порядка 40 на всю Европу. И вот одна из них попадает в руки нам. Мы там спрашиваем у коллег, нам не мерещится, мы не перегрелись. Коллеги говорят, да перегрелись. Но потом постепенно факты берут свое, да, факт – самая прямая вещь в мире, и мы понимаем, что действительно нам в руки попал предмет, созданный неандертальцами из таких вот символических соображений, да, это творчество неандертальское. И тогда уже у всех начинается такой вот катарсис, экстаз, и один из членов экспедиции даже набил себе татуировку с довольно таким вольной интерпретацией этого рисунка, там мамонт уже такой получается в действительности, здесь просто царапушки. Так вот, теперь мы с вами знаем, что в процессе полевых работ нам не всегда ясно, насколько ценные перед нами артефакты. Для того, чтобы оценить их потенциал, нам нужно перенести их в кабинеты, в лаборатории и буквально заставить их говорить. Для этого у нас есть от 3 до 5 лет, ну там бывает и подольше, конечно, так по правилам, 3-5. И ну вот, однажды к нам пришла девушка из IT в наше помещение, это тоже академический институт, примерно как вот здесь институт физиологии в старом дворце великокняжеском. Не так, чтобы суперудобно, но девушка из IT-сферы пришла и сказала, вау, у вас коворкинг. Ну да, получается, что у нас вот такой коворкинг. И вот как раз девушка, моя коллега Мария, сидит с этой косточкой и подробно ее описывает, разглядывая в бинокуляр, делая уже исследовательское описание. Уже это не полевой этап, а более такой глубокого осознания и попыток разобраться. Иногда мы используем и металлографические микроскопы, например, для того, чтобы совсем в самые мельчайшие детали и подробности проникнуть. Зачем нам это все нужно? Потому что, опять же, разрывы, да, культурные разрывы, огромное время отделяет нас от того периода, который мы изучаем. Мы уже плохо понимаем, зачем они вообще это делали, как они это делали, для чего они это делали. И вот для того, чтобы разобраться с тем вообще, что это такое и какой стороной его повернуть, то даже не совсем бывает понятно. Вот это главный рабочий элемент, вот этот вот клювик остренький, или все-таки надо перевернуть, и этот клювик, это крепление в рукоятку было. А главный рабочий элемент вот здесь. Это такой скребок называется, таким овальным лезвием для того, чтобы выделывать шкуры. В общем, для того, чтобы вещи заговорили и ответили нам на все эти вопросы, у нас есть некоторый арсенал методов. Из них есть, собственно, наши археологические, которые родились внутри археологии и служат нам верой и правдой. Это работа с формой, типологический анализ, это работа с технологией, как это было сделано, работа с тем, для чего это, как использовалось, это функциональный анализ. И бывает, что, работая с артефактами, мы еще немножко как бы в чужую епархию заходим, чужие методы используем, например, методы географии для пространственного или планиграфического анализа, или математические методы, потому что археология – это всегда работа с сериями. Одна яркая находка – это классно, здорово и впечатляет, но механизмы культуры мы сможем выделить только тогда, когда у нас большие серии подобных вещей. И тогда человеческому сознанию уже сложно этот объем данных обработать, и тогда мы прибегаем к помощи математических методов. Конечно же, древности могут быть разговорены с помощью каких-то методов естественно-научных дисциплин, физика, химия, все что угодно, датирование. И последняя вот такая вот бомба просто сенсации, можно сказать, одна за другой посыпались с развитием методов палеогенетических анализов. Ну, просто самые такие на поверхности лежащие примеры. Это выделение нового вида древних людей, денисовской популяции. Буквально пару недель назад мы получили возможность посмотреть в лицо денисовцам, да, потому что изначально они были выделены по ДНК из фрагментов из фаланги мизинца, из зубика, из отложений даже, а вот черепов не было. И только недавно этот человек-дракон, вот здесь есть реконструкция на перерыве, пожалуйста, обратите на него внимание, если пока еще не обратили, было подтверждено генетическими методами, что он тоже денисовец, и вот теперь можем в глазницы ему посмотреть. И еще один очень интересный сюжет, связанный с развитием ДНК-методик, это мы из украшений, из органических материалов, например, из зубов животных, можем извлечь ДНК его владельца, потому что это украшение висело, терлось, как-то впитывало в себя пот, слезы там, и другие физиологические жидкости, и поэтому можно выделить ДНК владельца. Очень часто вот эти вот результаты палеогенетики, они входят, ну, не то чтобы в противоречие с археологическими данными, но они меняют нашу точку зрения на них. И это, на самом деле, здорово. Это не значит, что нам надо всю археологию переписывать. Нам нужно поменять угол зрения иногда и искать вот тот самый междисциплинарный диалог. Но вернемся к нашей археологии. Наши главные методы, специально их на букву Т все три назвала, чтобы легче было запомнить: типология, технология, трассология. Типология работает с формами, как мы уже знаем. Несколько примеров будет ниже. Технология и трассология, они обращаются вот к этой вот производственной сфере. Как сделано технологический анализ и как этим работали? Функциональный или экспериментально-трассологический анализ? В этом названии слово «эксперимент» подчеркивает важность того, что свои гипотезы о том, как этим пользовались, мы проверяем через свои же реконструкции древних технологий, создавая аналогичные, пользуясь ими, и фиксируя следы от изменения вот этих вот поверхностей артефактов наших экспериментальных, потом сравниваем их с археологическими и, находя соответствие, говорим, значит, вот это был нож по мясу, например. Как работает типологический метод? В идеале это работа не с отдельными формами, а как раз-таки с эволюцией форм. Считается, что у культуры есть собственные механизмы, по которым внутри нее развиваются формы самых таких ведущих инструментов или иногда украшений и других каких-то таких вот важных элементов этой культуры. устойчивые формы трансформируются. Закономерности эти до сих пор на самом деле хорошо не изучены, но считается, что они тоже эволюционируют формы. Да, и вот на заре формирования археологии палеолита отец палеолитоведения, французский исследователь Габриэль де Мартелье, он вот что предположил, что есть самая глубоко лежащая в пещерах Франции культура, названная так, ну вот эти все названия, это по названиям французских памятников, культура, в которой нет костяных орудий, зато есть вот такие крупные грубые, обитые с двух сторон, бифасы мы их называем, двусторонние обитые орудия. Можно потом в перерыве опять же подойти к столу с выставкой черепов и орудий и приглядеться, да, еще раз пройти вместе с Мартелье вот этот путь. Потом чуть выше в других пещерах, может быть, залегает культура, в которой нет таких вот бифасов, но есть костяные острия, наконечники. Здесь у нас дальше идет культура, в которой снова есть бифасики, но они более изящные. И также острия, наконечники костяные тоже изящные. Потом в самом позднем варианте культуры это все бифасов вообще нет, каменные орудия самые такие упрощенные, простенькие, зато какие разнообразные костяные инструменты вплоть до гарпунов. Что он решает, что нужно расположить эту линию эволюции вот так. Сначала есть грубые бифасы, нет костяных, потом появляются костяные, бифасы становятся тоньше, бифасы исчезают, костяные самые разнообразные. Не клеилось только то, что у него вот здесь вот бифасиков-то нету, да, то есть эволюция как бы немножко сбивается. Тогда он просто выкидывает ориньяк, точнее сначала он переставляет его местами с Солютре, а потом просто выкидывает, потому что вот так эволюция получается очень ровненькая. Ну, мы сейчас знаем, что, конечно, все не так прямолинейно и все гораздо сложнее, но пионерам прощаем такие заблуждения. Рядом с анализом формы, вот в смысле типологии, может еще возникнуть желание стилистический анализ приложить или даже семантический, попробовать объяснить, что же это значит. Но чем древнее находки, например, вот уже упомянутая косточка с неандертальскими гравировками, тем сложнее ее поставить в ряд. Слишком мало источников сохранилось, и, возможно, не так уж и много их и было создано в те древние времена. То есть стилистический анализ подразумевает, что мы в ряд тоже можем поставить и выделить стили какие-то. Здесь не хватает источников. Семантика абсолютно никак не сработает. Если вам кто-то начинает объяснять, что это значит, не слушайте. Слишком большой разрыв культурный, и мы не знаем, мы не можем трактовать смысл этого изображения, тем более, что неандертальское искусство все не фигуративно. Это только геометрические разнообразные значки. Что тогда нам делать? Ну вот еще один такой слайд, на котором показаны, какие вообще варианты есть изображений неандертальских. Да? Видно, что здесь просто набор либо зигзаги, либо прямые линии, такие повторяющиеся, либо какие-то пересекающиеся линии, угловидные фигуры. Наша косточка, надо сказать, из Хотылева самая такая разнообразная по числу элементов, которые входят в это изображение. Что же мы тогда будем делать с ней, если нам стилистика ничего не говорит, если нам семантика ничего не говорит? А мы будем анализировать технологию, как она была сделана. И тогда, если мы приглядимся к этому предмету повнимательнее, то за кажущейся простотой, подумаешь, там зигзаги и какие-то дуги, мы увидим сложную на самом деле последовательность действий, заранее продуманных и реализованных. Во-первых, кость перед нанесением гравировки была выскоблена для того, чтобы каменное орудие, которым сама гравировка делалась, лучше цеплялось за эту поверхность. Во-вторых, разные элементы выполнены немножко с разным нажимами, возможно, даже разными инструментами. То есть там вот, а зигзаг, он вообще был первоначально как бы размечен тонкой линией, только потом прорезан, да, то есть он с планированием, не просто спонтанно вдруг начали чего-то там. Был какой-то план. И уже после того, как изображение было выполнено, кость была со всех поверхностей обломана. Возможно, здесь был какой-то ритуальный контекст, да, есть такой вот в культуре, в истории культуры есть такой феномен убивания вещей, когда мы хорошие вещи разрушаем, ритуально их уничтожая. Да или нет, сложный вопрос, пожалуй, просто не будем пытаться даже ответить. Зафиксируем сложное, последовательное и творческое поведение. Это важно, да? Неандерталец таким образом даже по одной этой находке уже предстает для нас не как дикарь, который не способен ни на что, кроме как вырвать березу с корнем и с ней куда-нибудь побежать, а как очень такое вполне человеческое, творческое существо. Хорошо, это неандертальцы. Что у нас? У нас, у сапиенсов, уже с древнейших времен есть гораздо более разнообразные свидетельства символического поведения, такого, которое не связано непосредственно с выживанием. Это поведение, которое за которым стоят какие-то высокие мотивы, да, и вот, например, древнейший памятник, связанный с распространением Homo sapiens, таких же, как мы с вами, людей в Восточной Европе, костенки 17-й, второй слой, возрастом 42 тысячи лет. Там при раскопках было найдено вот так, была найдена вот такая вот, такое украшение. Не сразу было понятно, дырочка, это естественная каверна в известняке, такое бывает, или сделан руками человека, и вот эта окрашенность в красный цвет, она просто от слоя возникла, в слое тоже попадаются пятна краски, или преднамеренная. Но более детальный анализ технологический и сравнение с экспериментами показывают нам, что все здесь не случайно. И дырочка вот эта вот сделана руками человека, такой разверткой кремневой, и окрашенность преднамеренно придана, то есть белый цвет известняка был заменен на красный, потому что у красного своя какая-то семантика, своя символика. Вообще в этом слое найдено довольно много украшений, большая часть из них из клыков песца, то есть они гонялись за песцами, выбивали им зубы для того, чтобы потом себя украсить, из камушков, вот эти вот нижний рядочек, но и также из окаменелостей. То есть вот это вот первые люди приходят на территорию Восточной Европы, нынешних костенок, у них под ногами какие-то такие забавные штучки, ростры белемнитов мелового периода, известные в народной культуре как чертовы пальцы, они их подбирают, тащат к себе на стоянку, делают дырочки и делают из них украшения. Окаменелые кораллы Дивона, которые тоже, выходы которых есть на территории села, они тоже там что-то ходят, смотрят, собирают, тащат к себе, делают дырочки, используют как украшения. Но как именно они себя украшали? Потому что в костюме выражается и в украшениях выражается самоидентификация и принадлежность к группе, и какие-то личные характеристики. Все это в традиционной культуре очень важно и выражается через набор украшений. Как правило, реконструкции в музеях предлагают нам вот такой вот вариант, когда все зубы, которые найдены на каком-нибудь памятнике, например, в Зарайске, набраны в нитку, и мы сразу себе, значит, что представляем, что это все на груди, вот так вот, как такие бусы на полуголое тело или даже на голое. Археология иногда подтверждает такой способ ношения, потому что вот здесь вот Мальта, это Забайкалье, погребение ребеночка, у которого на груди в положении вот неповрежденном сохранились такое вот, сохранилось ожерелье. Есть пример сунгирских погребений, там, где и подростки, и взрослый мужчина лежат тоже в непотревоженном состоянии, и положение бусинок явно указывает на то, что они были нашиты к костюму, на шапочку, на курточку, на штанишки, штаны тоже появились в палеолите, и на сапожки. То есть вот даже археология разные варианты реконструкции предлагает. Еще посмотрим на этнографию и видим здесь, что зубы-то на самом деле не обязательно в такую вот нитку бус собирать, а можно и на костюм пришить, особенно если это охотничий трофей. И того мы приходим к пониманию того, что очень по-разному могут быть использованы украшения. Они могут и нашиваться, и на голое тело, и еще на что-то. Но для того, чтобы ответить на вопрос, как конкретно, мы обратимся не к аналогиям, а конкретно к следам на этих предметах. Дело в том, что каждый раз, когда вы надеваете украшение, что-то делаете, на нем появляются царапины, потертости, да, кто давно в браке и не чистит свои обручальные кольца, можете сравнить внешнюю и внутреннюю поверхность, заметите, как много там царапин. Это происходит сейчас, это происходило в палеолите. Все украшения, которые достаточно долго носились, на них появились вот эти самые потертости и царапины, характер и локализация которых могут указывать нам на то, как носились эти украшения. И наше исследование говорит нам о том, что они нашивались к одежде, примерно так же, как сунгирские вот эти вот варианты, хотя у нас нет погребения, которое бы сохранилось на месте, инситу, но у нас есть следы, которые указывают нам вот на такие, такого рода, ну, то есть, свой, если у вас вдруг такой клишированный образ дикаря с бусами в набедренной повязке, меняем его на вполне одетого, прилично украшенного человека. И еще нельзя не сказать о одном виде следов, которые позволяют нам реконструировать особенности древней жизни и культуры. Следы от использования. Опять же, пользуясь аналогиями современности, вы на кухне, пользуясь ножами, чувствуете, что они затупляются со временем. Это потому, что кромка выкрашивается, там царапушки появляются, и Вот эти вот следы износа, следы использования, они также формировались и в древности. На самом деле, вот этот вот метод экспериментально-трассологический неплохо развит. Он родился, кстати говоря, вот это предмет гордости советской археологии Ленинградской школы. Довольно хорошо изучены следы, которые на кремне формируются от контакта, например, с мясом, со шкурой, с костью, с деревом. Но есть также и куда развиваться. И тоже одно из недавних наших исследований, буквально вот текущих, направлено на выяснение того, какие следы могут оставаться на кремне от контакта с железистыми конкрециями. Идеально, если с пиритом, потому что там в составе не только железо, но и сера, которая дает горячую и долгоживущую искру. Да? Ну, все знают, это кресало, кремень. Но в новое время кремень с сталью использовался, в палеолите он мог использоваться с природными конкрециями железа. И создавая в эксперименте образцы таких следов, мы затем обращаемся к археологическому материалу и видим, что мы находим такие палеолитические зажигалки, по крайней мере, в верхнем палеолите, то есть во времена Homo sapiens, в культурах разных, да, то есть это разные культурные традиции, по времени удаленные друг от друга, от 36 до 16 тысяч лет назад. Таким образом, опять же, вот этот вот клишированный образ хранительницы очага, что надо сидеть из поколения в поколение, передавать эти угольки, его тоже нужно скорректировать и признать, что, по крайней мере, в верхнем палеолите люди могли зажигать нормально так, когда им было нужно. Да? Надо зажечь, зажигаем. Не надо, ну, не зажигаем. И это здорово на самом деле. Таким образом, если мы всю вот эту вот картинку пересоберем заново, сначала подытожим, получается, что, хотя раскопки – это, наверное, самая такая на слуху находящаяся часть археологической работы, в действительности это только первый этап, который добывает для нас источники. Но источники сами по себе с разорванными связями, они у нас как бы с разорванным контекстом, и этот контекст нам нужно восстанавливать уже в кабинетах и лабораториях. Для этого у нас есть разные методы, как, собственно, археологические, такие методы смежных дисциплин. И когда мы к этим методам прибегаем и, ну, не с утюгом, конечно, но вот с разными не мытьем, так катанием заставляем наши артефакты говорить, тогда они рассказывают нам о том, что культура древних людей в палеолите была сложнее, чем то, что мы обычно видим в таких вот реконструкциях массовой культуры. И мы видим не только себя, Homo sapiens палеолитического времени, но и нашу такую параллельную двоюродную веточку неандертальцев и творческими, и любознательными, и социальными, и высокоадаптивными. Да? Приходим на новое место и сразу интересуемся всем, что тут есть, собираем и используем. Это замечательные качества, и я желаю нам всем с вами сохранять их с палеолитических времен и в будущее. Надеюсь, что мы пронесем нашу творческую жилку и любознательность. Если вам интересна эта тема, я предлагаю вам обратить внимание вот на некоторые такие книжки.
1: И позадавать вопросики. И сначала вопрос от Анны Брандт, которая спрашивает, а что такое культурный слой-то? Почему он везде разной глубины, а где-то его нет вообще?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле, культурный слой – это то, что остается от нашей жизни. Все то, что мы теряем, роняем, выбрасываем, то, что мы храним при себе, как правило, в культурный слой не попадает. Ну, только если это ситуации какие-то экстренные, например, клад оказывается зарытым. Но вот это вот культурное такое накопление, оно противостоит природному разрушению. Да? Каждый раз, когда культурный слой как бы возвращается, подвержен процессам археологизации, как мы его называем, он возвращается в природную среду. Вот культура и природа противостоят друг другу, и природа пытается все это вернуть себе обратно. Если где-то нет культурного слоя, это значит, скорее всего, что либо люди здесь не жили, либо культурный слой был разрушен. И здесь как раз нам очень важна кооперация с естественно-научными специалистами, которые расскажут нам динамику накопления этих слоев, что здесь происходило в природе, размывы, обрушения и так далее. То есть это такой сложный процесс, который с двух сторон работает. Накопление и разрушение. Поэтому в зависимости от локальных условий может очень по-разному получиться.
1: Так, давайте дадим микрофон. Да, вот сюда, пожалуйста.
2: Да, благодарю вас за лекцию, Дмитрий. Что, на ваш взгляд, могли бы, и что, на ваш взгляд, может быть, действительно передали друг другу при встрече кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы гипотетически из материального наследия, вот какие-то методы охоты, произведения искусства, кто-то умел там, допустим, расписывать пещеры, а кто-то умел лучше охотиться на пещерного медведя и так далее. Вот что они могли друг другу такое передать, что в итоге слилось в одну нашу культуру? Спасибо большое.
0: На самом деле тут только так отчасти гипотетически можно ответить, например, что неандертальцы передали сапиенсам. Дело в том, что сапиенсы приходят с такой более прогрессивной, как считается, более сложной культурой, и те же украшения, например, неандертальцы вроде бы как заимствуют у сапиенсов, потому что именно у поздней такой вот прослоечки неандертальцев появляются признаки того, что они как-то себя украшали. И на самом деле, например, погребения, они большей частью в Европе найдены для неандертальцев именно поздних, то есть уже после того, как те как-то где-то повстречались, пообщались с сапиенсами. Что сапиенсы могли взять у неандертальцев? Вопрос более такой умозрительно, на который можно ответить. Мы с вами помним, что неандертальцы — это единственные коренные европейцы, которые научились жить в условиях суровой приледниковой Европы. И вот эти друзья из Африки, с Ближнего Востока, сапиенсы, в смысле, приходят, и, возможно, они подсматривали у неандертальцев способы способы адаптации к местным суровым условиям. Возможно, домостроительство, потому что здесь неандертальцы, если мы будем рассматривать, например, находки из Молодовы, там, где из костей неандертальцы якобы складывали жилища, потом гораздо позже это такая традиция складывается и у сапиенсов тоже. То есть, возможно, более теплые, это очень так вот гипотетично.
1: Вопрос от зрителя Дзирит. Куда звонить, если я увидел в поле толпу с металлодетекторами? Что-нибудь меняется?
0: В полицию звонить, ваш участковый, по идее, должен прийти. Понятно, что для полиции это не приоритетная задача. У них есть более такие страшные, опасные случаи, поэтому сразу могут не приехать. Но здесь только ваша настойчивость и, на самом деле, можно еще запугать просто этих ребят, да, там мы иногда бывает, что встречаемся с такими даже в Хотылево, и просто как можно больше на них наругаться и угрожать. Они там скажут, что да я сын губернатора, но просто ругаться на людей, объяснять им, просвещать, может быть, в конце концов.
1: А если они лопатами начнут махать? Если они начнут махать лопатами?
0: Вы тоже можете махнуть лопатой. Нет, лучше, конечно, не доводить до прямого столкновения. Лучше звонить в полицию. Лучше действовать в рамках правового поля.
1: А можно в самый далекий ряд дать микрофон? Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Олег меня зовут. Хотел спросить, а были какие-нибудь расовые различия между людьми в палеолите? И на кого больше современных людей были похожи древние люди?
0: По крайней мере, вот верхняя палеолитическая популяция Европы считается, что у них не было такой какой-то вот одной расы, да, там, например, в костенках найден такой негроид, как его называют, или если мы посмотрим на сунгирцев, они там не похожи на тех, кто найден в костенках, то есть они еще не сформировались как какие-то отдельные расы, потому что считается, что современные наши расы – это вариант адаптации к тем условиям, где люди в итоге расселились и, наконец, остановились, а наши ребята палеолитические, они были очень мобильными, они меняли постоянно положение, не задерживаясь там из поколения в поколение на одном месте и постоянно обмениваясь генами. Поэтому вот у них не было какого-то такого определенного расового разделения на популяции. На кого они были похожи больше? Да, наверное, ни на кого. Просто вот такая палеолитическая популяция.
1: Вопрос задает Андрей Ирхин. А если в Шурфе нет артефактов, раскопки не разрешат? Не теряем ли мы таким образом какие-то открытия?
0: Нет, все нормально. Если в Шурфе нет артефактов, мы все равно этот Шурф фиксируем, мы все равно описываем его как пустой. Все это попадает в отчет, и следующее поколение исследователей, прочитав ваш отчет в архиве отраслевом, специализированном, просто не пойдут на то же самое место.
1: Мы его потеряли, можно сказать, для науки.
0: Нет. Во-первых, любая хозяйственная деятельность, она рано или поздно приведет к тому, что памятники будут найдены. Во-вторых, современное требование по установлению границ памятника, если уж мы чего-то там ищем, оно требует парных шурфов по периметру. То есть один пустой, один полный. Нашли пустой, ищите полный. Только когда у вас есть два, посерединке между ними пройдет граница.
1: Да, давайте дадим микрофон куда-нибудь вот сюда. Да, пожалуйста.
4: Спасибо за выступление, Нина. А по каким критериям выбирается место для будущих раскопок? Про первый год работы на местности понятно, а вот почему именно Брянская область, почему Хотылево, почему не другое место? Спасибо.
0: Ну, здесь это либо вариант стечения обстоятельств, как было с Хотылёвой. Здесь местные школьники ходили, бродили по берегу, и там не было такого леса, стоящего стеной вот этого. Были лысые эти холмы. Школьники ходили, берега обрушались, они находили эти камни и принесли школьному учителю, потому что камни были какие-то уж очень правильных форм. Школьный учитель тоже оказался достаточно таким сообразительным и грамотным человеком, чтобы отнести это в краеведческий музей. Оттуда уже начали приезжать специалисты, которые начали проводить раскопки. Но бывает и что мы специально, археологи специально вот идут в разведки, чтобы найти памятники. С палеолитическими чуть сложнее, потому что они слишком глубоко в земле, так просто их не найдешь. Но опять же, где-то разрушается немножко культурный слой, что-то выпадает, и это для нас сигнал, что здесь есть памятник. А если памятник уже вот голоценового времени, то есть последних 10 тысяч лет, ну 12, часто бывает в рельефе видно, что вот здесь удачное место для поселения, или что... Даже иногда бывает видно очертания вот этого памятника, скрытого в толще земли, если это не глубоко, да, там где-то чуть пониже, где-то трава гуще растет. Ну, в общем, есть некоторые косвенные признаки, которые указывают на то, что здесь может быть памятник.
1: Ну, так и со спутников даже ищут теперь.
0: Тоже бывает, да.
1: По характеру растительности. Спрашивает Алена Ермилова, возможно ли человеку с экономическим образованием попасть на археологические раскопки не в рамках чернорабочего и копать отсюда и до обеда?
0: Ну, у нас вообще чернорабочих-то нет. У нас есть волонтеры, студенты, практиканты. Чем больше человек интересуется, тем чем больше он сам готов к тому, чтобы погружаться в работу, тем больше мы можем ему доверить. Если, конечно, руки к голове приделаны, а то если бывает, что желание есть, творится, что попало ручками, тогда, наверное, нет. Но в целом, да, можно.
1: Дайте микрофон вот молодому человеку, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня к вам такой вопрос. Кто является родоначальником археологии, то есть кто начал вводить этот термин, и кто является вашим кумиром в археологии?
0: Моим кумиром в археологии является мой учитель Андрей Александрович Синицын. Он копает в Костенках. И это человек, который всегда во всем сомневается и все время думает о смысле происходящего. И мне это очень импонирует, что для него любое событие в жизни – это загадка. И также и на культурном слое он все время осмысляет. Это здорово. Первым археологом можно, наверное, назвать Винкельмана, который работал с древностями, найденными в Помпеях. Но вообще археология палеолита, она немножечко особняком стоит от всей остальной археологии, потому что Помпеи античные, городок, который был погребен под пеплом, да, и когда его откопали, вдруг оказалось, что вот все, что было описано в письменных источниках, это трагическое событие извержения вулкана, гибель людей, вдруг оно все буквально ожило на глазах у тех, кто это все раскапывал. Сначала просто как древности собирали, вытягивали красивые статуи, а потом уже стали формироваться особые методы для проведения работ. Но с палеолитоведением было другое, оно появилось гораздо позже, оно самое такое молодое во всей археологии, ему всего 150 лет, это просто детский возраст для науки, младенческий. И первым таким археологом-палеолитчиком был вот этот Габриэль де Мартелье, который менял культуры местами, там, в зависимости от того, есть там бифасики или костяные орудия или нет.
1: А Буше де Перт не считается?
0: Буше де Перт был таможенником, и он был энтузиастом, который, кстати говоря, в итоге травли сжег все свои... Нет, его потомки после его смерти сожгли все его труды, потому что не хотели иметь с ним ничего общего с таким оригиналом, скажем так.
1: Вопрос от зрителя The Soul. Mm-hmm. Назовите, пожалуйста, места недалеко от Петербурга, где можно приехать, покопать и найти себе какой-нибудь древний сувенирчик на память.
0: Древних сувенирчиков на память сразу быть не может. Да, это сразу в полицию. Нет, пожалуйста, не берите себе древние сувенирчики на память. Каждый из предметов, который вам может казаться каким-то бросовым и что наука не пострадает, если вы его заберете, в действительности может оказаться очень важным для науки. Никогда себе этого не позволяйте. Поучаствовать в экспедициях, пожалуйста, у нас есть Институт истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге, да, подпишитесь на его каналы, следите за объявлениями, пишите организаторам экспедиции, можно принять участие в каких-то из них в качестве волонтера, но ничего домой не берем, кроме впечатлений.
1: Так, давайте дадим микрофон вот там вот девушке.
6: Здравствуйте, меня зовут Кристина, и у меня вопрос. Вот как вы рассказали, с землей достаточно все понятно, где-то бывает что-то опадет или видно по рельефу, а ведь водоемы — это тоже хранители информации. Да. Болота и водоемы, как с ними работают, как ведется там в принципе работа и к как часто там происходят работы.
0: Угу. Есть даже целое направление — подводная археология. Там действительно в гидрокостюмах ребята с аквалангами там вот так вот легким движением руки расчищают ил на дне болота какого-нибудь, и открываются мезолитические или неолитические, то есть позднего каменного века, места жизни охотников-собирателей вот этого времени. Это находится обычно либо рядом с теми местами, где уже на сухом месте изучены памятники, либо при каких-то мелиоративных работах, там болото, торфяники осушают, и экскаватор или там другая такая землеустроительная техника, она поднимает какие-то артефакты, и тоже вот так вот благодаря разрушению, с одной стороны, да, как бы плохо, но хорошо. Или античные памятники, например, Акра, которая сегодня затоплена, она исследуется тоже методами подводной археологии. Там у них даже в университете есть программа магистерская по подводной археологии.
1: Вопрос от зрителя Селигер. Могут ли археологи 21 века вернуться к месту раскопок 20-го? У нас на месте древнего города Кличен на пути из Варяг в реки сделали несколько шурфов в СССР, и все.
0: Угу. Ну, конкретно про этот случай ничего не скажу, потому что палеолитоведение очень далеко от средневековых раскопок. Но в целом, да, мы очень часто, вот Хотылёво открыто в середине 20 века. Очень известный неандертальский памятник Сухая Мечетка в Волгограде тоже открыт там еще в первую половину 20 века. То есть мы постоянно возвращаемся к тем памятникам, которые были найдены ранее, доследуем их, или даже заново, бывает, отвалы перекапывают. Во французских памятниках там пещеры, раскопанные в начале 20 века, копались, но так по современным меркам не очень тщательно, и поэтому заново копают отвалы, все то, что выкинуто было. И там находят даже целые произведения искусства, венерочек.
1: Да, так, пожалуйста. Ну, давайте в первый ряд дадим микрофон.
7: Вячеслав Антонов, спасибо большое за интересный рассказ. Сейчас мы все чаще слышим от ученых информацию о том, что искусственный интеллект помог им решить всего за пару недель какую-то очень сложную задачу, над которой ученые бились десятилетиями. А вот что в археологии, насколько активно сейчас применяется искусственный интеллект, и насколько этот опыт широко распространен в России? Может быть, вы даже какую-то личную историю расскажете, когда в вашей работе искусственный интеллект помог значительно облегчить труд, тяжелый труд археолога? Спасибо.
0: Спасибо. Интересный вопрос. Там, наверное, когда распознавание идет, вот в этих случаях действительно эти механизмы искусственного интеллекта, они могут пригодиться, алгоритмы. А в нашем случае... Нет, скорее нет. Или для каких-то очень специфических задач, например, когда мы получаем новые статьи по теме там по нескольку в день, прочитать это вдумчиво, тем более если это на иностранных разных языках, довольно сложно. Гораздо приятнее просто быстренько загнать и сказать: перескажи мне этот текст. Потом, если мы видим там зацепочки, то мы раскрываем, дальше идем читать как там поподробнее. Я пользуюсь, да, мне нравится это все дело, потому что, во-первых, промпты для каких-то картинок потом нарисовать в Midjourney, например, тоже грамотнее пишет DeepSeek, чем я. Или, например, когда я готовлюсь к научно-популярному выступлению, я тоже прибегаю к помощи, потому что специализация в науке, она требует вот такое вот углубление. Здесь, наоборот, нужно по верхам пройтись, а я не всегда понимаю, вот как бы насколько по верхам нужно пройтись, и благодаря подсказкам искусственного интеллекта формирую план выступления. А так, в целом, скорее консервативно у нас коллеги относятся, наоборот, такие: а, это все искусственный интеллект.
1: Я сейчас уже постоянно, вот я текст напишу какой-нибудь, а там потом читатель какой-нибудь: а, это же ИИ писал, сразу видно. Не знаешь, это комплимент или нет. Гравилет спрашивает: а из чего были древние нити, если они сохранились столько времени?
0: Есть один случай с неандертальским памятником во Франции, где под карбонатным натеком, примерно как у нас в чайниках такая корочка кальцитовая образуется, на поверхности каменных орудий были найдены из черничных корневищ скрученные ниточки. Но это вот уникальный случай. То, что мы, например, для более поздних памятников знаем, самого-самого конца там палеолитического времени или даже уже мезолита среднего каменного века, да, черничные нити использовались. Жилы, конечно же, потому что это вот самой природой данный такой идеальный материал, который в намоченном состоянии эластичный, растягивается, завязывается, сплетается, затыхает и просто намертво все держит. Кроме того, могли быть и другие растительные материалы. Доказать существование, например, шерстяных нитей невозможно. Мы просто можем гипотетически допускать такой вариант, но доказать пока не получалось.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон там вот зрителю.
8: Меня зовут Марк, и мне интересно, вот насколько, когда вы откапываете какой-нибудь древний артефакт, ну, тот же камушек, косточку, насколько этот момент становится радостно и страшно это разбить или потерять? А также, что вы откапывали самого ценного такого?
1: И что разбили?
0: Я всегда испытываю проблемы с ответом на вопрос, что самого ценного я нашла, потому что, ну, на самом деле, каждый камушек и каждая косточка для меня ценные. Ну, они потому что вот, ну, то, что мне в последнее время доставляло максимальную, наверное, радость, это вот история с зажигалками палеолитическими. Но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг нам открывается такой новый микромир, который рассказывает нам новую информацию. Вот это для меня последний такие эмоциональные события. А так вообще, конечно, когда люди откапывают красивые вещи, они испытывают очень яркие впечатления. Кто-то больше любит косточки, там, косточка мамонта. Ну, косточка и косточка, еще одна косточка мамонта. А кто-то с ума сходит от симметричных каменных орудий. Вот их просто... У нас на раскопках, опять же, был случай, что нашли очень тонкий, просто вообще идеальный, как говорит начальник нашей экспедиции, лучший во всей Европе неандертальский нож, обработанный с двух сторон. Он очень тонкий, очень тщательно сделан. Просто почти верхний палеолит. И вот здесь вот на самом деле у нас так этот начальник раскопа воссиял, что там солнце вышло из-за тучи, и вот эта вот радость
1: это
0: была...
1: Это вот тот самый, да?
0: Вот тот самый, да.
1: Да, это вообще. Я свидетель. Вопрос Алены Живицкой. Добрый день. А есть ли новые данные о датировке артефактов из Диринг-Юряха?
0: Новые данные есть. Туда ездила команда, в том числе с геологами, которые занимаются оптически стимулированной люминесценцией. Это такой метод, когда буквально песчинки заставляют сообщать, какое количество лет назад они лежали на поверхности и облучались солнечным светом. Вот. Но поскольку материал в работе, я лучше не буду делать этого анонса, просто ну, ждем, когда они опубликуют результаты. Пока они еще их обрабатывают. Там тоже не быстрое дело, там годами это все варится.
1: Давайте дадим микрофон в серединку.
9: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня зовут Кирилл. Вопрос такой. Известны случаи, когда древние люди переносили какие-то прикольные вещи с места на место. А что касаемо орудий? Что-то известно по этому поводу? Потому что на слайде было достаточно много орудий. Допустим, древние. Известны также случаи, что кремня не везде много выходов на поверхность. Соответственно, как быть, если человеку приходится постоянно кочевать и добывать себе пищу, а вот у него орудие сломалось, что дальше? Он умирает?
0: Нет, они вот как раз-таки мой такой точка акцента моего, они не умирают, если что-то пошло не так, они гибко перестраиваются, поэтому мы с вами здесь, потому что они гибко адаптировались ко всем меняющимся условиям. Например, в тех же Костенках, откуда сегодня тоже были примеры, одни из первых точек поселения сапиенсов в Восточной Европе, там кремня качественного нет, там есть только какой-то окремненный известняк и тот такой плохонький. Так вот, ребята носили с собой крупные такие пластины из кремня, и мы это можем доказать по следам потертостей на них. И потому, как эти следы потертости перекрываются потом следами использования. То есть здесь нам трассология помогает доказать то, что люди транспортировали буквально там в ранцах, в мешочках таких при себе разные предметы, и в том числе кремневое сырье. Если у них там что-то кончалось, тоже разные популяции немножко по-разному поступали. Кто-то, видимо, отправлялся снова за сырьем, кто-то, может быть, уходил с этого места, а параллельно с ними жили ребята, которые активно использовали местный окремненный известняк. Те тоже использовали чуть поменьше. Разные вот эти вот сырьевые стратегии, это у нас называется по-умному, они тоже показывают немножко культурную разницу такую вот. Но в целом они находили решение, они не умирали.
1: Вопрос задает зритель Селигер. Что ответить креационисту на примеры находок 45-тысячелетних деревьев в 45-миллионолетнем базальтовом слое или датировки затвердевшей лавы, излившейся в 80-е годы XX века и датированной 35 миллионами лет?
0: Ничего не поняла. Какие 45 тысяч лет в 45-миллионном слое?
1: Ну, короче, есть базальтовый слой, очень-очень древний. В нем нашли какие-то деревья, им 45 тысяч лет, типа.
0: Ну,
1: или там лава изверглась, ее датировали, а ей там миллионы лет. Что вы скажете? Крах теории эволюции?
0: Мне кажется, что человек фантазирует. Ну, как можно ответить на такую как бы фантазию?
1: Я просто знаю, что, о чем идет речь. Есть такие примеры. Там просто, ну, с каждым примером надо разбираться.
0: Да, ну это каждый раз может быть ошибка метода.
1: Это может быть ошибка метода датирования. Это может быть ошибка интерпретации того, кто читал вообще.
0: Абсолютно, да, да. Вот как, например, была такая нездоровая сенсация раздута. Найдены рисунки неандертальцев. Датировали по уранториевому методу корочку кальцитовую, которая перекрывает рисунки в пещерах. Этот уранториевый метод, про него важно знать одно. Он дает разброс в десятки тысяч лет. И люди получили датировки для корочки, перекрывающей эти рисунки, от 65, ну не знаю, до 14 тысяч лет возраст. Какую датировку они выбрали? Конечно, подревнее, ведь это интереснее звучит. И появились просто десятки и сотни, может быть, даже вот этих вот заголовков в журнальных статьях, в газетных статьях, ну там в медиаизданиях. Найдены рисунки неандертальцев. Но если мы внимательнее приглядимся к этой новости и как бы критически оценим ее, окажется, что это просто передергивание результатов датирования, не критическое их представление.
1: Ну, просто надо читать первоисточник прежде всего.
0: Конечно, нужно разбираться с деталями, потому что здесь очень много всего вмешивается, и так просто не скажешь.
1: Давайте, вот далеко-далеко я вижу детскую руку.
10: Вот смотрите, если человек захотел стать археологом, как ему правильно подобрать команду для раскопок?
0: О, сложный и хороший вопрос.

0: и хорошим человеком.
1: В прошлом выпуске балуют сохранившимися текстами. И шансов найти новые практически нет. А вот берестяные грамоты у нас находятся каждый год и часто по нескольку предметов. Вторая важная их особенность – это содержание. Дело в том, что в отличие от официальных летописей, каких-то важных документов, договоров, грамоты касаются прежде всего бытовой жизни людей. Это учебные грамоты, то есть упражнения в письме и записи азбук. Это различные письма, деловые, личные, там даже любовные записки. Это списки должников и разные списки имен с суммами и взятых денег или как-то еще принятых обязательств. Это молитвы, псалмы, фрагменты проповеди и иногда даже загадки. Это все открывает такой живой мир древних жителей древнерусских городов, прежде всего Новгорода. И что самое важное, они все привязаны к археологическому контексту. Это не просто письмо, которое где-то вот в отрыве от всего. Это письмо, которое мы находим на средневековой усадьбе, в окружении различных предметов. И иногда нам позволяет даже узнать имя человека, который владел этой усадьбой. Однако, несмотря на то, что грамоты такой важнейший, интереснейший источник, даже не все интересующиеся средневековой историей хорошо знают их. Поэтому возникает множество заблуждений и мифов. Самое первое, что кажется людям сомнительным, это то, что береста не могла сохраниться в земле. Они удивляются, как так? Я вот видел в лесу, упавшее дерево истлевает за несколько лет, а береста уже никуда не годится. Я закопал полено в огороде, откопал через 5 лет и нашел только труху. Или же вот посмотрите, у нас есть железные каски времен Великой Отечественной войны, они за 70 лет проржавели насквозь, а тут какая-то береста, как она сохраняется сотни лет. Здесь важно обратить внимание на все вот эти доводы. Посмотрите, ни в одном из них не говорится о культурном слое того же Древнего Новгорода. То есть это классическое некорректное сравнение. Люди приводят ситуации, не имеющие отношения к реальности. А если мы посмотрим в раскопы Новгорода или, вот, например, Старой Русы, где я работаю в экспедиции Новгородского университета, то мы увидим, как, смотрите, прекрасно сохраняется органика. Вот деревянная вымостка посреди усадьбы. Вот остатки деревянных конструкций. Здесь они в стенке раскопа видны. Вот деревянные, опять же, конструкции в культурном слое самого разного времени. А если присмотримся поближе, увидим не только крупные бревна, но и щепу, траву, мох, иногда даже отдельные листья там, и иногда даже там, шкурки ягод, например. То есть органика прекрасно сохраняется. И среди всего этого можете увидеть очень много бересты. Даже здесь, вот в этой куче слоя, мы видим множество мелких фрагментов бересты и прочей органики. То есть она сохраняется. А почему она сохраняется? Дело в том, что культурный слой Великого Новгорода и некоторых других городов обладает двумя важнейшими особенностями. Первая из них – то, что в Средневековье слой очень быстро накапливался. Жители города мусор, как правило, не вывозили за пределы городских границ. А все оставляли здесь же, на усадьбе. И там скапливались щепа, остатки навоза от скота, подстилка, опять же, из сараев, различные бытовые отходы, там, разбитые горшки, кухонные отходы. Все это скапливалось в большом количестве. Скапливалось очень быстро, и из-за этого слой нарастал довольно активно. И в действие вступил второй фактор. Дело в том, что Новгород находится в достаточно влажной климатической зоне, где осадки не редкость. Геологически под ним находятся слои глины, которые не пропускают воду через себя. И, соответственно, вот эти осадки, они попадали в землю и в образующийся культурный слой, пропитывали его. И вот в эту пропитавшуюся водой землю, да, или слой, уже не проникал кислород. Соответственно, нет кислорода, там не живут бактерии, там не могут обитать насекомые,

0: они, собственно говоря, не едят, и разложение органики не идет. Кроме этого, действовал еще и второй фактор – это токсичность. Дело в том, что из-за большого количества органических отходов, прежде всего навоза, в культурном слое скапливалось большое количество фосфора и его соединений, которые токсичны для живых существ и работали как консервант, то есть дополнительно добавляя вот эту ситуацию. Это аналогично тому, что происходит в торфяных болотах. Там тоже остатки растений попадают во влажную среду и не разлагаются, накапливаясь огромными слоями. При этом сохраняются иногда ветки и даже отдельные стебли растений, там, тоже тысячелетиями. Вот, соответственно, если мы зайдем в лес, то увидим, что там совсем другая ситуация с почвой. То есть там кислород прекрасно проникает, и вся органика разлагается. То есть это особенность культурного слоя Новгорода и ряда других городов. А второй такой активно распространяемый миф – то, что грамоты подделывают и подбрасывают археологи. Вопрос, зачем это археологам надо? Обычно приводят два таких довода. С одной стороны, то, что археологи делают это из корости, для того, чтобы получать какие-то деньги и средства. Однако, надо посмотреть на эту ситуацию, скажем так, со всех сторон. Если говорить по совести, да, то подделка исторических реликвий, картин, иногда даже документов, книг, не такое уж редкое явление. Соответственно, есть индустрия подделок, есть черный рынок, есть обманутые коллекционеры, которые их покупают. Но, соответственно, грамоты никуда в продажу не идут. Соответственно, по счастью, ни одного случая попадания берестяной грамоты на черный рынок не было, потому что они находятся только в результате целенаправленных раскопок по соответствующей научной методике. Иногда возражают, что ну, так археологи оправдывают свою деятельность. Ну, собственно говоря, грамоты – это далеко не самая, не единственная находка, которая появляется в культурном слое того же Новгорода. И только существование или несуществование грамот никак не влияет на важность раскопок. Собственно говоря, культурные слои, которые не сохраняют органику, точно так же раскапываются и исследуются археологами. И археологи, скажем так, нашедшие грамоты, ну вот на моей памяти найдено грамот уже множество, никто почему-то не разбогател, не получил миллионные рекламные контракты, соответственно, не получил гонорары и на этом не разбогател. Второй же довод – то, что так хотят подтвердить какие-то свои идеи или придать значимость своим исследованиям. Такие ситуации мы тоже знаем. Да, то есть, например, появление той же Вельсовой книги, ряда других подделок. Но особенность этих подделок в том, что, как правило, они не имеют подлинника. Потому что подделать убедительно исторический источник очень сложно. Нужно соблюсти все – материал, способ изготовления – инструменты, чернила, а с учетом современных методов анализа, это практически нереалистично скрыть. Поэтому все вот эти исчезнувшие, как бы скрытые источники, не настоящие, они, как правило, присутствуют только в копиях и списках, которые предъявляют авторы. Ну а самое же главное, это главная проблема любой конспирологической теории. То есть должна существовать огромная разветвленная организация, которая контролирует, собственно говоря, множество археологов. Дело в том, что грамоты найдены в 13 городах, на территории уже 3 стран. То есть сложно, и находят их уже в течение 70 лет. То есть что это за организация, которая настолько могущественная и разветвленная, эти грамоты пишет, подсовывает в культурный слой. Ну и кроме этого, важно понимать, что для того, чтобы подделать грамоты, нужно подделать неграмоты. Так как язык меняется, меняются слова, меняются правила написания, меняется даже состав используемых азбук. И для этого нужно вначале было придумать всю систему изменения языка, а потом уже в соответствии с ней причем согласованные со всеми имеющимися у нас сведениями, подделывать грамоты и прятать их в разных городах, непонятным образом запихивая все это в культурный слой. Следующее заблуждение, оно связано с другим. То есть здесь люди уже не сомневаются о том, что действительно берестяные грамоты существуют. И уходят в другую крайность. Говорят о том, что грамоты доказывают, что у славян уже была древняя письменность, а там, например, Кирилл и Мефодий только воспользовались ей. А тут важно посмотреть на историю появления берестяных грамот. В 863 году, согласно легендарным сведениям, азбуку славянскую создают Кирилл и Мефодий. Собственно говоря, появляется глаголица и кириллица. Там есть разные нюансы, но мы в них сегодня углубляться не будем. Для чего они создают эту славянскую азбуку? Она им нужна для того, чтобы проповедовать христианство среди славян. Но славяне греческого языка не знают, поэтому нужно говорить с ними на родном языке. А для того, чтобы говорить на этом языке, нужно перевести Библию, богослужебные книги на славянский язык. Для этого нужно создать азбуку, и они ее разрабатывают. Создается она на основе языка южных славян и, собственно говоря, активно распространяется среди южных славян, на Балканах, проникая иногда в другие регионы. Если мы говорим о Руси, то до событий, опять же, такого легендарного крещения, находки надписей у нас буквально единичные. Да, вот знаменитая надпись из Гнездова, вот, например, новгородские цилиндры-пломбы с надписями, некоторые из которых тоже датируются временем ранее принятия христианства. Иногда по этому поводу говорят, неужели все славяне были такие отсталые, они не знали грамоты. Вот. Но дело в том, что мы подходим к этому современными мерками. То есть нам сейчас трудно представить мир, в котором не умеют читать и писать. Вокруг нас везде надписи. Сейчас практически в зале, наверное, нет предмета, на котором не было бы хоть какой-то надписи. И, соответственно, меряем по себе. А член древнего традиционного общества, да, там какой-нибудь крестьянин, за всю свою жизнь мог не увидеть ни одной буквы. Соответственно, книга, там, по сути, была только в церкви ее читает священник. Никаких газет, никаких там советов по ведению хозяйства у него не существовало. И эта ситуация была нормальной вплоть до 19 века. Если мы отмотаем на 150 лет назад, то мы обнаружим, что 90% населения России не умеет читать и писать. Да, потому что для них это достаточно бесполезное умение. Все это меняется уже в связи с изменившимися историческими условиями. Поэтому грамоты, письменность обычно появляется как способ для государства, фиксации налоговой системы и прочих, либо же как способ фиксации религиозных воззрений, которые должны быть четко зафиксированы в книгах. А потом уже проникает в другие сферы жизни. Так, собственно говоря, очевидно, письменность и проникает на Русь. Пришедшие на Русь священники-миссионеры принесли с собой и вот такой инструмент для письма. Это деревянная цера с восковым заполнением. На нем писали с помощью вот такого инструмента, стила, да, или стилуса, можно сказать, по-современному. Одним концом острым мы пишем, другим стираем. Получается такая бесконечная записная книжка. Предмет этот довольно распространенный, известен со времен античности. Например, впервые он фиксируется еще в греческих источниках. Соответственно, вот здесь на роспись на древнегреческой вазе. Вот цера и стилос на фреске в Помпеях. Очень популярный инструмент. Использовался все средневековье, всю античность и, по сути, почти дожил до современности. Подобные церы найдены и в Новгороде. Соответственно, вот так они выглядели. Самая известная из них – это так называемая новгородская псалтырь. По сути, древнейшая книга, которая датируется началом XI века. На ней тексты нескольких псалмов. Очевидно, священник делал выписки для богослужения. Вот. Но у этих предметов тоже были свои минусы. Соответственно, воск может расплавиться при жаре, зимой на холоде воск замерзает, и по нему что-то сложно написать, и он рассыпается, трескается. И однажды кому-то пришла идея взять тоже хорошо знакомый материал. Это береста, которая активно использовалась, соответственно, в русских городах, в русских деревнях для изготовления посуды, там, каких-то бытовых вещей, там, буквально в хозяйстве, для растопки. И, соответственно, она тоже достаточно мягкая, податливая, на ней тем же самым инструментом, тем же самым стилусом можно было писать. Вот, и произошло такое великое изобретение. Чем хороша береста? Во-первых, это бесплатный материал, потому что использовавшийся до этого времени пергамент – это очень дорогой материал. Да? Цера – тоже вещь, в принципе, которая требует усилий. Надо изготовить, залить воск, который стоит тоже денег. Опять же, ее жалко куда-то просто так послать или кому-то отдать. А вот береста, она бесплатная. И что еще немаловажно, она не боится воды. Если берестяная грамота промокнет в процессе ее доставки, то на текст это никак не повлияет. Потому что, как вы помните, его выдавливали, а не писали чернилами. И вот это, наверное, древнейшая, даже не берестяная еще грамота, да, такой рисунок на бересте с изображением святой Варвары и Иисуса Христа, датируемый 1-3 11 века. А самые же первые грамоты относятся тоже к вполне определенному жанру. Мне кажется, не случайно именно такие темы в них подняты. Одна касается возвращения долга, где должник долгое время не отдает и угрожают судебным преследованием. А во второй грамоте сообщается о ложном обвинении в воровстве. То есть такие ситуации, которые гораздо лучше передавать текстом, чтобы не исказились подробности, да, то есть, а не использовать гонца, который перескажет из слова в слово. Ну а в дальнейшем грамоты проникают в быт и, собственно говоря, используются уже во всех сферах, о которых я говорил. К 15 веку постепенно вытесняются уже бумагой и, собственно говоря, немножко меняются условия, и грамоты выходят из обращения. Следующее заблуждение, да, или даже миф, можно сказать, касается датировки грамот. Иногда любители альтернативной истории говорят: хорошо, да, действительно, грамоты настоящие, мы с вами в этом спорить не будем, они в культурном слое, они подлинные. И относятся, но на самом деле они позднее, это 16, 17, 18, 19 век. Ну, на это можно возразить, что, во-первых, есть лингвистические методы датировки, есть радиоуглеродные, есть дендрохронология, но эти люди, опять же, обычно отрицают все эти методы датировок. Говорят, что они все ложные, и вы делаете ложные выводы. Но давайте посмотрим на это как археологи. В археологии есть важнейшее понятие комплекс. То есть вещи изучаются не в отрыве друг от друга, а вот этими самыми комплексами, совокупностями найденных вместе вещей. То есть будет одна прослойка или одна яма, в которой находится много предметов. И если нам попадаются грамоты, то они обычно сопровождаются теми же самыми писалами, наконечниками стрел, глиняными горшками, серебряными гривнами, немногочисленными иностранными монетами 11-14 веков, а все жилые постройки, например, будут исключительно деревянными. А вот если у нас в слое нет грамот, то, как правило, в комплексе нет и писал, зато там будут чернильницы керамические, там уже могут быть курительные трубки, если это 18-19 век, там будут осколки стеклянных бутылок, свинцовые пули, монеты 16-19 веков, и, например, появятся кирпичные дома. На это могут возразить: ну, хорошо, бывает и такое, но, наверное, на грамотах писали очень бедные люди, у которых не было денег на алкогольные напитки и табак. Вот, поэтому не было денег и на чернила. Они писали вот писалами по бересте. А вот в других местах жили более богатые, которые, опять же, не пользовались грамотами. Но главное дело в том, что эти комплексы всегда располагаются в определенной позиции. И комплексы с грамотами всегда будут ниже комплексов, которые не содержат берестяных грамот. Еще одно заблуждение, которое тоже уходит из тех, кто не отрицает подлинность грамот, говорит, что наоборот, это прекрасный повод для национальной гордости. Судя по их находкам, 100% грамот новгородцев были грамотными. А в это время Европа не умела читать и писать, и даже короли были полностью безграмотными. Это тоже весьма специфическое заблуждение. Ну, я сейчас не буду разбирать вопрос, да, о грамотности королей, и даже не будем касаться вопроса распространения грамотности в Европе. Дело в том, что в археологии мы имеем не просто дело с различными источниками, а с сохранившимися источниками. Нам нужно, чтобы совпало два фактора. То есть эти, например, предметы использовались, и были условия для их сохранения. Дело в том, что в Новгороде есть прекрасный культурный слой, который сохраняет органику и, соответственно, сохраняет грамоты. В других городах встречаются небольшие участки, где находятся тоже грамоты. Их немного, например, в Москве тоже несколько грамот есть. Есть какое-то количество в Смоленске, других городах. А есть города, те же древнерусские, в которых нет слоев, сохраняющих органику. И, соответственно, нет грамот. Но это не значит, что они не пользовались берестой для письма. А что же касается других стран? Когда мы встречаемся с совпадением вот этих двух факторов, то мы можем обнаружить удивительные вещи. Вот, например, так называемые макканы. Это надписи на узких гладких дощечках, которые распространены были в Китае, Японии, Корее там, в 7-10 веках нашей эры. Как правило, они использовались чиновниками для дела производства, но содержатся также и различные тексты бытового характера. И вот в тех местах, где этих макканов, скажем так, скапливалось много, их иногда выбрасывали в мусорные ямы. Ну, собственно говоря, для того, чтобы не сжигать, исходя из пожарной безопасности. И они там сохранялись, и при археологических раскопках их находят. Иногда даже архивы составляют десятки тысяч находок. Примеры такие, да, вот связка такого макана, как она будет выглядеть. А вот еще один пример. Это так называемые таблички из Виндоланды. Виндоланда – это римская крепость, находящаяся в Британии. И однажды во время исследований там тоже напоролись на канаву, в которой сохраняется органика. И оттуда пошли такие таблички. Всего их найдено более 700 в Виндоланде. И тоже содержат самые разнообразные и крайне интересные тексты. То есть это личные письма, списки, снаряжения, множество других. Они представляют себя тонкие деревянные дощечки, то есть буквально вот в несколько миллиметров, полсантиметра толщиной, на которых чернилами наносился текст. И вот так совпало, что он прекрасно сохраняется. Возник вопрос, неужели Виндоланда – это единственное место на всю Римскую империю, где умели писать на деревянных дощечках? Вот. Но через пару десятков лет после этого при раскопках в Лондоне тоже нашли хороший комплекс деревянных дощечек с надписями, тоже около 300. В итоге табличек сейчас насчитывается больше 1000, который показал, что да, есть другие места. Значит, действительно, в Римской империи практически везде могли ими пользоваться. Но так совпало, что они сохранились только в редких местах. Ну, давайте вернемся в средневековую Европу и поищем примеры там. Вот, например, палочки с руническими надписями из Бергена. Берген – это город современной Норвегии, достаточно крупный средневековый центр торговли. И в портовом квартале при раскопках тоже найдены вот эти самые палочки с руническими надписями. До их находки считалось, что руны вообще употреблялись исключительно для священных текстов, использовались редко, а тут обнаружилось множество надписей, текстов самого разного характера. Бытового, записки, письма, какие-то заметки в большом количестве. Обнаружены они были позднее в других местах, например, в том же Новгороде при раскопках немецкого двора тоже найдено несколько таких рунических надписей. Значит, в Скандинавии, возможно, в Германии использовался такой способ письма. Просто мы о нем узнали благодаря тому, что вот сохранился комплекс буквально в двух местах. Так что какие-то далеко идущие выводы из отсутствия чего-то делать не стоит. Хотя вот из наличия можно. И говоря о грамотах, да, в Новгороде, мы не можем сказать, сколько процентов новгородцев были грамотными. Там 10, 20, 50, 90, но в любом случае не все. Вот. Ну и можно сразу заметить, что, конечно, грамотой владели разные слои населения, и мужчины, и женщины, и богатые, обеспеченные, знатные, и бедные горожане, иногда даже крестьяне. И, собственно говоря, пользовались ей в быту. Ну вот такие сложились там социальные, скажем так, условия, которые способствовали использованию и распространению грамоты. Вот короткий список мифов, которые связаны с этим замечательным историческим источником.
1: Спасибо. Предлагаю теперь посмотреть на итоги голосования. Правда, наш докладчик быстро проболтался, я боюсь, что...
0: Да, а оно еще шло, когда я сказал...
1: Конечно, шло.
0: Ну,
1: логично. Тем не менее, прокомментируй.
0: Вот. Ну, логично, на самом деле, почему нет текстов, связанных с днем рождения, потому что в Древней Руси не было традиции празднования дня рождения. Вот. Если бы оно было, то наверняка такие грамоты бы обнаружили, потому что, например, приглашения на свадьбу, они известны.
1: Ну, а сейчас устоит ли твоя береста против бронзового меча?
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: С нами на связи Иван Семьян, научный сотрудник Института Кавказа, научный сотрудник Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и так далее, и опытный вредный оппонент. Иван?
3: Да, всем добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. 10 минут.
3: Павел, добрый вечер. Вы так смело исключаете экономическую уникальность ситуации в Новгороде. Вы говорите о том, что грамоты не сохранялись из-за отсутствия влажных грунтов, но ведь влажные грунты имеются много где. Даже у нас на Урале, в низинах, возле колодцев, на надпойменных террасах находят берестяные туиски. И в бронзовом веке, и в средневековье. Так может, все-таки ситуация была уникальна? Тем более, что многие лингвисты, многие слависты считают, что псковские кривичи и ельменские словени обладали особенным северославянским диалектом языка. Может быть, не стоит исключать такую гипотезу?
0: В чем-то вы здесь правы. Да, потому что можно сказать, что Новгород, вероятно, был, скажем так, особенным в этом отношении. Дело в том, что у Новгорода сложилась довольно специфическая государственная структура, специфические социальные отношения, которые требовали присутствия, скажем так, глав боярских родов постоянно в городе, а многие владения располагались за его пределами. Соответственно, Новгород, опять же, вел активную торговлю, которая требовала переписки. Вот. И, собственно говоря, возникли социальные условия, которые, ну, весьма вероятно способствовали большему распространению бытовой письменности в Новгороде. Вот. Но, опять же, тут вопрос скорее не ко мне, а к, скажем так, специалистам, потому что я здесь рассуждаю как археолог. То есть мои аргументы касаются прежде всего археологии.
3: Но вот в таком случае неужели социальная сложность была столь высокой, что даже люди самого низшего слоя могли писать, вели переписку вполне бытовую, дети писали, что мы хорошо знаем. Мы, например, можем вспомнить, как в Месопотамии зарождается письменность. Да? Совершенно верно вы сказали, что религия, фиксация законов, это определенные государственные договоры, ну то есть это связано с чиновничеством, с купцами, но никак не с простыми людьми. Если мы подумаем, то даже Венеция в 17 веке не обладала большим количеством грамотных людей, и простые люди писать не умели. А в Новгороде, начиная с 11 века, мы это видим. Как так может быть?
0: Ну, опять же, вероятно, далеко не все простые люди, да, умели писать, потому что в тех же грамотах фиксируются ситуации, когда явно писал другой человек. То есть вот у них там, допустим, есть грамотный один на всю деревню.

0: здесь использовали...
1: Руку, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Анастасия, Москва. Павел, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, а были ли найдены берестяные грамоты из Древней Руси на других континентах? Было ли такое, что люди отсюда писали куда-то туда? Спасибо.
3: По крайней мере, не найдено. То есть они известны только в древнерусских городах. Вот, хотя, вот говорю, есть берестяная грамота с текстом на нижненемецком языке. Теоретически есть такая вероятность.
1: Вопрос от Виктора Загребнева. А если грамота настоящая, но написано в ней неправда, например, донос или просто клевета, как это можно понять? Такое же должно вредить изучению истории быта.
3: А смотрите, здесь включается критика источника. Потому что есть такое тоже заблуждение, когда считается, что историки, они вот прочитали и сразу поверили. Вот. Но мы всегда источник критикуем. Есть вначале внешняя критика, которая определяет подлинность этого текста. Например, вот мы нашли листочек летописи и смотрим, на каком материале она написана, каким шрифтом, какими чернилами, какое очертание букв. Из этого делается вывод. Подделка, выкидываем, не обращая внимания. Подлинник, начинаем изучать. Но теперь занимаемся внутренней критикой. Нужно понять, кто это написал, в каких условиях, что он хотел этим добиться. Если описываются какие-то события, был ли он свидетелем или пересказывает с других слов. И вот задав все эти вопросы, мы можем получить уже информацию о прошлом. Вот, поэтому на слово никому не верят, даже в прошлом.
1: Так, сейчас у нас балкон. Давайте дадим микрофон. Вот там мигающий огонек.
4: Здравствуйте. Вопрос такой. Находили ли грамоты с какими-то поздравлениями?
3: А, вот прям про поздравления не особо помню. По-моему, что-то было связанное со свадьбой, где вот обсуждались события, что вот как хорошо, что она там случилась. Вот приглашения на празднество были. А про приглашения, честно говоря, не очень хорошо помню.
1: Вот здесь кто-то машет, я не пойму, чем, кепкой или веером, или пакетом.
5: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Дарья из Раменского. Я хотела задать вопрос. Были ли такие моменты, когда на месте находили берестяную грамоту, которая вначале казалась, что в ней истина, и из-за этого менялся ход какого-либо расследования, но позднее оказывалось ли, что в ней была ложная информация?
3: Не совсем понял вопрос.
1: Похожий на вот тот, который был,
3: ну,
1: по-моему.
3: Ну, скажем, да, он касается скорее интерпретации. Иногда, прочитав грамоту, могли неправильно понять текст, а потом уже через несколько лет вернуться к ней и восстановить как бы первоначальный смысл.
1: Так, вопрос от Ирины Мельниковой. Предпринимались ли усилия со стороны тех, кто писал грамоты, к их долговременному хранению, какие-то картотеки деловой переписки или все, что нашли, только благодаря вот удачным условиям, очень природным.
3: Да, как правило, это случайные находки. Вероятно, ненужные грамоты уничтожались. Собственно говоря, я думаю, что 99% грамот сгорело просто в печах. Вот. А в землю попадали только случайно потерянные или вот выброшенные тексты, которые казались не очень важными для владельцев. Потому что, ну, мы сейчас не любим, когда читают нашу переписку личную, и тогда люди тоже стремились ее скрыть. А какие-то грамоты, касающиеся, например, долговых отношений, вероятно, могли храниться очень долго, до тех пор, пока должники не расплачивались. Потом, соответственно, тоже их надо было уничтожить, чтобы они не перемешивались с существующими, да, то есть которые действующими долгами. Вот, поэтому, к сожалению, вот таких комплексов нет. Вот, а мечта вот о сундуке и картотеке, это она пока еще мечта.
1: Так, давайте вот в задние ряды вот здесь дадим микрофон.
6: Здравствуйте, Артем из Уфы. Да. Ну, я вот посмотрел, первая работа по открытию берестяных грамот опубликована в 1953 году. У меня вопрос. Вы только что сказали, то, что грамоту ни с чем не спутать, ни с каким поплавком. Ну, вот я видел там черный такой, весь в грязи смотанный вот этот комок. Тем не менее, вы говорите, что это уверенно познается как письменный источник. Тогда в чем же причина, почему так поздно были открыты эти грамоты? И не означает ли это то, что археологам понадобилось некоторое время, чтобы научиться их подделывать?
1: Или распознавать.

0: Смотрите, тут, скажем так, по сути, информация о грамотах была озвучена на научных конференциях и опубликована практически в год их находки. Вот. Но первая работа, как бы их осмысляющая, появилась действительно с задержкой. Во-первых, была специфическая ситуация, да, то есть это сталинские времена, когда вот были научные концепции, которым существование грамот противоречило. И выступать нужно было очень осторожно, соответственно, чтобы себе не испортить отношения. Ну и во-вторых, так как это источник абсолютно уникальный для того времени, потребовалось время, чтобы его осмыслить и как-то вот подытожить информацию, чтобы нормально опубликовать.
1: Ну а их могли находить раньше, но не распознавать вообще?
0: В таких описаниях смутно есть о том, что после находки первой берестяной грамоты стали проверять все кусочки бересты, вот найденные те же поплавки, и вроде бы нашли один или два, когда вот текст оказывался полностью внутри вот этого свитка. Поэтому сейчас, например, на раскопе все кусочки бересты обязательно отмываются и разворачиваются, чтобы проверить, нет ли на них хотя бы одной буквы.
1: Я просто вот помню историю про виллу папирусов в Геркулануме, но это, правда, 18 век, но там первое время эти папирусы просто на растопку пускали. Ну, когда их там вытаскивали, статуи бронзовые, круто, а тут какие-то почерневшие вот эти
0: свитки. Да.
1: Вот пока не поняли, что это такое. Так, Павел, тебе теперь предстоит выбрать, кому достанется книга Андрея Залезняка «Заметки о любительской лингвистике» издательства «Альпина Нонфикшн» за лучший вопрос. Я могу напомнить, но их было много вопросов, 29.
0: Давайте вот был вопрос про публикацию грамот, вот, наверное, последний, да?
1: Про то, что...
0: Да, почему они были так поздно опубликованы, да.
1: Учились подделывать археологи, да? Отлично. Значит, вопрос задан, если не ошибаюсь, нашим гостем из Уфы, которому достается книга Андрея Залезняка. Замечательно. Сейчас мы посмотрим на результаты оценки Ивана Семьяна в качестве вредного оппонента. Вот, ну, мастер каверных вопросов, как минимум.
0: Да, тут, я тут согласен. Меня хорошенько погонял по теме.
1: Хорошенько. Ну, Иван Семьян, так сказать, матерый наш участник. Спасибо ему большое. Значит, Паша, тебе от нас подарки, в том числе пингвинопитек-археолог от Павла Краснова, медаль с логотипом форума от Андрея Гребенюка, металлический диплом, деревянный блокнот от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Геда Колор», сувениры от gen.ru. Наша большая благодарность. Сейчас на экране рисунок Юлии Родиной на тему выступления.
2: В комментарии приходят они, бетоноиды.
1: А почему бы в Древнем Египте не быть бетону? Вот у римлян он был. А ты был в Египте вообще? А ты блоки пирамид лизал? Они что, по месту кирпичи отливали?
2: Ну, смотрите.
1: Вот там форма. Они
3: у вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я сегодня продолжаю беседу с Михаилом Кречмаром, биологом, натуралистом, писателем и специалистом по медведям. И у нас разговор идет вокруг того, как расселяются медведи, как они друг с другом взаимодействуют и как люди взаимодействуют с этими медведями. Откровением для меня в прошлой беседе стало то, что медведи, оказывается, огромное количество бурых медведей на японских островах. И совершенно непонятно, как они там помещаются все. Но места и, главное, еды им там хватает. А как они взаимодействуют с белогрудым медведем, который меньше и более, видимо, древесный он, что ли, да?
3: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Михаил Васильевич.
3: Это вообще очень любопытный вопрос, потому что проблема взаимодействия бурого медведя и какого-нибудь черного медведя, она есть везде, где бурый и черный медведь соприкасаются. Они соприкасаются в Приморье, они соприкасаются на некоторой части Индии и Непала, они соприкасаются в Северной Америке, везде, где живет бурый медведь, практически живет другой черный медведь.
2: По-моему, они какие-то двоюродные братья, эти черные медведи.
3: Ну, чуть попозже расскажу об этом. Да. Вот вообще никак. Наш гималайский медведь анатомически – это самый древний медведь. Вот первый медведь Урсус этрускус, с которого вообще начинает расти филогенетическое древо медведей, он на самом деле…
2: Рода Урсус.
3: Да, он анатомически – это вот гималайский белогрудый медведь – это этрускус. Это он самый архаический медведь. При этом, при всем, я не скажу, что я когда-либо слышал в том же Приморском крае о конфликтах между этими зверями. С тиграми они конфликтуют однозначно, оба, и тот, и другой. Белогрудых тигр старается есть, бурых он тоже старается есть, но у него не очень получается. И на Аляске, на юго-западе и в Британской Колумбии, где соприкасаются они популяционно, в общем-то, о явно выраженном антагонизме вообще-то информации нет.
2: Барибалов, черных американских,
3: да,
2: медведей
3: и гризли.
2: И гризли, так называемые.
3: То есть, я бы сказал, скорее ситуация обстоит так. Они друг между другом разницы не делают. Когда крупный самец бурого медведя имеет возможность съесть медвежонка своего же вида, он это делает, нисколько не задумываясь. А если ему попадается медвежата черного медведя, белогрудого или брибала, он их так же ест. Вообще феномен каннибализма для медведей, он впервые был открыт на американском черном медведе на барибале. Каким образом? В местах, где активно проводилась трофейная охота с изъятием крупных самцов. И вдруг выяснилось, что в местах, где интенсивно изымаются крупные самцы, очень резко начинает расти численность. Когда любопытные люди стали с этим разбираться, выяснилось, что все очень просто. Эти крупные самцы мелких медведей едят. Ну, то есть обычные внутримедвежьи проблемы.
2: Да, они больше между двумя видами, чем внутри одного вида.
3: Да, да, да. Понятно. А американский медведь проник на территорию Нового Света давно. Он первый американский вселенец.
2: Как у черный или...
3: Черный. Предки черного медведя, судя по всему, туда проникли 1300 лет назад.
2: Ну, тогда еще там...
3: Ой, там был... там было хорошо с медведями в тот момент. Там
2: страшные были короткомордые медведи, огромные.
3: Да.
2: Которые там тонну 200 могли весить огромные.
3: Ну, судя по всему,
2: 3,5 метра
3: высоты. Да, один из самых крупных хищных млекопитающих
2: вообще, да. А как же он дал-то проникнуть этому черному медведю?
3: Места было много.
2: А откуда взялся этот черный медведь американский? Барибал.
3: О, вот тут никак я этого сказать вам не могу, потому что на самом деле палеонтологических остатков очень немного. Мы, честно говоря, даже не можем толком понять, когда и где люди-то прошли.
2: Ну да.
3: По Беринговому мосту. Да, по Беринговому мосту. Мы уже знаем, когда они там оказались.
2: Да,
3: но... То есть эти стоянки Месса, они же 11-15 тысяч лет назад, а на нашей стороне самые старые 4 тысячи.
2: Понятно. Я просто хочу напомнить, что на месте Берингового пролива и сильно южнее была суша просто огромная. Это Берингов мост, так называемый. И там не то, чтобы они гуляли там туда-сюда, строим ходили, но просто там жили.
3: Нет, это была часть суши, огромная страна. Там было очень много места. Да. Период максимального своего развития суша простиралась севернее острова Врангеля. А на юге она, в общем-то, всегда ограничивалась Алеутской грядой.
2: Ну да, там, ну тоже.
3: Там огромные территории.
2: Огромные территории, там была страна огромная, там они жили, и туда-сюда они не ходили строем, просто жили там. Вид распространялся естественным образом. Ну, то есть, очевидно, что они жили просто, вот предки этих черных медведей, и, так сказать, просочились на американский континент, что не удалось тиграм. Ну, удалось ли вам?
3: Не, ну вообще с Берингией очень много интересных всяких коллизий связано.
2: И туда же проникли эти самые огромные кадьякские медведи, да? В одну из первых волн заселения.
3: Значит, смотрите.
2: Но позже черных получается.
3: Во-первых, сильно позже черных. Вообще бурые медведи появились на американском континенте, судя по всему, в массе своей одновременно с людьми. Но все слышали об очень больших медведях на Камчатке. И все слышали о больших медведях на острове Кадьяк и на полуострове Аляска. То есть Аляска на самом деле это не весь вот этот здоровый штат, а есть такая кишка, которая потом через Алеутскую гряду умозрительно переходит в сторону в Командорскую.
2: В Командоры, да, понятно. Вот. Да, как петля такая.
3: Да, вот, значит, медведи на острове Кадьяк, на полуострове Аляска и на островах чуть южнее Анкориджа, они совершенно самостоятельные в подвидовом плане. И, возможно, самостоятельные в подвидовом плане медведи на юго-западе Камчатки. Возможен такой вариант, что когда-то до повсеместного развития оледенения они туда забрели, потом были отрезаны какими-то ледовыми катаклизмами.
2: И туда, там... туда это на Камчатку ты сейчас?
3: И на Камчатку, и туда.
2: А,
3: и,
2: понятно.
3: Они, возможно...
2: В один... этой стране да, огромный, да? Да, да вот да, пришел вот, ледник.
3: Да, пришел ледник.
2: Раньше и была их... огромная популяция.
3: Да, и он их отрезал.
2: Поэтому они такие
3: да. Большие. Ну, это одна из версий. А вот потом, уже где-то 11-15 тысяч лет назад, причем тоже вот интересно, на нашей же стороне палеонтологических остатков бурого медведя в Берингии нет. Одна челюсть, найденная на Бещовнике Андреем Шером.
2: Все под водой?
3: Да, все под водой. Ну, еще раз, вот Берингия такая прелесть. Люди на острове Жохова жили, черт возьми.
2: Ну, вообще, я так думаю, что наши уважаемые радиослушатели, лучше всего наши радиопрограммы слушать с картой в руках, вот, чтобы понимать,
3: ну, где это все. Эту часть, да. И вот они, значит, продвинулись по этой Берингии вместе с людьми и уперлись. Уперлись в Кордильерский ледяной щит. Что это такое? Большая часть Северной Америки была закрыта огромным ледяным щитом. Практически